0: Ну что? Ну, ну спасибо.
1: Все хорошо.
0: Спасибо, мадам. Спасибо. Мадам, раз я услышал такой отклик из вашей груди, я бы хотел познакомить вас с образцами моего труда. Я хочу вам продемонстрировать только состояние факирского мастерства на современном этапе.
1: Дорогой Марк Семенович, я сейчас важного товарища жду. Mm-hmm. А вот вечерком моя дочка празднует день рождения. Заходите на пироги.
0: Ну, так вечером я тоже постараюсь выделить для вас время. А сейчас я вас попрошу сесть. Сесть. Моментально. Сесть и думать только про цифру 5. Только про цифру 5. Теперь вы по вашему желанию можете назвать любой популярный деятель. Можно генерал, можно Александр Македонский, Гарибальди, Переживальский, кто хотите. Ну, прошу. Прошу, 5, 5, 5, 5, прошу.
1: Уж не знаю, кого вам назвать, и не придумаю. Положим, академик Кореев. Кореев Николай Степанович.
0: Да, это уже труднее. Ну, хорошо, хорошо, прошу вас. 5, 5, 5, 5, 5. Так, так, тишина, тишина. Одну минуточку, я занят. Пойдите там, посидите, почитайте газету.
2: Я академик Кореев, а в чем дело?
0: Ой, нет, это так не бывает. Вы что, смеетесь надо мной? Я старик. Простите, я вас не задержу. А как звать?
2: Николай Степанович, а почему, собственно, вас это занимает в такой степени?
0: Ну вот. Вот. Вот. До свидания.
2: Что это за чучело у вас такое?
1: Да тут факир один приезжий. Знакомиться приходил. Но как же я рада видеть вас у себя, Николай Степанович. Правда, речей у нас не заготовлено, но от имени родного города мы приветствуем нашего выдающегося земляка. С вечера самого приехали, хоть бы весточку мне в горсовет подали. Откуда же вы к нам? Небось, прямо с высот памирских.
2: Да почти.
1: И надолго?
2: Да нынче ночью отправляемся дальше. Мы ведь с сыном мимоездом тут на минеральные воды. Вот начальство медицинское на курорт посылает стариковские хворости пополаскивать.
1: Это означает, что оно является выдающейся ценностью для науки, ваше здоровье. Мы тем более ценим ваш визит к нам. Николай Степанович, вы бы нам карточку свою подарили, а мы ее в музее повесим рядом с генералом Хребтовым.
2: Благодарю, благодарю. Большая честь для меня, непременно дам распоряжение.
1: Прошу вас.
2: Да, давненько не видались мы с вами, Марья Сергеевна. Боже, сколько воды утекло! Но вчера я увидел в гостинице вашу дочку, и что-то дрогнуло во мне. Опознавшись, побежал даже было к ней навстречу. Показалось, вы еще раз вошли, ворвались в мою жизнь. Но... Из этого я мог сделать заключение, что вы тоже замужем. Я ведь о вас ничего не знаю. Кто же он, ваш супруг? Кажется, кто-то из местных жителей. И тогда уж, если не секрет, я могу вам задать вопрос, Марья Сергеевна. Вы счастливы теперь? Если это вас затрудняет, вы можете не отвечать на мой бестактный вопрос. Хотя лишь только ради него я и спускался. Как вы изволили заметить, с моего Памира.
1: Да нет, почему же? Только нам некогда об этом думать, Николай Степанович. На меня возложено очень большое и очень разоренное хозяйство. И такой поток нужд народных, что, кажется, и скала растворится в них без остатка. Но это работа и есть главное счастье для человека вроде меня. Мне приятно сознавать, что трудящиеся нашего города любят. Да, пожалуй, что любят меня. Ну, а вы? Вы, я вижу, добились своего счастья.
2: Ну, мне еще стыднее гневить судьбу, Марья Сергеевна. Это длинный разговор. Не сочтите за нескромность, но чтобы сразу вас ввести в курс, у меня академический институт... Томов 12 всевозможных трудов, пользующихся приличной репутацией за границей, ну, ордена, ученики, обширная библиотека. взрослый сын, наконец. Да вот как раз ваша дочка любезно согласилась показать ему здешние красоты и достопримечательности. Они зайдут за мной с вашего позволения. Буду иметь удовольствие представить его вам.
1: Ну, а сами вы осматривали наши красоты, наши раны? Только ран-то у нас теперь больше, чем красот. И все это в одну ночь. Правда, говорят, простреленное сердце не заживает. Но ничего, Николай Степанович, мы отстроимся. Хотите, я вам покажу проект нашего будущего города? Заходите сюда к столу. Держите этот край. Как, нравится? Как видите, у нас здесь театр, здесь телефонная станция, здесь дом промышленности. Так у нас главным образом южные ветры, то я всю промышленность планирую на северной стороне. И здесь будет целое море шумной привольной зелени. Уже 2 питомника заложено. Парк будет спускаться прямо к озеру. Я хочу, чтобы в центре города было всегда много воды. А вот здесь, посреди озера, на островке, Ленин. Вы так внимательно изучаете меня, что я шибко изменилась?
2: Не сказал бы, но как бы пыль дальнего путешествия легла вам на волосы и лицо. Да на дорогах с большим историческим движением, как наши в особенности, всегда много пыли. Ну, а как я, по-вашему, изменился?
1: Да, пожалуй. Только ваши дороги интереснее наших. Я слыхала, что вы что-то вроде коменданта при наших подземных кладовых. С Памир частенько приходится спускаться. Или все больше в облаках.
2: Да как вам сказать? Я больше-то в разъездах по стране, но и за границей приходится довольно много времени и внимания уделять. Правда, признаться, с годами я стал быстро утомляться от этого пышного и несколько суетливого блеска заграничной жизни. С массой полубесполезных и, пожалуй, тем более привлекательных для нашего аскетического времени вещиц, таких характерных для капиталистического прогресса.
1: Да, у нас-то хуже. Все хляб до головешки. Как не бьюсь, всех-то улиц никак не могу до сих пор осветить.
2: Ну, у нас все впереди. Да там роскошь переслойна с нищетой, только искусно все задрапировано, паутиной живописной исторической традиции, что ли. Но я все же веду небольшой потаенный дневничок своих поездок и, признаться, порой не без удовольствия перелистываю там отдельные странички. Ну, взять хотя бы знаменитые Шанс-Элизе, но в переводе с французского это означает «Елисейские поля». Но на деле, конечно, никаких полей там в помине нет. Напротив, это расплесканное море цветных огней, там всюду расставлены такие стульчики, на которых, уплатив сущие пустяки, можно сидеть ведь весь день. Ну, не знаю, доходило ли до вас сюда, но я неоднократно обращался к вам оттуда в мыслях. Как вы тут живете-то, Марья Сергеевна? Простите, вы, кажется, собирались что-то возразить мне?
1: Да нет, вовсе нет. Только я не узнаю вашего незаурядного ума, Николай Степанович. Никак вы головешки хотите наши пристыдить? Это или наказать меня за то, что вас тогда отвергли?
2: Да. Эта обида вела меня 26 лет. У меня мутится разум, когда я об этом вспоминаю. Потому что вся моя жизнь, Марья Сергеевна... Простите, я не то говорю. Эта обида говорит во мне. Я ведь вам одной до боли моей обязан всеми успехами моими. И вот вернулся в золотой карете, а... Машенька, я же так вас любил.
1: Перестаньте, Николай Степанович. Нам нельзя так. Слышите? Перестаньте. Вот и дети наши наконец идут. О, у вас красивый сын, Николай Степанович. Судя по отцу, наверное, способный мальчик. Он не женат еще?
2: Нет, еще некогда был, он учился. после смерти жены сопровождал меня в качестве секретаря. Ну, потом война. Мы провели войну в разведках рудных стратегических месторождений. Да, ваша дочь покорила моего сына. Он до утра не давал мне заснуть рассказами о ней.
1: Бывает так, что с первого взгляда. Пусть хоть дети, пусть хоть дети.
3: Уморилась, мамочка. Ты знаешь, полгорода сейчас обошли, а за обрывом такая прощальная красота. Сердце разрывается. Вся земля листовой медью устлана. Медь, бронза, латунь. Они рудники копают, растратчики своей жизни. Знакомься, мамочка, это Юлий Кореев.
4: За сутки я столько наслышался от горожан о здешней хозяйке, что буквально замучил вашу дочь просьбами о возможности быть представленным вам.
1: Я тоже очень рада, Юрий Николаевич. Вы тоже геолог?
4: Нет, я, с вашего позволения, юрист.
2: Ага. Я бы сказал юрист, но с геологическим уклоном.
3: Ты знаешь, какие он чудесные вещи про Памир рассказывал? Небо, птицы, мама, ледники. Да неужели ж мне так и никогда не придется побывать на Памире, мам?
1: Меня тоже одно время очень до слез тянуло на Памир. Да все орлиных крыльев не хватало.
2: А вот недель через пять я должен навестить наше памирское отделение. Мы могли бы залететь за вашей дочерью по дороге с курорта.
4: Мы были бы просто счастливы, если бы ваша дочь поехала с нами на Памир.
1: Ну, что ж, Марька, это может оказаться увлекательным путешествием. Вот ты все рвалась посмотреть большой мир. Действительно, все желания твои сбываются. Против такой поездки я не стала бы возражать, Марька.
3: У меня такое ощущение, будто бы все уже решено за меня. И мне это не нравится.
1: Ну, потерпи. Корееви вечерком придут к тебе в гости. Они посвятят тебя в свои планы. А пока приглашай их. Будь взрослой хозяйкой. Я уже и факиры на вечер позвала. Ты что, не рада, Марька?
3: Нет, ну, конечно, рада. Приходите обязательно.
4: В таком случае мы не прощаемся, Марька. Мы...
2: До вечера мы собирались еще матушку мою навестить. Кладбище-то у вас уцелело?
1: Уцелело. Там стороной прошло. Кланяйтесь ей от Машеньки Порошиной. Проводи их, Марька. Следующий.
5: Действие четвертое. Пустынная из двух комнат квартирка Марии Сергеевны, обставленная казенной мебелью. Впечатление холода и неуютности несколько умеряется наличием цветастого паласа на стене, портрета Марии Сергеевны в молодости и пестрой компании старых Марькиных кукол, расположенных на длинной книжной полке. Сегодня Марька празднует свой день рождения. В соседней комнате за аркой дверного проема мелькают три танцующие пары. В углу за столиком Рахума и Кореев играют в шахматы. Возле них, наблюдая за игрой, стоит Непряхин. Рядом на такте сидит принаряженная Дашенька.
6: Вот я и внушаю тебе, Миколаш. Погостил бы ты у нас до Масляной. А там заладили бы мы к Макарычеву в санцах с колокольцами.
2: Не уговаривай, дружок, не уговаривай.
7: Ну чего ты к нему прилипаешь? Видишь, умственным делом человек занялся.
6: Я к тому его склоняю, ласочка, что самое теперь время на самого бы по старой памяти двинуть. А не об эту пору на жареного-то на воробья, ой, хватка берут. А? Ну, оставайся, Миколаш. Лекции в широких трудящих массах почитал бы. Ну, нельзя, братец мой, от народа отбиваться. Ну, Миколаш, ну, скажи, ну, почему? Почему при всей твоей наивысшей образованности нет в тебе искры стариннейшего приятеля уважить? Ну, Миколаш!
2: Ну, не мешай, дружок. Ну, видишь, обыгрывают. Ну, поди пожуй там чего-нибудь, ну, не мешай.
7: Ходи. Никак опять опять музыка сломалась.
3: Третий раз за вечер не везет. А что, Тимош еще не появлялся?
7: Его дело теперь подневольное, раз нанялся. Нынче вечер в клубе водников. Гулянка у них с западными танцами по случаю заключения соревнования. Место ничего не скажешь хорошее. А кроме денег то крупки подкинут, то маслица коноплянова.
4: Могу я продолжать, Марька? Итак, самое смешное, я повторяю, что когда мы приземлились на Памире, то Памира-то я и не увидел. А только звезда стояла над полусонной долиной, и горы склонялись над ней, как над колыбелью. И какая-то девушка бежала и кричала: «Низямбай! Низямбай!»
3: А почему девушка склонилась над колыбелью? Я не понимаю.
4: Нет, не девушка склонилась, а горы. Марька, вы что, не слушаете меня?
3: Да нет, нет, продолжайте, Николаевич, я вас слышу. Это красиво очень, пожалуй, даже слишком. А теперь помогите им починить патефон, Юлий, помогите.
8: Юлий, а ты следишь за часами?
4: Да, нам почти пора, отец, отправляться в дорогу. А мы до сих пор не можем добиться от вас ответа. Вам угодно проследовать с нами на Памир или нет?
3: Вы так разговариваете со мной, Юлий Николаевич, будто мы с вами уже на Памире.
4: Простите.
3: Дашенька, ты чего-то не досказала мне о Тимоше.
7: Место, говорю, очень хорошее. Стульчик такой железный на возвышеннице поставлен. И скажи, одни водники вокруг. Начальник милиции тут же при полном оружии одной рукой мороженое ест, другой папироску курит. Утром нонче полковник Березкин все Тимошу нашего убеждал. Пойдем, говорит, со мной, покуда звезды твои в тебе не погасли. Я, говорит, тебе за место глаз буду. Все ворота в науку перед тобой распахну. Пойдем, от любви тебя твоей гремычной спасу. Пускай она с принцем уходит. Ты, говорит, половинка, я другая. Вот и составится из нас непобедимый человек. А по прошествии времени в такую высоту, говорит, вознесешься, и не разберешь оттуда сверху-то, где она там бедная затерялась, солдатская твоя любовь.
3: Согласился он?
7: А чего ж от добра отказываться? У полковника полная чаша в осиротелом-то дому. Да и ты не зевала бы. Жалко мне тебя очень, девушка. Бог тебе добычу посылает. Сама в золотой карете прикатила. Ты сойди к нему, к принцу-то, с крылечка, с кроткою повадкой. Да в раз кольцо-то на него и накинь. Мало? Два накинь. Да и не выпускай его, черта, из удавки-то. Он во дворец, а ты вкруг его обвелась. Он в небо, а ты на нем. А там, глядишь, годков через 10 и слепенькой в силу взойдет. Кто любит, тот потерпит.
3: А чё ж сама зеваешь, Дашенька? Вот и накидывай.
7: А, накинула бы, да не смотрит.
4: Марька, мы отбываем через 2 минуты. Могу я вас пригласить хотя бы на прощальный полвальс?
3: Да-да, сейчас. Горсовет, пожалуйста. Приемная Щелкановой. Да? Да-да, это я, Раечка. Вот именно. Ни папы, ни мамы, круглая сирота. Отлично. Верните-ка на минутку с лестницы. Когда вас поезд?
4: Времени в обрез, Марька. Ведь надо в гостиницу за вещами заехать.
3: Долго ли там вещи захватить? Взгляните, достопочтенная мать, записана ли вас дочка хоть в самом конце повестки? Словом, отец так и не приехал. Гости расходятся, патефон сломался. Березкин так и не приходил. Кореевы собрались уезжать. Что? Что-что? Хорошо. Хорошо. Словом, все разваливается без тебя. А ты не заедешь в клуб водников за Тимошей? Боюсь, как он там потащится один. Ах, уже у тебя. Ну так приезжайте. Приезжайте же, окаянные. Приезжайте.

0: Доброе утро, Радума! Все ждут исполнения обещаний. Итак, я объявляю, возможно?
1: Да, пожалуйста, если хотите.
0: Пожалуйста. Пожалуйста, Николай Степанович.
2: Минуту терпения, Майка. Ну-с, наше время истекло, и мы хотели бы в вашем лице поблагодарить за гостеприимство этот милый дом.
0: Да, но ведь мама же вернется буквально через минуту. Она так будет жалеть. Дашенька, посмотри, кто-то подъехал, по-моему.
2: Ну что же, передайте вашей матушке искренние сожаления, что мне не удалось продлить задуманную прогулку в прошлое. Юлий, а ты не имеешь ничего сказать?
3: Бывает так. Приедешь на место, и ведут тебя сначала по холодному темному коридору, и ветер на душе. А вот приходят теплые люди, и будто полвека прожил с ними. И уж сердце с кровью отрывать приходится.
2: Вполне разделяю отчаяние моего сына. Что же, Марька, вы могли бы поехать с нами прямо на курорт? Море и горы – это же вещи, сделанные одним подчерком. Они до конца жизни оставляют неизгладимые впечатления.
1: Встретитесь ненароком на Памире, так поклонитесь от меня, товарищ академик, бывшему дружку моему, Николашке Корееву.
3: Малька, мы еще полчаса пробудем в гостинице за укладкой вещей. Звонить нужно в 6-й номер.
2: Юлий!
0: Итак, друзья, среди нас находится проездом старейший факир земного шара, жуткий волшебник Рахума. Давайте спросите.
1: Мадемуазель, чтобы старый мадемуазель, так это далеко нет. Рахума для факира находится еще в средних годах, мадемуазель. С апреля пошел 327. Конечно, уже не мальчик, но все-таки.
4: Ой, его только послушай. Он в гостинице брехал, будто Петр Великий ему шубу с царского плеча подарил.
1: А вы знаете, что это была за шуба? Кто? Это не шуба, а целая жилплощадь. Когда переезжали в Киев, так ею все семейство можно было накрывать.
5: Что-то. И большое у тебя семейство, факир?
1: Да. Ну, прошу. Прошу, мадемуазель. Это профессия артиста, чтобы всем доставлять неограниченное удовольствие. Наверное, в такой вечер мадемуазель хочет немного счастья. Я угадал?
0: Мадемуазель верит только в счастье, которое добыто ее собственными руками. А вот сможете вы мне, Рахума, хотя бы один живой цветик раздобыть?
1: Это, мама, Таня, теоретически, да, а практически это надо собраться с силами. Вот вы видите вот этот первый снег на дворе. Вот. Какой цветик вы хотели бы иметь, мадемуазель?
0: Любой, Рахума.
1: Как сказано у Льва Толстого, вироза среди бала. А розе положена роза. Кончено, мадемуазель, вы уже имеете розу.
0: Розу?
4: А раз кончено, выкладывай тогда.
1: Что?
4: Ну, что, брат, в рукав заложить не успел, да? Один обман зрения. Но вот все вы так вот, горы золотые сулите, а на поверку шалаш с дыркой.
0: Дашенька, ну что же? Мамочка! Мама!
6: Ну, что же пожелать тебе, дочка? Живи так маленькая, чтобы никогда не каяться в своих поступках. Отца не жди. Не жди отца. Он уехал, это очень хорошо. Я объясню потом.
7: Здравствуйте.
6: Спасибо, что пожаловали. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Сергеевна, здравствуйте.
6: Ты, по крайней мере, накормила Кореевых на прощание. Я их встретила по дороге. Не жалей, не жалей. Ну, Тимоша, как видишь,

0: Я тебе привезла. Принимай гости, Марка.
1: Здравствуйте, Тимоша.
2: Здравствуйте, Марька.
1: Пойдемте, я проведу вас к столу. Пойдемте.
2: Постойте, постойте. Дайте мне оглядеться сперва. Как же я давно не бывал у вас, Марька. И все не могу уловить, что здесь нового.
1: Да почти ничего не изменилось, Тимоша, с тех пор, как вы меня к экзамену по алгебре готовили. Вон растение к окошку тянется.
2: Помню.
1: А вон куклы на полке сплетничают про бывшую свою мамку. Правда, я чуть не забыла. Мамин портрет переехал из той комнаты, Тимоша. А как вы все это могли узнать?
2: Вы преувеличиваете степень моего несчастья, Марька. Я, правда, мелкого уже не различаю, но еще острее чувствую, что может пленять или ранить сердце. Я вижу ваше голубое платье, например.
3: Марька делает знак окружающим молчать. Платье на ней розовое.
2: Вижу черную ленточку на вашей шее. И как с левой стороны у вас локон на бровку упал.
1: Ой.
2: Судя по вашему испугу, я угадал, да?
1: Тимоша, пойдемте, я пирогом вас угощу, пойдемте.
2: Раньше я должен передать вам подарок, Марька. Я не мог найти ничего лучше в нашем городе.
1: Роза.
2: Она маленькая, но возьмите-ка, пахнет как заправская, большая.
1: Да мне нечем отплатить вам за нее, Тимош.
4: Да ты не стесняйся, милая, бери. Невидаль какая, дело их не такое кавалерское. Мой-то как сватался, все лимоны к нам в общежитии носил. Положит на стол и вздыхает. Знал окаянный, чем сердце незамужней женщины покорит.
5: Вот. А сейчас мы будем демонстрировать уже... О, ну, мадемуазель, теперь вам ничего. Нравится вам этот цвет у розы, мадемуазель?
6: Ну, будем продолжать ваш сеанс, Марк Семенович. А? Много уже фокусов показали?
5: Ну, Мария Сергеевна, я фокусы не делаю. Я серьезный человек, я факир.
6: Вы не обижайтесь на нас, Макс Семенович. Мы здесь в провинции плохо в факирстве разбираемся.
5: Да, может быть.
6: А что, женщину уже разрезывали?
5: Что?
6: Генерал Хлебтов мне этот номер расхваливал.
5: А, так это я с удовольствием, но только я не могу так. Тут все приходят и выходят, приходят и выходят. А я не могу так работать. Я попрошу вас всех, молодые люди, я прошу вас занять места. Тем более, что этот номер представляет из себя опасность для жизни. Попрошу вас всех. Нет, гражданка. Я во избежание несчастного случая, я попросил вас частично освободить арену. Сейчас будет показан опыт разрезания живой гражданки на двух частей и обратный процесс. Я попросил бы желающих занять вот это место. Вот так. Я предупреждаю, что это никакой боли, тем более повреждение верхней одежды, это ничего. Только легкий укол и кончено. Все, точка. Я прошу. Попрошу вас, мадемуазель. Ну, мадемуазель, вы. Что такое? Ну, вы военная, так вы пойдете. Ну, прошу вас. Нет, я так не могу. Вы забываете, у Рахумы тоже имеются нервы.
6: Да вы не обижайтесь, Марк Семенович. Это ведь не так просто согласиться на такую вещь. Кто ж добровольно к хирургу на ножик полезет?
5: А, ну хорошо. В таком случае сейчас будет продемонстрирован номенклатурный опыт номер 4. Это исчезание как не, так и одушевленных предметов. Я попрошу двух других молодых людей, смельчаков, взять вот это, занавеску и держать. Нет, только молодых людей. Попрошу вас. Вот так. Держите вот так и отвернитесь так, чтобы не задело. Я предупреждаю, что это будет легкий ветер, как на качели. Но прошу. Что, гражданка, может быть, хотите испытать еще один обман зрения от Рахума?
0: Марья Васильевна! Марья Васильевна!
6: Что вам нужно?
0: Уверяю вас, мне абсолютно ничего не нужно. А в могилу пусть меня положат другие. Но ради гуманизма, нашего дорогого советского гуманизма, ну дайте мне сесть, пока еще не умерла от разрыва сердца.
5: Прошу.
0: Марья Васильевна, вы слышали? Он сбежал, этот негодяй, с моей девчонкой в неизвестном направлении, бросив меня в этой дикой пустыне на произвол судьбы. Меня, у которой вся душа абсолютно пересохла от забот о ней. Марья Васильевна, имеется у вас тесная комнатка, без посторонних свидетелей. Я умоляю вас выслушать меня. Тет-а-тет, Марья Васильевна.
6: Да уберите же ее кто-нибудь.
0: Марья Васильевна! Марья!
5: Тише, тише, тише, гражданка. Тихо, тихо, гражданка. Вы можете сделать глубокий вздох.
0: О, кто это?
5: А?
0: Кто это? О, это тот самый волшебник из горсовета. Рахума.
5: Да, да.
0: Я умоляю вас, Рахума, заколдуйте мое горе. Да, заколдуйте.
5: Моментально. Хорошо. Тихо. Сделайте глубокий вздох. Так, молодые люди, закрывайте. Так, быстро.
7: На горы, Лагор, лагор, холод, халабука. Моментально. Раз, два, оп, оп. Ой.
8: Ну, засадят тебя теперь, мошенник. В трудовые лагеря засудят по гроб твоей жизни. Конец твоим злодеяниям.
9: Идите, идите все скорее сюда. Вон, вон она по снегу побежала.
0: Куда она побежала?
10: Пора и нам, Непряхин. Отныне наше время дорого, нам далеко идти, и ничего не возьмем с собой. По дороге к звездам надо идти налегке. Ты готов?
2: Постойте. Дайте мне мысленно обойти все это.
10: Отцу ты напишешь с дороги, а девушка не заметит твоего ухода. Она еще будет твоею. Однажды к ночи она прибежит к твоему окошку, и ты простишь ее за то уже одно, что 4 года кряду ты дрался и умирал за нее. Кто отдал больше, тот сильней.
2: Теперь бы мне проститься только.
10: Не отягчай ей совести, солдат. Мы постоим там у крыльца, и ты успеешь ей из тьмы махнуть платком вдогонку. Мы великодушны, мы солдаты.
6: Пряником не заманишь артистов-то. А все от вас получают такое удовольствие, а это вливает новые силы к работе.
5: Спасибо.
6: Выдал вам чемодан-то, Дюндин без бумажки. Он у меня выдающийся бюрократ. Марь, помоги одеться.
9: Пожалуйста.
6: Дашенька, зажги свет на площадке, а то у нас ступеньки обледенело.
5: Да, сейчас. Не беспокойся, Марья Сергеевна, не беспокойся. Без всяких повреждений до самой гостиницы в лучшем виде доставим. Да, мы ждем тебя.
9: Мамочка, тут я, кстати, кулебяки завернула. Ты думаешь, это удобно?
0: Хорошо.
9: Вернитесь, товарищ Рахума. Вы тут свою черную магию забыли.
5: Да, Да, спасибо, спасибо. Хорошо.
6: А, знаете, Марк Семенович, я впервые вас видела в нашем городе еще 26 лет назад. Я сидела на вашем представлении с одним человеком, который меня ужасно любил. Он меня так любил, как никто впоследствии. Да и вы были тогда помоложе. Вам прислуживала миловидная такая в короткой юбочке девочка, лет 12. Нам сказали, что это ваша дочка. Тоже, наверное, выросла.
5: А, да. Да, выросла. И уже вышла замуж. Это если починить занавеску или прибить ламбрекен, или сделать тахту, это все ее муж. Отец его тоже был драпировщик. Столыпин в Петербург. Вот так он этому Столыпину делал первый в мире тахту с мягкий турецкий борт. Ну, когда родились внуки, так переехали в Киев, неплохо устроились, получили квартиру. И что мне больше всего нравилось, это балкон в сад. Небольшой сад, но сад. Старшие все думали, будет певица. Да, но если тут поднять всю биографию, получится богатый материал.
6: Они теперь в Киеве живут?
5: Нет, что вы, далеко нет, мадам. Я тогда был в разъездах, а когда я вернулся, то уже было, они уже все были. Вы такой адрес, Бабий Яр, знаете? Вот они все. Много их там лежит, и моих детей тоже. Здесь кончается биография и начинается история. Ах, у вас красавица дочка, мадам. Она будет счастливая.
6: Снег какой повалил. Ранняя зима в этом году.
1: Заметь. Тимоша ушел, даже не простясь. Ты думаешь, он не вернется? А что произошло с отцом?
6: Не вспоминай о нем. Он умер. И если постучится когда-нибудь, даже голодный и старый, не пускай его. Он умер.
1: Он украл что-нибудь? Что он украл?
6: Жизнь.
1: Я хочу спросить тебя, мама, разве непременно нужно замуж, если я, ну, хоть на недельку поеду с ними на Памир? Мне кажется, что и Тимоша не возразил бы против этого, если бы я прошлась бы разочек по Памиру, мама, и сразу вернулась бы. Разве это измена, мам?
6: Ты сама, только сама можешь решить это, Марька. Во всяком случае, Корееву успели бы заехать за тобой, если бы ты захотела. Мой большой чемодан свободен.
1: Ты думаешь, туда все поместится? Ой, интересно, интересно, холодная на Памире зима, мама. Это я к тому, что нужно ли с собой теплые вещи брать.
6: Ну ладно, ладно, у тебя же считанные минуты, да, звони им пока. Да. Я помогу тебе уложиться. Это Кореевы. Их вещи уже снесли в машину. Я почти вижу, как сердится отец, пока Юлий в последний раз старается пробиться к тебе. Ну, бери же трубку, он ждет тебя.
1: Ждет. А тот ушел, не простившись. Да ну ведь Юлию даже в голову не пришло задержаться хотя бы на день ради меня. А тот... Ты видела, какую он розу в снегу отыскал для меня?
6: Я не отговариваю тебя от Тимоши, но ты, по крайней мере, отпусти его на некоторое время, пока он прочно на ноги не встанет.
1: Хочешь послать за золотой каретой, мама?
6: Я только хочу, чтобы ты хорошенько поняла, какую ношу ты берешь себе на плечи. Хватит ли сил у тебя на это?
1: Хватит. Хватит, мама. Ведь мы же с ним и будем самые трудолюбивые на свете. Уже во всем городе погаснут окна, а у нас все еще будет светиться наш чердак. Ведь мы же с ним такие молодые, мама. и мы уже с ним ничего не боимся. Ни тьмы, ни войны, ни смерти.
6: Милая, чистая, гордая ты моя. Куда ты?
1: Пусти, мама, пусти. Пойду догоню Тимошу и сама скажу ему об этом. Сама!
6: Оденься, простудишься.
1: Тимоша! Тимоша! Я никуда не еду, Тимоша. Я остаюсь с вами.
10: Дочка, не торопись. Мы придем за тобой. И тогда мы станем самой прочной семьей на свете. Непряхин, она достойна стать солдатской женой. А ты, дочка, обними его на прощание, чтобы за это время он не умер от своей любви.
2: Марь.

время. Начинаем о времени рассказ. Но не потому, что темов нету более. Знать проблема времени для нас стала ясною, осознанною болью. Это время гудит телеграфной струной. Нынче время и рынок вдвоем. И секунды бегут все быстрее над страной, словно тикает в сердце моем.

0: Что ж, не теряя эфирного времени, начнем разговор о времени, дорогие друзья.
1: Да, пробил час, настала пора, пришло времечко.
0: И вот мы, Марина Ланда и Михаил Черняк, авторы и постоянные ведущие еженедельной воскресной программы «Отдушина»,
1: которая, как вы понимаете, уже началась и будет продолжаться это примерно еще минут 25.
0: Решили в это воскресное утро поболтать друг с другом.
1: И с вами, дорогие наши радиослушатели.
0: О том, что мы иногда не бережем и не ценим.
1: А иногда не знаем, куда деть или даже как убить.
0: Чего нам постоянно не хватает, когда очень надо.
1: И чего ну просто навалом, когда не надо.
0: Что можно тратить, тянуть, выжидать.
1: Но что совсем нежелательно терять, потому что время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас вовсе нет.
0: Так что, дорогие друзья, как говорится, время пошло.

Черная стрелка проходит циферблат. Быстро, как белка, колесики спешат. Скачут минуты среди забот и дел. Идут, идут, идут, идут, и месяц пролетел. Здравствуй, дорога, любимая, прощай. Часто и много писать мне обещай. Я не забуду, и ты не забывай. И всюду, всюду, всюду, всюду весточки давай. Письма летели, встречаясь на пути.

0: было, былью поросло.
1: Да, от черной стрелки, которая все проходит и проходит циферблат, никому из нас спасения нет.
2: Конечно, нет. И хотим мы того или нет, вся наша жизнь расписана по часам и так или иначе связана со временем.
1: Да и вообще все в жизни надо делать вовремя.

0: Слушая этот знаменитый галоп Дунаевского из фильма «Девушка спешит на свидание», думаешь, что вот если ты опаздываешь на работу или в школу...
1: Это нехорошо.
0: А если на самолет или на поезд...
1: Это совсем плохо.
0: А если опаздываешь на свидание...
1: Это, по-моему, просто катастрофа.
2: Уж полночь близится, а Кермана все нет, все нет.
0: Не говоря уж о том, что надо вовремя родиться, вовремя учиться, вовремя влюбиться и вовремя жениться.
1: Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
0: Одним словом, главное – это успеть.
3: Темп моей страны, моей земли. Ждать мы ни секунды не могли.

0: наше сумасшедшее время,
1: в наш век, так сказать, высоких скоростей,
0: успеть это не так-то легко.
2: Времени нет, ах, как времени мало, надо туда и туда не мешало, с кем повидаться и этих проведать, сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно, надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо, а времени нет. Времени нет постоять и опомниться, времени нет, и приходится мучиться. Там без меня никогда не исполнится, тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться, необходим этим мальчикам.

А ветер зовет, а звезды манят. Некогда, некогда, некогда, некогда мне. Ветер зовет, а звезды манят. Но некогда, некогда, некогда, некогда мне. Времени нет постоять, опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня никогда не исполнится. Тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться. Необходим, этим можно гордиться. Я и не злился бы, я и гордился бы.

0: ветер зовет, звезды манят.
1: Но некогда, некогда, некогда, некогда мне.
2: Ну, значит так, ветер зовет, и вроде звезды манят, но некогда, некогда, некогда, некогда, некогда мне, некогда, некогда, некогда.
3: Да, по-моему, Миша, эта песня про нас.
4: Да, да, я с тобой совершенно согласен. Кстати, а сколько примеров тому, как важен фактор времени в классической литературе? Ты представляешь, Маша, что бы было, если бы Д'Артаньян вовремя не доставил подвески алмазные королеве Анне?
3: А представляешь, Миша, что было бы, если бы Фамусов появился хотя бы на 3 минуты раньше и застукал Софию Молчалина уже в самом начале «Горя от ума»?
4: «Горя от ума» бы не было, было бы что-нибудь другое.
3: Миша... А Ромео и Джульетта. Проснись, Джульетта, хотя бы на минуту раньше, и Ромео не выпил бы яд. Как бы это было замечательно. А так нет повести печальнее на свете, чем повести Ромео и Джульетте.
4: Но зато после этой жуткой истории с новой силой начинаешь ценить даже короткий миг, момент, мгновение.
3: И перестаешь думать о секундах свысока.
5: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновения спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
3: Это ставшая уже классической песня
4: из не менее классического фильма
3: всегда, когда звучала в конце очередной серии, невольно заставляла нас задуматься,
4: то есть давала информацию к размышлению.
3: Да, информацию к размышлению о скоротечности нашей жизни, о том, что нужно ловить каждое мгновение.
4: И при этом желательно ценить его, потому что оно вряд ли когда-нибудь повторится.
3: Порой часы обманывают нас, чтобы нам жилось на свете безмятежней. Они опять покажут тот же час, и верится, что час вернулся прежний.
4: Обманчив дней и лет круговорот, опять приходит тот же день недели, и тот же месяц снова настает, как будто он вернулся в самом деле.
6: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда.

0: Конечно, можно долго и подробно философствовать, что все мы находимся у времени в плену, и сетовать о времена, о нравы.
1: И доказывать, что времена не выбирают, в них живут и умирают.
0: И то, что придут иные времена, взойдут иные имена.
1: Но, несмотря на своевременность таких размышлений, все равно нам час от часу не легче.
0: И хотя, как правило, счастливые часов не наблюдают, счастливы мы, увы, не всегда. И наблюдать за ними все-таки приходится.
1: Вот и спасибо им, настенным и наручным, механическим и электронным, песочным и солнечным,
0: японским и швейцарским, ракетам, полетам, славам и сейкам.
1: Вот сейкам особенно.
0: За то, что они нас будут по утрам.
1: Не дают опоздать, проспать, пропустить.
0: Да и вообще показывают нам, который час, а знать это просто необходимо.

0: Да, но среди всего этого тиканья, пиканья, звона и боя есть бой часов, который знаком всем.
1: И уж раз в год он обязательно волнует сердце каждого из нас.

Пусть подхватят в этот вечер там и тут эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело, Новый год!

0: А ты заметил, Миша, что жизнь все время загоняет нас в какие-то совершенно определенные временные рамки, к которым мы очень быстро привыкаем. Вот рабочий день, как правило, 8 часов, школьный урок 45 минут, а производственные совещания почему-то называются 5-минутками.
1: Но, несмотря на это, помнится нам в основном те мгновения, когда мы были счастливы.
0: И даже если оно счастье длится долго, чего бы нам всем очень хотелось, нам все равно кажется мало.
1: И так и тянет произнести: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасна».
2: Слишком короток век, позади до обидного мало. Был мороз, не мороз, да и зной был не очень-то зной. Только с каждой весной все острее ощущение финала этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной. Только с каждой весной все острее ощущение финала этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной. Это словно в кино, где мы в зале и мы на экране. Всем обещан полет, и сверкают огни полосы. Только время пришло, отпирают, трезвонят ключами. И разрушено все, и со вздохом глядишь на часы. Только время пришло, отпирают, трезвонят ключами. И разрушено все, и со вздохом глядишь на часы. Кто тут прав, кто не прав, я прошу вас, не надо, не спорьте. Слишком короток век, не прошел бы за спорами весь. Мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс, мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс.
0: Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный. Но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век мой, рок мой, на прощание. Время — это испытание, не завидуй никому. Крепко тесное объятие, время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас его черты и складки, приглядевшись, можно взять.

0: Истекло, кончайте разговор, кончайте разговор.
1: Ничего не остается, как прислушаться к этим словам.
2: Потому что, к сожалению, мы тоже у времени в плену.
1: Так что программа «Отдушина» расстается с вами, дорогие друзья, правда, временно, всего на неделю.
2: Кому-то эта неделя покажется мигом, а для нас она будет тянуться томительно долго.
1: Потому что звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, а также авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк будут с нетерпением ждать новой встречи с вами.
2: Надеемся, что вы найдете время написать нам по адресу 19101, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, программа «Отдушина». И желаем вам, чтобы все ваши трудности были временными, а ваша жизнь не напоминала сказку о потерянном времени.
1: Чтобы у вас всегда хватало времени на друзей и любимых.
2: Чтобы счастье приходило к вам не на одно мгновение.
1: А настроение ваше было бы всегда таким же веселым, как этот знаменитый рок вокруг часов.

0: Доброе утро, уважаемые слушатели.
1: Здравствуйте.
2: Так, спешу сообщить. Наше приветствие длилось ровно 4 секунды. И за это время, как утверждает статистика, в мире родился новый человек.
3: Да что вы говорите?
2: Да, надо же.
0: Это сколько же малышей появится к концу передачи?
2: Наверное, много. Но меня лично в этом явлении поражает другое. Ведь всех этих малышей надо как-то назвать. Вы только подумайте, какое количество самых разных имен требуется человечеству ежечасно.
3: Ну, об этом вы не беспокойтесь. Имен предостаточно.
4: Вы так думаете? А вот начните-ка считать, например, русские имена. Возможно, что лишь десятка-полтора и наберете по памяти. А нас с вами сколько? То-то же.
0: И вообще, если серьезно подойти, имя не просто выбрать. Его ведь еще надо и подобрать, чтобы с отчеством созвучно было, с фамилией, да само, чтобы красиво звучало, чтобы всем родственникам понравилось.
2: Да, дело непростое.
3: Но, возможно, кое-кому мы облегчим задачу, если сейчас расскажем немного из истории наших имен.
4: И давайте сделаем это, как советовал один литературный персонаж, с чувством, с толком, с расстановкой.
0: Ну что ж, тогда для начала разговора предлагаю послушать хорошую песню. Написал ее композитор Борис Савельев на стихи поэта Ларисы Рубальской, а исполнит песню Даша Аганезова.
5: Я с

0: Итак, продолжаем разговор. Как мы уже говорили, имена имеют свою историю. И надо сказать, что в Древней Руси никакой разницы между именем и прозвищем не было. А само имя давалось человеку как примета, по которой его можно было выделить из семьи или рода. И если вслушаться в некоторые современные фамилии, то они сами расскажут свою историю. Ну, например, фамилия известного хоккейного вратаря Третьяка образовалась так. Вслушайтесь в слово. Третий ребенок в семье. Третий брат. Одним словом, третий по чину в семье. Третьяк.
1: А, понятно. Значит, Кудряшова звали раньше Кудряш, потому что он был кудрявым.
2: Ну да, а Нежданова Нежданом, потому что его не ждали.
3: А Кожемякин, бывший Кожемяка, Кожемял.
0: Ну, правильно, все верно. Ну, а когда князь Владимир ввел на Руси христианство, прежние Жданы и Милавы, Волки и Лебеди, Досады и Несмеяны стали зваться Кириллами и Василиями, Аннами и Евдокиями. И тут надо сказать, что в большинстве своем новые имена были обычными словами, взятыми чаще всего из древнегреческого языка. Ну, скажем, у нас слово «Алексей» – это имя, а у древних греков значило «защитник». А имя «Андрей», например, значило «мужественный». И вот если соединить эти два слова «Алексей» и «Андрей», то получится новое имя «Александр», то есть «мужественный защитник».
1: О, надо же, как все просто, когда историю знаешь, ну и языки немножко.
2: Взять ту же латынь. Виктория – это победа. Значит, Виктор – победитель. А Виталий – это же от слова «вита» – жизнь. Тогда имя Виталий значит «жизненный».
4: Перефразируя известное выражение, можно сказать, не имя красит человека, а человек – имя.
1: И еще говорится, имя свое – крепи делами своими.
2: Но, к сожалению, мы не всегда следуем этому принципу. И что греха таить, подчас свое имя мы укрепляем не столько своими делами, сколько правильно составленными и красиво отпечатанными характеристиками. Можно?
4: В кабинет осторожно вошел Канареев и встал перед полированным столом.
0: Вы кто?
2: Я Канареев.
4: Тихо ответил Канареев и подал бумагу в трех экземплярах.
0: Это что?
2: Характеристика.
4: Еще тише прошептал Канареев.
2: Для турпоездки.
0: Вижу, что характеристика. Чья?
2: Моя.
4: Совсем еле слышно, ответил Канареев.
0: Ну-ну.
4: Начальник вздохнул и углубился в чтение.
0: Позвольте, это... Да еще что такое?
4: И он возмущенно ткнул в текст карандашом.
2: А что?
0: Как что? Вы тут пишете, зарекомендовал себя хорошим специалистом. Откуда вы это взяли?
4: Канареев почувствовал слабость и без разрешения присел на стул.
0: Надо писать, зарекомендовал себя грамотным, всесторонне образованным специалистом, способным решать самые сложные задачи. Ясно?
4: Твердой рукой начальник исправил текст и стал читать дальше.
0: Ой, а это что?
2: Где?
4: Канареев самовольно привстал со стула.
0: А вот где. Ведет исследовательскую работу. Какую еще работу?
2: А мы там в отделе иногда, знаете...
0: Да знаю.
4: Отмахнулся начальник.
0: А писать надо. Ведет большую исследовательскую работу, имеющую важное народно-хозяйственное значение. Ясно?
4: И он продолжил чтение.
0: Ой, ну знаете, за такие вещи гнать надо. Что вы тут пишете? Принимает участие в жизни коллектива. Активное участие, понятно? Еще допишем. Является... членом ДНД, культорганизатором, редактором, профоргом. Ты спортом занимаешься? Спорторгом.
4: Начальник вдохновенно исправлял текст. Наконец, вытер устало лоб.
0: Фух, учишь вас, учишь. Идите и перепечатайте.
4: Канареев принял бумагу и спустя некоторое время вновь постучал в кабинет.
2: Разрешите?
4: Канареев вошел в кабинет и протянул начальнику свою исправленную характеристику.
0: А вы кто?
2: Канареев.
4: Удивленно ответил Канареев.
0: А это что?
2: Характеристика для той поездки.
0: Ну-ну.
4: Начальник за столом углубился в чтение.
0: Ой, нет, вы только послушайте, что здесь написано. Зарекомендовал себя грамотным специалистом. Ведет большую исследовательскую работу. Принимает активное участие. Где же вы были раньше?
2: А я...
0: Третий месяц. Не могу найти человека на место за сектором. А тут такие кадры, понимаешь, пропадают. Значит так, сразу после турпоездки... Оформляйтесь.
4: И на бумаге появилась размашистая резолюция.
1: Есть имена, которые мы произносим с особенной нежностью. Это имена наших детей,
2: закадычных друзей,
3: родных.
4: Ну и, конечно же, имена наших любимых.
5: Урмеши воч. Undo je val do pa val, stele lenskoj, skinte je peli toral. Tim pojda kun, se te našt kav un kristal. Ja te fare de prens, ride pe mal matinal.

0: lune e soare de vești.
1: Как известно, имя собственное часто становится нарицательным. И тогда мы говорим, например, Вруну и Хвостуну. Ну, братец, ты прямо барон Мюнхгаузен.
2: Да, а про честного, храброго и благородного юношу скажем, он настоящий рыцарь Айвенго.
3: А вот про кого вы скажете, например, что он настоящий Робинзон?
2: Ну, есть, как это? А как про кого?
4: Как же, значит, про кого? Ну, это же понятно. Ну, вот, например, вы остаетесь один-одинешенек на острове. Но носа не вешаете. А наоборот, боретесь и трудитесь от зари до зари, и при этом не теряете надежды.
1: Верно. А вот поэт Руслан Киреев считает, что всем известный Робинзон совершил еще один подвиг.
4: Интересно,
2: а какой?
1: А вот об этом вы сейчас узнаете из стихотворения, которое так и называется «Подвиг Робинзона».
5: Я думаю, что было бы резонно нам вспоминать почаще Робинзона. Я подвиг славный ощущаю остро, в восторге от него. Я покорен не тем, что необжитый дикий остров сумел обжитым сделать Робинзон, не тем, что не терял к труду охоты и пятницу воспитывал в труде, не тем, что расширял объем работы он каждый год, вернее, каждый день, не тем, что он, борясь с природой стойко, посевы увеличивал, постройки, не тем, что ни зимою и ни летом не допускал, чтоб в чем-то был провал, а тем я восхищаюсь, что при этом он штаты никогда не раздувал.
1: Среди всех известных нам имен есть особые имена. Мы называем их великими, знаменитыми.
2: И нередко с людьми, носящими эти имена, происходят разные забавные случаи. Один из них и стал сюжетом юмористического рассказа, который написал Николай Исаев. А назвал он свой рассказ «Однофамильцы».
1: Поезда Ленинград-Севастополь размещались и обживались пассажиры. Поезд тронулся. Один из путешественников достал из кармана портсигар и положил на стол.
4: Простите, пожалуйста, вот на вашем портсигаре выгравировано «Упоительному Паганини от Б и М». Это не тому «Упоительному Паганини» от Бетховена и Моцарта?
1: Спросил один из пассажиров.
2: Нет, это мне подарили на день рождения.
4: Вы Паганини?
2: Да, да, Петр Петрович Паганини. Рад познакомиться.
1: Трое пассажиров переглянулись.
5: А вы случайно не родственник того упоительного Паганини?
2: Нет, нет, я химик. Бутан, пропан, инертные газы. А простите, а с кем имею честь ехать к Севастополю?
5: Да, извините, не представился. Ваш тезка Петр Петрович.
2: Надо же! А фамилия, раз на то пошло?
5: Бунин.
4: Как?
5: Бунин.
1: Трое пассажиров переглянулись.
2: Простите, а вы не родственник Ивану Алексеевичу Бунину, писателю земли русской?
1: Спросил Паганини.
5: Нет, и близко нет.
2: Понятно. А сами не создаете?
5: Нет, никогда и в мыслях не было.
2: Ну, в столбик

0: рифмами тяжелее. А вот в строчку не пробовали?
1: Нет, нет, нет. Ничего в голову не идет такого. Я следователь. Как веревочки не весь, знаете. Времени совсем нет.
2: А вы полного собрания сочинений Бунина не смогли бы достать?
3: Вступил в разговор третий пассажир.
1: Нет, не смог бы. Простите, не знаю имени отчества.
2: Петр Петрович тоже.
1: О! Три Петра Петровича, это поразительно. А фамилия как?
2: Фамилия у меня Филиппов.
3: Трое пассажиров переглянулись.
0: А вы случайно не племянник Сергею Филиппову?
3: Спросил Паганини.
2: Нет, никакого отношения. Я специалист по укладке шпал. Шпалоукладывающими машинами. У нас большие сдвиги. А ваша как фамилия?
3: Паганини, Бунин и Филиппов посмотрели на четвертого пассажира. Тот побледнел и покорно кивнул головой.
1: Петр Петрович Пржевальский.
3: Чуть слышно прошептал он.
1: И я не был, и лошадь не наша, и это...
3: К счастью, по коридору шла проводница и кричала ошалевшим на путях сообщение голосом.
4: Шашки, домино, шахматы без коней!
0: Возьмем домино!
3: Предложил Паганини. Петры Петровичи радостно закивали.
5: Сейчас я предлагаю устроить небольшую музыкальную викторину.
6: А я предлагаю организовать ее так. Мы сейчас назовем имя пародиста, а вот имена певцов, голосу которых он подражает, слушатели пусть попробуют назвать сами.
0: Итак, выступает Михаил Евдокимов.
7: Экспромт. Музыку давай. На фигурных коньках я стою, как осина, и дрожу, как листва, на дубах, колдунах. А прокатиться хочу, просто нет больше силы, и не больно напеваю грустные слова. А не по размеру тулуп мне тройной, пришлось кататься в дубле.

Уж я свой адрес шуток не терплю, их слышать неприятно до противного. Сегодня я, пожалуй, посмотрю пародию Михаила Кима. Кто смотрит на Кобзона свысока, тот верит.

0: теперь, друзья, почитаем эпиграммы.
1: Предупреждаем сразу, имен называть не будем. Ведь эпиграмма как зеркало. И, возможно, в этом зеркале кто-то сам увидит знакомое отражение.
2: Сообщим только, что написали эти эпиграммы французские поэты.
0: Соглашателю.
3: Во всем согласен ты со мной. И право, это не беда. Но чтобы друг нас было двое. Противоречь хоть иногда.
0: Эрудиту.
4: Ах, этот горе-эрудит. Болтает и болтает. Он все, что знает, говорит. Что говорит, не знает.
0: Новоявленному лекарю.
1: Сапожник, 20 лет проживший в нищете, подался в лекари, стал загребать помногу. И голову ему теперь вверяют те, кто прежде никогда б не вверил даже ногу. Наша передача закончена.
3: Всего вам доброго!

0: Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо. В полуденных лучах следы недавней стужи дымятся. Теплый ветер повеял нам в лицо и морщит на полях синеющие лужи. Еще трещит камин отливами огня, минувший тесный мир зимы напоминая. Но жаворонок там, над оземью звеня, сегодня возвестил, что жизнь пришла иная. И в воздухе звучат слова, не знаю чьи, про счастье и любовь, и юность, и доверие. И громко вторит им бегущие ручьи, колебля тростника желтеющие перья. Пускай же, как они, по глине и песку растаявших снегов журча уносят воды, бесследно унесет души твоей тоску. Врачующая власть воскреснувшей природы.
1: Солнечный день отзвенел и затих.

0: жар птица костра.
1: Если глаза закрыть, то можно заснуть здесь, и, наверное, можно увидеть во сне настоящую жар птицу. Вдруг на самом деле приснится жар птица, костер, как живой. Он похож на жар птицу. Она сегодня, наверное, приснится.
0: Воздух смолистый приправлен дымком, хочется петь и делиться мечтами. Пусть я вчера был с тобой незнаком, с этой минуты мы станем друзьями. Колышется пламя, мелодии в такт, споем, а потом

0: Владислав Крапивин. Оруженосец Кашка.
1: Сейчас рыцари на земле повыявились. Пионер-вожатая Серафима подумала о воинственных рыцарях потому, что тихим солнечным утром ее разбудила стрела.
2: Ой, кажется, кто-то покушается на мою жизнь. Только этого мне не хватало. Но я же никому не причинила зла. Вчера, правда, пришлось прогнать из столовой Мишку Зыкова, но он даже не обиделся. Он понимал, что сам виноват. Опустил в компот Генке Молоканову живого лягушонка. Ой, ой.
1: Серафима шагнула на крыльцо. Еще одна стрела, ярко-алая, взмыла над кустами черемухи и ушла за дальние сосны.
2: Ой, не нравится мне это. Ой, ой, не нравится.
1: В стволе березы торчали две стрелы с черными вороньими перьями.
2: Ой, батюшки, неужели опять волна? Надо бежать к директору. Что будем делать? Ой,
1: кабинет директора Ольги Ивановны уже был похож на боевой штаб. Сюда собрались все взрослые. Старший вожатый Светлана, завхоз Семен Васильевич, вожатый первого отряда Сергей Привалов.
3: Боюсь, что на лагерь накатилось новое массовое увлечение. Сколько их уже было?
4: Свистки, жести делали. Голоса собственного не было слышно.
5: Наряжались привидениями, малевали на животах страшные рожи, мазали лица мелом. Ну, хорошо еще, что привидений стало столько, что пугать было некого.
2: Да, потом ракеты шипели, как змеи. И вот теперь стрелы.
6: Это, как я понимаю, не ракеты. Материалу для них сколько хочешь. Вот рядом с кухней сосновые чурки лежат. Сухие, будто порох. Я их для растопки припас. Было 8 чурок, а теперь, значит, 5. Куда 3 подевались?
5: Три чурки.
4: Нет ничего смешного, Сергей. Здесь не опера, а педагогический совет лагеря.
3: Сережа, ну Сережа.
4: Дети могут получить увечья и травмы.
6: Кончать надо. Наконечники на всех стрелах, обратите внимание, железные из жести в виде конуса. Между прочим, из консервных банок делаются.
2: Ольга Ивановна, у меня предложение. Надо издать приказ, что стрелять из луков запрещается, а виновным грозит исключение. И приказ повесить на доску объявлений.
4: Вот. Да, а я вот к этой доске и на 100 шагов не подойду. Ее превратили в щит для мишеней. Я не понимаю, Сергей, что тут смешного?
6: Слушайте, что вы...
4: Кстати, вчера я поймала Игоря Каткова, он из твоего отряда, и говорю, вы другого занятия не могли найти?
5: Так.
4: Вы без глаз останетесь... А он хоть бахны.
5: Да, и что он сказал?
4: Как всегда, сказал глупость. Купаться нам нельзя, говорят, утонете. Загорать нельзя, перегреетесь.
3: Ну, действительно.
4: В лес нельзя, заблудитесь.
5: Тем более.
4: Стрелять тоже нельзя. А дышать можно?
3: Ну, знаете.
4: Нахал.
3: Да уж.
4: Сам из речки по 2 часа не вылазит. Ну, Ольга Ивановна, Сергей опять смеется.
3: Сережа, ну в самом деле, Сережа.
5: Все, извините,
3: ну, нехорошо же, Сережа.
5: Простите.
3: Это ведь в твоем отряде больше всего стрелков, даже девочки.
5: Да, да, девочки. 9 ребят и 4 девчонки.
3: Ну, вот
5: и,
3: видишь?
5: И еще 5 делают луки.
4: Блестящие показатели. Твои методы работы. Вот у Серафима, например, почему-то ни одного стрелка нет, а?
2: Ну, они еще мальки, еще не научились, они научатся.
4: А, ну, конечно.
5: Так, одну минуточку. Одну минуту. Дело ясное. Волна есть волна. Стихия. Отбирать луки бесполезно, сжигать стрелы тоже. Стихию не остановить. Выход один.
3: Какой?
5: Направить ее в безопасное русло.
3: Сереженька, направь. Я тебя потом на 2 дня в город отпущу. Только направь.
5: Так, ловлю вас на слове.
3: Так.
5: Нужно 20 палаток.
6: Сколько?
3: Будут палатки. Что еще?
5: Еще лист ватманской бумаги.
3: Так. И все.
5: И еще всю полноту власти.
7: Великий и непобедимый рыцарский орден стрелков из лука объявляет. Параграф 1. Для безопасности населения все стрелковые тренировки переносятся в большой овраг. Параграф второй. Назначается всеобщее стрелковое соревнование. Победители будут участвовать в грандиозном рыцарском турнире. Параграф третий. Запись в великий и непобедимый рыцарский орден производится в пионерской комнате.
5: Внимание! Внимание! Внимание, ребята! В турнире участвуют 19 человек. Те, кто победит в соревнованиях. В лесу на поляне поставлены двухместные палатки. В центре командорская. Двое суток там будут жить стрелки и их оруженосцы. Славу и приз пополам. Оруженосцами назначаются малыши из 6-го отряда.
1: В общем, здорово было придумано. И Володя Новоселов ни за что не отказался бы от оруженосца, если бы дали ему, например, Мишку Зыкова, 7-летнего забияку с бесстрашными глазами, или ловкого худого малыша с удивительным прозвищем «Обезьяний царь». Но достался Володе совсем другой оруженосец. Володя даже его фамилии точно не знал. Голубков или Голубев, или Голубкин. Аркашка. Звали-то его просто Кашка.
8: Сережа! Сережа, подожди! Сереж, что, больше мне никого не могли дать, да?
5: А чем тебе Новоселов Кашка не нравится?
8: А чем он может нравиться? Чем он может нравиться? Инфузория какая-то.
5: Ну, не валяй дурака. Обыкновенный мальчишка.
8: Беспомощный он, как кролик.
5: Вовк, ну ты пойми, ну никто же их не назначал, этих оруженосцев. Все ребята сами выбирали и сами договаривались. Ну, кто виноват, что тебя тогда не было?
8: А я, между прочим, не гулял. Я мишени собирал во враге, дистанции размечал. Оленя помогал выпиливать. А оруженосца мне тогда вообще не надо, я не барин.
5: Так тебе не надо. Но куда ты его денешь? Думаешь, ему не обидно?
8: Ну пойми ты, Сереж, я ведь не нянька. Мне стрелять надо будет, а не нос ему вытирать.
5: Ну и будешь стрелять, не стани раньше времени.
8: Слушай, а может Юрка Земцов со мной поменяется? У него ведь Мишка Зыков. Я ему 10 наконечников и Кашку. А он мне Мишку, а?
5: Мишку?
8: Ну, 15 наконечников. Все из желтой жести, как золотые. Я их для турнира берег. Ну, 17!
5: Работорговец ты, Новоселов, работорговец. Человека меняет на какие-то наконечники. Догадался.
1: Володя зашагал к палаткам. Свою он увидел сразу. На древке укреплен флажок с Володиным гербом. Желтое яблоко, пробитое на вылет фиолетовой стрелой. Ну и без флажка Володя не ошибся бы, потому что у входа сидел на корточках Кашка.
8: Ты почему не в столовой?
9: Наш отряд уже пообедал. Мы сегодня раньше всех.
8: Ну, значит, спать пора, наверное. Мертвый час.
9: Весь лагерь не спит. Девочки приходили. Большие. Цветы принесли. Одну зовут Райка.
8: Ну ладно, где твои вещи?
9: Вещи?
8: Ну, полотенце, зубная щетка, мыло. Мы же здесь 2 дня будем жить. Знаешь ведь?
9: Я забыл. Можно я сбегаю за ними? Я быстро сбегаю.
8: Можешь не торопиться.
10: Новоселов!
8: О, Райка, опять тренировалась?
10: Нет.
8: Это ты мне палатку оборудовала?
10: Я? Ну и что? Мы всем мальчишкам помогали. Иначе же у вас кавардак будет.
8: Да, наверное. Спасибо.
10: Оруженосца не сменял?
8: Куда там? О, вон он бежит, этот Кашка. Никуда от него не денешься.
10: Ну, я пойду. Разбирайся с ним сам.
9: Я все принес.
8: Ладно.
9: Мне что надо делать?
8: Пока ничего, верни, что хочешь.
9: А завтра?
8: И завтра тоже. Видно будет. Есть еще такое правило, если со мной что-нибудь случится, то ты должен стрелять за меня. Но со мной ничего не случится.
9: Конечно.
8: Да, вот что. Одно дело есть. Поможешь?
9: Конечно.
8: Вот, смотри, стрелы. Надо на каждой стреле, вот повыше перьев, вот здесь красные полоски провести для яркости. Ну, 3 таких кольца.
9: Сделаю, Володя.
1: На следующий день Володя не смог участвовать в последней тренировке. Стрелы, измазанные краской, прилипали к пальцам. Володя пропустил ужин и возвращался к палаткам, голодный и злой.
8: Ну что с этим Кашкой делать? Может, ухватить его под мышку и утащить прямо к Сереже? А может, сначала все ему высказать? Да нет, не поймет он.
9: Володя, есть хочешь?
8: Еще бы.
9: Держи, тут хлеб и консервы.
8: Ройка, ты лучше всех мальчишек. Ты самый лучший мальчишка в лагере. Правда, все эти тупоголовые рыцари расселись у костра и даже не подумали, что рядом с ними человек умирает с голоду, а ты...
9: Да ладно, Вовка, ешь. Ты почему не ужинал?
8: Да, все из-за этого типа, из-за Кашки.
9: А что он натворил? Я так и не поняла.
8: Ну что? Надо было полоски на стрелах сделать. Но я его попросил. Он вместо корабельного сурика, который сохнет за 15 минут, раскопал где-то масляную краску. А ей 2 дня надо, чтобы высохнуть. Вот я и скоблил до вечера. 15 стрел.
9: Все они такие. А на Кашку ты не очень-то злись. Он, наверное, переживает.
8: Да я не злюсь. Бесполезно. Только ничего он не переживает. Сидит и все. Огонь греет, комаров нет. Чего еще надо? Ну какие, Райка, у этой малявки переживания?
1: Но Володя ошибался. Были у Кашки и переживания, и заботы. Были у него и тайны. Самая большая тайна – Кашкина страна. В стране жили челотяпики. Слово «челотяпики» Кашка выдумал сам. Оно означало то же, что человечки, но было интереснее и смешнее. Челотяпики были разные. Летчик из сломанного самолета, оловянный мотоциклист, морской капитан, старый ворчливый шишан и матрешка. Позже других появился шестой челотяпик, альпинист. Но про него речь пойдет дальше, потому что все надо рассказывать по порядку. Однажды утром в окно глянуло умытое солнце. Глянуло, пощекотало Кашку лучами и позвало в дорогу. Он поставил на ладошку мотоциклиста и помчался в конец переулка. За березовым перелеском Кашка увидел луг и небольшое озерко. По воде двигался белый парусник. Кашка замер. Кораблик бежал к берегу, где горели на солнце желтые лютики. Парус был похож на косое крыло голубя. Вдруг кораблик ткнулся носом в кочку и запутался в травяных прядях.
11: Ну кто полезет?
9: Можно я достану?
12: А что, пускай достает.
11: О, не потонет, а?
12: Конечно,
11: да я бы сам достал, у меня нога порезана.
9: Я достану.
12: Давай, вали.
13: Давай.
12: Не поломай только.
9: Какой кораблик, совсем настоящий. Есть и бортики, и рейки, и снасти. Посадить бы сюда челотяпиков и отправить их открывать новые острова и страны.
1: К берегу Кашка шел медленно-медленно. Пока он шагал здесь, среди воды, и осторожно нес парусник в ладонях, кораблик был вроде бы его, Кашкин. Можно было его разглядывать, шептать команды и думать о дальних островах.
12: Смотри, штаны-то выжми.
9: А ну их, ребята, Сделайте мне такой кораблик.
12: Ой, сам не можешь, что ли?
9: Не могу.
4: Ой, не могу. Че тут не мочь-то? Тут дело-то раз, два. Ой, плюнуть.
11: Да все почти готово и продается.
12: Ну, самое малость там построгать да покрасить.
9: А что продается?
11: Ну, коробка с набором для модели. В Раймаге на станции.
4: Да, денег всего, 60 копеек.
9: А где же их взять?
12: У матери попроси, небось, даст. Да.
9: Мама уехала.
11: Ну, отец даст.
9: У него операция. Они вместе уехали, я с бабой Лизой живу.
11: Ну, тогда сам заработай.
9: А как?
11: А как мы? На ягодах. Набери да продай на станцию. Да.
12: Всего 4 стакана и надо.
4: Да, да? Да только ему 4 стакана-то не набрать. Мы предложим ему.
1: Ягодные места Кашка знал прекрасно. На следующий день он поднимался на станционную платформу, осторожно прижимая к груди 4 кулька с земляникой.
14: Продаешь? Почем?
9: 15 копеек.
14: О, слушай, ты рыцарь нажил. Совесть у тебя есть, а? Да я таким вот таким пацаненком был, когда на Цельну первые эшелоны шли. Так мы со своих огородов помидоры тягали-то и к вагонам тащили, чтобы ребятам дать на дорогу.
11: Ну ладно, Борь.
14: Ну, а ты 15 копеек.
9: Ягоды, они хорошие.
14: Ну, я так и думал.
11: Ну, Борис, ну что ты пристал-то к парню? Он по такой же цене продает, как и все.
9: Ну, возьми.
14: Что?
9: Возьми так. Не надо копеек.
14: Благодарю, но я платежеспособен.
9: А это вам. Пожалуйста.
14: Бери, раздают.
11: Спасибо. А не жалко тебе?
9: Жалко. Да здесь ягод много. Мне просто хотелось купить кораблик. Но теперь уже все равно. Берите на здоровье.
14: Спасибо.
11: Знаешь что? Ты хороший человек.
9: А вот еще кулек. Куда же его?
11: Да ладно, я сам. Спасибо.
1: На завтра Кашка собрал не 4 стакана, а 7. 4 он решил, конечно, продать, а еще 3. Ну, мало ли что, вдруг случится, как вчера.

0: маяки.
1: Сколько минут стоим?
2: Станция Камышалов.
3: Привет, стоп, стоп, Ягода. Сколько за товар?
4: Нисколько.
3: Как это, а?
4: Берите.
5: Давай, давай.
3: А ты, ты кто?
4: Я Кашка. Можно я спрошу?
3: Ну?
4: Это какая песня?
3: А ну, мальчики.

Кашка уже не думал о деньгах. Игрушечный кораблик почти забывался, потому что появилась другая радость. Дальние поезда и веселые добрые люди с хорошими песнями. Кашка шел их встречать и нес им лесной подарок.

0: Но самого интересного человека, Костю, встретил Кашка не на станции, а в лесу. Тогда Кашка, конечно, не знал, что это Костя. Он просто стоял и смотрел на молодого человека, который вышел из кустов. Кончиком ножа незнакомец что-то вырезал из маленькой деревяшки.
1: Вот встреча. Ты что здесь делаешь? Тоже ищешь свою жар-птицу?
2: Нет, я с ягодами.
1: Я не разбойник, я вон с того поезда. Застряли перед семафором. Что-то случилось на станции. Ты не знаешь, что?
2: Нет, не знаю. Здесь разбойники не водятся, и жар-птицы не водятся.
1: Кто знает. А вдруг водятся жар-птицы?
2: Нет.
1: Ты не обращай внимания, ешь свои ягоды.
2: Я их не для себя собираю. Если надо, берите. Только кто вы? Вы почему-то один едете.
1: Ну что, разве нельзя?
2: Да нет, можно. Только так не бывает, чтобы один человек... Чтобы такие одни.
1: Какие такие? Это интересно.
2: Ну, такие.
1: А знаешь, твоя правда. Можно я возьму одну ягоду?
2: Все берите.
1: Чудак ты. Ну, давай. Давай знакомиться, пока мой экспресс не затрубил. Меня зовут Костя.
2: А я Кашка.
1: Хорошее имя. Ну, расскажи.
2: Что?
1: Ну, вообще, ну что ты за человек? Какая у тебя жизнь?
2: Какая? Обыкновенная?
1: Обыкновенной жизни не бывает. Вот этот рядом с тобой, он кто?
2: Это Шишан. Он разведчик. Узнает лесные новости и обо всем должен докладывать по радио. Только он лентяй, спит много.
1: А зачем надо знать новость?
2: Мы же готовимся к экспедиции. Далеко-далеко, в неведомую страну. Может быть, поплывем на парусном корабле.
1: Значит, мы с тобой оба бродяги-путешественники.
2: А ты путешественник.
1: Как и ты. Только моя страна побольше. Слышал про Памир? Есть такие горы.
2: Крыша мира.
1: А про ледники ты знаешь?
2: Это, наверное, где много льда.
1: Это... Ледяная река. У каждого ледника свой путь. Но один ледник сбился с пути и пошел не туда, куда нужно. Этот ледник нарушил все законы. В общем, надо об этом подумать. А теперь прощай. Пора. Зеленый семафор дали.
2: До свидания.
1: Подожди. Вот тебе на память. Держи.
0: На ладони у Кашки лежал вырезанный из дерева челотяпик с рюкзачком, с топориком. Кашка знал, что таких путешественников называют альпинистами. Он про них кино смотрел. Альпинист улыбался. Когда Кашка поднял глаза, он уже не увидел Костю. И некому было сказать спасибо. В тот день Кашка забрел далеко в лес и вдруг увидел костер. Огонь разожгли незнакомые ребята. Они жарили на прутьях куски хлеба. Кто-то сунул ломтик Кашке. Все молчали, и Кашка молчал. У огня молчать легко. Быстрые языки пламени взлетали, рвались, скручивались в кольца.
2: Огонь как живой. Он похож на жар птицу.
0: А потом Кашку отправили в пионерский лагерь. И места, и ребята были чужими, а быстро привыкать и знакомиться Кашка не умел. Он слонялся по лагерю, глотал потихоньку слезы и шепотом разговаривал с челотяпиками, мотоциклистом и альпинистом. Но когда в честь стрелков-участников турнира зажгли костер, оруженосец Кашка повеселел. Он сел на траву и стал смотреть в огонь. Гудело пламя, и теплый воздух перекатывался через Кашку. Искры возносились в небо, и смешивались со звездами. Звезды мерцали так, как, наверное, мерцают маяки, которые не гаснут. Спи, пока не гаснут маяки. Кашка спал у березового пенька и во сне улыбался.
2: Позабыли бедного оруженосца, бросили маленького.
3: Я думал, он давно в палатке. Вставай, Кашка.
2: Дождик будет.
3: Дождик. А ну вставай.
2: Безнадежное дело. Тащить придется.
3: Придется.
2: Спокойной ночи.
3: Угу. Рыцарь фиолетовых стрел. Рыцарь пеленок и сосок. Ну и влип же ты, рыцарь, с этим пионерлагерем. Поехал бы я, как в прошлом году, в Белый Ключ к дяде Юре. Рыбу бы ловили, купались, костры жгли. И Надежда там. Молодец она, девчонка.

0: Все готовы?
1: Все!
0: Оруженосцы?
1: На месте!
0: Командоры?
2: Мы здесь!
0: Объявляю результаты стрельбы по круглым мишеням. Рая Маркова 86 очков. Володя Новоселов 86 очков. Начинаем решающее состязание. Цель — Красный олень. Кто победит?

0: Красный фанерный олень. Он скользил по проволоке ровно и не так уж быстро. Попасть было нетрудно. Однако с первого выстрела Володе не повезло. Нет, он не промахнулся. Фиолетовая стрела красиво ударила в длинную шею оленя. Но Володя-то знал цену этому выстрелу. Он целился не в шею. Вторая стрела вообще не задела оленя.
1: Мазила косорукий. Мусорщик, а не стрелок. Псих.
2: Володя, не надо. Не стреляй мимо. Целься как следует. Но, пожалуйста, ты же можешь, Володя. Попади, попади в оленя.
1: Попробую. Спокойно. Не было ничего. Не было тех двух стрел. Все сначала.
0: Остальные 8 стрел Володя выпустил спокойно, как на тренировке. И каждый раз олень уносил стрелу с собой. Теперь все зависело от того, как станет стрелять Райка. И Володя был уверен, что она ни одну стрелу не истратит зря.
1: Все, я проиграл.
0: Володя вздрогнул, когда после 9-го выстрела не услышал удара наконечника о мишень.
1: Что это? Мимо?
0: Да, мимо. А Райке словно было безразлично, словно и не было промаха. Она прицелилась последний раз. Не было стука.
3: Поздравляю!
4: Ох, устала я! Даже голова болит!
5: Ну, Мастила, здорово!
1: А разве не будем перестреливать?
5: Ты такой молодец!
4: Зачем? У тебя же 9 очков, а у меня 8.
3: Райка, ты чего промазала-то?
4: Ну, ладно тебе.
6: Да, знаешь, Райк, а я совсем забыл, что первый раз тоже попал. Понимаешь, это случайно вышло. Я все время думал, что смазал.
5: Вовка, ты даешь!
4: А я помнила. Ну, я пойду. А ты погляди на своего оруженосца, как он переживал!
6: Кашка, мы с тобой молодцы!

0: Турнирные волнения остались позади. Луки и стрелы были собраны в пионерскую комнату на выставку. Появились новые дела. Не только один человек, бывший оруженосец Кашка, грустил. Неужели все может так быстро кончиться? Костры, палатки, стрелы, красный олень. Мы с тобой молодцы. Все было, и ничего нет.
1: Слушай, Новоселов, ну где же в конце концов мой Кашка Голубев?
2: Ну а я тут при чем? Что я ему, нянька? Я его после турнира и не видел.
1: Не видел? Он же за тобой как на буксире таскается. Да вот он, так и есть, сзади плетется Голубев.
3: Что, Серафима Павловна?
1: Ну что, быстро на площадку, у нас по плану качели.
2: Стой. Объясни, зачем ты ходишь за мной, как тень? Чего ты от меня хочешь? Только не ври.
3: Я иду на качели.
2: Мало тебе других дорог.
3: Володя, можно я спрошу?
2: Ну?
3: Что быстрее летит, стрела или ласточка?
2: Наверное, ласточка. Что тебе еще надо?
3: А если залезть на большую сосну, то на сколько километров будет видно?
2: Не знаю.
3: Володя, раз турнир кончился... Я уже не оруженосец?
2: Иди ты на свои качели.

0: Лес, пушистые камни, скалы, родники, озера с темной водой напоминали Володе белый ключ, и он любил уходить в лес один. Возвращался он вовремя, и никто не замечал его дальних отлучек. Володя привык, что никто не следит за ним, и когда однажды услышал за собой осторожные шаги, вздрогнул от неожиданности.
1: Иди домой.
2: Куда?
1: В лагерь.
2: Ну куда? Я же не помню, как ты шел, я дорогу не найду.
1: Олух ты, ну что ты за мной как намагниченный таскаешься?
2: Володя.
1: Ну ходи теперь за мной весь день. А влетит тебе от Серафима, сам виноват.
2: Может, не влетит. Володя, а мы будем ходить весь день? А?
1: Да нет, конечно. Хочу тросточку сделать. О, хорошая ветка.
2: Красивая будет палочка. А у меня... Вот посмотри, что есть. Это альпинист.
1: Забавный человечек. Ты его сам вырезал?
2: Не сам. Это Костин. Костя, он на Памире. Он изучает ледники.
1: Он твой брат?
2: Он мой друг.
1: Откуда же у тебя такие друзья? Ну-ка, покажи своего альпиниста. Ты с ним играешь?
2: Угу, иногда.
1: Это хороший путешественник. А можно сделать его еще парашютистом? С воздуха можно забрасывать на самые неведомые земли.
2: Володя, а он не потеряется?
1: Да куда он денется? За дерево не зацепится, а можно его на поляне запускать?
2: Платка все равно нет, и ниток нет.
1: Ну, платка нет, это понятно, а нитки? Вот если что-нибудь оторвется, чем ты пришьешь?
2: У Серафимы есть, она пришивает.
1: У Серафима у вас целая птицеферма, есть и время возиться. Вон у тебя лямка, сколько дней уже от урона? Ну, давай я тебе ее пришью. У меня-то... Нитка с иголкой всегда с собой, а то ходишь обормотом.
2: Лучше эту лямку совсем оборвать. Крепко держится. Давай ножиком отрежем.
1: Давай обе отрежем и ходи вообще без штанов. Ну-ка, повернись. И не дергайся, а то иголка воткнется.
2: Ага. Ой!
1: Не дергайся!
2: Что это вы тут делаете?
1: Тебе чего надо? Мало тебе места в лесу, зачем притащился?
2: Ой, я голоса услышал и заглянул.
1: Заглянул, теперь мотай обратно.
2: А чья это куколка?
1: Не твоя, сам ты куколка.
2: Это мой альпинист.
3: Да, я.
2: Иди отсюда.
3: Стой,
1: иди отсюда.
3: Жилы, жадюги, есть у Вова очки, дружок. От горшка один вершок. Вова ходит с ним как мяч, и это очень хорошо.
1: Так, слушаешься теперь. И все из-за этого тихоня оруженосца. Сейчас я ему скажу. Вот что, друг. Игрушки кончились. Турниров больше не будет. У меня свои дела, у тебя свое безделье. Давай топай своей дорогой, привет. А то в самом деле в няньки запишут.
0: В ту же секунду Володя увидел собаку. Она прыгнула из кустов и бросилась к ребятам.
1: Беги, Кашка! Беги, беги, беги!
0: Володя успел заметить желтые зубы под вздернутой слюнявой губой. А может быть, это волк?
4: Рекс, назад! Не сметь! Не бойтесь!
1: Зверюга!
0: Володя повернулся и увидел Кашку. Кашка никуда не убегал. Он стоял в двух шагах, прочно расставив ноги и держа наперевес кривую березовую палицу.
1: Все, отбой. Ты что, Кашка? Слышишь, ну перестань. Ну хватит воду лить, слышишь, Кашка? Перестань выть.
5: Я их боюсь. Я когда маленький был, меня собака укусила, вот.
1: Ладно уж, ну все прошло уже. Ты почему не убежал? Я тебе крикнул, беги, ну.
5: А ты?
1: Я. Ну я, что я? От собаки нельзя бегать. Я-то знаю про это, а ты мог бежать, раз я остался.
5: Да. Остался. Она вон какая. А ты с палочкой тоненькой.
1: Ах ты, Кашка, Кашка. Оруженосец. А ты... Ты ничего, человек, Кашка.
2: Жалко. Сейчас уж, наверное, на обед пора. Так и не доделал ты тросточку.
1: Подумаешь, беда, завтра доделаем.
2: Что?
1: Завтра доделаем, а что?
2: Доделаем.
0: Кашка был счастлив полностью. Он шел с Володей. Шел на ту лужайку, где вчера повстречали страшную собаку. Там они будут разводить костер вдвоем. Кашка шагал не сзади, а рядом.
1: Правда, правда. Только ты про костер помалкивай, а то будет нам нахлобучка.
2: Я буду помалкивать. А у тебя есть спички?
1: У меня стекло есть от бинокля.
6: Надо только солнца дождаться. Вот, смотри.
2: Ой, жжет.
6: Ты с этим не шути, это солнечная энергия.
2: И костер загорится.
6: О, как миленький. Ты набери сухих иголок, они как порох. А я пойду за хворостом.
2: Сейчас.
7: Я веток найду. Я костер разведу. Я иголок найду. Я костер разведу. Я веток найду. Я иголок найду. На нашей поляне костер разведу. Костер как живой. Я веток сухих и иголок найду. Стеклом от бинокля огонь разведу. Костер как живой. Я веток сухих и иголок найду. Стеклом от бинокля огонь разведу. Костер как живой, он похож на жар.

0: Я стихи придумал. Про костер.
1: Стихи?
0: Ага.
1: Сам придумал? Надо же. Почитай, а?
0: Я не умею. Я лучше напишу и отдам тебе. Ладно?
1: Ну, ладно. Только не забудь. Я твои стихи домой увезу. На память.
2: Кашку вдруг кольнуло предчувствие близкой беды. Именно беды. Ведь совсем скоро придет день, когда Володя уедет в город, а Кашка в Камшал. В разные стороны. В разные стороны.
0: Володя, знаешь что, поедем к нам в гости, когда лагерь кончится.
1: Ну, Каш, ты придумал. Да тебе, наверное, дома влетит. Скажут, кого это ты притащил.
0: Не, не скажут.
1: Ну и мне влетит. Все домой приедут, а меня нет. Знаешь, какой переполох будет?
0: А ты письмо напиши. Если напишешь, тоже влетит.
1: Ну, если напишу. Нет, тогда не влетит. Ну, я не знаю. Ну, там видно будет. Ладно, Кашка?
0: Ладно. А что видно?
1: Ну, мало ли что. До конца смены вон сколько еще дней. Вдруг что-нибудь случится. Или ты раздумаешь, или еще что-нибудь.
0: Не раздумаю, Володя. А если не случится, тогда поедешь?
1: Ну, посмотрим. Камшал отсюда сколько километров?
0: 40.
1: 40 – это недалеко. Ладно.
0: Здравствуй, мама. Я живу здесь хорошо, у меня есть друг. Его зовут Володя. Мам, можно Володя приедет в гости? Мы будем вместе гулять и за ягодами. Мама, я живу хорошо, потому что Володя. Я сочинил стихи.
3: Слушай, Новоселов, где твой оруженосец? Целый час бегаю по лагерю, высунув язык. Не могу найти ни его, ни тебя. У меня по плану разучивай не песни, а твой Голубев.
1: Не говори так много слов.
3: Ой. Где Кашка?
1: Ну что, его на цепи держу.
4: Давай.
5: Вообще не трогал.
4: Получай, Серафима, своих гавриков. Дрались, понимаешь, в кустах.
6: Мы не дрались, мы дрались.
4: Ну как, ты еле расцепил. Особенно вот эта Кашка.
7: Ой, спасибо тебе, Сережа. Спасибо.
3: Ну... Что скажете?
8: Серафим Павлович, он как бешеный. Мы сидим, да, ребят, мы сидим, мы разговариваем. Да. Вот с Валькой разговаривали, он как трах на меня, как сумасшедший. Но ни за что, мы про него ведь даже не говорили, правда, ребят? Сидим вот с Валькой на полянке у кустика, а он как выскочит. Я думала, он играет, а он опять раз со всей силой, только мимо. Я его отпихну, он опять лезет. Я ему раз прием, а он опять лезет. Но он же драться не умеет, Серафим Павлович. А там лезет.
7: Тихо!
3: В чем дело, Голубев? Ну, будешь ты говорить в конце концов? Что у вас случилось?
1: Ты первый начал драку. Сам?
0: Сам.
3: В чем же дело? Была какая-нибудь причина?
0: Была.
3: Какая?
8: Ну, может, он заболевший?
3: Тихо!
0: Ты сам заболевший.
3: Подаёт. Клещами я из тебя слова тянуть буду. Или говори сейчас же, или... Встань, пожалуйста, как следует, когда с тобой говорят. Разболтались совсем. Что ты за живот держишься? Стукнул Мишка тебя, что ли, по животу?
8: Да не стукнул я его!
0: Нет, не стукнул.
3: Ну-ка, опусти руки и подними голову.
8: Опусти руки!
3: Так. А это что такое?
8: Ой, письма! Он на почту бегал, наверное. О, да, Кашка, да?
0: Ага.
3: А кто тебе разрешил?
1: Подожди, Серафима. Ну не видишь, он весь в крови.
8: Ну это он сам, а ветер старшего часа октября. Его даже не стукнули ни разу никто.
3: А еще не легче теперь в медпункт его тащить. Бинты, йод, писк.
1: Какой там писк? Кашка, иди к Райке. У девчонок бинт есть. Да скажи, чтоб промыли. Мишка, отведи его. Ну быстро, что стоишь?
9: Пойдем, повели его.
10: Идем, заболевший.
3: А ты, Новоселов, собственно говоря, что распоряжаешься?
1: Тебя пожалел. Сама же сказала, что писка не любишь.
3: Да?

0: спит он. Как же? Другой бы на его месте взял бы, тогда и объяснил все. А он стоит и молчит.
1: Другой бы на его месте взял бы, да и сунул эти письма под пень в лесу. И концы в воду. И никто бы не узнал, что он на почту бегал. А он принес.
0: Да ну тебе. Вот, собери письма и раздай по отрядам.
1: Не волнуйся, соберу. А это кому? Стихи для Володи. Я веток сухих и иголок найду. Стеклом от бинокля огонь разведу. Костер как живой. Он похож на жар-птицу. Он мне сегодня, наверное, приснится.
0: Володя! Володя! Я тут бумажка была. Я потерял вместе с письмами. С письмами я потерял.
1: Это я прочитал. Хорошие стихи. Правда, Кашка, хорошие. Честное слово. А зачем тебя на почту понесло?
0: Чтобы скорее письмо отправить. Чтобы мама скорее ответ написала.
1: А дрался зачем?
0: Мишка Зыков говорил, будто Райка нарочно мимо стреляла. Нарочно, чтобы тебе первое место досталось, потому что... Мишка, он дурак. Говорит, потому что она в тебя влюбилась.
1: Разве поймешь их, девчонок? Пойдем, Кашка.
2: Дни убегали, а письма для Кашки не было. Дежурные отправлялись на почту после обеда в тихий час, который тянулся не один, а два часа. И это время было для Кашки не сон, а мучение. До прощального костра осталось 4 дня, вернее, 3,5. И вот письмо пришло.
0: Володя, смотри, смотри, мама пишет, пусть приезжает. Поедем, да? Видишь, мама пишет, будем очень рады.
1: Ладно, Кашка, у нас ведь еще 4 дня, договоримся.
0: 3? А разве мы еще не договорились?
1: Ну, договорились. А второе письмо кому?
0: Ой, оно тебе! Нет? Я забыл даже!
1: Давай. Надо же. Из белого ключа. От Надежды.
3: Вова, здравствуй. У меня радость. Папка наш едет в командировку в Ленинград. И меня берет с собой. А по дороге мы к вам заедем. На 3 дня. Ты мне весь город покажешь. Помнишь, ты обещал? Я знаю, ты 23-го из лагеря приедешь. Мы к вам тоже 23-го приедем. Ура! Надежда.
4: Никак не можешь.
1: Нет. Не обижайся, Кашка.
4: А если... Хоть на один денек тоже нельзя.
1: Понимаешь, Кашка, ну никак. Если бы не это письмо, мы бы обязательно поехали. Честное слово. Но мы в будущем году встретимся.
4: Ага.
1: Ну вот. Это вас на ужин зовут. Что-то рано сегодня. Ну, беги, пора. Двигай, Кашка.
4: Ага. Я пошел.

Последнее утро было бессолнечным и сырым. Володя проглотил завтрак и вернулся в свою дачу. Ловко бросил рюкзак на спину, обе лямки на одно плечо, взял свою узорчатую тросточку, оглянулся на пороге. Вот и все. Было хорошо, и поэтому сейчас грустно. Прощайте, лесные просеки, алый шиповник, желтые костры в сумерках, красный олень, бегущий сквозь кусты, и маленький оруженосец Кашка. Видно, так уж устроено в жизни.

0: Встретятся два человека и сначала смотрят друг на друга хмуро и непонятно. А когда эта хмурость исчезает и хочется быть вместе, вдруг наступает вот такой пасмурный день. И надо прощаться. Тут уж ничего не придумаешь. У каждого своя дорога. Володя обогнул дачу. Ветер сеял водяную пыль. Малыши стояли вокруг Серафимы непривычно тихие, присмиревшие.
1: Ребята, подождите. Еще раз повторяю. Вести себя надо как следует, потому что... Новоселов, а тебе что надо? Не мешай ты нам.
2: Ладно, потерпи, теперь уж недолго. Кашка, иди-ка сюда. Счастливо тебе.
3: Угу. Счастливо.
2: Ты ведь можешь написать письмо.
3: Угу. А куда?
2: А вот, вот адрес. Смотри, не потеряй. Где у тебя карман? А, вот сюда, да? Ты смотри, пиши, я тоже напишу. Обязательно, Каш. Ладно?
3: Ладно. Володя.
2: М?
3: А если ты только на сегодня съездишь? Хоть дорогу узнаешь. Это тоже нельзя, да?
1: Новоселов, Голубев, вы же держите всех на автобус. Скорее, пора, ребят.
2: Возьми мою тросточку. На. Все, пиши.
3: До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания. До свидания. До свидания.
4: Володька, иди сюда!
5: К нам, одежды место! Новоселова!
2: Да сейчас!
5: Да возьмите же у него мешок! Олухи, честное слово! До свидания.
2: Костер как живой. Он похож на жар птицу.
3: Костер как живой. Он похож на жар птицу.
5: До свидания.
2: Райка.
3: Ой, Вовка.
5: До свидания.
2: Слушай.
5: Ой, будет тебе дома.
2: Зайдешь к нам. Отдай записку.
5: Ой, дура.
0: Он успел. Он влетел в дверь, и она закрылась. Кашка поднял голову. Выпрямился. Володя бросил на сиденье рюкзак, уперся в него кулаками. Так он и стоял, чуть согнувшись, и смотрел на Кашку. Кашка медленно придвинулся к рюкзаку и обнял его левой рукой, словно это был не рюкзак, а кто-то живой и добрый. И снова взглянул на Володю.
6: Солнечный день отзвенел и затих.

это истории, в которых любовь проявляет себя как мистическая сила. Мистическая в переводе с греческого – таинственная. Говорят, что тайна доступна детям, влюбленным и мудрецам. В наших историях предстанут 4 влюбленных мудреца. И мы расскажем о них, используя только те факты, которые имеют документальное подтверждение.

Одну из тяжелейших минут Софья Андреевна Толстая пережила, когда, заглянув в дневник мужа, прочла: «С Софьей Андреевной надо бороться». Когда-то, много лет назад, в самом начале их общей жизни, она сумела прочесть по первым буквам текст, который можно назвать ненаписанным. Теперь, в период размолвок и ссор, она не смогла прочитать то, что было черным по белому выведено на бумаге. Она не увидела последнее слово в этой фразе, которое меняло ее смысл полностью. «С Софьей Андреевной надо бороться любовью».

0: из воспоминаний Софьи Андреевны Толстой. Я взяла стул и, выйдя на балкон одна, села любоваться видом. То настроение, которое охватило меня в то время, я не забывала никогда, хотя никогда не сумею его описать. Было ли то впечатление настоящей деревни, природы и простора? Было ли это предчувствие того, что случилось полтора месяца после, когда я уже хозяйкой вступила в этот дом? Было ли это прощание со свободной девичьей жизнью или все вместе? Не знаю. Но настроение мое было очень значительное, серьезное, счастливое и какое-то новое, беспредельное.
1: Предчувствие того, что произойдет полтора месяца после. Интересно, на чем основываются эти предчувствия? Ни на чем. Отношения между ними всегда были ровными, очень хорошими. Она относилась к нему как к милому родственнику, старшему брату, который умеет развеселить и одновременно задуматься, как к очень хорошему знакомому, не более того. И вдруг в этот момент она ощущает, что произошло нечто. Софья Андреевна пытается описать это в дневнике. Она приводит разные причины. И вместе с тем великолепно понимает, что те причины, которые она указывает, не действуют. То, что с ней произошло, имеет отношение к чему-то, чего словами не выразишь. Вот то самое, что Жуковский называл невыразимое. И еще очень важно, слово, которое она здесь употребляет, беспредельное. То есть вот это состояние имеет какое-то отношение к тому, когда человек оказывается вне времени, вне пространства, вне причинности и ощущает то, что ему не свойственно никогда ощущать. Должен сказать, что Софья Андреевна никогда не была человеком мистических переживаний и трезвого ума, достаточно трезвого, хотя и поэтического. И это, по существу, исключительнейшее событие в ее биографии. Но она его запомнила. И запомнила на всю жизнь, и описала достаточно точно и внятно.
2: Вы догадались, что речь пойдет о Льве Николаевиче Толстом и его жене Софье Андреевне. В начале их романтических отношений был эпизод, который описан в дневнике Софьи Андреевны, так что он ни для кого не является открытием. Но в нем есть истинная мистика любви. Вы только поставьте себя на место 18-летней Сонечки Берс. Попробуйте сделать то, что сделала она.
0: Лев Николаевич счистил щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал писать. Мы оба были очень серьезны, но сильно взволнованы. Я следила за его большой красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали. В.М. И. П. С. С. Ж. Н. М. М. «С-И-Н-С», – написал Лев Николаевич.
1: В романе Анны Каренина Лев Толстой так прокомментировал эту сцену. «Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу. Но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова?» Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Софья Андреевна тоже стала читать.
0: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья».
1: В современной психологии есть такое понятие «измененное состояние сознания». В 1927 году Чарльз Тарт так определил это состояние. Это качественная перестройка в индивидуальном паттерне психического функционирования. Вон сколько разных слов. Но мне нравится словосочетание «качественная перестройка». Это хорошо. Индивидуальный паттерн – это примерно мой тип восприятия, мой тип сознания, свойственный человеку. Здесь очень важно понять, что такое сознание. Русское слово «хорошее». Мы знаем слово «созвучие», «содружество». Сознание – это знание с кем-то. Или с Богом, или с другим человеком. Местонахождение истины – диалог. Ну, а что касается уже психического функционирования, то да, меняется. Мир почему-то меняется. Происходит качественная перестройка. Это состояние может возникать под влиянием наркотиков, алкоголя, болезненного бреда или когда человек поддается воздействию толпы. Но есть и другое состояние сознания. Это когда человек вдруг начинает воспринимать мир так, как будто переставлены все декорации. Открывается новое, четвертое измерение мира, которого раньше не было. И в этом состоянии человек вдруг открывает себе такие способности, которые он никогда ранее в себе не замечал. И вот эти состояния многократно отмечены и в дневниках, и в мемуарах, и тем более в художественной литературе. Но мы постоянно их пропускаем, потому что не имеем им рационального объяснения. Материализм здесь бессилен. Ну и, конечно, влюбленность – это особое мистическое состояние, когда мир становится другим, очертания его совсем меняются, и человек в нем видит и другого иначе, и самого себя, и вот этот диалог между другим, самим собой и миром приобретает совсем особый оттенок.
0: Из дневника Софьи Андреевны Толстой. Сердце мое забилось так сильно, в висках что-то стучало, лицо горело. Я была вне времени, вне сознания всего земного. Мне казалось, что я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в ту минуту. Лев Николаевич даже не был удивлен. Точно это было самое обыкновенное событие. Наше возбужденное состояние было настолько более повышенное, чем обычное состояние душ человеческих, что ничто уже не удивляло нас.
2: Скептики говорили сотни раз, что в этом мистического? Человек влюблен, у него повышенное количество эндорфинов в крови, отсюда другое восприятие жизни, другие способности, все химия и никакой тайны. Но можно ответить вопросом на вопрос. Тайна в том, почему мы выбираем именно этого человека. Тайна в том, что только он и никто другой вызывает химическую реакцию. И никакого логического объяснения нашему выбору нет.
1: Первый отзыв о сестрах Берс мы встречаем у Толстого в дневнике от 26 мая 1856 года.
2: Мы приехали в Покровское и обедали у Любочки Берс. Дети нам прислуживали. Что за милые, веселые девочки. В то время заканчивалась крымская кампания, и Толстой приехал в дом Берсов в военном мундире. Он много рассказывал о войне. Уже тогда 12-летняя Соня Берс видела в нем не только друга родителей, но и автора детства и отрочества. В свой дневник она даже вписала цитату.
0: Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни?
1: Сила веры, беспредельная потребность любви и невинная веселость – все это было внятно Соне Берс. Совсем иное дело ее сестра Лиза. Она рационалистически настроена, и поэтому, когда читает эту выписку, то на обратной стороне листа она пишет одно единственное, но очень выразительное слово – «дура».
0: Из воспоминаний Татьяны Кузьминской, урожденной Берс, младшей сестры Софьи Андреевны. Наш дом стал посещать Лев Николаевич всякий раз, как он приезжал в Москву. Никто не придавал значения его посещениям, он приходил, когда ему вздумается, и днем, и вечером, и к обеду. Лев Николаевич ни на кого из нас не обращал исключительного внимания и ко всем относился ровно. С Лизой он говорил о литературе. С Соней он играл в четыре руки, в шахматы, часто рассказывал ей о своей школе и даже обещал привести двух своих любимых учеников.
1: Девочки росли, взрослели. Однажды Лев Николаевич приехал к ним в дом, чтобы прочесть вслух повесть Тургенева «Первую любовь». Мать сестер взволновалась. Разве можно младшей, Тане, слушать подобного рода произведения? Ее долго уговаривали и, наконец, согласились на том, что когда будет это место, то Таня выйдет из комнаты. На том и порешили.
0: Из воспоминаний Татьяны Кузьминской. Посещения его стали вызывать в нас, молодых, особый интерес. Он не был как другие и не походил на обыкновенного гостя. Его не надо было занимать в гостиной, он был как бы всюду. И этот интерес и участливость проявлял он и старому, и малому, и даже нашим домашним людям.
1: Однажды Толстой сказал своей сестре, что Берса ему настолько симпатична, что если он когда-нибудь и женится, то только в их семье. Сестра рассказала об этом своим знакомым, и по Москве пошли слухи, что Толстой женится на Лизе. Почему, это понятно. Она была самой старшей в семье. Дошли эти слухи и до самой Лизы, и, конечно, глубоко ее тронули. Она стала как-то особенно задумчива и мечтательна. Пришла очередь Сони подшучивать над своей сестрой.
0: А Лиза наша пустилась в нежности. А уж как ей не к лицу. Лиза, скажи, и ты влюблена? Зачем ты вперед косу положила, прическу переменила? А я знаю для кого. Только не скажу.
1: Но предложение, однако, не последовало. Шло время. Соне уже 17 лет. Особенно сильно становится заметна разница между ей и старшей сестрой. Лиза всей душой мечтает получить в образование. А семейные заботы не вызывают у нее никакого интереса, вопреки убеждениям матери, что главная задача женщины – это семья. Совсем другое дело Соня. Она с особенным удовольствием и подолгу проводит время в детской, заботится о младших братьях и с удовольствием занимается домашними хлопотами.
0: Поразительно, как во всем эти две сестры были различны. Соня была женственна как внешностью, так и в душе своей, и это была ее самая привлекательная сторона. Эту весну она как-то расцвела, похорошела.
2: Как совершается выбор? Есть ли здесь логика? Если есть, то из двух сестер Толстой скорее должен бы выбрать Лизу, образованную, умную, ироничную, чем не спутница жизни для писателя. Но в том-то и дело, что ни разумного выбора, ни колебаний не было. Он с искренней симпатией относился ко всем членам семейства, а потом вдруг оказалось, что ему нужна именно Соня, и только она. И это вдруг никакому логическому объяснению не подлежит.
1: Был август 1862 года. Софье Андреевне 18 лет, Льву Николаевичу 34. Семейство Берс собирается навестить своего дедушку в имение Красное, которое расположено неподалеку от Ясной Поляны. Лев Николаевич очень просит, чтобы они заехали и к нему в гости. Обещание было выполнено. Лев Николаевич отводит им одну из самых больших комнат в своем имении. Как ни странно, это комната бывшая кладовая, где родители в свое время хранили разные продукты. Он сам помогает слугам внести подушки, помогает расстелить постели, а для Софьи Андреевны раскладывается кресло, так как спальных мест не хватало. И вот здесь-то, и вот сейчас, и начинается самое удивительное в этой истории.
2: Сели ужинать, а Соня все не уходила с балкона. Лев Николаевич заглянул к ней, они о чем-то поговорили, и он сказал ей: «Какая вы вся ясная, простая». На следующий день затеяли пикник, запрягли длинный экипаж линейку, куда все уселись, а Соне Лев Николаевич предложил скакать вместе с ним верхом.
0: Казалось, что счастливее меня никого нет на свете, когда я скакала рядом с Львом Николаевичем по дороге в засеку, где теперь наша ближайшая станция, а тогда был сплошной лес. Когда позднее я всю жизнь ездила по тем же местам, я их никогда не признавала теми же самыми. Тогда все было другое. Что-то до того волшебно прекрасное, чего не бывает в обыденной жизни, а что бывает только в духовно приподнятом состоянии. Мы приехали на какую-то полянку, где стоял сток сена. На этой полянке, в засеке, впоследствии мы столько раз с моими детьми пивали чай и справляли пикники, но это была уже другая полянка, другое она.

0: Софья Андреевна пишет свои мемуары очень просто, безыскусно. Она описывает плавное течение жизни со многими бытовыми подробностями. Но этот фрагмент, он как раз и говорит об измененном состоянии сознания. Мир, который она увидела, вдруг резко изменился. Этот пейзаж, кажется, она видела многократно. Но эта дорога и эта поляна совершенно воспринимается иначе. Это настоящий взлет духа. Оно, этот взлет, пройдет, но останется в душе как самое яркое воспоминание, как свидетельство о том, что это бывает.
1: «Ну еще», — сказал Лев Николаевич и начал писать. «ВВССЛВНМИВСЛЗМВСВСТ». «В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы вместе с вашей сестрой Танечкой». Быстро и без запинки читала я по начальным буквам.
0: У этой сцены был один совершенно необычный свидетель. Дело в том, что у Софьи Андреевны была младшая сестра, Татьяна Берс. Ей было всего в это время 15 лет. Она очень хорошо пела, ее просили спеть, ей не хотелось, она убежала в гостиную и спряталась под рояль. Именно в тот момент, когда она оказалась под роялем, в комнату и входит Лев Николаевич и Софья Андреевна, и между ними начинается вот это необычайное объяснение в любви. Татьяне Берс было, конечно, неудобно покинуть свое убежище, и поэтому она и оказалась свидетелем всей сцены, которую позднее описала в своих мемуарах. Эти мемуары Кузьминская читает замечательный профессор, филолог Брейдбург. Он пишет замечательную статью к этим самым воспоминаниям. Вот только что его смущает. Он никак не может поверить, что Софья Андреевна действительно прочитала эту длиннейшую фразу только по первым буквам. И поэтому он, многократно вчитываясь, вдруг находит одно место, которое его радует. Профессор, конечно, не мистик, ни в какие чудеса не верит, и ни в какие парапсихологические явления тем более. И поэтому он прочел одно краткое замечание. Кузьминская пишет, что несколько слов Толстой подсказал Софье Андреевне. Ура! Профессор Брейбург доволен. Теперь все понятно, ничего необычного в этом нет, просто Лев Николаевич все подсказал. Видите ли, он не прочел одной фразы, более важной, чем подсказка. Кузьминская пишет, что Софья Андреевна прочла фразу по какому-то вдохновению. Для нее вполне очевидно, что это какое-то особое состояние, какое-то вдохновение. Да и Лев Николаевич Толстой, когда описывает это событие, он подчеркивает, что прочесть эту фразу в обычном состоянии было совершенно невозможно.
2: Через месяц они поженились и прожили вместе почти полвека. О предсвадебных днях Толстой записал в дневнике. «Непонятно, как прошла неделя, я ничего не помню. Только поцелуи фортепиано и появление сатаны, потом ревность к прошедшему, сомнение в ее любви и мысль, что она себя обманывает». В появлении сатаны как раз не было ничего мистического. Это всего-навсего метафора, означающая голос плоти. Свое зловещее, буквальное, смысловое наполнение эта метафора получит только у позднего Толстого в «Отце Сергии» и «Крейцеровой сонате». А пока Толстой счастлив. Счастлив настолько, что в дневнике появляется запись. «Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью».

0: Их брак был счастливым. Софья Андреевна полностью растворила себя в муже, родила 11 детей, вела хозяйство, десятки раз переписывала его огромные романы набело, была его музой и его опорой. В конце жизни Софья Андреевна написала: «Благодаря Богу, в 48 лет нашей супружеской жизни мы сохранили нашу любовь». Но это не значит, что счастье было безоблачным. И самые тяжелые испытания пришлись на финал их совместной жизни, когда убеждения Толстого привели его к идее отказа от гонораров, на которые, собственно, и жила семья. А семья была многодетной. Софья Андреевна, всю себя посвятившая семейным заботам, пришла в отчаяние. Муж собирался лишить детей и внуков средств к существованию. Она встала на их защиту, и началась череда чудовищных скандалов. Финал хорошо известен. Это уход Толстого из дома и смерть, настигшая его на железнодорожной станции Остапова.
1: Конечно, Толстой остро ощущал, что то, что он проповедует, не соответствует тому образу жизни, который он ведет. Хотя, когда мы посещаем дом Толстого, мы не видим никакой такой роскоши, в которой он себя постоянно упрекал. Но вот что было, пожалуй, самым главным. Любовь – это высшее, что дано человеку. Но любовь все-таки не цель и не средство. Любовь – это путь, который указан человеку. Через любовь человек видит этот путь. И Лев Николаевич прошел этот путь. От любви к ближнему, к любви к человечеству и к любви к Богу.
0: Зачем нам дается это прекрасное мистическое состояние в начале любви? Видимо, для того, чтобы в трудные минуты обид и раздоров с любимыми мы могли возвращаться воспоминаниями туда, где мир был ярок и прекрасен, туда, где мы готовы были любить все вокруг, где мы были счастливы. И воспоминания эти имеют чудодейственное, мистическое свойство. Они дают силы любить дальше, несмотря на разлад и мучительность отношений. И не случайно в конце совместной жизни Софья Андреевна перечитывает дневники Льва Николаевича и свои собственные записки, погружается в ту атмосферу, которую они знали в августе 1862 года.

Составляя новые программы, мы нередко испытываем старые трудности. Чаще всего они вызваны противоположными пожеланиями, которые содержат ваши письма. Одни желают слушать только оперетту, другие – один лишь джаз, третий – исключительно рок-музыку. Бывает, кое-кто настаивает на своем в столь энергичных выражениях, что эти выражения трудно было бы повторить по радио. И с вкусами других при этом считаться не хотят. Мы по-прежнему за то, чтобы в наших программах звучало все хорошее в легком жанре. Мы против однобокости, пристрастий, стремления выдать свой вкус за единственно возможный и правильный. И тем более мы против безвкусицы и пошлости. Мы решили прислушаться к мнению части наших слушателей, а именно, наряду с программами, содержащими разные кадры, делать как бы программы монографии, посвященные крупным явлениям, событиям и музыкантам легкого жанра. Так недавно мы получили письмо группы работников Аэрофлота, предложивших чаще и подробнее вспоминать, говоря словами Юга Панасье, историю подлинного джаза. И в частности, так называемую эру свинга. И хотя мы неоднократно возвращались к выдающимся джазовым музыкантам, сегодня мы вновь посвятим на этот раз целую передачу свингу.

35 лет назад эта пьеса «Карибский клиппер» стала одной из последних, записанных его, как Глен Миллер надел форму крепких сил, чтобы отправиться на войну с фашистской Германией. Его оружием был оркестр, творивший радостную, бодрую, энергичную музыку, пронизанную ощущением грядущей победы и мира. Глен Миллер торопился, лихорадочно записывал одну пьесу за другой. Он словно предчувствовал, что не вернется с войны, что однажды скверным декабрьским днем 1944 года самолет «Дуглас», на котором Глен Миллер вылетит из Англии в Париж, спеша поддержать своей легкой музыкой трудные наступления союзников, навсегда канет в туман и исчезнет в глубинах Ла-Манша. Теперь пластинки с записями оркестра Глена Миллера военной поры – редкость, ведь Глен Миллер не вернулся. Другие музыканты собирались не раз после войны, чтобы вновь записать уже в стереофонической ткани старые шедевры, а Глен Миллер пропал без вести. Но музыка, игравшаяся его оркестром, вновь и вновь, и все ярче, и полнозвучнее – подает о себе весть. Ее исполняют новые и новые оркестры. И ради того, чтобы вспомнить Глена Миллера, специально собирались постаревшие его коллеги и снова устремлялся в эфир к новым поколениям слушателей на солнечных своих парусах, наполненных упругим веселым ветром, быстроходный карибский клиппер Глена Миллера.

Сейчас вы слышали эту пьесу в новой записи, в исполнении оркестра Билли Мэя. Билли Мэй получил свое джазовое крещение в эру свинга. Крупный дирижер, сочинитель и аранжировщик, делавший большой джаз почти полвека, Билли Мэй в начале 70-х годов решил воскресить шедевры свинга в том самом виде, в каком они звучали в 30-х, начале 40-х годов. Он проделал работу, которую можно было бы назвать ювелирной музыкальной реконструкцией, и проделал ее с такой точностью, что были восстановлены им тонкости и нюансы прежних версий. Работу эту можно было бы назвать музейной, потому что Билли Мэй, если это было возможно, отыскивал для новых записей прежних исполнителей и певцов. Увы, их оставалось не слишком много, как-никак минуло 40 лет, а то и 50. Вспоминало легендарное соло легендарных трубачей, тромбонистов, кларнетистов, саксофонистов, игравших в биг-бендах, больших оркестрах 30-х, начала 40-х годов.

Сама по себе реконструкция этой старой, легкой, казалось бы, забытой музыки стала сейчас модной. Наш большой оркестр Олега Лундстрема тоже недавно записал две пластинки, одну посвященную Глену Миллеру, «Серенада солнечной долины», и другую «Памяти Дюка Эллингтона». Почему через 40 и 50 лет эта музыка снова ласкает слух? Что означало само слово «свинг», давшее имя целой эре джазовой музыки? Вообще слово «свинг» переводится как «качание», «раскачивание». Но применительно к джазу оно означает еще ту заразительную ритмическую пульсацию, которая может вдохнуть веселье, праздничность и энергию в самых инертных слушателей. Луи Армстронг, как всегда, когда речь заходила о теории джаза, сказал насмешливо: «Да это просто другое слово. Когда-то эту музыку называли рэгтайм, потом придумали джаз, потом была горячая музыка. Потом в горячее подлили еще немного соуса, и получился свинг. Неважно, как вы ее приготовите, это будет все та же музыка». Хотя, к словам Армстронга, полезно прислушаться любителям перечислять джазовые школы и имена, тем не менее свинг все же был другой музыкой, выросшей на фундаменте рэгтайма и нью-орлеанского классического джаза.

Это была другая музыка, не только потому, что солирующего импровизатора или импровизаторов в небольших ансамблях сменяли большие по составу оркестры, где группы инструментов звучали как один многократно усиленный инструмент. Коллективная игра, перекличка групп и создавала эффект мощи свинга. Это была другая музыка еще и потому, что у нее, как говорят психологи, была другая установка, нежели у классического джаза. Там музыка призвана была выразить все – боль, гнев, отчаяние, ярость, восторг, экстаз. А свинг рождался в иные времена и потому сам не мог не стать иным. Америка катилась к великому кризису конца 20-х годов, который сменит катастрофическая Великая депрессия. Они приведут к гигантской волне банкротств, разорений и самоубийств. Но словно в предчувствии неотвратимых несчастий, люди лихорадочно искали музыкального забвения. Сосед уволили с работы. Другой сосед потерял все, что имел, и пустил себе пулю в лоб. Из дома напротив домовладелец выбросил на улицу знакомую семью. В негритянском гетто снова рухнули трущобные дома и погребли под обломками не один десяток людей. Но я-то еще жив сегодня. Я еще работаю. Я еще могу танцевать. И страна лихорадочно танцевала. Фешенебельные ночные клубы и уличные забегаловки, дорогие казино и дешевые дансинги – все хотели музыки, все мечтали о своих оркестрах. Великий немой кино, прежде чем заговорить, запело. И это были песни в джазовых ритмах. Первый американский звуковой фильм назывался «Певец джаза». Происходила странная массовая подмена вкусов. Прежний нью-орлеанский джаз, могучий, необузданный в своей стихийной силе и мощи выражения, теперь казался слишком резким и грубым. Если кино все больше и больше становилось фабрикой снов, то и музыке, встревоженным душам, хотелось другой, красивой, успокаивающей, очаровывающей, навевающей грезы и радости, пусть и иллюзорные, а если грустной, то ласковой и умиротворяющей. Массовая потребность всегда рождает быстрый ответ. Появились засахаренные саксофоны и голоса, источавшие сахаринный елей. Появились крунеры, певцы-мурлыки. Казалось, джаз захлебнется в потоке этой патоки. Но массовая потребность рождает не только демпинг культурных поделок. Она может вызвать к жизни и настоящее демократическое искусство. В конце концов, разве в жажде услышать красивую мелодическую музыку есть что-либо противоестественное человеческой природе? И настоящие мастера откликнулись на эту потребность по-своему.

эту пьесу Дюк Эллингтон назвал «Концерт для Кути». Когда оркестр Дюка Эллингтона приезжал на гастроли в Советский Союз, а Эллингтону минуло уже 70 лет, он исполнял для советских слушателей лучшие свои произведения. Он был неутомим, признанный творец джазовых композиций, пианист и руководитель джаза. Снова и снова он поднимал для сольных импровизаций своих великолепных музыкантов. Снова и снова сам садился к роялю, и тогда его удлиненное светлокожее лицо с мешками под пронзительно пристальными глазами освещалось каким-то светом. И, казалось, его руки никогда не знали усталости, и клавиатура сама полна музыки, когда над ней длинные пальцы Дюка Эллингтона. Среди пьес, исполнявшихся тогда оркестром Эллингтона, была и такая «Тутти для Кути». В этом смешном для нашего уха сочетании мы вновь встречаемся с тем же именем, что в концерте для Кути. А Кути был любимым трубачом Эллингтона. Для него, для Кути Вильямса, Эллингтон написал 2 концерта. Этот был написан в 1937 году. Тогда критики посчитали концерт для Кути одной из лучших джазовых вещей, когда-либо вообще написанных. «Труба, как певец, поющий госпел, говорит с оркестром, и оркестр, как хор певцу, отвечает трубе». Через 40 лет концерт для Кути останется непревзойденным шедевром. В реконструкции Билли Мэя партию трубы исполнял Джо Грейвс.

Между прочим, полагают, что без Эллингтона и само слово «свинг» не пришлось бы так кстати новой эре джазовой музыки. В феврале 1932 года Дюк Эллингтон записал на пластинку песню, название которой можно было бы перевести так: «Ничего из этого не выйдет, если в этом не будет свинга». Слово «свинг», как мы с вами знаем, было и раньше, но теперь песня его сделала нарицательным. Песня, которую тогдашняя солистка Дюка Эллингтона Айви Андерсон пела с такой ритмической энергией и праздничностью, что и в самом деле казалось, свинг раскачает самых тугоухих и ленивых. Свинг стал стихией оркестра Дюка Эллингтона. Но королем свинга молва окрестила не его, а Бенни Гудмана.

Сотни попавших неистово аплодировали в зале. Тысячи непопавших, сдерживаемые полицией в любую погоду под дождем и снегом, ждали, когда же они выйдут, музыканты Гудмена. Историк джаза Гофен, побывавший на таком концерте, описывает его так. «Мы качались в едином ритме, хлопали в такт ладошами, притоптывали так слитно и дружно, словно все сердца слились в одно ликующее музыкальное сердце. И над всеми царствовал с усмешкой на лице Бенни Гудмен с кларнетом в руке».

большого оркестра Гудман выделял малые ансамбли, комбо, в составе 4, 5, 6, 7 музыкантов, чтобы продемонстрировать ошеломляющее мастерство своих ребят. Одним из первых таких малых составов был квартет Гудмана, где помимо него играли Тедди Вильсон, рояль, Джин Круппа, ударные, и Лайонел Хэмптон, вибрафон. И вот через 40 лет мы вновь увидели этот квартет в концерте «Мастера джаза», передававшемся центральным телевидением. Теперь все они старики. Но право же, в их старых композициях было больше молодости и музыки, чем в иных суперсовременных громовых звучаниях. 30-е годы отдали предпочтение оркестру Гудмана, но шло время, и музыканты один за другим покидали его, чтобы создать свои оркестры. И на смену приходили другие, молодые. Конечно, мастерство оркестра оставалось высоким. Мы смогли убедиться в этом сами, когда в 60-х годах оркестр Гудмана был на гастролях в Советском Союзе. И все же что-то изменилось. Как будто модернистская усложненность и авангардная механистичность затронули и этот оркестр. А может, просто ушли из репертуара многие жизнерадостные произведения 30-х годов. Билли Мэй, вспоминая прежнего Гудмана, выбрал для реконструкции пьесу «Полет соло», где на кларнете в манере Гудмана солирует Эйб Мост, а на гитаре Боб Вейн.

Среди биг-бендов 30-40-х годов чемпионом мелодичности считали оркестр под руководством Арти Шоу. А уж эта пьеса для многих, кому сегодня перевалило за 40 или 50, связана, наверное, с самыми затаенными сердечными чувствами и воспоминаниями молодости. Ее играли и наши большие оркестры. Она была записана на пластинке, и пластинки эти под тяжелой иглой довоенных патефонов дарили всем нежную музыку. И она звучала на школьных вечерах, в студенческих общежитиях, на залитых асфальтом загородных танцевальных площадках.

Наверное, именно мелодическая щедрость оркестра «Артишоу» — это безыскусность мелодий, простодушных, отчасти сентиментальных, даже в чем-то сладковатых для современного слуха, побудили Билли Мэя реконструировать немало версий «Артишоу». Когда-то давным-давно композитор Джером Керн написал мелодию «Вчера» для мюзикла «Роберта», либретто которого сочинил Отто Харбах. Мелодия эта так нравилась Харбаху, что он завещал сыграть ее на своих похоронах. Воля его была исполнена. Впрочем, и с того дня прошло уже 15 лет. Забыт Отто Харбах, забыт и мюзикл «Роберта», а мелодия «Вчера» жива и прекрасна и поныне.

еще одна песня, которую сделал любимый оркестр арти-шоу «Луч луны». В новой записи ее поет Эйлин Вилсон.

Когда Билли Мэй готовил свою реконструкцию эры свинга, один из великих стариков джаза, Луи Армстронг, уже ушел из жизни. Другой, Дюк Эллингтон, был еще жив. Встал вопрос, что выбрать у Эллингтона? По справедливости, следовало бы взять почти все. Какое-то время лучшим джаз-оркестром Америки мог считаться оркестр Гудмана, потом Глена Миллера. Но оркестр Дюка Эллингтона внес в стихию негритянского джаза тончайшие и глубоко продуманные оркестровые замыслы и идеи, достойные серьезной музыки, заставил отнестись к джазу как к высокому искусству. Его композиции отличались совершенной отделкой и законченностью. Как сказал один критик, он возвел джаз в ранг серьезной, глубокой музыки. Эллингтон вместе со своим помощником Билли Стрейхерном написал очень много композиций, более 2000. Он всегда работал в автобусах, поездах, самолетах, ночью в отелях, днем обедая в ресторанах. Он даже не любил давать интервью. Они отнимали время у репетиций, сокращали часы сочинения музыки. Им написано больше популярных джазовых мелодий, чем кем-либо другим. Некоторые вы могли услышать в одной из наших предыдущих программ в легком жанре в рассказе, специально посвященном Дюку Эллингтону. Так все же, что выбрать для реконструкции? Билли Мэй выбрал те версии Эллингтона, которые записывались реже, чем остальные. Например, «День мечты».

Бывает, несколько строк случайно прочитанного стихотворения или несколько тактов забытой легкомысленной песенки могут напомнить о минувших днях. Лет 30 назад на наши экраны вышел фильм, который у нас в прокате назывался «Судьба солдата в Америке». Действие его происходило в годы Великой депрессии. Это было горькое и трагическое киноповествование о крушении человеческих надежд, о гибели всех иллюзий, о самоуничтожении великой любви. Тогда в фильмах, и в наших, и в зарубежных, обязательно была песня, становившаяся как бы эмоциональным лейтмотивом. Была такая песня и в картине «Судьба солдата в Америке». «О мое меланхоличное дитя». Песня, удивительно отразившая дух 30-х годов. Билли Мэй вновь записал эту песню в версии Глена Миллера. Любопытно, что композитор Эрни Барнетт опубликовал эту песню в 1911 году. Затем ее совершенно забыли. Потом снова вспомнили, положили на музыку новые слова. И вот как нельзя лучше, вобрав американскую мечту о печальной погоне за ускользающим счастьем, песня снова обошла мир, сойдя с экрана. Здесь поет ее саксофонист из оркестра Миллера Текс Бенеке. Он же солирует на саксофоне. В фильме «Судьба солдата в Америке» эту песню пела героиня картины.

конце 40-х годов эре свинга как будто пришел конец. Оркестры недавних законодателей свинга Гудмана, Миллера, Шоу, Томми и Джимми Дорси, Гарри Джеймса и других претерпели существенные изменения или распались. Кое-кто из ревнителей классического нью-орлеанского джаза увидел в свинге измену свободной импровизации, позолоченные цепи коммерции, которые неизбежно приведут к однообразию больших оркестров, к превращению их в механические музыкальные машины. Но вот несколько десятилетий спустя оказалось, что это живая и праздничная музыка. Впрочем, замечательный советский композитор Дунаевский еще в 1955 году выступил в защиту свинга, музыки больших оркестров. Он писал: «Большие оркестры исполняют превосходную красивую музыку, созданную и оркестрованную на высоком техническом уровне. Эти оркестровые произведения часто сопровождаются сольным или хоровым пением сложного полифонического рисунка. Джазовые песни, преимущественно лирического содержания, нередко исполняются превосходными певцами с большим и выразительным мастерством на фоне оркестрового сопровождения». Этими словами Дунаевского и мелодией «Серенада в голубом», которую Гленн Миллер исполнял в фильме «Жены оркестра», мы и завершим наш рассказ об эре свинга в реконструкции Билли Мэя. В последующих программах мы надеемся представить и другие реконструкции музыки 30-40-х годов оркестрами Олега Лундстрема, Карла Влаха и других, а также советский джаз 30-х годов.

Теперь пришло время сказать «до свидания». Ждем ваших мнений и откликов. Они нам очень нужны. До новой встречи в легком жанре.

Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера, где бодрый серп гулял и падал колос. Теперь уж пусто все, простор везде, лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле.

0: ночью дремотой, полураздетый лес грустит, из летних листьев разве сотый, блестя осенней позолотой, еще на ветви шелестит. Гляжу с участием умиленным, когда, пробившись из-за туч, вдруг по деревьям испещренным, с их ветхим листьем изнуренным, молниевидный брызнет луч. Как увядающее мило! Какая прелесть в нем для нас, когда, что так цвело и жило, теперь так немощно и хило, в последний улыбнется раз.
1: Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи.
0: Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать удел завидный, отрадно спать, отрадней камнем быть.

0: Не рассуждай, не хлопочи. Безумство ищет, глупость судит. Дневные раны сном лечи, а завтра быть чему-то будет. Живя, умей все пережить, печаль и радость, и тревогу. Чего желать, о чем тужить? День пережит, и слава Богу.
1: Последнее стихотворение написано летом 1850 года. Поэт знакомится с Еленой Денисьевой.

день вечерей, ночь близка, длинней с горы ложится тень, на небе гаснут облака, уж поздно, вечереет день, но мне не страшен мрак ночной, не жаль скудеющего дня, лишь ты, волшебный призрак мой, лишь ты не покидай меня, крылом своим меня одень, волненье сердца утеши, и благодатна будет тень для очарованной души. Кто ты, откуда, как решить, небесный ты или земной, воздушный житель, может быть, но страстный, женской душой.

чародейкою зимою, околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижную, немою, чудной жизнь он блестит. И стоит он околдован, ни мертвец и ни живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее лемещет, на него свой луч косой, в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой.

Увлечение поэта нарастало постепенно, пока не вызвало со стороны Елены Александровны такую глубокую, такую страстную и энергичную любовь, что она охватила все его существо, и он остался навсегда ее пленником.

как на склоне наших лет нежнее мы любим и суеверно сияй, сияй прощальный свет любви последней, зари вечерней. Полнеба охватила тень, лишь там на западе бродит сияние. Помедли, помедли вечерний день, продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, ты блаженство и безнадежность.

О, вещая душа моя, о, сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия, так ты, жилица двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть.

0: Пламя рдеет, пламя пышет, искры брызжут и летят, а на них прохладой дышит из-за речки темный сад. Сумрак тут, там жары крики, я брожу, как бы во сне, лишь одно я живо чую, ты со мной и вся во мне. Треск за треском, дым за дымом, трубы голые торчат, а в покое нерушимом листья веют и шуршат. Я дыханием их обвеян, страстный говор твой ловлю. Слава Богу, я с тобою, а с тобой мне, как в раю.
1: Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита, а в ней какою негой веет от каждой ветки и листа. Войдем и сядем над корнями дерев, поим их родником, там, где обвеянный их мглами, он шепчет в сумраке немом. Над нами бредят их вершины, в полдневный зной погружены, и лишь порою крик орлины до нас доходит с вышины.
0: Ты волна моя морская, своенравная волна, как покоясь или играя, чудной жизни ты полна. Ты на солнце ли смеешься, отражая небо свод, или метешься ты и бьешься в одичалой бездне вод? Сладок мне твой тихий шепот, полный ласки и любви, внятен мне и буйный ропот, стоны вещи твои. Будь же ты в стихии бурной, то угрюма, то светла, но в ночи твоей лазурной сбереги, что ты взяла. Не кольцо, как дар заветный, в зыбь твою я опустил, и не камень самоцветный я в тебе похоронил. Нет, в минуту роковую тайной прелестью влеком душу, душу я живую схоронил на дне твоем.
1: Много лет спустя граф Шереметьев вспоминал, как однажды в дом его родителей, они жили тогда в Царском, князь Вяземский привел Тютчева. «Моя мать, — писал граф, — хорошо помнит, что в этот вечер она была не в духе, и причиной был именно Тютчев. У него была история, о которой тогда много говорили. Он увлекся некой Денисьевой, которая тоже влюбилась. Все это очень возмущало мою мать, и она не могла даже скрыть своего негодования и была весьма малолюбезна».
0: Теперь перед Еленой Александровной навсегда закрылись двери тех домов, где прежде она была желанной гостьей. От нее отрекся отец. Тетка, с детства заменявшая ей мать, вынуждена была оставить свое место в Смольном и вместе с племянницей переселиться на частную квартиру.
1: Две силы есть, две роковые силы. Всю жизнь свою у них мы под рукой, от колыбельных дней и до могилы. Одна есть смерть, другая — суд людской. И та, и тот равно неотразимы, и безответственны, и тот, и та. Пощады нет, протесты нетерпимы, их приговор смыкает всем уста. Но смерть честней, чужда лицеприятью, не тронута ничем, не смущена, смиренную или ропщущую братью своей косой равняет всех она. Свет не таков, борьбы, разноголосия, ревнивый властелин не терпит он, не косит сплошь, но лучшие колосья нередко с корнем вырывает вон. И горе ей, увы, двойное горе, той гордой силе, гордо молодой, вступающий с решимостью во взоре, с улыбкой на устах в неравный бой, когда она при роковом сознании всех прав своих с отвагой красоты бестрепетно, в каком-то обаянье идет сама навстречу клеветы, личиною чела не прикрывает и не дает принизиться челу, из кудрей молодых, как пыль свивает угрозы, брань и страстную хулу. Да, горе ей, и чем простосердечней, тем кажется виновнее она. Таков уж свет, он там бесчеловечней, где человечно искренней вина.
0: Чему молилась ты с любовью, что как святыню берегла? Судьба людскому суесловию на поруганье предала. Толпа вошла, толпа вломилась в святилище души твоей, и ты невольно постыдилась и тайны жертв, доступных ей. Ах, если бы живые крылья души, парящие над толпой, ее спасали от насилия бессмертной пошлости людской.

как заколдованный водоворотом, Тютчев бесцельно метался в заколдованном круге нелепых, тяжелых, подчас унизительных условий, созданного им самим положения, являясь в одно и то же время и палачом, и жертвой, утверждал впоследствии Федор Федорович Тютчев, сын Денисия.

0: Любовь, любовь, гласит предание, союз души с душой родной, их съединение, сочетание и роковое их слияние, и поединок роковой. И чем одно из них нежнее в борьбе неравной двух сердец, тем неизбежней и вернее, любя, страдая, грустно млея, оно изноет наконец.
1: О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ль, гордясь своей победой, ты говорил, она моя? Год не прошел, спроси и сведай, что уцелело от нея, куда лани девались розы, улыбка уст и блеск очей. Все опалили, выжгли слезы горючей влагою своей. Ты помнишь ли при вашей встрече, при первой встрече роковой, ее волшебный взор и речи, и смех младенчески живой? И что теперь? И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето был мимолетным гостем он, судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. Жизнь отречения, жизнь страдания, в ее душевной глубине ей оставались вспоминания, но изменили и они, и на земле ей дико стало, очарование ушло, толпа, нахлынув в грязь, втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мучения, как пепел сберечь ей удалось? Боль. Злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей.
0: Не говори, меня он, как и прежде, любит, мной, как и прежде, дорожит. О, нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит, хоть вижу, нож в руке его дрожит. То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя, увлечена, в душе уязвлена, я стражду не живу, им одним живу я. Но эта жизнь, о, как горька она! Он мерит воздух мне так бережно и скудно, не мерят так и лютому врагу. Ох, я дышу еще болезненно и трудно, могу дышать, но жить уж не могу.
1: О, не тревожь меня, укоры справедливый. Поверь, из нас двоих завидней часть твоя. Ты любишь искренне и пламенно, а я на тебя гляжу с досадою ревнивой. И жалкий чародей перед волшебным миром, мной созданным самим, без веры я стою и самого себя краснее сознаю, живой души твоей безжизненным кумиром. Вы знаете, она при всей своей поэтической натуре, или лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих. Ей только те из них нравились, где выражалась любовь моя к ней, выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем она дорожила, чтобы целый мир знал, что она для меня. В этом заключалось ее высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизненные условия ее души. О, как она была права в своих крайних требованиях, как верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем непонимании того, что составляло жизненные ее условия. Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо отчаянного раскаяния, но что будет поздно.
0: И все же, как утверждал ближайший свидетель и очевидец этой драмы Александр Георгиевский, любовь Денисьевой дарила стареющему Тютчеву последние счастливые минуты.
1: Так в жизни есть мгновения, их трудно передать. Они самозабвенье земного благодать. Шумят верхи древесные высоко надо мной, и птицы лишь небесные беседуют со мной. Все пошлое и ложное ушло так далеко, все мило невозможное так близко и легко. И любо мне, и сладко мне, и мир в моей груди. Дремотою обвеян я. О, время, погоди!

товарищи, разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием, или которые прислали съезду приветственные обращения, выразить благодарность за братские приветствия, за пожелания успеха, за доверие.

Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народа, в ее борьбе против войны, в ее борьбе за сохранение мира. Было бы ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке. Это неверно. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира. Когда английские рабочие в 1918-1919 году во время вооруженного нападения английской буржуазии на Советский Союз организовали борьбу против войны под лозунгом «Руки прочь от России», то это была поддержка. Поддержка, прежде всего, борьбы своего народа за мир, а потом и поддержка Советского Союза. Когда товарищ Торрес или товарищ Тольятти заявляют, что их народы не будут воевать против советских народов,

что же касается Советского Союза, то его интересы вообще не отделены от дела мира во всем мире. Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу у братских партий. И она сама должна, в свою очередь, оказывать им поддержку. А также их народам в их борьбе за освобождение, в их борьбе за сохранение мира. Как известно, она, наша партия, именно так и поступает. После взятия власти нашей партии в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание ударной бригады мирового революционного и рабочего движения. Этим они выражали надежду, что успехи ударной бригады облегчат положение народам, томящимся под гнетом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, японскую и фашистскую тиранию, избавил народы Европы и Азии от угроз фашистского рабства. Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока ударная бригада была одна единственная. И пока приходилось ей выполнять эту передовую роль, почти в одиночестве. Но это было. Теперь совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые ударные бригады, в лице народно-демократических стран. Теперь нашей партии легче стало бороться. Да, и работа пошла веселее. Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабоче-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драгоновских загонов. Им, конечно, труднее бороться. Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам, в период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось тягчайшим преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями. Почему все же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими коммунистами царского периода? Потому, во-первых, что они имеют перед глазами такие примеры борьбы и успехов, какие имеются в Советском Союзе и в народно-демократических странах. Следовательно, они могут учиться на ошибках и успехах этих стран, и тем облегчить свою работу. Потому повторим, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий. Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой свободы личности. Права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равенства людей и наций. Он заменен принципом

главоправие эксплуататорского меньшинства и бесправием эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазной демократической свободы выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять. Раньше буржуазия считалась главой нации. Она отстаивала права и независимость нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его никому не будет. Так обстоит дело в настоящее время. Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий в странах господства капитала. Да здравствуют наши братские партии!

Пусть живут и здравствуют руководители братской партии. Да здравствует мир между народами. Долг поджигателей войны.

0: У Хмелева хранился портрет Станиславского с его надписью. У вас есть талант, и у вас есть прекрасное отношение к искусству. Вам предстоит при обновлении МХАТ сыграть важную роль не только как актеру, но и как человеку. Слова Станиславского сбылись. Из плеяды мастеров второго поколения художественного театра значительная роль в развитии МХАТ советского периода выпала на долю народного артиста Союза СССР, лауреата Сталинской премии Николая Павловича Хмелева. Представители второго поколения МХАТ, восприняв творческие заветы своих учителей Станиславского и Немировича Данченко, подняли на новую ступень искусства художественного театра. Самым выдающимся из них был Николай Павлович Хмелев, создатель целой галереи замечательных художественных образов. Но творчество Хмелева не ограничивалось его актерской работой. Он был одним из крупнейших советских театральных деятелей. В созданной им студии, ныне театр имени Ермоловой, Николай Павлович Хмелев воспитал целую группу талантливых актеров, поставил ряд замечательных спектаклей. А когда ушли из жизни Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко, на Хмелева было возложено художественное руководство Московским художественным академическим театром, лучшим драматическим театром страны, слава которого гремит по всему миру. 18-летним юношей пришел в 1919 году экзаменоваться в художественный театр сын сормовского чертежника Хмелев. На конкурсы Хмелев произвел большое впечатление, его приняли в школу художественного театра. Клавдия Николаевна Еланская, учившаяся в студии с Хмелевым, вспоминает его в те годы.
1: Николай Павлович Хмелев тогда был очень молодым человеком, черноглазым, с румяными щеками, угловато неловким. Страстно требовательный к себе и к другим, бесконечно преданный театру, он был очень самобытен и ярок. Увидев его однажды, нельзя было его забыть. Все в нем поражало. И характер, и наружность, и отношение к работе. Его какому-то неистовству в любви к театру можно было позавидовать. Уже тогда угадывался в нем выдающийся артист.
0: В то время Константин Сергеевич Станиславский вел у себя на дому занятия со студийцами. Разыгрывались тут же сочиненные этюды, народные сцены. Молодежь по-настоящему увлекалась действием. Игра становилась свободной и правдивой. Воспитывалась фантазией и вниманием. Здесь был подготовлен второй состав для «Синей птицы», в котором Хмелев получил роль огня. Эти занятия многому научили Хмелева. В 1925 году в спектакле «Пугачевщина» Тринева, первой пьесе советского драматурга, поставленной на сцене МХАТ, Хмелев под руководством Немировича Данченко подготовил роль старого крестьянина Мария. Это была первая значительная роль Хмелева на сцене художественного театра. Годы упорного волевого труда помогли Хмелеву раскрыть свое необычайно яркое дарование. Хмелев учился у Константина Сергеевича Станиславского искусству сценического переживания. Станиславский требовал, чтобы актер не просто изображал, представлял на сцене того или иного человека, а погрузился бы в мир его чувств, мыслей и настроений. С каждой новой работой Николай Павлович Хмелев в совершенстве овладевал тонким и сложным искусством переживания. Он всегда облекал свои правдивые образы в необычайно яркую сценическую форму. Мастерство Хмелева тесно связано с его мировоззрением. Он был советским актером, коммунистом. И это определяло трактовку любой из сыгранных им ролей. Хмелев играл разнохарактерные роли и каждый раз как бы заново раскрывался перед зрителем. Трудно найти что-нибудь общее между старым дворником Силаном в «Горячем сердце» и, скажем, офицером Турбиным в спектакле «Дни Турбиных», между озлобленным кулаком Сторожевым в спектакле «Земля» и сановником Карининым. Но в каждой своей роли Хмелев был настолько естественным и правдивым, как будто именно эта роль лучше всего отвечала его артистическому дарованию. Хмелев рисовал портрет каждого своего героя четко и до предела выразительно. Работу над новой ролью он начинал с того, что искал грим, портрет героя, старался представить себе его лицо, руки и постепенно погружался во внутренний мир человека, образ которого ему предстояло воплотить. Для каждой из многочисленных своих ролей он находил тембр голоса, присущий только данному человеку, его походку, наконец, наиболее лаконичный жест, подчеркивающий самое существо образа. Так очень своеобразный и яркий образ создал Хмелев в эпизодической роли дворника Силана в «Горячем сердце» Островского, поставленном в 1926 году Станиславским. Вот он выходит на сцену. Маленький старичок в белом фартуке, одна рука заложена за фартук, другая опущена. Это старческий покой. Взъерошенная борода, лохматые брови, на вид он такой добродушный, тихий. Но у старичка хитрый, озорной, а порой и злой глаз. И на самом деле Хмелевский Силан старик умный, колючий и независимый. Стоит вспомнить, как дерзко, с чувством собственного достоинства, отвечает он городничему Градобоеву. Слушайте сцену из спектакля МХАТ СССР имени Горького «Горячее сердце. Комедия Островского». В роли сторожа Силана, народный артист СССР Хмелев, в роли городничего Градобоева, народный артист СССР Тарханов.
2: С ума я сойду с этим делом проклятым, когда я всю ночь нынче не спал, словно гвоздь какой-то мне в голову засел. А уж я доберусь. Говори хоть ты толком, чучело.
3: Ничего я не скажу. Греха много. Это, брат, дело мудреное. И куды эти мудреные?
2: Да ведь хозяин прежде, Василий, ты думал на кого-нибудь?
3: Заплыли у него очи-то. Заплыли, я говорю. Слышь, потускнели совсем. В ясте ведь он не может что надлежащее. Огородит так зря, вот дикости твой.
2: Я за тебя примусь, я тебя вострох.
3: О, думал, да выдумал. С большого-то ума.
2: Ты кому грубишь? Нет, ты погляди, кому ты грубишь?
3: Это не складно и совсем не кстати.
2: Видно, в арестантской давно не сидел.
3: Для того не сидел, не мое это место, вот что.
2: Молчи.
3: Молчу.
2: Молчи.
3: Молчу.
2: Молчи.
3: Молчу.
2: Я тебя говорить заставлю. А. Кто украл?
3: Ну, коли ты пужать. Знать я не знаю. Вот тебе и залажу, хоть ты тебя огнем жги. Уже я тебе скажу, ты от камня скорей ответа дождешься, чем от меня.
2: Варвары, да ведь не Васька.
3: А я потом знаю. Васька. Васька человек маленький. Его как коштер моши. А ведь у него душа. Ведь он очувствует.
2: И не Гаврилка?
3: Гаврилка. И Гаврилка-то весь тут. Его хоть вывороти. А есть ли у него за душой-то железный грош? Навряд ли. А вот совести супротив других очень даже достаточно.
2: А что значит на твое и выходит?
3: На что на мое?
2: Нет, на твое, как же
3: вы что
2: ты говоришь? Не я говорю,
3: ты
2: нет, говори нет, нет. Вострок? Вострок? Нечего с тобой толковать.
3: Да хорошо, вострок, все тоже будет, ничего не знаю. Что ты на самом деле пужать меня выдумал?
2: Да я тебя не пугаю, я с тобой лаской.
3: Да хорошо, лаской, все тоже будет.
2: Да ведь если ты мне поможешь в этом деле, я не знаю, я тебе это 15 рублей тебе дам.
3: Ну, вот скажи скорей от каменного попа, железный прокол.
2: Не договаривай. Почтение, граноначальник.
3: Ну, а чего ж почтение? Я вон, видишь, как должно. Без шапки пред тобой.
2: Молчи.
3: Да, ну.
2: Слушай, иди сюда ко мне.
3: Ну,
2: вот что скажи. Что это ваши хозяйки с этим, с наркизом? Как они немножко того, что там,
3: ну,
2: я
3: да.
2: не знаю, как относятся они немножко, да?
3: Ну, да.
2: Слушай, часто, да?
3: Теперь почитай каждую ночь.
2: Ай-яй-яй, каждую ночь. Так слушай, как только они этого того немножечко, ну как это?
3: Сойдутся.
2: Да-да. А ты мне сейчас знак подай, закричи. Только никому не гугу, а то ведь знаешь.
3: Ну, а что я не знаю, что здесь.
2: Ну и ступай.
3: Ну и прощения прошу.
0: Исключительно важное значение в творческой жизни Хмелева имела его работа в пьесах советских драматургов. Особенно роль секретаря ревкома Пиклеванова в «Бронепоезде». Этот спектакль был поставлен к десятилетию советской власти. В распоряжении актера были две короткие сцены, написанные Всеволодом Ивановым скупо и глубоко. В них нужно было создать впечатляющий образ революционера. Пиклеванов скромно появлялся на сцене, говорил тихим голосом. Он казался замкнутым. Но за его внешней необщительностью скрывалась сосредоточенность, большой ум и душевная мягкость. Зритель узнавал в Пиклеванове настоящего большевика, человека железной воли, ясного и смелого ума. В 1930 году в инсценировке повести Достоевского «Дядюшкин сон» Хмелев сыграл роль князя К. Для этой роли Николай Павлович нашел необыкновенно острый внешний рисунок. Вот появляется старый, но молодящийся князь на верхней площадке лестницы. Он очень серьезен, подтянут и над чем-то напряженно размышляет. Оказывается, князь думает только о том, как бы ступить на ближайшую ступеньку, сохранив при этом равновесие и достойный вид. Глаза его блестят каким-то холодным, неживым блеском. Его жесты, порывистые и неуверенные, напоминают причудливые движения испорченного механизма. Он будто составлен из рычажков, шарниров. Князь неожиданно влюбляется, и роль приобретает трагикомический характер. Зрителям и смешно, и грустно было видеть, как в этой развалине затеплись живые чувства, как вспоминает князь свою бессмысленно прожитую жизнь. Хмелев создал сатирический образ отряхлевшего аристократа, но он не превратил эту роль в карикатуру. Он заставляет зрителя поверить, что его князь К – это не выдумка, не марионетка, а живой образ прошлого. Прослушайте сцену из спектакля художественного театра «Дядюшкин сон». В роли князя К. народный артист СССР Хмелев. В роли Москалевой народная артистка СССР Книппер Чехова.
4: Зачем вы губите себя, князь? Одумайтесь. Начните опять жить в обществе, меж людей. Поезжайте за границу, князь. В Италию, в Испанию. В Испанию, князь. У вас есть друзья, кликните их, они прибегут толпами. Я первая брошу мужа и пойду за вами. Если я была еще моложе и так же прекрасна, как моя дочь, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если бы вы этого захотели.
5: Ну да, и я уверен, вы были и, ну да, une charmante personne в свое время.
4: Мы живем в наших детях, князь.
5: Ну да.
4: Зина отвергла уже 7 предложений, не желая расставаться со мной.
5: Стало быть, и она поедет с вами, когда вы будете, ну да, сопровождать меня за границу. Ну да, в таком случае я непременно поеду. И если бы я мог льстить себя надеждой.
4: Ну, неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин?
5: Молодость
4: составляет красоту. Ну, разве Мария не полюбила старика Мазепу?
5: Ну, да.
4: И кто вам сказал, что вы старик?
5: Я не знаю.
4: Ну, появитесь где-нибудь теперь за границей, на водах, с молодой женой, с такой же красавицей, как моя Зина.
5: Да.
4: И вы увидите, какой это колоссальный будет эффект.
5: Ага, ну да.
4: Вы обломок аристократии. Она красавица из красавиц.
5: Да.
4: Да все воды сбегутся смотреть на вас. Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят в один голос.
5: Фельетоны, фельетоны это в газетах бывают, да. Это я еще помню. Но послушайте, милое дитя мое, если вы не устали, пожалуйста, спойте мне еще раз тот романс, который вы сейчас пели.

0: мое милое дитя, вы мне так много напомнили из того, что было, что давным-давно прошло. Да, я тогда думал, что все будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты с виконтессой. Вот этот самый романс. А теперь что? Ах, не знаю, что уже теперь.
1: Ах, князь.
0: Мабель Шатлен.
1: Ну, вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину.
0: Да безумие влюблен в нее. Жизнь готов отдать. И если бы я только мог надеяться предложить ей свое... Ну, поднимите-ка меня, что-то я слаб немножко. Если бы я мог только надеяться предложить ей, да, свое сердце.
1: Князь, вы предлагаете ей свою руку.
0: Ну,
1: вы
0: да,
1: хотите
0: да.
1: взять ее у меня, мою
0: взять?
1: Зину.
0: Да.
1: Мою милую Зину. Я не пущу тебя, Зина. Пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери. Она 9 раз отказывала, чтоб только не разлучаться со своей матерью. Но теперь мое сердце предчувствует разлуку.
0: Обожаю ее. Только теперь начинаю жить.
1: Зина, взгляни на этого человека. Это рыцарь средних веков.
0: Да.
1: Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь.
0: Ага.
1: Вы защитите ее от обиды. Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину.
0: Ну да, конечно, блеснет. Я вот только теперь начинаю жить. Я хочу, чтобы сейчас же была свадьба. Сию минуту, чтобы была свадьба. Я хочу послать в Духаново, там у меня есть бриллианты.
1: Ах.
0: Я хочу их положить к ее ногам.
1: Ох, какой пыл, какой восторг! И вы могли, князь, губить себя, удаляясь от света.
0: Ну, а что же мне делать было? Они меня хотели, в сумасшедший дом
1: посадить. Сумасшедший дом?
0: Да.
1: Ой, извергё низкое коварство, но за что же, за что?
0: За что, за что? Я сам не знаю, за что. Да, я, знаете ли, на бале был на каком-то, и какой-то анекдот им рассказал. А им не понравилось, и пошла история.
1: Неужели только за это?
0: Нет, не только за это. В карты потом еще играл я, с князем, с Петром, с Дементичем. И без 6 остался. У меня было на руках 2 короля и 3 дамы. Или вернее сказать, конечно, 2 дамы и 2 короля. Виноват. А 1 король был.
1: Больше не будет.
0: Конечно,
1: теперь
0: были.
1: Я буду подле вас, мой князь. Вы будете смотреть им прямо в лицо.
0: Я им буду смотреть прямо, в лицо.
1: Однако, Зина, он совсем раскис. Князь, вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения.
0: Да, я, знаете ли, хотел бы немножко полежать.
1: Да.
0: Ослаб.
2: Да. В 1935 году Николай Павлович Хмелев по собственной инициативе подготовил роль царя Федора из трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». Эту роль с самого основания МХАТ играл Москвин, создавший классический образ. Трактовка Хмелева отличалась от трактовки Москвина. Его исполнение отмечено большей суровостью. Трагедия Федора у Хмелева в его исторической обреченности. Жестокая действительность разбивает наивную надежду царя всех примирить, все сгладить своими усилиями, усилиями одного человека. Роль была показана Немировичу Данченко, который нашел ее интересной. Владимир Иванович начал работать с Хмелевым и многое изменил в спектакле в соответствии с новым замыслом. Образ царя Федора стал одним из лучших творений Хмелева. В 1936-37 годах Хмелев создает 3 образа врагов. Это Скроботов, Каринин, Сторожев. В этих образах актер соединил исключительную силу и беспощадность социальной характеристики с отточенностью внешней формы. И, как всегда у Хмелева, сложным психологическим содержанием. Первым из них был образ прокурора Скроботова в лучшем из горьковских спектаклей МХАТа «Враги». Хмелев рисует своего Скроботова человеком подчеркнуто элегантным. Злые глаза выдают его бездушие. Благопристойность прокурора – маска самого отвратительного цинизма. Он страшный и непримиримый враг революции. С холодной злобой преследует Скроботов рабочих, отыскивая убийцу своего брата, фабриканта. И не любовь к брату, в сущности, брат ему безразличен, а страх перед рабочими, его классовыми врагами, движет прокурором. Сейчас вы услышите сцену из спектакля МХАТ СССР имени Горького «Враги». Пьеса Алексея Максимовича Горького. В роли товарища прокурора Скроботова народный артист СССР Хмелев. В роли Татьяны Луговой народная артистка СССР Тарасова. Канун революции 1905 года. В ответ на справедливые требования рабочих хозяева закрыли фабрику. Кто-то из рабочих, возмущенный произволом, убивает директора Михаила Скроботова. Начались аресты. В числе арестованных жандармами конторщик фабрики, революционер Сенцов. Судьба арестованных тревожит Татьяну Луговую, которая гостит у своих родственников, владельцев фабрики. Она обращается к брату убитого, товарищу прокурора Скроботову, ведущему следствия.
3: Послушайте, кладбище законов. Как вас называет генерал?
0: А генерал не кажется мне остроумным человеком. Я бы не повторял его острот.
3: Я ошиблась. Он вас называет гроб законов. Что вас это сердит?
0: Нисколько. Просто я не расположен шутить.
3: Будто вы такой серьезный.
0: Напоминаю вам, что вчера убили моего брата.
3: А вам-то что до этого?
0: Что? То есть позвольте, как?
3: Ну, не надо никаких ужимов. Вам же не жалко брата. Вам никого не жалко. Как мне, например, смерть. То есть неожиданность смерти всегда действует на человека скверно. Но, уверяю вас, вам ни одной минуты не жалко брата. Настоящей, человеческой жалостью. Нет ее у вас.
0: Это интересно. Что же вы хотите от меня?
3: Скажите, вы не находите, что мы с вами родственные души? Нет? Напрасно. Я актриса, человек холодный, желающий всегда только одного – играть хорошую роль. Вы тоже хотите играть хорошую роль. И тоже бездушное существо. Скажите, вы хотите быть прокурором, а?
0: Я хочу, чтобы вы прекратили сейчас же все это.
3: Да, я не способна к дипломатии. Я шла к вам с целью. Я хотела быть с вами любезной, обворожительной. Но увидела вас и начала говорить вам дерзость. Я не знаю, вы почему-то всегда вызываете во мне чувство наговорить вам обидных слов. Все равно ходите вы, сидите, говорите. Или молча осуждаете людей. Да, я хотела вас спросить.
0: Догадываюсь, о чем.
3: Может быть. Ну что же, теперь это уже бесполезно.
0: Теперь, раньше, все равно. Господин Сенцов скомпрометирован очень сильно.
3: Вы чувствуете маленькое удовлетворение, говоря это мне?
0: Да, не скрою.
3: Вот видите, как как мы похожи друг на друга. Я тоже мелочная и злая.
4: Скажите, Сенцов всецело в ваших руках? Именно в ваших?
0: Конечно.
4: А если я вас попрошу освободить его?
0: А это не будет иметь успеха.
4: Даже если я вас очень попрошу.
0: Все равно удивляюсь вам.
4: Да? Почему?
0: Вы красавица. Вы женщина, несомненно, оригинального склада ума. И в вас чувствуется характер. Вы имеете десятки возможностей устроить свою жизнь великолепно. Роскошно и занимаетесь ничтожеством. Эксцентричность — болезнь, и всякого порядочного человека вы должны возмущать, кто ценит женщину, кто понимает красоту, он вам никогда не простит подобных выходок.
4: Итак, я осуждена. Увы. Сенцов тоже?
0: Вечером этот господин поедет у меня в тюрьму.
4: Решено?
0: Да.
4: Никаких уступок из любезности к даме? Не верю. Если бы я сильно захотела, вы отпустили бы Сенцова.
0: Попробуйте, попробуйте захотеть.
4: Не могу. Не умею. А все-таки скажите правду. Раз в жизни сказать правду, это не трудно. Вы отпустили бы?
0: Не знаю.
4: А я знаю. Какие мы с вами оба дряни.
0: Позвольте, есть, однако, вещи, которые нельзя даже простить и женщине, я бы сказал.
4: Ну, что там? Мы же одни, нас никто не слышит. Ведь я же имею право сказать вам и себе, что мы с вами...
0: Послушайте, я не хочу с вами говорить.
4: А все-таки вы цените эти ваши принципы ниже поцелуя женщины.
0: А я вам сказал, что не желаю с вами разговаривать.
4: Так уходите. Разве я вас держу?
2: Еще большей обличительной силы достигает Хмелев в роли Каренина в инсценировке романа Льва Толстого «Анна Каренина». Народная артистка Союза СССР Алла Константиновна Тарасова вспоминает о совместной работе с Хмелевым в этом спектакле.
5: Работа над спектаклем «Анна Каренина» была большим событием в нашей творческой жизни. Большинство моих сцен было связано с Карениным, Хмелевым. Помню, у него что-то не ладилось в работе над ролью. Он нервничал, сердился. И вот во время одной из таких репетиций Хмелев долго мрачно ходил по фойе и вдруг, найдя какую-то странную походку и посадку фигуры, весь преобразился. Медленно подошел к столу, где я сидела, и начал слова своей роли тем резким голосом и чеканной дикцией, которая так типична в этом образе. И я увидела не Хмелева, а Каренина. Как мне помнится, с этого момента роль пошла. Образ Каренина, созданный Хмелевым, незабываем. Играя с ним много раз, я всегда встречала на сцене не Хмелева, а Каренина. Настоящее перевоплощение было в этой роли. Его глаза, смотрящие не в мои глаза, а выше, в мой лоб, трудно забыть. Все движения, вся характерность внешнего образа слились с внутренней жизнью Каренина. Это поистине большое создание Хмелева.
2: О Каренине Толстой сказал ясно и точно: злая машина. Многие актеры, играя эту роль, сначала до конца изображают Каренина именно так. Хмелев тоже изобразил злую машину. Но его замысел роли был много сложнее и глубже. Он показал живого человека, превратившегося в злую машину. Хмелевское толкование Каренина обусловлено исторической правдой. Несмотря на бесконечную ненависть к своему герою, актер искал в нем такие свойства характера, которые бы говорили о Каренине как о человеке. Безжалостно разоблачал Хмелев этого бюрократа. Даже с близкими, даже с самим собой Каренин Хмелев говорил, подчеркивая слова, как будто диктуя законопроект или указ. И только в одной сцене примирения с женой Каренин поднимается для человеческого благородства. Но не жалость к Анне, а собственные муки заставили его встать на колени, заливаться слезами. Анна выздоровела, и мы снова видим прежнего Каренина, холодного и черствого, еще более злого и мстительного, чем прежде. Снова завертелись колесики злой машины, и бессердечие Каренина стало еще более чудовищным. Так играл эту роль Хмелев, вложив в нее свою ненависть советского художника к миру Карениных. Это был образец современного истолкования классического образа.

0: Москву мы всегда приезжаем с волнением и с большим удовольствием. С волнением, потому что это всегда ответственно и почетно. И вот сколько мы объездили городов на гастролях, такой горячностью, как в Москве, нас нигде не встречают. Это всегда приятно, публика разная, и реакции зрительские разные, и восприятия разные, но в Москве зритель чрезвычайно театрален и горяч.
1: Вы заняты почти во всех спектаклях, которые будете показывать москвичам, показали в течение недельных гастролей здесь. Роли у вас очень разноплановые, начиная от Альдонса вдоль Синеи Тобосской, такой яркой, озорной, и кончая ролью деловой, серьезной женщины нашей современницы, судьи Ковалевой. А между ними ряд других образов, очень насыщенных драматургически, интеллектуально, эмоционально. Что же является той основой, на которой вы каждый раз строите мир своей героини?
0: Роли разные, и естественно, что я подхожу к ним каждый раз с разных позиций. Но неизбежно, исходя из своей жизненной установки и своего понимания справедливости, добра, именно из собственных ощущений жизни. А каждая роль требует определенного отношения. В одном случае это позиция человеческая, в другом случае позиция гражданская.
1: Вы привезли показать москвичам спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». И хотя в программе спектакля написано, что это обыкновенная история в двух частях, происшедшая в обыкновенном городе с обыкновенным мальчиком, тем не менее малыш, которого вы играете, он не совсем обыкновенный. Он фантазер, живет в сказочном мире, с одной стороны, но вместе с тем очень реалистичен. Настоящий живой малыш, озорной, деятельный, смелый, наблюдательный, как большинство детей, добрый. Из каких внутренних побуждений, что ли, исходили вы, когда готовили эту роль?
0: Я же была когда-то маленькой, я еще кое-что помню из этого периода моей жизни. А кроме того, у меня подрастает дочь, она для меня достаточно богатый материал для наблюдений. А потом я наблюдаю за зрительным залом, вижу, как зрители на детском спектакле, даже если он идет вечером, любят погрузиться в атмосферу детства. И нам, актерам, это тоже не чуждо. Мы тоже люди, тоже любим вспомнить детство и погрузиться в эту чистую атмосферу. Поэтому эти роли доставляют особенную радость. Взрослому зрительному залу взрослые обожают, когда им напоминают их детство и дают им возможность окунуться в чистоту.
2: Вернуться в детство.
0: Вернуться в детство.
3: Алиса Бруновна, почти во всех спектаклях, в которых вы играете, вы поете. Я так полагаю, что вы очень любите и музыку, и пение, и с удовольствием это делаете.
0: Наш театр увлечен музыкальными спектаклями и музыкой, которая насыщает спектакль. Мы считаем, что это только помогает раскрытию нашего актерского и человеческого отношения к тому, что происходит на сцене, помогает выявлению подтекстов и эмоционально зажигает и нас, актеров, и зал. Музыка вообще одно из самых высочайших искусств. И если в какой-то мере это обогащает драматическое действие, если музыкальные вставки в спектакль исходят из драматического действия, из образа, то именно с этих позиций они и существуют в спектакле, и звучат. Я думаю, что, наверное, на самостоятельное пение я бы никогда не решилась. Я имею в виду концертное пение, потому что в тот момент, когда я пою в театре, я защищена образом, защищена действием драматическим. И мне зритель простит некоторое вокальное несовершенство, если мне удастся насытить эмоции характера, который я играю.

0: Здравствуйте, друзья.
1: Приветствуем вас. Знаете, что я придумал?
0: Нет.
1: Давайте сегодня разделим наши обязанности. Я буду отвечать за музыкальную часть, а вы за юмористическую прозу.
0: А что, можно попробовать? Ну, а поскольку мы обычно открываем нашу передачу песней, то сейчас, уважаемый ведущий, дело за вами.
1: Что ж, я к работе готов. Вот, смотрите. Я тут отобрал несколько песен. Остается лишь решить, какую именно из них нам сейчас послушать.
2: Значит, мы можем предложить. А на недельку до второго я уеду в Комарово.
1: Прекрасно, прекрасно. А можно, знаете, и вот эту песню помочь?
2: Да-да, да. Мы купили пиани, сколько клавиш у него.
1: Прекрасно, спасибо.
0: Не обижайтесь, не обижайтесь, дорогие друзья. Но я почему-то сейчас вспомнила шуточное определение из сатирической энциклопедии журнала «Крокодил». Солист – это человек, способный перекричать хор. Послушайте, а нельзя ли нам открыть нашу передачу песни? Ну, как бы это сформулировать?
1: Ну,
0: в общем, нельзя ли нам сделать так, чтобы пели не вы, а?
1: Мы поняли, поняли. Между прочим, мы вовсе и не собирались вступать в соревнования с артистом театра и кино Игорем Скляром. А напомнили мы эти песни из его репертуара лишь потому, что многие радиослушатели в своих письмах просят нас повторить. Вот, пожалуйста, письмо от студентов Ленинградского университета. Читаю. Обязательно включите в свою передачу одну из песен в исполнении Игоря Скляра. Любую на ваш вкус. Они нам все нравятся. Ну, что будем делать?
0: Но если право выбора радиослушатели предоставили нам, то, может быть, мы послушаем сейчас одну из последних музыкальных записей этого артиста. Песню композитора Эдуарда Ханка и поэта Ильи Резника. «Кинематограф».
1: С удовольствием. Вот эта запись.
3: Я пришел в кинематограф.

внутри, да все огнем горит. Но проходит день и снова джазовый звенит трубою, одиноким волком вою.

0: губам.
1: А люби вздыхаю тяжко. Ой. Говорю за всех в мультяшках. Приготовились? Начали.

0: Ну, а теперь ваша очередь, уважаемые ведущие. Действуйте.
1: А вы?
0: А мне остается роль зрителя. Ведь сейчас в нашей программе должен прозвучать юмористический рассказ. Это уж по вашей части. Да. А я, как ответственный за музыку в передаче, в данный момент абсолютно свободен.
1: Ну, раз вы сейчас ничем не заняты, то я вас прошу, пока я буду объявлять автора и название рассказа, пригласить в студию актеров. Они репетируют фойе перед студией.
0: Задание понятно. Приступаю к его выполнению. Словом, я побежал.
1: Итак, нашу передачу продолжает сатирический рассказ Евгения Обухова «Спецобслуживание». А вот и наши коллеги-артисты. Они-то, друзья, и познакомят вас с совершенно новой формой обслуживания клиентов в одном швейном ателье.
2: Милости просим. Пожалуйста, заходите в любую кабинку, снимем мерочку.
3: Мастер любезно расшаркался. Шестеро клиентов поблагодарили его и прошли в зал ателье.
4: «Хорошо тут у них!»
3: – громко сказал первый.
0: «Ай, уютно!»
3: – добавил второй.
5: «А сколько раз прихожу, так обслуживают, уходить не хочется!»
3: – воскликнула третья, осторожно присев на обшарпанный стул возле стола приемщика.
6: «Что и говорить, умеют угодить клиенту!»
3: – согласился четвертый. Помолчали, прошло время.
4: «Отдыхаешь тут душой! Обслуживание высшего разряда! Здесь бы только конкурсы «А ну-ка, девушки!» проводить!»
3: Провозгласил пятый.
6: «Администратор! Прошу вас срочно книгу предложений и благодарностей! Разумеется, после того, как она освободится у других клиентов!»
3: Помолчали. Прошло время. Наконец, покрутившись возле примерочных кабин, гости поднялись и стали дружно скандировать.
7: «Спасибо! Спасибо!»
3: Когда затихло эхо, первый из пришедших обратился к заведующему ателье.
8: «Ну как, Петрович, все в порядке?»
9: «Нормально, нормально», —
3: закивал тот.
9: «Больше вас не задерживаем. Репетиция прошла великолепно. Значит, так и будем действовать. Сегодня после перерыва вы наши клиенты. И как только появятся члены проверочной комиссии, начинайте. Ну, не подкачайте уж».
10: «Ну, обижаешь, Петрович», —
3: заулыбался первый.
10: «У нас, братец ты мой, надежный, как в госстрахе. Нынче у вас проверка. Мы к вам в швейное ателье придем с благодарностью. Завтра у нас ревизия. Вы к нам в столовую зайдете пообедать, проявив восторг по поводу обслуживания. Главное помнить, при нашей специфике клиент всегда прав».

0: умеете ли вы танцевать танго?
1: Да почему вы об этом спрашиваете?
0: Об этом спрашиваю не я, а известная певица из Германской Демократической Республики Дагмар Фредерик. И сама же в своей песне «Умеете ли вы танцевать танго?» отвечает на этот вопрос. Танго танцуют все, потому что это лучший танец на свете.

0: Что у нас на очереди?
1: Новые стихи.
0: Прекрасно. Что-что, а стихи я готов слушать с утра и до вечера. Читайте, пожалуйста.
1: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку? Любу знают все.
0: Ничего не понимаю. Вы обещали познакомить нас с новинкой, а читаете всем известные стихи Агнии Барто.
1: Все дело в том, что эти хрестоматийные строки вполне могут быть эпиграфом к новому шуточному стихотворению Анатолия Князева про бабушек, дедушек и четвертый класс. Правда, в этом стихотворении и ситуация другая, и ребята другие, но вот мысль та же.
0: В таком случае их стоит послушать.
1: Безусловно.
2: Стройным, бодрым, загорелым, холостых не тратя фраз, на подмогу престарелым вышел наш четвертый класс. И сказал Сережа Томе:
3: я жалеть не стану сил, двух старушек в нашем доме взять решил я на буксир.
2: Мы трудились, словно пчелки, позабыв про выходной. Нам попались две девчонки, а старушки ни одной.
3: Видел я, как мимо сквера, каблуки вздымая ввысь, два румяных пионера за старушками гнались.
2: Все подшифные старушки заперлись в свои избушки. Все старушки, вот беда, разбежались, кто куда. За старушками гоняться надоело вскоре нам. И пришел домой Сережа и улегся на диван.
3: Бабушка,
2: сказал он басом,
3: сбегай поскорей за квасом.
2: Тома бабушке сказала:
4: ты мне платье постирала? Принеси-ка нам покушать. Надо нам скорее прилечь. Для подшефных, для старушек нужно силы поберечь.
0: Ну что, можно включать магнитофон?
1: Подождите, куда вы так торопитесь? Вы еще даже не сообщили, что за пленку вы поставили на магнитофон.
0: Извините, но мне самому так хочется поскорее услышать эту песню, что я даже забыл о том, что я не просто слушатель, а ответственный.

счастливым быть, как счастливым быть, я могу вам дать совет. Надо полюбить, просто полюбить, вот и весь секрет. Рядом мы идем, воздухом одним дышим, под одним зонтом, словно под одной крышей. Как счастливым быть, как счастливым быть, я могу вам дать совет. Надо полюбить, просто полюбить, вот и весь секрет. Дождик вдруг прошел, в небе разошлись тучи. Было хорошо,

0: Интересное дело. Время объявлять очередной рассказ, а ведущая, ответственная за юмористическую прозу, исчезла. Вроде только что была здесь, и вот, пожалуйста, в студии, кроме меня, никого нет. Как же быть? Надо срочно что-то предпринимать. Но что?
1: Не нужно ничего предпринимать. Все в полном порядке.
0: О, хорошенький порядочек. Оставили меня здесь одного, а сами куда-то убежали.
1: Никуда я не убегала. Просто я вместе с другими артистами участвую в рассказе писателя Льва Новожжёнова «Умелец». И пока звучала песня, мы, так сказать, устроили генеральную репетицию.
0: Ну и как? Репетиция прошла успешно?
1: Во всяком случае, мы готовы вынести нашу работу на суд радиослушателей.
0: Тогда пусть эта веселая музыка сыграет роль... третьего театрального звонка.
2: Чего я не умею, так это завязывать галстуки. Поэтому каждый раз, сталкиваясь с этой проблемой, я вынужден прибегать к помощи Анатолия Андреевича Силина. Благо, поднялся на два этажа выше, и я у него. «Дома?» – спрашиваю я у добрейшей Ольги Степановны.
3: «Отдыхает после обеда»,
2: – сообщает жена моего соседа. «Ну, тогда я попозже зайду». Но тут из комнаты раздается недовольный голос.
4: «Кто там еще?»
3: «Юра пришел»,
2: – говорит Ольга Степановна.
4: «Впусти!»
2: – приказывает голос. Я вхожу и вижу возлежащего на диване Анатолия Андреевича.
4: «Ну?»
2: – спрашивает он. «Ну, галстук», говорю я, показывая галстук.
4: «В гости, что ли, собрался?»
2: «В гости».
4: «А вот не буду завязывать, и все».
2: Вдруг заявляет Анатолий Андреевич. Он, как и всякий настоящий художник, должен немного покапризничать.
3: «К нему как к человеку, а он...»
2: Возмущенно, говорит Ольга Степановна.
4: «У меня, может, настроения нет. Может, у меня не быть настроения?»
3: «Ну, какое еще тут настроение нужно?»
2: Спрашивает Ольга Степановна.
4: «Молчи, женщина! Я самому товарищу Спиридонову галстук завязывал, заслуженному артисту республики. Мой узел по телевизору крупным планом показывали».
2: Я чувствую, что наступила минута, когда мне нужно вмешаться. «Так как Анатолий Андреевич завязывает, никто не завяжет», вставляю я.
4: «О, юноша и тот понимает»,
2: говорит Анатолий Андреевич.
4: «А ты чего мучаешься?»
2: Обращается он ко мне.
4: «Не умеешь завязывать? Давно бы купил себе галстук-бабочку и дело с концом».
2: Я понимаю, что здесь кроется подвох. Анатолий Андреевич терпеть не может галстуки-бабочки. Да я, Анатолий Андреевич, на эти бабочки и смотреть не могу. Будь моя воля, я бы эти бабочки... Взгляд моего соседа смягчается.
4: «Или как некоторые из нынешней молодежи, ворот нараспашку и пошел».
2: «Я не такой! Честное слово, я не такой!»
4: «Знаю, что не такой, иначе я с тобой и разговаривать не стал бы. Ну, давай сюда свой галстук».
2: Не успеваю и глазом моргнуть. Галстук украшает великолепный узел. Лицо Анатолия Андреевича озарено светом вдохновения, и в эту минуту это лицо творца.

0: И как это у вас получается? Не скрываю я своего восхищения.
1: Сам не знаю. Это от рождения. Дар, как говорится, природы. Ольга, не слышишь, что ли, звонят?
2: Сын Спиридоновых пришел.
0: Докладывает Ольга Степановна.
2: Отец прислал, просит галстук завязать. И чтобы узел потоньше.
1: Будто я не знаю, какой узел нужно. Учить меня вздумали.

0: Уважаемые коллеги, прошу вас не расходиться. Я сейчас приглашу в студию всех остальных участников передачи, и мы вместе расскажем радиослушателям несколько забавных микроисторий.
1: А я могу к вам присоединиться?
0: Конечно. Итак, товарищи артисты, все в сборе?
2: Да, конечно.
0: Тогда будем считать традиционную рубрику нашей передачи «Веселая мозаика» открытой.
3: С великим трудом студент завершил свой письменный экзамен и в конце приписал:
4: «Профессор, если вы пошлете мои ответы в юмористическую газету, поделитесь, пожалуйста, гонораром». Какое сегодня число, профессор?
5: Не стоит обращать на это внимание.
4: Да, но я хочу, чтобы хоть что-то было правильно написано в моей работе.
6: Студент, заканчивая письмо другу, написал:
4: «Я бы послал тебе те 5 рублей, которые должен, но я уже запечатал конверт».
5: Алло, это мастерская по ремонту телевизоров? Готов ли мой аппарат?
7: Когда вы его привезли?
5: 26 января.
7: Какого года?
4: Четырехлетний мальчик просится к отцу на ручки.
8: Папочка, мне гораздо легче идти, когда ты меня несешь.
0: На перекрестке регулировщик остановил автомашину и спросил водителя:
9: «Вы любите водить машину?»
4: «Очень люблю».
9: «Так почему же не научитесь?»
10: Пани Елена рассказывает, как ее оштрафовали, когда она была за рулем.
0: «А за что?» –
10: поинтересовалась одна из ее подруг.
0: «Да якобы я превысила 60.
11: О, боже, уже и за возраст штрафуют».
6: В справочное бюро большого универмага заходит ребенок.
8: «Скоро к вам прибежит одна женщина, которая будет горько плакать и говорит, что она потеряла ребенка. Успокойте ее и скажите, что она может найти меня на 4-м этаже в отделе

0: Ну что ж, уважаемый ведущий, вам осталось объявить песню, которая завершит нашу сегодняшнюю передачу. Конечно, хотелось бы, чтобы сейчас прозвучала песня, которая бы доставила несколько приятных минут многим и многим нашим радиослушателям.
1: Есть такая песня. Недавно в одной из наших передач мы познакомили слушателей с новой работой композитора Евгения Мартынова, шуточной песней «Невеста». И сразу же в редакцию посыпались письма с просьбами повторить ее. Вот сегодня мы это и сделаем. У микрофона...
0: У микрофона композитор Евгений Мартынов.

0: Вы слушали очередной выпуск передачи «С улыбкой», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио.
1: Вели передачу Виктория Рябко
0: и Всеволод Ларионов.
1: Режиссер Клена Белявская.
0: Музыкальный редактор Эра Куденко.
1: Редактор Регина Дубовицкая.

Предлагаем вашему вниманию музыкальную программу «После полуночи» с участием артистов зарубежной эстрады Майи Катрин Фричи, Сони Лумме, Алиции Маевской, Мирослава Жбирки, Энрико Руджери и ансамбля «Арнольдс».

открывает нашу программу Майя Катрин Фричи, Германская Демократическая Республика. Она исполнит песню Хартмута Шульца Герлаха «Друг мой, друг».

Альбом. Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал: «Ваше превосходительство, движимый и тронутый всей душой вашим долголетним начальничеством и отеческими попечениями, более чем в продолжении целых 10 лет, — подсказал Закусин, — более чем в продолжении целых 10 лет мы, ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для нас того день подносим вашему превосходительству в знак нашего уважения и глубокой благодарности вот этот альбом с нашими портретами, и желаем еще долго-долго в продолжении вашей знаменательной жизни, чтобы вы не оставляли нас своими отеческими попечениями на пути правды и прогресса», — добавил Закусин, вытерев со лба мгновенно выступивший пот. Ему, очевидно, очень хотелось говорить, и, по всей вероятности, у него была готова речь. «И да развивается, — кончил он, — ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного самосознания». По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза. «Господа, — сказал он дрожащим голосом, — я не ожидал, никак не думал, что вы будете праздновать мой скромный юбилей. Я тронут, даже весьма. Этой минуты я не забуду до самой могилы. И верьте, верьте, друзья мои, что если кто желал вам счастья, так это я. Ну, если что и было, то для вашей же пользы. Жмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести, даже побледнел от восторга. Затем начальник сделал рукой знак, означавший, что от волнения он не может говорить, и заплакал, как будто ему не дарили дорогого альбома, а наоборот отнимали. Затем, немного успокоившись и сказав еще несколько прочувственных слов и дав пожать всем свою руку, он при громких радостных криках спустился вниз, сел в карету и, провожаемый благословениями, уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди наплыв доселе неизведанных радостных чувств и еще раз заплакал. Дома ожидали его новые радости. Там его жена, друзья, знакомые устроили ему такую овацию, что он действительно подумал, что он принес отечеству очень много пользы, и что не будь его, отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий, слез, но, одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так близко к сердцу. «Господа, — сказал он перед десертом, — 3 часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится пережить человеку, который служит, так сказать, не в форме, не букве, а долгу. Я на продолжении всей своей знаменательной жизни непрестанно держался принципа: не публика для нас, а мы для публики. И вот теперь я удовлетворен. Мои друзья, мои подчиненные поднесли мне альбом. Вот». Праздничные физиономии потянулись к альбому и стали его рассматривать. «О, а альбом хорошенький, — сказала дочь Жмыхова Оля. — Ну, я думаю, 50 рублей стоит. Ты, папка, отдай мне этот альбом. Какой хорошенький, я его спрячу». После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату
и спрятала его в стол. На другой день она вынула из альбома чиновников и побросала их на пол, а вместо них вставила своих институтских подруг. Праздничные вицмундиры уступили место белым пелеринам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил им одежды красной краской, без усов нарисовал зеленые усы, а без бородом коричневые бороды. Когда уже нечего было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатиков. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес в кабинет к отцу: «Папа, монумент, погляди!» Жмыхов захохотал, покачнулся и поцеловал в засос Колину щечку. «Ну иди, иди, шалун, покажи маме, пусть и она посмотрит».

нас многие думают, что художники – это живописцы да скульпторы. И то такие, которые удостоены этого звания академией. А других не хотят и за художников почитать. Так начинает свой рассказ о крепостном парикмахере-тупейщике и крепостной актрисе Николай Семенович Лесков.

Нашего брата нянчила высокая, сухая, но стройная старушка, которую звали Любовь Анисимовна. Она была из прежних актрис бывшего Орловского театра графа Каменского. Она была безгранично честна, кратка, сентиментальна, любила в жизни трагическое и иногда запевала. Она нас водила гулять на кладбище, садилась здесь всегда на одну простую могилу с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала. Тут я от нее и услыхал историю тупейного художника.

Он был собрат нашей няни по театру. Разница была в том, что она представляла на сцене и танцевала танцы, а он был тупейный художник, то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа рисовал и причесывал. Но это не был простой банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с идеями. Словом, художник. Лучше его, по словам Любовь Анисимовны, никто не мог сделать в лице воображение. Аркадий рисовал и причесывал одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер. А Аркадий, если иногда и ходил на мужскую половину, то только в таком случае, когда сам граф приказывал отрисовать ему кого-нибудь в очень благородном виде. Главная особенность гримировального туше этого художника заключалась в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения. «Призовут его, бывало, — говорила Любовь Анисимовна, — и скажут, надо, чтобы в лице такое-то и такое-то воображение было. Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собой стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И сам в это время всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать, невозможно. Носик тоненький, гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался. Так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака. Словом, тупейный художник был красавец и всем нравился. Сам граф его тоже любил, ото всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости. Ни за что не хотел, чтобы Аркадий, кроме его, кого остриг, обрил, причесал, и для того всегда держал его при своей уборной. И кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода. Сам же граф, по словам Любовь Анисимовны, был так страшно нехорош через свое всегдашнее зление, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий умел и этому зверообразию придать хоть на время такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то гораздо многих важней показывался. А было тогда Аркадию лет за 25, а Любовь Анисимовне 19-й год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что обычно в таковые годы случается. То есть они полюбили друг друга. Но говорить о своих чувствах они не могли, иначе как далекими намеками при всех во время гримировки. Свидания же с глазу на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы. «Нас, актрис, — говорила Любовь Анисимовна, — берегли в таком же роде, как у знатных господ кормилец берегут. При нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети. И если, помилуй Бог, с которую бы из нас что бы случилось, у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство. Завет целомудрия мог нарушать только сам, тот, кто его уставил.

И в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского. Граф тогда к себе в театр всю знать пригласил, мест за деньги не продавали, и спектакль поставили самый лучший. Любовь Анисимовна должна была и петь в «Потпурри», и танцевать китайскую огородницу, а тут еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть роль герцогини де Бурблян. Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому. Тут, говорила Любовь Анисимовна, я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощения просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые. И Аркадий их убирал за гляденье. Граф очень обрадовался неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что Люба роли не испортит, ответил: «За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня комариновые серьги». Комариновые же серьги был у них подарок, и лестный, и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенной на краткий миг в одолиске владыки. Вскоре за этим, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра в невинном виде святой Цицилии и во всем белом, в венке, и с лилией в руках, символизированную инессанс, невинность, доставляли на графскую половину. Это говорила няня: «По твоему возрасту непонятно, а было это самое ужасное, в особенности для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать, серьги бросила на стол, а сама плачу, и того, как вечером представлять буду, уже и подумать не могу». А в эти самые роковые часы и другое, тоже роковое и искусительное дело, подкралось и к Аркадию. Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже. И давно в деревне жил, и формы не надевал, и не брился, потому что все лицо у него в буграх заросло. Тут же, при таком особенном случае, нужно было примундириться и всего себя самого в порядок привести и в военное воображение, которое требовалось по форме. Приезжает он в Орел. Позвал к себе городских цирюльников и говорит: «Кто из вас может сделать меня наподобие моего брата графа Каменского, тому я 2 золотых даю, а на того, кто обрежет, вот на стол 2 пистолета кладу. Хорошо сделаешь, бери золото и уходи. А если обрежешь 1 прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь, то сейчас убью». А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом. В Орле тогда городских цирюльников мало было. Да и те все больше только с тазиками по баням ходили, рожки да пиявки ставить. Они фантазии ни вкуса не имели. Они сами это понимали, и все отказались преображать Каменского. «Бог с тобой, — думают, — и с твоими деньгами. Мы, — говорят, — этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронств недостойны. Да у нас и бритов таких нет. У нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может». Граф велел выгнать городских цирюльников по шеям, а сам приезжает к старшему брату и говорит: «Так и так, брат, я к тебе с большой моею просьбою. Отпусти мне перед вечером своего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирюльники этого не умеют». Граф говорит брату: «Здешние цирюльники, разумеется, гад.

радость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что пока я жив, Аркашка никого, кроме меня, убирать не станет. Как же ты думаешь, разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить? Тот говорит, а почему нет? Ты постановил, ты и отменишь. Граф-хозяин отвечает, что для него эдкое суждение даже странно. После того, говорит, как я сам так поступать начну. Что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил. И все это знают. И зато ему содержание всех лучше. А если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, своим искусством тронется, я его запорю и в солдаты отдам. Брат говорит графу, что-нибудь одно, или запоришь, или в солдаты отдашь, а во двое вместе это не сделаешь. Хорошо, говорит граф, пусть по-твоему. Не запорю до смерти, так до полусмерти и потом сдам. И это, говорит, твое последнее слово, брат? Да, последнее. И в этом только все дело? Да, в этом. Ну, в таком разе и прекрасно. А то я подумал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты своего слова и не меняй. А пришли Аркашку ко мне, пуделя моего остричь. А там уж мое дело, что он сделает. Графу неловко было от этого отказаться. Хорошо, говорит, пуделя остричь, я его пришлю. Ну, мне только и надо. Пожал графу руку и уехал. А было это время перед вечером, в сумерки зимой, когда огни зажигают. Граф призвал к себе Аркадия и говорит, «Вступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя». Аркадий спрашивает, «Только ли всего будет приказание?» «Ничего больше, — говорит граф, — но поскорее возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цицилией». Аркадий Ильич пошатнулся. Граф говорит, что это с тобой? Аркадий отвечает, виноват, на ковре оступился. Граф намекнул, смотри, к добру ли это. А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно быть добру или худу. Услыхал, что меня велено святой Цицилии убирать, и, словно ничего не видя, не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел. Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены, и опять два пистолета рядом, и тут уже не два золотых, а 10. И пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями. Графов брат говорит, пуделя у меня никакого нет, а вот что мне нужно. Сделай мне туалет в самой отважной мине и получай 10 золотых. А если обрежешь, убью. Аркадий посмотрел, посмотрел. И вдруг Господь его знает, что с ним сделалось. Стал графова брата и стричь, и брить, в одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман сыпал и говорит, прощайте. И с тем бросился вон, и пришел в театр как раз в свое время, и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как один локон мне завьет, и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет, не бойся, увезу.

0: спектакль хорошо шел. Потому что мы все как каменные были приучены и к страху, и к мучительству. Что на сердце не есть, а свое исполнение делали так, что ничего и не заметно. Со сцены видели и графа, и его брата, оба один на другого похожи. За кулисы пришли, даже отличить трудно. Только наш тихий-притихий, будто сдобрившись, это у него всегда бывало перед самой большой лютостью. И мы все млеем и крестимся. Господи, помилуй и спаси, на кого его зверство обрушится? А нам, про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно. Но, разумеется, сам Аркадий понимал, что ему не быть прощадой, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухменна и расслышала. Он сказал: «Я тебе как брат советую, ты его бойся, когда он бритвой бреет». Наш только тихо усмехнулся. Кажется, что-то и сам Аркадий слышал, потому что, когда стал меня к последнему представлению герцогини убирать, так чего никогда с ним не бывало, столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал: «Тробоку, тробоку», и лишнее щеточкой с меня счистил. А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цицилии. Одно эдакое белое, просто без рукавов, а только на плечах узелками подхвачено. Терпеть мы этого убора не могли. Ну, а потом идет Аркадий, мне голову причесать в невинный фасон, как на картинках обозначено у святой Цицилии, и тоненький венец обручиком закрепить. И видит Аркадий, у дверей моей коморочки стоят 6 человек. Это значит, как он только убравши меня назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и везти куда-нибудь на мучительство. А мучительства у нас были такие, что лучше 100 раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крючком скрячивали и заворачивали. Все это было. Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделал, потому что он как вскочил в мою коморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно и вышиб. И больше я уже ничего и не помню. Стала я в себя приходить от того, что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, я завернута вся в шубе, волчьей или медвежьей. А в круг тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня 2 человека в кучке на широких санях сидят. Один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет. И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидании. Понимаю только: гонят, гонят, гони, гони, и больше ничего. Аркадий Ильич заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит: «Любушка, голубушка, за нами гонятся. Согласна ли умереть, если не уйдем?» Я отвечала, что даже с радостью согласна. Надеялся он в турецкий Хрущук уйти, куда тогда много наших людей от Каменского бежали. И вдруг тут по льду мы через какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело, и собаки залаяли, а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их. И мы с Аркадием в снег вывалились, а он и сани, и лошади, все с глаз пропало. Аркадий говорит: «Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, и он нас не знает. Он с тем за 3 золотых и нанялся, чтоб тебя увезть, а ему бы душу свою спасти. Теперь над нами будь воля Божья. Вот село Сухая Орлица. Тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы справляет и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает. А к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся. Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый. Одного зуба в переднем строю нет. И жена у него, старушка старенькая, огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись. Спасите, дайте обогреться, спрячьте до вечера. А батюшка спрашивает, а что вы, светы мои, со сносом или просто беглые? Аркадий говорит, ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет, и нас не найдут. А с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете. А если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся. Тот говорит, нет, отчего же не могу? Я могу. Чего еще там Хрущук весть? Давай за все вместе 5 золотых, я вас здесь окручу. И Аркадий подал ему 5 золотых, а я вынула из ушей комариновые серьги и отдала матушке. Священник взял и сказал, «Ох, светы мои, все бы это ничего, не таких случалось мне кручивал. Одно нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне лютости его страшно. Ну да пусть что Бог даст, то и будет. Прибавьте еще лобанчик, хоть обрезанный, и прячьтесь». Аркадий дал ему 6-й червонец, полный, а он тогда и говорит своей попадье, «Что ж ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно, она вся как голая». А потом хотел нас в церковь отвезти и там сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим у двери кто-то звяк в кольцо. У нас сердца у обоих и замерли, а батюшка шепнул Аркадию, «Ну, Свет, в сундук с ризами вам, видно, теперь не попасть, а полезай-ка скорее под перину». А мне говорит, «А ты, Свет, вот сюда». Взял, да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ себе в карман положил, и пошел приезжим дверь открывать. А их слышно народу много, и кое у дверей стоят, а 2 человека уже снаружи в окна смотрят.
1: Вошло 7 человек погони, все из графских охотников, с кистенями и сарапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними 8-й, графский дворецкий в длинной волчьей шубе с высоким козырем. Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропилейный, решетчатый, старый тонкую кисейкую затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно. А старичок-священник срабел, что ли, что дело плохо. Весь трясется перед дворецким, крестится, а сам кричит скоренько. «Ой, светы мои! Ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего вы ищете, только я тут перед светлым графом ни в чем не виноват. Ей право не виноват, ей не виноват». А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта. Пропала я, думаю, видя, как он это чудо делает. Дворецкий это тоже увидал и говорит... Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов. А поп опять замахал рукой. Ой, светы мои, ой, ясненькие, простите, не взыскивайте. Я позабыл, где ключ положил. Ей позабыл, ей позабыл. А с тем все себя другой рукой по карману гладит. Дворецкий и это чудо опять заметил. И ключ у него из кармана достал и меня отпер. Вылезай, говорит соколка, а сокол твой нам теперь сам скажется. Аркаша уже и сказался. Сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит. Да, говорит, видно, нечего делать. Ваша взяла. Везите меня на терзание. Но она ни в чем не повинна. Я ее силой умчал. А к попу обернулся, да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул. Тот говорит, светы мои, видите, какое еще над саном моим и над верностью поругание, доложите про это пресветлому графу. А дворецкий ему отвечает, ничего, не беспокойся, все это ему причтется. И велел нас с Аркадием выводить. Рассадились мы все на 3 саней. На передней связанного Аркадия с охотниками, а меня под такой уже охраной повезли на задних, а на средних за лишние люди поехали. Народ, где нас не встретит, все расступается. Думают, может быть, свадьба. Очень скоро доскакали, и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли. А меня взяли в свое прежнее место, и все с допроса на допрос брали, сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась. Я всем говорю, ах, даже нисколечко. Тут, что мне верно, было на роду назначено не смелым, а с постылом, той судьбы я не минула. А придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтоб поплакать свое несчастье, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны. У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились. И оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь-сатана надоумил их жестоких, чтоб терзать им Аркашу под моим покойцем. Как почуяла я, что это его терзают, и бросилась, в дверь ударилась, чтоб к нему бежать, а дверь заперта. Сама не знаю, что сделать хотела, и упала, а на полу еще слышней. И ни ножа, ни гвоздя, ничего нет, на чем можно как-нибудь кончиться. Я взяла, да своей же косой замоталась, обвела горло, да все крутила, крутила, и слышать стало только звон в ушах, а в глазах круги, и замерла. А стала уж я опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе. И телятки тут были. Много теляточек, штук больше 8. Такие ласковые. Придет и холодными губами руку лижет, думает, мать сосет. И оттого и проснулась, что щекотно стало. Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина. Пожилая, высокая, вся в синей пестреди и пестрединым чистым платком повязана. А лицо ласковое. Женщина эта заметила, что я в признак пришла, и обласкала меня, и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе. Пестрединая старуха, у которой опозналась Любовь Анисина, была очень добрая, а звали ее Драсида. Она как убралась и перед вечером, продолжала няня, сама мне постельку из свежей соломки сделала, так распушила мягко, как пуховичок, и говорит: я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрить носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай Бог о том вспомнить. А тебе скажу, не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала, но только вот этого ужасного плакона берегись. И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает. Я спрашиваю, что это? А она отвечает, это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения. Я говорю, дай мне забвенного яду, я все забыть хочу. А она говорит, не пей, это водка. Я с собой не совладала раз, выпила, добрые люди мне дали. Теперь я не могу, надо мне это. А ты не пей, а меня не суди, что я пососу. Очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение. Его Господь уж от тиранства избавил. Я так и вскрикнула, умер. Да за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы, белые, что это? Она мне говорит, не пужайся, не пужайся,
0: Это твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали. А он жив, и ото всего тиранства спасен. Граф ему такую милость сделал, какой никому и не было. Она подошла ко мне, к моей постели, и рассказала, что граф Аркадий после наказания к себе призывал, и сказал: ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость. Я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за то, что ты брата моего графа и дворянина с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою. Я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтоб тебя сейчас прям на войну послали, и ты не будешь служить в простых солдатах, а будешь в полковых сержантах, и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская. Я так и верила. И 3 года всю каждую ночь одно во сне видела, как Аркадий Ильич сражается. Так 3 года прошло. И во все это время была мне Божья милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут в телячьей избе оставалась жить при тетушке Драсиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она бывала ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. Она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер, потому что никак уж больше не могли его адской лютости вытерпеть. Для театра я уже не годилась, потому что у меня ноги нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тут, после того, как Аркадий Ильич увозил меня по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила, и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такой же пестрединкой, как и Драсида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я в своей избе перед вечером. Солнышко садится, а я у окна тальки разматываю. И вдруг мне в окно упадает небольшой камень, сам весь в бумажку завернут. Я развернула и стала читать. И глазам своим не верю. Писано: верная моя Люба, сражался я и служил государю, и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника. А завтра ордена и кресты надену, и к графу явлюсь, и принесу все свои деньги, которые мне на лечение даны, 500 рублей, и буду просить мне тебя выкупить. И в надежде, что обвенчаемся перед престолом Всевышнего Создателя. И подписано: Аркадий Ильи. На утро рано вывела Любовь Анисимовна теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханом молочком поить. Как вдруг до ее слуха стало достигать, что на воле за забором люди куда-то поспешая бегут и шибко между собой разговаривают. Что они такое говорили, того я ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в ворота навозник Филипп, я говорю ему: Филюшка, батюшка, не слыхал, про что это люди идут, да так любопытно разговаривают. А он мне говорит: это, говорит, они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, говорит, горло перехватил и 500 рублей денег с него снял. Поймали, говорят, его весь в крови, и деньги при нем. И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой. Так и вышло. Этот дворник Аркадия Ильича зарезал.

Поначалу не помню, как домой пришла. По вечеру Драсида Петровна мне и говорит: ну так нельзя. Ты не спишь, а между тем лежишь, как каменная. Ты плачь, чтоб из сердца исток был. Я говорю: не могу, теточка. Сердце у меня как уголь горит, и истоку нет. Она говорит: ну, значит, теперь плакона не миновать. Налила мне из своей бутылочки и говорит: я прежде сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего. Пососи, залей уголек. Я говорю: не хочется. Дурочка, говорит, да кому же сначала хотелось? Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горче. Облить уголек этим ядом — на минуту гаснет. Соси скорей. Я сразу весь флакон выпила. Противно было, но спать без этого не могла. И на другую ночь тоже выпила. И теперь без этого уснуть не могу. И сама себе флакончик завела, и венца покупаю. А ты мальчик хороший. Мамаше этого никогда не говори. Никогда не выдавай простых людей. Потому что простых людей ведь надо беречь. Простые люди, они ведь все страдатели. И как сейчас я ее вижу и слышу. Бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула, прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку, стоит минуту, озирается, слушает, не идет ли из спальни мама, потом тихо стукнет шейкой плакончика о зубы, приладится и пососет. Глоток, два, три, залила уголек и Аркашу помянула. Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.

Уважаемые товарищи, наша сегодняшняя передача адресована любителям русской песни. Письмо из поселка Небук Краснодарского края. Как-то мы были на концерте Екатерины Шавриной, нам понравилась эта певица. Хотелось бы послушать ее в рабочем полдне. Она очень хорошо исполняет и русские народные песни, и композиторские, написанные в стиле народных. И так хорошо принимала публика в исполнении Екатерины Шавриной песни Пономаренко, Птичкина, Саульского. Подпись: рабочая Краснодарского пансионата отдыха «Небук-1». И еще одно письмо. Давно не слышали русскую народную песню «Подай балалайку». Включите ее, пожалуйста, в программу в исполнении Екатерины Шавриной. Семья Понюшиных из города Ковылкино Мордовской АССР. Этой же песней просила передать привет москвичка Татьяна Никитишна Баранова своей бабушке Анне Васильевне Сальниковой из деревни Вахромеева Калининской области. Мы выполняем ваши пожелания, уважаемые товарищи. Русская народная песня «Подай балалайку» поет Екатерина Шаврина.

0: В нашей почте еще несколько писем с просьбой включить записи Екатерины Шавриной. И мы пригласили певицу к нам в студию. Вот, пожалуйста, Екатерина Феоктистовна, письма с вопросами к вам и с просьбами услышать вас в нашей передаче.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи, слушатели передачи «В рабочий полдень». Я очень рада, что мне предоставилась такая возможность встретиться с вами, поговорить с вами, спеть для вас. Мне много приходится ездить по стране. Я работала в Государственном Волжском народном хоре, и мы с хором много ездили. А потом, когда я стала солисткой Московской эстрады, тоже приходилось много ездить. И на Дальнем Востоке, и на севере, и на юге, и на западе. И вот когда много ездишь, то встречаешь людей. И в последнее время я с удовольствием для себя отмечаю, что в зале бывает очень много молодежи. У молодежи вырос интерес к народной песне. И мне это очень приятно, потому что я вспоминаю, когда я начинала петь, то у меня в семье, кроме меня, еще 5 сестер и 1 брат. И они мне почему-то всегда говорили, что «Катя, ну зачем ты поешь народную песню? Ну давай петь будем современную эстрадную песню». Но я с самого начала и до сегодняшнего дня я храню верность народной песне и люблю ее очень. Вот мне сейчас хочется предложить вашему вниманию такую русскую народную шуточную песню «Заставил меня муж».

0: на базаре торговала. Тут-то люли, тут-то люли, тут-то люшеньки мои. Тут-то люли, тут-то люли, тут-то люшеньки мои.
1: В моем репертуаре есть народные песни, которые я стараюсь петь так, как пели ее раньше, в далекие времена. Для примера я хочу предложить вашему вниманию из репертуара замечательной певицы своего времени Плевицкой. Эта песня «Ночь темна темнешенька». Послушайте, пожалуйста.

Просматривая почту, я в нескольких письмах увидела такую просьбу. Исполните, пожалуйста, русскую народную песню «Сон трава». Мне было приятно читать эти письма, потому что у этой песни есть авторы. Ее написали композитор Евгений Птичкин, и стихи написала Татьяна Коршилова. И мне приятно, что вот эту песню уже называют народной. Я с удовольствием вам сегодня ее спою.

В последнее время я много записала песен с композитором Юрием Саульским. Я люблю этого композитора, потому что в его песнях есть всегда какой-то элемент народности. Одну из таких песен я хочу предложить вашему вниманию. Называется она «Река моя».

Когда я выбираю песни современных авторов, я стараюсь найти в этих песнях народные интонации. И именно такие песни я включаю в свой репертуар. Вот так появилась песня в моих программах Юрия Саульского, которая называется «Над рекой туман».

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сегодня всех тех, кто помогает мне в выборе репертуара. Вот мне много приходится ездить и встречаться с участниками художественной самодеятельности. Я даже сама к ним всегда прихожу и прошу, чтобы они мне спели подлинно народные песни. Один из таких случаев мне предоставился в городе Пензе. Участница художественной самодеятельности перепела мне много песен и говорит: «Больше у меня ничего нет». Я говорю: «Ну, все-таки подумайте, может быть, есть такая песня, чтобы она была шуточной?» Она говорит: «Да есть у меня такая песня, эту песню мне пела бабушка, она мне спела эту песню». И именно эта песня осела в моем репертуаре, и я ее очень люблю, и всегда с особым удовольствием исполняю. Зрители ее тоже очень тепло принимают. Послушайте ее, называется она «Свадебная».

0: Хозяйкой в доме буду я!
1: Что мне хочется сказать вам на прощание? Желаю вам всем самых добрых дел, успехов, здоровья.

0: Уважаемые товарищи, сегодня по просьбам любителей народной песни гостьей нашей передачи была Екатерина Шаврина. Встречу провела Людмила Дубовцева. Напоминаем вам адрес, по которому вы можете нам написать. Москва, 113-326, радио «Музыкальная передача» в рабочий полдень.
1: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, и бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, сидел под ними кот ученый, свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой. В толпе могучих сыновей, с друзьями в гриднице высокой, Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Слились речи в шум невнятный, жужжит гостей веселый круг, но вдруг раздался глас приятный и звонких гусли беглый звук. Все смолкли, слушают баяна, и славит сладостный певец Людмилу прелесть и Руслана.

0: і лелем світи їм вінець. В унині з пасмурним чолом за шумним свадібним столом сидять три вітязі молодые. Безмолвны, за ковшом пустым, забыли кубки круговые, и брашны неприятны им, не слышат вещего баяна, потупили смущенный взгляд. То три соперника Руслана в душе несчастный таят любви и ненависти яд. Один Рогдай, воитель смелый, мечом раздвинувший пределы богатых киевских полей. Другой Фарлав, крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный средь мечей. Последний, полный страстной думы, молодой хазарский хан Ратмир. Все трое бледны и угрюмы, и пир веселый им не в пир. Вот кончен он. Встают рядами, смешались шумными толпами, и все глядят на молодых. Невеста очи опустила, как будто сердцем приуныла, и светил радостный жених. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает лель. Вдруг гром грянул, свет блеснул в тумане, лампада гаснет, дым бежит, кругом все смеркло, все дрожит, и замерла душа в Руслане. Все смолкло, в грозной тишине раздался дважды голос странный, и кто-то в дымной глубине взвился чернее мглы туманной. И снова терем пуст и тих. Встает испуганный жених, с лица катится пот остылый, трепеща хладной рукой, он вопрошает мрак немой. О горе! Нет подруги милой! Похищена безвестной силой! Но что сказал великий князь? На зятя гневом распалясь, его и двор он созывает. Где? «Где Людмила?» — вопрошает с ужасным пламенным челом. Руслан не слышит. «Дети, други, я помню прежние заслуги. О, сжальтесь вы над стариком! Скажите, кто из вас согласен скакать за дочерью моей? Чей подвиг будет не напрасен, тому терзайся, плач, злодей! Не мог сберечь жены своей!» Тому я дам ее в супруги с полцарством прадедов моих. Кто ж вызовется, дети, други? Я, молвил горестный жених, я, воскликнули с Рогдаем, Фарлав и радостный Ратмир. Сейчас коней своих седлаем, мы рады весь изъездить мир. Садятся на коней летивых, вдоль берегов Днепра счастливых летят в клубящейся пыли, уже скрываются вдали, уж всадников не видно боли, но долго все еще глядит великий князь в пустое поле, и думай им во след летит. Соперники одной дорогой все вместе едут целый день. Днепра стал темен брег отлогой, с востока льется ночи тень. Разъедемся, пора, сказали, безвестный веримся судьбе. И каждый конь, не чуя стали, по воле путь избрал себе. Что делаешь, Руслан несчастный? Один в пустынной тишине. Людмилу, свадьбы день ужасный, все мнится видел ты во сне. И медленно в душе твоей надежда гибнет, гаснет вера. Но вдруг пред витязем пещера. В пещере свет. Он прямо к ней, Идет под дремлющие своды ровесники самой природы. Вошел с унынием, что же зрит? В пещере старец, ясный вид, спокойный взор, брода седая, лампада перед ним горит. «Добро пожаловать, мой сын!» — сказал с улыбкой он Руслану. «Уж 20 лет я здесь один, во мраке старой жизни вяну. Но, наконец, дождался дня, давно предвиденного мною. Мы вместе сведены судьбою. Садись и выслушай меня. Узнай, Руслан, твой оскорбитель, волшебник страшный Черномор, красавец давний похититель, полночных обладатель гор, еще ничей в его обитель не проникал до ныне взор, но ты, злых козней истребитель, в нее ты вступишь, и злодей погибнет от руки твоей». Наш витязь старц упал к ногам и в радости лобзает руку, светлеет мир его очам, и сердце позабыло муку. Руслан на мягкий мох ложится пред умирающим огнем. Он ищет позабыться сном, вздыхает, медленно вертится, напрасно. Витязь, наконец: «Не спится что-то, мой отец. Прости мне дерзостный вопрос. Откройся, кто ты благодатный, судьбы наперстник непонятный, в пустыню кто тебя занес?» Вздохнув, с улыбкою печальной, старик в ответ: «Любезный сын, уж я забыл отчизны дальний угрюмый край. Природный Фин в долинах нам одним известных, гоняя стадо сел окрестных, в беспечной юности я знал одни дремучие дубравы, ручьи, пещеры наших скал, да дикой бедности забавы. Тогда, близ нашего селения, как милый цвет уединения, жила Наина. Меж подруг она гремела красотою. Однажды, утренней порою, свои стада на темный луг я гнал волынку надувая, передо мной шумел поток. Одна красавица молодая на берегу плела венок. Меня влекла моя судьбина, я с трепетом открылся ей, сказал: «Люблю тебя, Наина!» Но робкой горести моей Наина с гордостью внимала, лишь прелести свои любя, и равнодушно отвечала: «Пастух, я не люблю тебя». И все мне дико, мрачно стало. Родная куща, тень дубров, веселые игры пастухов, ничто тоски не утешало. Я вдаль уплыл надежды полной с толпой бесстрашных земляков. Мы 10 лет снега и волны багрили кровью врагов. Но сердце, полное Наиной, под шумом битвы и перов, томилась тайною кручиной, искала финских берегов. К ногам красавицы надменной принес я меч окровавленный, стоял я пленником послушным. Но дева скрылась от меня, примолвив с видом равнодушным: «Герой, я не люблю тебя». Но слушай, в родине моей, между пустынных рыбарей, наука дивная таится. Под кровом вечной тишины, среди лесов, в глуши далекой, живут седые колдуны. К предметам мудрости высокой все мысли их устремлены. И я, любви искатель жадный, решился в грусти безотрадной Наину чарами привлечь и в гордом сердце девы хладной любовь волшебствами зажечь. Спешил в объятия свободы, в уединенный мрак лесов, и там в ученье колдунов провел невидимые годы. Узнал я силу заклинанием, венец любви, венец желанием. Теперь, Наина, ты моя, победа наша, думал я. Зову духов, во тьме лесной стрела промчалась громовая, волшебный вихрь поднял вой, земля вздрогнула под ногой. И вдруг сидит передо мной старушка, дряхлая, седая, глазами впалыми сверкая, с горбом, с трясучей головой, печальной ветхости картина. Ах, Витязь, то была Наина. Возможно, ах, Наина, ты ли, Наина, где твоя краса? Скажи, уже ли небеса тебя так страшно изменили? Скажи, давно ли, оставя свет, расстался я с душой и с милой? Давно ли? Ровно 40 лет был девы роковой ответ. Сегодня 70 мне било. Но, друг, послушай, не беда, неверной младости утрата. Конечно, я теперь седа, немножко, может быть, горбата, не то, что в старину была, не так жива, не так мила. Зато, прибавила болтунья, открою тайну, я колдунья. И было в самом деле так. Немой, недвижный перед нею, я совершенный был дурак со всей премудростью моей. Но вот ужасно, колдовство вполне свершилось по несчастью. Мое седое божество ко мне пылало новой страстью. Скривив улыбкой страшный рот, могильным голосом урод бормочет мне любви признанье. Вообрази мое страданье! Я с криком вырвался, бежал. Она во след: о, недостойный! Ты возмутил мой век спокойный! Изменник, изверг, о, позор! Но трепещи, девичий вор! Так мы расстались. С этих пор живу в моем уединении с разочарованной душой, и в мире старца утешенье, природа, мудрость и покой. Уже зовет меня могила, но чувства прежние свои еще старушка не забыла, и пламя поздней любви с досады в злобу превратила. Душой черной зло любя, колдунья старая, конечно, возненавидит и тебя, но горе на земле не вечно. Но день блистает лучезарный, со вздохом Витязь благодарный объемлет старца колдуна, душа надеждою полна. Выходит вон, ногами стиснул Руслан заржавшего коня, в седле оправился, присвистнул: отец свой, не оставь меня! И скачет по пустому лугу. Седой мудрец молодому другу кричит во след: счастливый путь, прости, люби свою супругу, советов старца не забудь. Когда Рогдай неукротимый, глухим предчувствием томимый, оставя спутников своих, пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных в глубокую думу погруженный, злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу, и Витязь пасмурный шептал: убью, преграды все разрушу, Руслан, узнаешь ты меня, теперь-то девица поплачет. И вдруг, поворотив коня, во весь опор назад он скачет. В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных у ручейка, наедине, для подкрепления сил душевных, обедал в мирной тишине. Как вдруг он видит, кто-то в поле, как буря мчится на коне. И времени не тратя боли, Фарлав, покинув свой обед, копье, кольчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло и без оглядки летит, а тот за ним вослед. «Остановись, беглец бесчестный!» — кричит Фарлафу неизвестный. «Презренный, дай себя догнать! Дай голову с тебя сорвать!» Фарлав, узнавший глаз Рогдая, со страха скорчась обмирал и, верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал. Ко рву примчался конь ретивый, взмахнул хвостом и белой гривой, бразды стальные закусил и через ров перескочил. Но робкий всадник вверх ногами свалился тяжко в грязный ров, земли не взвидел с небесами и смерть принять уж был готов. Рогдай к оврагу подлетает, жестокий меч уж занесен, «Погибни, трус, умри!» вещает. Вдруг узнает Фарлафа он. Глядит, и руки опустились. Досада, изумление, гнев в его чертах изобразились. Скрипя зубами, онемев, герой с поникшей головою, скорее отъехав от орва, бесился, но едва-едва сам не смеялся над собою. А наш Фарлав во рву остался. Дохнуть не смея, про себя он лежа думал, жив ли я, куда соперник злой девался. Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой. «Встань, молодец, все тихо в поле, ты никого не встретишь боли, я привела тебе коня. Вставай, послушайся меня». Смущенный Витязь поневоле ползком оставил грязный ров, окрестность робко озирая вздохнул и молвила живая: «Ну, слава Богу, я здоров». «Поверь, — старуха продолжала, — Людмилу мудрено сыскать. Она далеко забежала, не нам с тобой ее достать. Опасно разъезжать по свету, ты, право, будешь сам не рад. Последуй моему совету. Ступай тихохонько назад, под Киевом в уединенье, в своем наследственном селенье, останься лучше без забот. От нас Людмила не уйдет». Сказав, исчезла. В нетерпенье благоразумный наш герой тотчас отправился домой. Моей причудливой мечты наперсник иногда нескромный. Я рассказал, как ночи темной Людмилы нежной красоты от воспаленного Руслана сокрылись вдруг среди тумана. До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась, пламенным волнением и смутным ужасом полна. «Людмила, где твоя светлица?» Лежит несчастная девица среди подушек пуховых, под гордой сенью балдахина, завесы, пышная перина в кистях, в узорах дорогих, повсюду ткани парчевые, играют яхонты, как жар, кругом курильницы золотые, подъемлют ароматный пар. Довольно. Благо мне не надо описывать волшебный дом. Уже давно Шахерезада меня предупредила в том. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла.
1: Увы, что ждет ее теперь?
2: Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Пленительный предел, прекраснее садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон или князь Тавриды. Пред нею зыблются, шумят великолепные дубровы, аллеи пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вод отражены. Пригорки, рощи и долины весны огнем оживлены. С прохладой вьется ветер майский средь очарованных полей, и свищет соловей китайской во мраке трепетных ветвей, дробяся мраморной преграды жемчужной огненной дугой, валятся, плещут водопады, и ручейки в тени лесной чутся сонной волной. Но безутешная Людмила идет, идет и не глядит. Волшебство, роскошь ей постыло, ей грустен неги светлый вид. Высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынье тяжким и глубоком она подходит и в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая, в грудь, в волнах решилась утонуть, однако в воду не прыгнула и далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, слезы осушила, в душе подумала: пора. На травку села, оглянулась, и вдруг над нею сень шатра, шумя с прохладой, развернулась. Обед роскошный перед ней. Прибор из яркого кристалла, и в тишине из-за ветвей незримо арфа заиграла. Девица пленная княжна, но втайне думает она: «О ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет! Мне не страшна злодея власть, Людмила умереть умеет! Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни пиров, не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов». Подумала и стала кушать. Княжна встает, и вмиг шатер, и пышной роскоши прибор, и звуки арфы, все пропало. По-прежнему все тихо стало. Людмила вновь одна в садах, скитается из рощи в рощи. Меж тем в лазурных небесах плывет луна, царица ночи, находит мгла со всех сторон и тихо на холмах почила. Княжну невольно клонит сон, и вдруг неведомая сила, нежнее, чем вешний ветерок, ее на воздух поднимает, несет по воздуху в чертог и осторожно опускает сквозь фимиам вечерних роз на ложе грусти, ложе слез. Раздета сонная княжна, ложится почивать она. Дрожит, как лист, дохнуть не смеет. Хладеют перси, взор темнеет, мгновенный сон от глаз бежит. Не спит, удвоила внимание, недвижно в темноту глядит. Все мрачно, мертвое молчание, лишь сердце слышит трепетание, и мнится, шепчет тишина. Идут, идут к ее постели, в подушке прячется княжна, и вдруг, о страх! И в самом деле раздался шум, озарена мгновенным блеском тьма ночная, мгновенно дверь отворена, безмолвно гордо выступая, ногими саблями сверкая, арапов длинный ряд идет попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. И входит с важностью за нею, подъяв величестью на шею, горбатый карлик из дверей. Его-то голове обритой, высоким колпаком покрытой, принадлежала борода. Уж он приблизился, тогда княжна с постели соскочила, седого карлу за колпак рукою быстро ухватила, дрожащий занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, княжны испуганной бледнее, зажавши уши, поскорее хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется. Встает, упал. В такой беде арапов черный рой метется, шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку и вон распутывать несут, оставя у Людмилы шапку.
3: Знающий Россию, сущий Россия, прежде всего и поверх всего и самой России любит все, ничего не боится любить. Это-то и есть Россия, безмерность и бесстрашие любви. И если есть тоска по родине, то только по безмерности мест, отсутствию границ. Я недолго жила в Чехии, и, собственно, жила не в Чехии, а на краю деревни, так что жила в чешской природе, за порогом культуры, то есть природы плюс человека, природы плюс народ. И, руку на сердце положа, люблю. Люблю бескорыстно и безответно, как и полагается любить. Чехия, Дольние Мокропсы, первая ночь в новом логове. Потолок косой, стены кривые, полы постели горбатые. Но вне дома чудесно. Огромный двор, мощенный камнем, проросшим травой, нагромождение нелепых построек, сарай, через который входишь в сад, сад заглохший, весь из дикостей, каменная ограда, под ней железнодорожное полотно. Поезда свистят и ревут весь день. Нынче уже были на реке. С этого берега она лохматая и глубокая, под огромными акациями, каменистая, не купальная. И если не на реку, поле, поле в снопах, слепят. Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу. Нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом. Сережа неровен, очень устает от Праги. Когда умилителен, умиляюсь, когда взыскателен, гневаюсь. Бедная Аля вертится, как белка в колесе, между французским, метлой, собственным и чужим беспорядком. Твердо надеюсь, что она выйдет замуж за богатого. После такого детства только это и остается. Стараюсь с помощью сравнительной лестницы. Другим, мол, еще хуже. Представить себе один день, что я счастлива, другой, что я этого заслуживаю. Но при первом комке грязи и при первом неуступчивом куске угля топка, пытка срывается. Всем существом негодую на людей и на Бога и жалею свою голову, именно ее, не себя. Прага. Каменная поэма. Бледнолицый страж над плеском века, рыцарь, рыцарь, стерегущий реку, о, найду ли в ней мир от губ и рук, караульный на посту разлук, клятвы, кольца, да, но камнем в реку. Нас-то сколько за 4 века? И от рыцаря, от того моста над той Волтавой к лабиринту великого отчаяния поэм «Горы и конца». Герой поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость с ироничностью, отзывчивость с небрежностью, увлеченность, увлекаемость с легкомыслием, юношеский эгоизм с самоотверженностью, мягкость со вспыльчивостью, и обаяние это было праздничное, беспечное, лукавое, и вместе с тем, и прежде всего, рыцарственное. Не обман, страсть, и не вымысел, и не лжет, только не дли. О, когда бы в сей мир явились мы простолюдинами любви! О, когда б здраво и попросту, просто холм, просто бугор, говорят, тягой к пропасти измеряют уровень гор. В ворохах вереска буйного, в островах страждущих хвой, высота бреда над уровнем жизни, наже меня, твой. Но семьи тихие милости, но птенцов лепят, увы, от того, что в сей мир явились мы небожителями любви. Гора горевала, а горы глиной горькой горюют в часы разлук. Гора горевала о голубиной нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе, губ, непреложнейшее родство. Гора говорила, что Каемужды сбудется по слезам его. Еще говорила гора, что табор — жизнь, что весь век по сердцам базарь. Еще горевала гора, хотя бы с дитятком отпустил агарь. Еще говорила, что это демон крутит, что замысла нет в игре. Гора говорила, мы были немы, предоставляли судить горе. Гора раньше, и мужской лик, с первого горяча, сразу высшую ношу, а поэма конца уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы. Я когда ложусь, не я когда встаю. Поэма горы — гора с другой стороны увиденная. Поэма конца — гора на мне, я под ней. Движение губ ловлю и знаю, не скажет первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите. Но истерзан, но выпит, но изведен, орлом озирая местность. Помилуйте, это дом, дом в сердце моем. Словесность, любовь — это плоть и кровь, цвет собственной кровью полит. Вы думаете, любовь беседовать через столик, часочек и по домам, как те господа и дамы? Любовь — это значит храм, дитя. Замените шрамом на шраме под взглядом слуг и бражников. Я без звука. Любовь — это значит лук натянутый, лук, разлука. Любовь — это значит связь. Все врозь у нас, рты и жизни. Просила ж тебя, не сглазь. В тот час, в сокровенный, ближний, тот час, наверху горы и страсти, мементо, паром. Любовь — это все дары в костер и всегда за даром. рта раковинная щель бледна, не усмешка, опись, и прежде всего одна постель. Вы хотели пропасть сказать, барабанный бой перстов, не горами двигать, любовь — это значит мой. Я вас понимаю, вывод. Перстов барабанный бой растет, и шафот, и площадь. Уедем, а я умрем, надеялась. Это проще. Достаточно дешевизм, рифм, рельс, номеров, вокзалов. Любовь — это значит жизнь. Нет, иначе называлась у древних. И так лоскут платка в кулаке, как рыба. Так едемте, ваш маршрут. Яд, рельсы, свинец, на выбор. Смерть и никаких устройств. Жизнь, как полководец римский, орлом озирая войск остаток. Тогда простимся. Ключ к этому сердцу я сбросила с одного из пражских мостов, и покоится он с Любушиным кладом на дне Волтавы, а может быть и Леты. Ты, меня любивший фальшью истины и правдой лжи, ты, меня любивший дальше некуда, за рубежи, ты, меня любивший дольше времени, десницы взмах, ты меня не любишь больше. Истина в пяти словах. Привыкаю радоваться чужими радостями. Своих нет. А сын, скажете? Сын — это радость. Первое время я его буду бояться. Кроме того, я его уже ревную. Ревную исключительно до 3 лет. Нет, до 7, но потом слабее. И уже думаю о призыве. Честное слово. 1946 года. Уже вечер. Пишу при лампе. В комнатах весь уют не приюта. Сережа в городе, Аля рисует в новом альбоме и грызет орехи. Я между плитой, вода для стирки, и письменным столом, как сомнамбула, как мыслящий маятник. Эта зима наиглушайшая в моей жизни. Точно я под снегом. А другие живут тут же, рядом, в таких же 2 комнатах с плитой и печью. Знакомятся, любят, расходятся, вьют и развивают гнезда. Боюсь, что беда, судьба во мне. Я ничего по-настоящему до конца, то есть без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, то есть тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем, в каждом человеке и чувстве тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, то есть длить. Не умею жить во днях, каждый день. Всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовется душа. И все такие разумные люди вокруг, почтительные. Я для них поэт, то есть некоторая несомненность, с которой считаются. Никому в голову не приходит любить. А у меня только это в голове. Именно в голове, вне этого, мне люди не нужны. Дорогой Борис Леонидович, пишу вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега. Я дала вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне 2 дней, что уцелеет. И вот из-под щебня. Читаю, все еще не понимая, кто. И первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит, отброшен. И мое несносное. Ну да, кто-то недоволен, возмущен. О, Господи, чем я виновата, что он прочел мои стихи? только к концу второй страницы, как удар. Пастернак. Вы сейчас вошли в мою жизнь после большого моего опустошения. Только что кончила большую поэму. Надо же как-нибудь назвать. Не поэму, а наваждение. И не я ее кончила, а она меня. Расстались, как разорвались. И я, освобожденная, уже радовалась. Вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей исподволь, и все так хорошо пойдет. И вдруг вы, дикий, скользящий, растущий. Это прорвалось, как плотина, стихи к вам. И я такие странные вещи в них узнаю, швыряет, как волны. Вы утомительны в моей жизни, голова устает. Сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей этой черепной, между реберной разноголосицей, строк, чувств, озарений, да и просто шумов. Прочтете, проверьте, что-то встало и расплылось, и кончать не хочет, я унять не могу. Разве от человека такое бывает? Я с человеком в себе, как с псом, надоел нацепь, с ангелом, ангелами играть труднее. Друг, не кори меня за тот взгляд деловой и тусклый. Так вглатываются в глоток, вглубь, до потери чувства. Так в ткань, врабатываясь, ткач ткет свой последний пропот. Так дети, вплакиваясь, в плач вшептываются в шепот, так вплясываются, велик Бог, посему крутитесь, так дети, вкрикиваясь в крик, вмалчиваются в тихость, так жалом тронутая кровь жалуется без ядов, так вбаливаются в любовь, впадываются в падать. Я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой. Ходила справляться о визе у только что ездивших. Шла ощупью. Грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о вас. Нет, не о вас, о себе без вас. Об этих фонарях и дорогах без вас. Ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся. Простите за такой взрыв правды. Пишу, как перед смертью. Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, брачное дело решив мечом, в братственной ненависти союзной буйволами. На скалу скала, с брачного ложа ушел неузнан и неопознанную спала. Порознь, даже на ложе брачном, порознь, даже сцепясь в кулак, порознь на языке двузначном, поздно и порознь, вот наш брак. Но и постарше еще обида есть, амазонку подмяв, как лев, так разминулися сын Фетиды с тщерью Аресовой, Ахиллес с Пенфизилеей. О, вспомни снизу взгляд ее, сбитого седока взгляд, не с Олимпа уже, из жижи взгляд ее, все ж еще свысока. Что ж из того, что отсели одна в нем ревность, с женою урвать у тьмы? Не суждено, чтобы равный с равным. Так разминовываемся мы. Встреча с вами была бы для меня некоторым освобождением от вас же, законным, вам ясно? Выдохом. Я бы от вас же выдышалась в вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это чрезмерные чувства. Чувства, уже исключающие понятие меры, и я говорю меньше, чем есть. мой Пастернак. Я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом благодаря вам. Ведь мне нужно сказать вам безмерное, разворотить грудь. В беседе это делается путем молчаний, а у меня ведь только перо. Две страсти борются во мне, два страха. Страх, что не поверите. Страх, что, поверив, отшатнетесь. Я знаю, дело внешней меры. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне мне все слишком много. И от другого, и особенно от себя. Мое горе с вами в том, уже горе, что слово для меня вплоть чувства, наивнутреннейшее. В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудости этого. Вам ясно? В жизни я безмерно дика, из рук скольжу. Что же мне делать, слепцу и пасынку, в мире, где каждый и оч, и зряч, где по анафемам, как по насыпям страсти, где насморком назван плач? Что же мне делать ребром и промыслом певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как помосту, с их невесомостью в мире гирь? Что же мне делать певцу и первенцу в мире, где наичернейший сер, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер? Пастернак, я буду думать о вас только хорошее, настоящее, большое, как через 100 лет. Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат вам, как все мои стихи. Здравствуй, Борис. 6 утра. Все воет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу. Две разные радости. Пустое ведро, полное ведро. И всем телом, встречающим ветер, здоровалась с тобой. У крыльца я остановилась, подняв голову навстречу тебе. Так я живу с тобой с утра до ночи, вставая к тебе, ложась к тебе. Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы и в Москве, и в Ваймаре, и в Праге, и на этом свете, и особенно на том, который уже весь в нас. Расстояние. Версты, мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние, версты, дали нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий. Не рассорили, рассорили, расслоили стена даров. Расселили нас, как орлов, заговорщиков, версты дали, не расстроили, растеряли, по трущобам земных широт рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт. Дорогая Анна Антоновна, я в Париже месяц с неделей и еще не видела Нотр-Дам. Квартал, где мы живем, ужасен. Гнилой канал, небо не видать из-за труб, Сплошная копоть и сплошной грохот. Грузовые автомобили. Гулять негде, ни кустика. Есть парк, но 40 минут ходьбы в холод нельзя. Так и гуляем вдоль гниющего канала. Как видите, мало радости. Может быть, можно было бы достать у известной вам госпожи какое-нибудь темное платье мне для вечера. Никуда не хожу, потому что нечего надеть, а купить не на что. Может быть, у нее, как у богатой женщины, есть лишнее, которого она уже не носит. Мне бы здесь переделали. Если найдете возможным попросить, сделайте это. Меня приглашают в целый ряд мест, а показаться нельзя, потому что ни шелкового платья, ни чулок, ни лаковых туфель, здешний униформ. Так и сижу дома, обвиняемая со всех сторон в гордости. Мое горе с окружающими в том, что я не дохожу. Судьба моих книг. Всякий хочет первое попроще, второе повеселей, третье понарядней. Так одиноко, как это пятилетие, я никогда не была. Дома я вроде стража беспечности, как мне нравилось это чешское название. Роль самая невыгодная. Весь день дозирать, направлять и все по мелочам. Иногда с горечью думаю. Все у меня в доме и все вокруг более поэты, чем я. У меня от поэзии только моя несчастная тетрадь. Я бы хотела друга на всю жизнь и на каждый час. Возможность каждого часа в вас. Кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной интересно, и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома посуда, метла, котлеты, сама понимаю. У меня нет человека, которому бы я могла прийти вечером, сбыв с плеч день, который, раскрыв дверь, мне непременно обрадовался бы. Ни одного человека, которого не надо бы предварительно запрашивать, можно ли. Я здесь никому не нужна. Есть знакомые, но какой-то холод, какая условность, какое висение на ниточке и цепляние за соломинку, какая нечеловечность. Я всю жизнь с детства тянулась к людям старшим и лучшим меня. Скучала сначала с детьми, потом с подростками, потом с молодежью, ныне с людьми моего возраста, завтра с завтрашнего. Как бы мне хотелось какого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего человека, ни автомобиля, ни газеты. Я никого не люблю давно. Пастернака люблю, но он далеко, все письма, никакой приметы этого света, должно быть и не на этом. Рильке у меня из рук вырвали. Я должна была ехать к нему весною. О своих не говорю. Другая любовь с болью и заботой, часто заглушенная и искаженная бытом. Я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, не значущейся в паспортах, о чуде чужого, о там, ставшем здесь. У нас в доме неожиданная удача в виде чужой родственницы, временно находящейся у нас. Для дома порядок, для меня досуг. Первый за 10 лет. Первое чувство не могу писать, а могу ходить. Во второй же день ее выдворенье пешком в Версаль. 15 километров. Блаженство. Мой спутник – породистый 18-летний щенок. Учит меня всему, чему научился в гимназии. О, многому! Я его всему, чему в тетради. Писанье, учение. Не в жизни же учишься. Обмениваемся школами. Только я – самоучка. И оба – отличные ходоки. Хороший юноша. Понимает все. За то, что некогда юн и смел, не дал мне заживо сгнить меж тел бездушных, замертво пасть меж стен, не дам тебе умереть совсем за то, что за руку свеж и чист на волю вывел, весенний лист вязанками приносил мне в дом.

а я его последним. Это длилось год. Потом началось неизбежное при моей несвободе расхождение жизней. А весной 1931 года и совсем разошлись. Наглухо. За все 3 года я его видела только раз в поезде. Позвала, не пришел. Позвала заходить. И он, не поняв словесного прикрытия, оскорбился. И вдруг утром в газете. Напрасно глазом, как гвоздем, пронизываю чернозем. В сознании верни гвоздя, здесь нет тебя и нет тебя. Напрасно в око оборот обшариваю небосвод, дождь, дождевой воды бадья. Там нет тебя и нет тебя. Нет ни которая из двух, кость слишком кость, дух слишком дух. Где ты, где тот, где сам, где весь? Там слишком там, здесь слишком здесь. Не подменю тебя песком и паром, взявшего родством, за труп и призрак не отдам. Здесь слишком здесь. Там слишком там, не ты, не ты, не ты, не ты, чтобы не пели нам попы, что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть. Бог слишком бог, червь слишком червь, на труп и призрак не делим, не отдадим тебя за дым, кадил, цветы, могил, и если где-нибудь ты есть, так в нас, и лучшая вам честь, ушедшие, презреть раскол. Совсем ушел, совсем ушел. Весной будет ровно 10 лет, как я уехала из России. Летом ровно 10 лет, как приехала в Чехию. Осенью ровно 7 лет, как уехала из Чехии, то есть приехала во Францию. А странно. Чехия, как период времени, в моей памяти гораздо больше, чем Франция. Я бы сказала, в Чехии пробыла 7, в Париже 3. Франции, несмотря на все, этому всему, знаю цену. Я все-таки как-то не полюбила. Может быть, потому что мне ее душевно нечем помянуть. Настоящих друзей здесь у меня не было. Были кратковременные дружбы, не выжившие. Во Франции за 7 лет моей Франции выросла и от меня отошла Аля. За 7 лет Франции я бесконечно остыла сердцем. Словом, точное чувство. Мне в современности места нет. Дали бы на выбор, взяла бы самый маленький, забытый, старый городок, где угодно, лучше всего нигде, с хорошей школой для Мура и близкой окраиной для себя. Так я могла бы прожить до смерти. Но этого у меня не будет. За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет, на старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет,

на старость лет собачьих клад, горячих лет прохладный сад. Для беглеца мне сад пошли, без ни лица, без ни души. Такой мне сад на старость лет. Тот сад, а может быть, тот свет на старость лет моих пошли на отпущение души. Мне все эти дни хочется написать свое завещание. Мне вообще хотелось бы не быть. Я дожила до 40 лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. Это я бы хотела выяснить. У меня не было верного человека. Почему? У всех есть. И еще. Благодарность тем, кто мне помогали жить. Вам, Андреевой и Борису Пастернаку. Больше у меня не было никого. Любовь – дело. Кто только чувствует, не любит. Любит свои чувства. Когда я гляжу на летящие листья, слетающие на булыжный торец, сметаемые, как художника, кистью картину кончающего наконец, я думаю, уж никому не по нраву ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид, что явственно желтый, решительно ржавый, один такой лист на вершине забыт. Стихов я почти не пишу. И вот почему. Я не могу ограничиться одним стихом. Они у меня семьями, циклами, вроде воронки и даже водоворота, в которые я попадаю. Следовательно, и вопрос времени. Я не могу одновременно писать очередную прозу и стихи. И не могла бы, даже если была бы свободным человеком. Я концентрик. А стихов моих, забывая, что я поэт, нигде не берут, никто не берет, ни строчки. Эмиграция делает меня прозаиком. Конечно, и проза моя, и лучшая в мире после стихов – это лирическая проза, но все-таки после стихов. Все окружение меня считает сухой и холодной. Может быть и так. Жизнь, оттачивая ум, душу сушит. И потом, знаете, в медицине подавленный аффект, например, горе или радость, сильная вещь, которой не даешь ходу, в конце концов человек остро заболевает. Либо сильнейшая сыпь, либо еще какой-нибудь внешний знак потрясения. До Эйфелевой рукою подать, подавай и лезь. Но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь? Не знаете ли вы хорошей гадалки в Праге? Ибо без гадалки мне, кажется, не обойтись. Все свелось к одному – ехать или не ехать. Если ехать, так навсегда. Вкратце. И Сережа, и Аля, и Мур рвутся. Вокруг угроза войны. Жить мне одной здесь не на что. Эмиграция меня не любит. Парижские дамы-патронессы меня терпеть не могут за независимый нрав. Все меня выталкивает в Россию, в которую ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна. Тоска по родине. Давно
разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличие чувств, камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не тщусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным читателем, газетных тон глотателем, доильцем сплетен 20-го столетия он, а я до всякого столетия, остолбеневший, как бревно, оставшееся от аллеи. Мне все равны, мне все равно, и, может быть, всего равнее, роднее, бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло, душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек, родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина, в Москве у меня сестра Ася, которая меня любит, может быть, больше, чем своего единственного сына. В Москве у меня все-таки круг настоящих писателей, не обломков. Сережу держать здесь дольше не могу, да и не держу, без меня не едет, чего-то выжидает, моего прозрения, не понимая, что я такой умру. Я бы на его месте либо-либо. Летом еду. Едете? Нынче, 18 мая, исполнилось 25 лет нашей первой встречи в Коктебеле у Макса Волошина. Я только что приехала. Он сидел на скамеечке перед морем, всем черным морем, и ему было 17 лет. Оборот назад. Вот закон моей жизни. Я страшно мерзну. И днем, и ночью, и на улице, и в доме. Пятый этаж, отопление еле теплится. Ночью сплю в вязаной, еще пражской шапке. Вспоминаю вшиноры, нашу чудную печку, которую топила своим, добытым хворостом. И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом голодного Сережи, и Алю с косами, такую преданную и веселую и добрую. Где все это? Куда ушло? Я страшно одинока. Из всего Парижа только два дома, где я бываю. Остальное все отпало. Если бы эти мои друзья случайно уехали, у нас бы не осталось никого на весь трехмиллионный город. Кончается жизнь 17 лет. Какая я тогда была счастливая! А самый счастливый период моей жизни — это, запомните, Чехия, макропсы и вшиноры, и еще та моя родная гора. Странно. Вчера на улице встретила ее героя, которого не видала годы.
Он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Муру и мне. Пошел в середине, как ни в чем не бывало. Мы с Муром, наверное, скоро тоже уедем. И на очень долго. Пока сообщаю только вам. О, неподатливый язык! Чего бы попросту? Мужик, пойми, певал и до меня. Россия, родина моя. Но из Калужского холма мне открывалась она. Даль, тридевятая земля, чужбина, родина моя. Даль, прирожденная как боль, настолько родина и столь рок, что повсюду, через всю даль, всю ее с собой несу. Даль, отдалившая мне близь, даль, говорящая, вернись домой, со всех до горних звезд, меня снимающее мест. Недаром голубей воды я далью обдавала лбы. Ты, сей руки своей лишусь, хоть двух, губами подпишусь на плахе, распри моих земля, гордыня, родина моя. На прощание посидели с Муром по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы. Жила и ездила со мной с 1918 года. Ну, когда-нибудь совсем расстанешься. Совсем. Москва. Какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож. Издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь младенец Пантелеймон у нас целитель есть. А вон за тою дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. И льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. Я редко бываю в Москве, возможно, реже. Ледяной ад поездов и катящиеся лестницы и путаница трамваев. И у меня здесь, в Голицынской школе, учится сын, от которого я не уезжаю, а отрываюсь. И я, как волк, впряглась в переводную работу, на которую уходит весь день. И первое желание, попав в Москву, выбраться из нее. У меня нет твердого места, есть нора, вернее, четверть норы без окна и без стола, и где главное — нельзя курить. Мы все старые, потому что мы раньше родились. И все-таки мы в беседе с молодыми моложе их, какой-то неистребимой молодостью, потому что на нашей молодости кончился старый мир, на ней оборвался. С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности. Меня все меньше и меньше. Вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клочку пуха. Остается только мое основное «нет». У меня есть друзья, но они бессильны. И меня начинают жалеть, что меня уже смущает, наводит на мысли совершенно чужие люди. Это хуже всего, потому что я от малейшего доброго слова, интонации,
заливаюсь слезами, как скала водой водопада. Попытки моих друзей меня растрагивают и расстраивают. Мне совестно, что я еще жива. Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить мерзость. Прыгнуть враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна. Но, Господи, как я мало, как я ничего не могу. Доживать, дожевывать горькую полынь. Пора. Для этого огня стара. Любовь, старей меня. 50 январей гора. Любовь еще старей. Стара, как хвощ, стара, как змей, старей ливонских янтарей, всех привиденских кораблей старей, камней, старей морей. Но боль, которая в груди, старей любви, старей любви. Моя надоба от человека — любовь. Моя любовь, и если уж будет такое чудо, его любовь, но это как чудо в чудном, чудесном порядке чуда. Моя надоба от другого, его надоба во мне. Моя нужность, если можно, необходимость ему. Поймите меня раз навсегда и всю. Моя возможность любить в мою меру, то есть без меры. Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи, не понимая, что каждая моя строка — любовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи, никаких стихов бы не было. Какие хорошие стихи! Ах, не стихи хорошие! Дело в том, все дело в том, чтобы мы любили, чтобы у нас билось сердце, хотя бы разбивалось вдребезги. Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи — те самые серебряные, сердечные дребезги. Любовь, любовь, и в судорогах, и в гробе насторожусь, прельщусь, смущусь, рванусь. О, милая, ни в гробовом сугробе, ни в облачном с тобою не прощусь, и не на то мне пара крыл прекрасных дана, чтобы на сердце держать пуды спеленатых, безглазых и безгласных. Я не умножу жалкой слободы. Нет, выпростаю руки, стану пругий, единым взмахом из твоих пелен смерть выбью, верст на 1000 в округе растоплены снега и лес спален. И если все ж плеча, крыла, колено сжав, на погост дала себя увесть, то лишь затем, чтобы, смеясь над тленом, стихом восстать или розаном расцвесть.

а смерть всегда надежнее любви. Сенатору Анисимо Санчесу оставалось жить 6 месяцев и 11 дней, когда он встретил женщину своей жизни. Он встретил ее в Верейском Розарии, двуликой деревушке, которая ночами служила тайной гаванью бойким судам контрабандистов, а при дневном свете являла собой самый убогий уголок пустыни на берегу бесплодного и унылого моря. Уголок настолько захолустный, что нельзя было и предположить существование в нем девушки, способной круто изменить судьбу. Даже название деревни походило на скверную шутку, потому что единственную розу, которую в ней когда-либо видели, привез сам Анисимо Санчес в тот день, когда повстречал Лауру Фарину.

0: Каждые 4 года деревушка становилась обязательным промежуточным пунктом в предвыборной кампании сенатора. В тот день, как и всегда, в деревню с раннего утра начали прибывать фургоны его агитационной команды. Чуть позднее грузовики доставили в Верейский розарий специально нанятых индейцев, которых сенатор возил с собой для заполнения площадей и улиц во время его выступлений. А незадолго до 11, под аккомпанемент музыки и фейерверков, в сопровождении эскорта, прибыл правительственный автомобиль цвета земляничного напитка. Сенатор Санчес сидел, невозмутимый и моложавый, в прохладе автомобиля. Но стоило открыть дверцу, как горячее дыхание пустыни обожгло его кожу, а рубашка из натурального шелка мгновенно стала мокрой. Сенатор почувствовал себя вдруг постаревшим и разбитым, и одиноким, как никогда. Ему только что исполнилось 42 года. Он имел специальность инженера-металлурга, блестяще окончив курс в Геттингене, и с тех пор постоянно, хотя и несколько поверхностно, изучал классических латинских авторов в скверных переводах. Он был женат на блистательной немке и имел 5 детей, и все они были счастливы вместе, а он среди них чувствовал себя самым счастливым вплоть до того дня, когда 3 месяца назад ему объявили, что он умрет к следующему Рождеству.
1: 2 стихотворения. 1. Он заплатил за нелюбовь Натальи. Все остальное — мелкие детали, интриги, письма, весь дворцовый ссор. Здесь не ответ великосветской черни, а истинные к жизни, отвращенье и страсть, и ярость, и души разор. А чья вина? Считайте наши вины, те, кто умеют сосчитать свои, когда уже у самой домовины сошлись концы любви и нелюбви. И должен ли при сём беречься гений? О страхе должен думать тот, другой, когда перед глазами поколений в запал курок спускает нетувой.

0: намою-то на трубчату.
1: Ой,
0: князь,
1: глянь-ка за частокол. Ай, красота-то какая сидит в саду под липами. Ай. А как девки поют, князь?
2: Не до красы чужой мне, Михеич, и не до песен.
0: Как сополосоньки полынь горькую, как сопоскотинки зверя лютого. Да так меня же, да милую девицу, да и своего-то нового терема. Да как мое, то да велико.
3: Слезы вела, и сама раскручивалась. Ой, Машенька, не буду петь больше. Ой, мне с самого утра грустно. Как начали к заутренне звонить, да увидала я и светлицы, как народ-то Божий весело спешит в церковь. Ой, так мне стало тяжело.
0: Ой.
3: И теперь еще сердце надрывается. А тут еще день выпал. Ну, такой светлый, ну, такой солнечный. Да еще все эти уборы, что вы на меня надели. Ах. Скиньте с меня алмазное запястье, девушки, скиньте кокошник с жемчугами наклонами. Не любим мне сапожки софьяновые. Пашенька, заплети мне косу. По-вашему, по-девичьи, в 90 прядей.
4: Что ты, боярыня, грех-то какой? Заплеть тебе косу по-девичьи. Боже, сохрани. А ну, как узнает дружин Андреевич?
3: Не узнает, не узнает. Неужто и вспомнить о прошлом грешно?
4: Грешно, боярыня. Грех великий.
3: Ой, ну ведь сегодня и русалки косы заплетают.
4: Нет, боярыня, не сегодня.
3: Как не сегодня?
4: А в Семик и в Троицын день. А на Иван Купала они бегают с распущенными волосами и отманивают людей от папоротника, чтобы кто не сорвал его цветка. Господи, сохрани, помилуй, говорить об этом боюсь.
3: Ой, ты боишься русалок, Пашенька?
4: Ой, боюсь, как их не бояться? Сегодня в лес ходить нельзя.
3: Почему?
4: Девушку защекотят, а молодцы любовью иссушат. Стоит только раз увидеть русалку, так до самой смерти не тосковать будет. Коли женатый бросит жену и детей, коли холостой забудет свою ладушку.
3: Ой, грех-то какой. Вот грех-то какой.
4: Грех.
3: Ой. Спой мне, Пашенька, спой мне ту песню, что ты на медне пела, когда ягоды собирали.
4: Изволь, боярыня, лапушка ты моя, спою, только после не пеняй на меня.
3: Нет, нет, спой.

0: Ох, тебе хорошо. Твой поваренок все при тебе. А я среди теплой молитвы перед иконами внезапно видится воображению моему молодой Витязь. Летит он на коне с поднятым шестопером, а пред ним бегут в беспорядке литовские полки. Ох, грех-то какой! Но виновата ли я, что образ Витязя везде передо мной, Пашенька,
1: ой,
0: в доме, в доме, в церкви, днем и ночью.
1: Грех, грех, не думай, грех, грех. Не думай. Не сплю я все.

0: Это будет дом боярина дружины Андреевича Морозова.
1: А кто будете? Как доложить хозяину?
2: Князь Никита Романович Серебряный с грамотой от воеводы Пронского.
1: Ага, Пронского.
3: Боже мой! Боже мой! Это же он! Он! Брежу ли я? Аль во сне это вижу?
4: Что с тобой, боярыня?
3: Пашенька, оставьте меня одною. Боже мой, Пресвятая Богородица, схорониться куда б?
5: Ох, это кто ж ко мне пожаловал? Вот какого гостя мне Бог подарил. Серебряный. Здравствуй, князь. А я ведь помню тебя, Никитушка, еще маленьким. Ух, удал же ты был, нечего сказать. Как бывало, начнут ребят в городке играть, беда той стороне, что супротив тебя.
2: Здравствуй, боярин.
5: Здравствуй.
2: Вот, грамота к тебе от князя Пронского.
5: Спасибо, князь. После прочту. А ну-ка, пройдем. Ну, рассказывай, князь. Слыхал я про твои подвиги в литовской земле.
2: Эх, дружина Андреевич, плохой из меня получился посол. Разорвал докончальную грамоту. Не миновать бы мне опалы, кабы на мое счастье не пришло мне царское повеление не заключать мира, а возобновить войну.
5: А я, князь, не миновал опалы.
2: Вижу, боярин, вижу твои длинные волосы, и очам веры не мух. За что? Прости вопрос нескромный.
5: За то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую и не кланяюсь новым людям.
2: Уж не опричником ли, боярин? Встречал я опричников, только вот в толк не возьму.
5: Прогневили мы, видно, Бога, Никита Романович. Помрачил он светлые царские очи. Зачал вдруг Иван Васильевич на нас мнение держать, на нас, верных слуг своих. Зачал толковать про измены, про заговоры.
2: Господи.
5: А новые-то люди обрадовались, да давай ему шептать на бояр. У кого была какая вражда, тот и давай доводить на недруга, будто он слово про царя говорил, будто хана или короля подымает, да. И в том окаянное, не боясь страшного суда, и крест целовали, и руки в письмах лживили. С тех доносов много людей вожено в темнице и сочных ставок пытано.
2: Безвинных?
5: Это прежде бывало. Коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику. А теперь какая у него, не будь розни на словах, берут тебя и пытают по одной язычной молвке. Трудное настало время, Никита Романович. Такой ужас от царя, какого из коней еще не видано. После пыток пошли казни.
2: Царь волен казнить своих злодеев.
5: Кто против этого, князь? Никто. На то он и царь, чтоб казнить и миловать. Только то обидно, что не злодеев казнят, а верных слуг государевых. Окольничьего Дашева с малолетним сыном, трех Сатиных, Ивана Шишкина с женой и детьми. Да разве перечесть всех безвинных?
2: Да. Боярин, в этом знать не царь виновен, а наушники его.
5: Ох, князь, как бы так. Вот хоть бы Басманов новый кравчий бил челом государю на князя Оболенского овчину. Да. Что ж сделал царь? За обедом своей рукой вонзил князю нож. в сердце.
2: Ой, ну а теперь-то чего ждете? Зачем мне скажете, что от опричнины земля гибнет? Почему молчите?
5: Я-то, князь, не молчу. Оттого и подопалый. Наших-то, почитай, уж и нет никого у него в приближении. Посмотри, кем он окружил себя.
2: Кем?
5: Басмановы, отец и сын. Уж не знаю, который будет гнуснее. Борис Годунов, этот и отца, и мать продаст, лишь бы повыше взобраться. Один только есть высокого роду князь Афанасий Вяземский. Опозорил и себя, и на всех окаянный Малют Таскуратов, мясник, вечно кровью обрызган. Тьфу, господи!
2: Подожди, боярин, Малют Таскуратов. Так это с его людьми у меня была стычка.
5: Ай, князь, вернуться не успел, а уж какого врага нажил. Ты когда хотел здравствовать царю?
2: Завтра, чем свет.
5: Что ты, князь, теперь уж смерклась, а тебе с лишним 100 верст ехать.
2: Как? Разве царь не в Кремле?
5: Да нет же. В своей Александровской слободе живет. С своими поплечниками. Не езди, князь. Не сносить тебе головы с твоим прямым нравом.
2: Жизнь наша в руке Божьей. Негоже стараться продлить ее хитростью.
5: Я из хозяйки своей тебя не познакомил. Останься, Никитушка, погости. Все и уладится. А сейчас ты попадешь, как смола на уголья.
2: Прости, дружина Андреевич, мне пора. Пора.
5: Ну что ж, коли так. Пешего до ворот, конного до коня провожают. Прощай, Никита Романович.
2: Прощай, дружина Андреевич.

0: Никита Романович.
1: Кто тут?
0: Никита Романович.
1: Кто меня зовет? А?
0: Аль, не узнаешь?
1: Елена. Еленушка.
0: Да.
1: Еленушка. Ты. Да не может быть этого. Лебедушка ты моя.
0: Никита.
1: Еленушка.
0: Я уж не чаяла свидеться.
1: Елена.
0: А как увидела тебя, как будто и не было разлуки.
1: Еленушка, да дай мне прийти-то в себя. Что ж ты делаешь-то в Морозовском саду ночью? Елена. Что это? Это твой наряд? Это твой?
0: Да.
1: Кокошник?
0: Да.
1: Ты замужем?
0: Да, ну выслушай меня, Никита Романович.
1: Елена, так это правда. Нечего мне слушать. Я все понял, Елена Дмитриевна. Не надо. Не трать речей понапрасну. Прости меня. Боярыня.
0: Нет, Христом Богом молю тебя. Выслушай меня, убей потом, но сперва выслушай. Выслушай меня, молю тебя.
1: Не плачь. Не плачь, Елена, не надо. Я слушаю тебя.
0: Ах, Никита Романович, после твоего отъезда пришло мне великое горе. Умерла моя матушка, и осталась я совсем одна на свете. Да только правду говорят, одна беда не ходит. Стал преследовать меня князь Афанасий Иванович Вяземский. Три раза сватов засылал, я отказывала. Видать, осерчал Афанасий Иванович и пожаловался царю Ивану Васильевичу.
1: Царю?
0: Он и пообещал сам заслать ко мне сватов. Поняла я, конец мой пришел. Пришла в церковь. Стала на колени перед Божьей Матерью. Тут и случись рядом боярин Морозов. Ты же знаешь, он был дружен с моим батюшкой покойным. Я ему все и поведала. Пожалел он меня, бедную сироту. Взял под свою высокую защиту. А батюшка, государь Иван Васильевич, опалился зато на боярина. Велел позвать его ко столу своему и посадил не только ниже Вяземского, но и Годунова.
1: Вот как!
0: Не снес дружина Андреевич такого бесчестья. Встал из-за стола. С той поры отошел он от очей государевых. Принял на себя царскую опалу. Вот и все, Никита Романович. Скажи, что прощаешь меня в великой вине моей. Никита Романович, ради Христа, вымолви словечко.
1: Не за что мне прощать тебя. Ты не виновата.
0: Никитушка, грешна я. Как услышала твой голос, все клятвы мои отлетели. А это правда, что ты едешь в Слободу? Боже, сохрани тебя, князь. Ты едешь на смерть.
1: Будет мне стыдно, если я хотя мыслью оскорблю друга отца моего. Один бесчестный платит за хлеб соль обманом. Нет, один трус бежит от смерти.
0: Боже, ужель тебе жизнь? Совсем постыла.
1: Да, пропадай она.
0: Расступись же подо мной, мать сыра земля. Не жалиться я на белом свете. Наложу на себя руки, изведу отравой. Не переживу тебя, Никита Романович. Я люблю тебя более жизни, более свету Божьего. Я никого, кроме тебя, не любила и любить не буду.
1: Елена, прости. Прости. Прости, душа. Прости радость дней моих. И я люблю тебя.
0: Никитушка.
1: И никого более я любить не буду. Помни это, Еленушка.
0: Боже мой.
1: А что будет, я и сам не знаю. Уйми свои слезы, желанная. Уйми. Бог милостив. Авось мы еще и свидимся.
2: Простившись с князем и проводив его до сеней, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты, глубокие морщины бороздили чело. Его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь спит», — подумал он. «Она не будет ждать меня. Пройдусь я по саду, авось освежу свою голову». Морозов вышел. В саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую ересь. Он стал всматриваться. Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос жены. Ему хотелось ринуться вперед, но всадник мог ускакать, и боярин не узнал бы врага своего.
3: «Стерегись, Никита Романович. Кажись, боярин Морозов вышел из дома».
1: «Прости, Аленушка. Пора в слободу. Заеду в Троицкую лавру, исповедуюсь, причащусь. Может, Господь будет милостивее ко мне. Прости».
0: «Прощай, Никитушка».
1: «Прости, Аленушка».
0: «Прощай, Никитушка».

0: кабаточки, у них сабельки всегда и щербали.
1: Дорога от Москвы до Троицкой лавры, а от лавры до Александровской слободы, представляла самую живую картину. Беспрестанно скакали по ней царские гонцы. Толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье. Отряды опричников спешили взад и вперед. Сокольники отправлялись из слободы в разные деревни за живыми голубями. Купцы тащились с товарами, сидя на возах или провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов с гудками, волынками и балалайками. Они были одеты пестро, вели с собой ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих. Проходили также слепые гусляры и сказочники с гуслями на плечах и держась один за другого. Все это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, медведи ржали, кричали, ревели. Въехав в слободу, Серебряный увидел, что дворец или монастырь государев отделен от прочих зданий глубоким рвом и валом. Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители.
2: Эй, кто едет в неволю? Спешивайтесь с коней!
3: Что еще за неволя, а?
2: Раньше была Александровская слобода, то бишь свобода. А топереча ее все больше неволей кличут.
4: Кто будете?
3: Царский посол из Литвы со стремянным. Ратники да холопи.
2: Вся конник и пеший, сдавай оружие. Холопам и ратникам въезд не велен. Эй, Тришка, сопроводи князя.
5: Ну, айда.
6: Ой, ну и дела, ну и обитель, а? Золото, серебро, изразцы сверху донизу. Как блестящая чешуя на солнце. То ли дворец, то ли куст цветов исполинских, то ли жар птицы слетелись в стаю.
3: Михеич, не туда смотришь.
6: Никита Романович, а что это? Это ж виселицы и срубы с плахами и готовыми топорами. Видишь?
3: Вижу. Вижу, Михеич.
5: Это наш качель, боярин. Видно, не приглянулись тебе, что ты глаз с них не сводишь.
6: Ох, батюшка, не нравится мне здесь. Царские стражники в парче да в бархате, да в дорогих каменях. А на лицах скука смертная. Такие от скуки, что хошь, выбрыкнут. Тетка их подкурятина.
3: Помолчи, помолчи, Михеич, и так на душе тошно. Помолчи.
6: Никита Романович, ну ты же знаешь, я опасность шкурой чую. Вон тот красавчик голобородый, что на царском крыльце, волосы, как у девки, хоть косу заплетай. Я видел, как он шепнул что-то стражникам.
3: Ну и что с того? Да что?
6: Да он же что-то затевает. По наглой его рожу видно. А ты же ему ж не приглянулся, князь. Ох, как не приглянулся. Ой.
3: Что?
6: А?
3: Что?
6: Что это? Они спустили с цепи медведя.
3: Михеич!
6: Бежим, князь.
3: Отродясь от зверя не бегал. Ах, сабля! Сабля-то! У меня же саблю отобрали, Михеич!
7: Вставай, Вадим. Костя, целый?
5: Вставай, вставай.
6: Ну, батюшка Никита Романович, ну, натерпелся я страху-то уж. Я ж кричал медведю, гу-гу, гу-гу, чтобы он бросил тебя и на меня навалился. Так это же, вот этот молодец, дай бог ему здоровья. Череп ему саблей раскроил.
3: Ай, спасибо. Ну, спасибо тебе. Спасибо, опричник. Ты назовись по имени, прозвищу, чтобы я... Чтоб я знал, за кого же Богу молиться.
7: За тебя, до моего прозвища, боярин. Не люблю я его, Бог с ним. А тебе, Басманов, грешно над безоружными-то. Шутки-то шутить.
8: Никита, серебряный посол мой. Хорошо стоял против медведя. Из окна видел.
9: Никита-ста! Великий государь жалует тебя чашею.
3: Кланяюсь государю за его великую милость.
9: Великий государь, Никита выпил чашу. Государь, он выпил до капли. Я смотрел внимательно.
8: Что скажешь, Скуратов?
10: Государь, мне сейчас верный человек сказал. Измена.
8: Измена?
10: Бунт на твою царскую милость.
8: Говори, Григорий Лукьянович.
10: Неведомый боярин с холопами напал на мой объезд. Многих убили до смерти, а моего стремянного больно изувечили. Он здесь, в слободе. Прикажешь призвать?
8: Позвать.
11: Подойди, хомяк.
12: Надежа, государь, на кого челом бью и сам не ведаю. Грянули на нас, как снег на голову. Переколотили человек с десятера, а остальных повязали. А двух станичников, что мы объездом взяли, отпустили на волю.
8: А много ли вас было в объезде?
12: Да нечего греха таить. Ихних было поменее.
8: И вы дали посечь и повязать себя, как бабы?
12: Надежа, государь, казнить меня твоя воля. Не ожидали мы нападения.
8: Полно. Правду ли, говоришь, детинушка, не убраги ли ты добыл свои увечья? Что это за боярин среди бела дня мог напасть на опричников? Лежите, хомяк.
12: Надежа, государь. Нет. Надежа, простите, раба.
3: Великий государь. Он сказал правду. Этот боярин я.
8: Никита! Стань ответ держать.
3: Государь, я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека. Но прежде он напал на меня.
8: А ведал ли ты, когда напал, что это мои опричники?
3: Нет, тогда не ведал, государь. Теперь ведаю.
8: Говорите же, люди, что заслужил боярин Никита? Ты, Скуратов?
10: Смерть.
8: Ты, Федор Басманов?
13: Смерть.
8: Ну так пусть же, пусть примет он смерть. Писано бо, приемший нож, ножем погибнут. Прав ли мой суд, братья?
13: Прав?
11: Прав, государь!
13: Прав!
11: Прав!
13: Прав, прав!
7: Не прав.
8: Кто говорит, что мой суд не прав? Ты, Максим Скуратов.
7: Я.

0: Да, мой Годунов, ты один знаешь мое сердце. Ты один знаешь, что я кровь проливаю не ради потехи, а чтобы измену извести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Что? Стоите, звери. Это вы цыц? Вы подбиваете меня кровь проливать, государь.
1: Государь.
2: Государь.
0: Цыц, сказал. Подойди сюда, князь. А, мои молодцы, исторопились было. Над тобой не прогневайся. У них уж такой обычай, не посмотрев святцы да бух колокол, того не разочтут, что казнить человека всегда успеешь. А слетит голова, обратно не приставишь. Не держишь зла на меня?
1: Нет, не держу, государь.
0: Добрый ответ, Никита. Скажу на весь мир, ты да Борис, вы одни познали меня. Другие не так мыслят, называют меня кровопийцею. Они ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами. Кровь видят все, она красна, всякому бросается в глаза. Сердечного плача моего никто не зрит. Слезы бесцветно падают на душу, но словно смола горячая прожигают ее насквозь повсядни. Яко же древле Рахиль плачуше о детях своих, так и я плачу о моих озорниках и злодеях. Никита... Отпускаю тебе вину твою. Есть ли у тебя ко мне какая просьба?
1: Есть, государь.
0: Скажи.
1: Отпусти ты меня обратно в Литву. Там мое место. На ратном поле.
0: Воевать хочешь? Аль... Постыла жизнь слободская?
1: Постыла, государь.
0: Что так?
1: Не понимаю я новых порядков, государь.
0: Послушай, Никита, я помиловал тебя сегодня за твое правдивое слово, и прощения мы его назад не возьму, только знай. Если будет на тебе какая новая вина, я взыщу и старую. Дай же мне клятву, что, ведай за собой вину, не убежишь ни в Литву, ни к хану.
1: Не в моем обычае хорониться, государь. Я обещаю тебе, если будет на мне какая вина, ожидать твоего суда и от воли твоей не уходить.
0: Ступай. Ступай, Никита, и сохрани тебя Бог от новой, даже малой вины. А вы не думайте, глядя на суд мой, что я начал вам мир волить. Ступайте и помните, не есть в сердце моем лицеприятие ни к ближним, ни к дальним. Идите все.
3: Сгинь с глаз моих, и ты, малюта!

страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно, но черты обозначались резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было отроду 35 лет, но ему казалось далеко за 40. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы,

но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе. Совсем тем, когда Иоанн взирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такой счастливой наружностью Иоанн соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней.

0: Сара Бернар, великая французская актриса, Федра, Адилия, Фруфру, Адриена Лекуврер, герцогиня де Соль, Камилла, лучшая дама с камелиями. Сара Бернар. Это Гамлет, Занетто. Да-да, вы не ослышались. Она блестяще исполняла и мужские роли. Здесь можно добавить и имена Лорензаччо, Пелиаса, Вертера. Сара Бернар – это больше, чем актриса. Это женщина, сказал о ней Виктор Гюго. Сара Бернар. Вовсе не отрекаясь от своей женской природы, эта красавица не допускала малейшего посягательства на свою свободу и, делая свою театральную карьеру, отказывалась быть в то же время только актрисой. Пренебрегая насмешками, она занималась живописью, скульптурой, была сестрой милосердия, преподавателем консерватории, даже почетной посланницей Франции. Став знаменитой, как сейчас говорят, звездой французского театра, легендой при жизни, Сара Бернар не утратила нежности к семье, друзьям, к фантазиям, толкавшим ее отправиться в путешествие на воздушном шаре, взять к себе в дом диких животных. Она с детства населяла свой дом ужами, ящерицами с оторванными хвостами, сверчками на листьях лилий. И безумно любила своих собачек, Минуччо, Буля и Флая, попугая Бизи-Бизу, обезьяну по кличке Дарвин. А свирепый гепард радостно кидался к ней навстречу, когда она открывала дверь в клетку. Стоит ли удивляться, что такая необычная женщина, как Сара Бернар, стала в конце концов легендой? Говорят, что если сложить сочинения, ей посвященные, вместе одно за другим, то можно опоясать весь земной шар. Окружающий ее жизнь миф еще и сегодня трудно, а порой и попросту невозможно развеять, так же, как невозможно выяснить простейшие обстоятельства ее жизни. Кто был ее отцом? Где она встретилась с принцем Делинем, отцом Мариса, ее сына? Где она познакомилась со своим мужем Жаком Дамала? «Это гениальная женщина из области видений», писал о ней Клодин Арман в предисловии к воспоминаниям Сары Бернар «Моя двойная жизнь», написанной в 1898 году. Многое об этой редкой женщине неизвестно. Но мы точно знаем, когда впервые в ее жизни прозвучал возглас «Да здравствует Сара Бернар!». Это произошло на ее первых в жизни гастролях в Англию, в Фолктоне. На причале собрались тысячи людей, и тут-то впервые в ее жизни прозвучал этот возглас «Да здравствует Сара Бернар!». Она повернула голову и увидела прямо перед собой бледного молодого человека, вылитого Гамлета, который вручил ей гордение. Позже она восхищалась им, Форксон Робертсоном, на сцене в роли Гамлета. Актеры шли сквозь строй людей, которые протягивали им цветы и пожимали руки. Тотчас Сара заметила, что ей оказывают больше знаков внимания, чем другим. Это смущало и радовало ее одновременно. Одна из находившихся рядом с ней актрис, которая ее недолюбливала, прошипела: «Скоро тебе выложат ковер из цветов». «А вот и он, этот ковер!» — воскликнул какой-то молодой человек и швырнул Саре Бернар под ноги охапку лилий. Она смутилась замедлила шаг, не решаясь ступать по белоснежным цветам, но сзади ее уже подталкивали, и ей пришлось идти дальше прямо по белым лилиям. «Гиб-гиб, ура! Ура!» — Сари Бернар вскричал пылкий юноша. Его голова возвышалась над толпой, глаза его светились. Это был один из величайших английских поэтов нашего столетия по имени Оскар Уайльд. Толпа подхватила этот возглас, и они садились в поезд под крики «Гиб-гиб, ура! Ура, Сари Бернар! Гиб-гиб, ура! Ура!» французским актерам. Мы еще встретимся сегодня с Оскаром Уайльдом. Надеюсь, уважаемые радиослушатели, и мы с вами воскликнем «Ура, Сари Бернар!» великой французской актрисе. «Гиб-гиб, ура!» первой леди Петербургского театра Елене Юнгер. Аплодисменты. Микрофон включен. Мы в радиотеатре. Представьте себе открытую террасу большого дома на берегу Средиземного моря. Конец лета 1922 года. Каменные плитки, тамариски, сосны. Из дома вынесено несколько стульев, стол. Огромным звериным мехом покрыта скамейка. В углу пианино. Маленький шкафчик с напитками. На столе бумаги, карандаши, папки. С одной стороны террасы каменная дорожка, ведущая к морю. Время от времени доносится его шум. Красный и янтарный свет заходящего солнца вспыхивает на террасе. В большом плетеном кресле среди подушек дремлет Сара Бернар. Ей 77 лет. 8 лет назад ей ампутировали ногу.
1: Делать что-нибудь? Да, теперь что-нибудь. Теперь проклятое солнце кончится тем, что превратишься в пепел. И он тоже, этот ужасный шар, когда-нибудь. Но заменить его нелегко.
2: Кто позволил вам выходить? Хотел бы я знать.
1: Посмотрите на море, Пету. Не ветерка, и это солнце. Это невыносимое солнце. Принесите мне зонтик.
2: Хорошо, мадам. Доктор Моро говорит, что надо осторожнее.
1: Пожалуйста, Пету, зонтик.
2: Сейчас, мадам.
1: Делать что-нибудь. Да. Теперь что-нибудь. Теперь проклятое солнце кончится тем, что превратишься в пепел. И он тоже, этот ужасный шар, когда-нибудь. Но заменить его нелегко.
2: Пожалуйста.
1: Что это за тряпку вы принесли?
2: Ваша работа, мадам.
1: Я не просила ее.
2: Нет?
1: Я просила зонтик. Зонтик. Я вся высохла, как старый кузнечик.
2: Вас лихорадит?
1: Да нет, это солнце.
2: Зачем же вы вышли, если вас лихорадит? Доктор Моро...
1: Меня никогда не лихорадит.
2: Доктор Моро говорит, начинается с легкой лихорадки, потом затрудненное дыхание. Бред, истерика. А чем все кончается, мадам? Пету, почему вы меня не предупредили? Почему заставили меня сидеть на солнце до тех пор, пока...
1: Пету, зонтик.
2: Да, мадам.
1: И граммофон. Немного музыки возвращают меня к жизни.
2: Граммофон?
1: Да.
2: Сюда, под открытое небо? Соленый воздух вреден для маленьких колесиков, мадам, для зубчиков, для маленьких трубочек и потом. Медицина категорически утверждает, что музыка плохо влияет на пищеварение. Моя мать всегда говорила, что желудок и уши – органы противоречивые. Они никогда не смогут...
1: Граммофон.
2: Сейчас, мадам.
3: Сейчас, сейчас.
1: Собиралась купить ему чистую рубашку. Если бы один день, хотя бы только один день, он не изводил меня болтовнёй о своей матери. Но это безнадежно. Так он и помрет в грязной рубахе с лысиной. Делать что-нибудь. Работать? Да. Буду работать. Мой Иисус удивится. Он думает, его мать сидит тут целыми днями и ничего не делает. Ничего не делает, как старая ящерица. Какая-то старая ящерица, расплющенная раскаленным молотом того проклятого огненного шара. Запишите, Пету! Пету!
2: Куда поставить граммофон?
1: Запиши сейчас же. До скончания света я всего только... расплющенная старая ящерица.
2: Куда поставить граммофон?
1: Пету, вы не записываете?
2: Нет.
1: Почему?
2: Я не понимаю, чем мы сейчас занимаемся, мадам.
1: Где мой зонт?
2: Простите?
1: Я достаточно внятно просила зонтик.
2: Вы очень внятно просили граммофон.
1: И зонтик.
2: Я этого не помню.
1: Вот, пишу на бумажке. Z.O.N. Дальше не помещается. Угадайте конец.
2: Я умею читать, мадам.
1: Ну так идите же. Да постойте. И записки мои захватите.
2: Записки?
1: Ну да, записки. В синей папке с левкоями. Знаете ее?
2: Сюда?
1: Да, зонтик и синюю папку с левкоями.
2: Мы будем работать?
1: Да.
2: Значит, граммофон нам не нужен.
1: Поставьте граммофон сюда и уходите. Ну, куда же вы?
2: Ну, вы ясно сказали, уходите.
1: Да, но я просила вас кое-что принести.
2: Да, мадам.
1: Что?
2: Синюю папку с левкоями, в которой находятся записки для второго тома ваших воспоминаний.
1: И?
2: Простите.
1: И
2: синюю папку с левкоями.
1: Что у вас в руке, Пету? В вашей левой руке.
2: Клочок бумажки, мадам.
1: Прочтите, что там написано.
2: Хорошо. Очень хорошо. Z.O.N. Может быть, еще Т на конце? Только я не понимаю, чем может помочь зонтик в случае расстройства желудка или нервной лихорадки. Ну, почему не работать в доме, в прохладе? Для всех было бы лучше. Немного порядка. Это все, чем я прошу. Работать на солнце с лихорадкой, в конце концов, это все немного порядка. Это все, чем я прошу. Все, больше ничего.
1: Да. Немного музыки. Что-нибудь из Моцарта. Или Верди. Ага. Мэри Гарден. Да-да. Да. Это то, что надо.

0: Ваши записки, мадам.
1: Тише.
2: Мне казалось, что вы выразили желание работать над вашими воспоминаниями.
1: А что мы делаем, Пито? Эти крики, этот гнев. Слышите? Вот, вот. Это моя мать, Пито. Моя мать.
2: Минутку, мадам. Минутку, мадам.
1: Моя мать.
2: Ваша мать?
1: Да, Юдив Манхарт, дочь голландского еврея, мебельного фабриканта. Очень честолюбива, сделала себя француженкой, приняла католичество и жила на содержании, едва достигнув 20 лет.
2: Да, это у нас уже есть, мадам.
1: У нее ничего не было, кроме красоты и хороших манер. Я не унаследовала ни того, ни другого.
2: Мать. Вот, это здесь мать.
1: Моя мать была похожа на...
2: Она у меня оказалась под буквой «Р».
1: Фиалок.
2: Вместо того, чтобы быть под буквой «М».
1: На груду фиалок.
2: Родственники вместо матери.
1: Они продаются везде, теряют свою свежесть.
2: Это родственники с материнской стороны.
1: Но и переходя из рук в руки, они сохраняют свой аромат.
2: Вот муж, мать.
1: Пито, вы записали?
2: Разумеется, мадам.
1: Да, на букетик фиалок, завернутый в шелковую бумагу. Они пахнут еще сильнее, если их немного... Понять в пальцах.
2: Не так быстро, пожалуйста. На шелковую бумагу.
1: Пластинка кончилась.
2: И слава богу.
1: Поставьте снова.
2: Мадам.
1: Поставьте.
2: Мадемуазель Гарден в дуэте с вами.
1: А мой зонт.
2: Ваш что?
1: ZONT.
2: А зонтик? А он в доме, мадам.
1: Мне он нужен здесь.
2: Зачем?
1: Жарище, Пито. Солнце. Вам не жарко?
2: Безумно жарко, мадам.
1: Ну, поставьте же мадемуазель Гарден.
2: Мадемуазель Гарден, воспоминания, зонтик. Да, мадам лихорадит.
1: Помолчите.
2: В комнате вы могли бы спокойнее работать.
1: Помолчите.
2: Мы остановились на шелковой бумаге.
1: Моя мать была...
2: Шелковая бумага.
1: Моя мать...
2: Да нет.
1: Ну что шелковая бумага? Ну как вы хотите, чтобы я вспомнила? Я стараюсь, Пито. Это не помогает, ничего не помогает. Не получается. Не помню. Ничего не помню.
2: Речь шла о вашей матери, о Голландии, о шелковой бумаге. Но вы не сказали мне, что именно связывало эти три вещи. Бедная мадемуазель Гарден. Хоть она и фальшивит, но это все же не повод, чтобы разбивать пластинку. Я поставлю граммофон в тень, так будет лучше. По крайней мере, для него.
1: Не трогайте граммофон.
2: Бедный мадемуазель Гарден.
1: Забудьте, мадемуазель Гарден.
2: И иголка, наверное, тоже сломалась.
1: Забудьте иголку. Есть только одно средство, Пито. Знаете, какое?
2: Нет, мадам, пожалуйста, мадам, нет.
1: Иначе ничего не получится. Это единственный выход, Пито. Вы приставлены ко мне, чтобы мне помогать.
2: А почему бы нам не сделать маленький перерыв, мадам? Потом начнем со свежими силами. А?
1: Жорж, Пито, вам плевать на мои воспоминания.
2: Мадам, второй том ваших воспоминаний залит ярким светом весь цивилизованный мир. И Америку тоже. Чья это была идея, мадам?
1: Ну, ваша.
2: Чья идея?
1: Ваша. Ну так давайте же. Это всегда меня подхлёстывает.
2: Я же не актер, мадам.
1: Давайте. Я сразу все вспомню, Пито. Все.
2: Мадам, я не могу. Мадам, Я не могу.
1: Пету.
2: Первый раз, когда мадам меня попросила об этом, я почтительно заметил, что ни один пункт в моем контракте не обязывает меня изображать ее родных и знакомых.
1: Ох, идите вы к дьяволу.
2: Какой отрезок времени мы возьмем из этой чепухи, мадам?
1: Мне 27 лет.
2: 27.
1: Я живу в Париже, на левом берегу, с графом Делинь и с нашим обожаемым крошечным сынишкой Морисом. Кстати, где он?
2: А он пошел с вашими внучками и доктором ловить креветок.
1: Отлично. Никто нам не помешает. Ну, начнем. Мне 27 лет. Моя красавица-мать приехала меня навестить. Вы моя мать. Как всегда, вы ворчите на меня, ноете, жалуетесь, разыгрываете ваши вечные сцены. У вас это хорошо получается. И я все вспомню, Пету. Так. Вы одна из самых пленительных женщин Парижа. Всей Франции. Всего мира, в конце концов. Вы добились, наконец, всего, чего хотели. Положение, уважение, денег. Завлекая в свою постель самых влиятельных мужчин Парижа.
2: Мадам!
1: Официально вы любовница граф де Морни. Он очень богат, роскошно одет.
2: Я не могу это делать, мадам.
1: Можете. Можете, Пету. Вы не представляете, какой вы способный. Ну, это же просто игра, Пету. Ну, игра, которая освежит мою память под этим безжалостным солнцем. Без моего зонта.
2: Зонтик, сию минуту, мадам.
1: Пету. Продолжай.
2: Ну, мадам.
1: Ну, я так вас прошу, Жорж.
2: Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, мадам.

0: Вы Юдив Бернар. Одна из самых...
1: пленительных женщин Парижа.
0: Вот именно.
1: Сара?
0: Да, мама.
1: Сара? Не называй меня мама. Тебе 27 лет.
0: 26.
1: Ах, так.
0: Да.
1: Сара, тебе 26 лет. Ты уже достаточно взрослая, чтобы отвечать за свои поступки. Откажись от театра. Найди себе честную работу.
0: Хорошо, хорошо, Питу. Моя жизнь никого не касается, кроме меня самой. И я запрещаю вам, мама.
1: Так, а что это? Что это за история?
0: Вы имеете в виду историю с нашим ребенком?
1: С вашим?
0: С нашим? Это ребенок мой и граф Делин.
1: Да-да, этот распутник, этот бельгийский денди наградил вас вашим ублюдком.
0: Мама, он любит меня.
1: Любит. Надо же понимать. Эти аристократы не прочь завести закулисную интрижку. Послушай, как он запоет, когда семья его узнает, что их фамильный герб украсился жирным пятном театрального грима.
0: Отлично. Отлично, Пету. Теперь про плоть и кровь. Я всю свою кровь.
1: Я знаю. Отлично помню это место. Всю свою кровь и плоть отдала я, не жалея, чтобы обе мои девочки могли прилично жить.
0: Вы хотите сказать, чтобы Жанна, моя сестра, могла прилично жить?
1: Ну что? Ну да, Жанна, моя малютка, мой ангелочек, ну что? Она такая нервная, бедняжка, ну такая милая, нежная, преданная.
0: Пету, и вы еще будете сочинять, что это не доставляет вам удовольствия.
1: Если вы будете прерывать меня, мадам, я не смогу продолжать.
0: Извините, Пету. Да-да, простите меня.
1: Сара, Сара, ты ложе из терновника, на котором в муках покоится мое сердце. О, если бы ты слушалась меня, Сара!
0: Если бы я слушалась вас, мама, мы с Жанной превратились бы в ваши копии. Поступили бы в распоряжение, как вы выражаетесь. Вы этого хотели?
1: Сара, ты говоришь со своей матерью, хоть бы чаю мне предложила.
0: Да приготовьте его себе сами.
1: Ты никогда не думала ни о чем, кроме себя. Только о себе, о твои вздорные желания, все шиворот на выворот. Против всего, против всех, против жизни, против мужчин. Злоупотребляла терпением лучших людей.
0: Да, мне было 15 лет, когда вы мне представили этого старика.
1: Ну да, зато какой счет в банке?
0: Фабриковал мясорубки.
1: Быть матерью, когда женщина еще в расцвете лет, еще вполне хороша собой, врачи уже рекомендуют ей отказаться от алкоголя, от сахара, поменьше резких движений, а мне врачи советуют отказаться от моей старшей дочери.
0: Так, это она. Дальше. Слишком поздно ты меня погубила.
1: Слишком поздно ты меня погубила. Кого я произвела на свет, злобную зверушку? Она вопит, царапается, плюется, жесткий семитский профиль. Впрочем, это не твоя вина. И еще эта вульгарная мысль показывать себя в театре, что только подчеркивает твои недостатки, унижает тебя. Ты еще втягиваешь туда же свою сестру, в эту грязь. Слабенько. Беззащитную, мою Жанну, мою крошку, такую хрупкую, нежную, такую...
0: Стоп! Хватит! Пишите, Пету!

0: Ведь эта женщина по-настоящему мучилась. За Жанну. Только за Жанну. Когда Жанна мне говорила: «Сара, у меня двоится в глазах», я понимала, она пьяна.
1: Твоя сестра никогда не пила, пока ты не начала ее таскать в поездки своим грязным театром в Нью-Йорк или бог знает куда еще.
0: Это правда. Но когда я отказалась взять ее, она закатила мне такой скандал. Кричала, что я стыжусь показать ее американцам. Я сдалась. Взяла ее на маленькие роли. Но я никогда не подстрекала ее на пьянство. Никогда. Может быть, я закрывала на это глаза. Может быть, наверное, в глубине души я ненавидела ее. Всегда ее одевали лучше меня. Ей устраивали веселые каникулы. Совсем маленькой ей протирали сливками лицо. А я собственными кулаками, ногтями боролась, чтоб меня приняли в консерваторию, чтоб оставили там, несмотря на мое уродство. Над моим лицом всегда потешались. А кто дал ей эту красоту? У Жанны был нос как нос, чудные волосы, а у меня спутанные космы. Одни глаза были у меня. Остальное надо было все изобретать. Зритель любит красоту. Да, ум, талант, но прежде всего красоту. Он любит ровные зубы, он замечает все, и он хочет все. У него огромная пасть. Я отдавала ему все, все. Правда, мама?

0: Ну, правда, Пету.
1: С кем из них двоих вы хотите говорить, мадам?
2: С Пету.
1: В течение более 50 лет я отдавала зрителям целого мира все вибрации своей души, все удары моего сердца, все мои слезы. Я сыграла 125 ролей и ни разу за 50 лет...
2: Ой-ой-ой, что за тарабарщина? Вы заставляете меня вещать, как национальный памятник.
1: Я цитирую мадам.
2: Пошлость какая. Чтоб я сказала вибрации, я...
1: Слово в слово. На прошлой неделе, 7 июля 1922 года, под буквой «В» выступление.
2: Это было что, не очень удачно на прошлой неделе? Значит, сегодня я не такая сумасшедшая. Ну, ничего. Вы были великолепны, Пету. Просто великолепны. Немного мешало чернильное пятно на подбородке. Не совсем в образе. Не обижайтесь, Пету. Вы напоминаете мне маленьких морских животных. У них нет нервной системы. Но стоит дотронуться до них, они... скручивается в комочки. Я вас очень люблю.
1: Спасибо, мадам.
2: Ну, давайте дальше. На чем мы остановились? Моя мать говорит. Моя мать говорит.
3: Сара, тебе 26 лет, и я повторяю, ты должна серьезно задуматься.
2: Нет. Мне 11.
1: 11?
2: Ну, дальше, Пету.
1: Ну, вам никогда не было 11 лет, мадам.
2: Для вас это не имеет значения. Моя мать в любом моем возрасте была одинакова. Ну, давайте же. Мне 11 лет, вам 27.
3: Как рано я стала матерью.
2: Мы стоим с вами перед стеной, скрытой серыми деревьями, под серым небом. Моя мать привезла меня в монастырский пансион. Она не может больше выносить мои злобные выходки, мои скверные привычки, заставать ее любовников в неподходящих местах. Она привозит меня в монастырь и покидает. И я плачу, и сквозь слезы слышу, как она говорит с настоятельницей, святой матерью Софией, и говорит.
1: А что она говорит, мадам? Мне это надо знать.
2: Не надо. Вам не нравится эта роль, Пету? Бросьте ее. Вы уже не моя мать.
1: Спасибо, мадам.
2: Вы... святая мать София, настоятельница монастыря.
1: Нет.
2: Да.
1: Нет.
2: Накиньте эту шаль.
1: Неужели поблизости не было ни одного мужчины?
2: Ну, в женском монастыре.
1: Садовника, почтальона.
2: Вот так, вот так. Святая мать София. Немного возвышенная. Нет мира сего.
1: А ваша мать?
2: Уехала в своей огромной черной карете. Слышите? Слышите? Звук отъезжающих колес по мостовой. Маленькая Сара одна. У ног этой громадной женщины. Ее голос похож на скрежет глиняной кружки, раздавленной камнями. Мне 11 лет. Я уже боюсь смерти. Ну, давайте, Пету, давайте.
1: Ой.
2: Вы меня утешаете, успокаиваете.
1: Ой, мадам.
2: Я забилась в угол и плачу. Ну, вы говорите со мной, протягиваете мне руку.
1: Мадемуазель Бернар, вам 11 лет.
2: Пету.
1: Мадам.
2: Ну, кто же начинает разговор с объявлением возраста собеседника.
1: Я ведь не драматург, мадам.
2: Подумайте, что могла сказать святая мать София маленькой девочке?
1: Я очень редко общался со святыми сестрами, мадам. Я стараюсь, как могу.
2: И перестаньте жаловаться. Так вот, я забилась в угол. Мне 11 лет. Я плачу. Подойдите ко мне, скажите что-нибудь. Что?
1: Мадемуазель Сара.
2: Что?
1: Мадемуазель Сара. Я вижу, вы забились в угол. Я не могу, мадам. Я не могу. Все. Это уже слишком. Все. Я больше не хочу.
2: Ну что ж. Рвите все. Жгите. Уничтожайте. Мы правы. Все это глупо, смешно. Никому не нужно. Но вы же знаете, я ничего не могу без вас. И пользуйтесь этим.
1: Нет, не надо так.
2: Но вы же знаете, я не могу встать на колени, умолять вас.
1: Нет, мадам.
2: Не отступлю. Ни за что. Все выскажу. Не буду спать, не буду есть. До последней капли буду плевать им правду.
1: Хорошо. Придется мне стать святой матерью Софией.
2: Нет, я устал.
1: Поставь пластинку.
2: Я хочу только мой зонтик.

0: Раннее утро. Первым в квартире инженера автомобильного завода Бранко Бродича поднимается его сын, школьник Малиша. Затем сам Бранко.
1: Ты уже умылся?
2: Конечно, папа.
1: И, кажется, позавтракал. Молоко выпил?
2: Некогда мне угреть. Школьные совсем с ума сошли. Первый урок теперь начинается без 15:07. Где это видно начинать такую рань?
1: Нечего критиковать школу. Рано вставать полезно. Ты поторопись лучше. Уже 7:15.
2: Я готов.
1: Надень плащ, на улице, кажется, дождь.
2: Мама, конечно, спит?
1: Конечно, спит. Не знаешь, разве какие сони эти женщины? Да, ты не забыл?
2: Что?
1: Что сегодня тебе надо сходить к бабушке с дедушкой. Они тебя ждут.
2: Я помню.
1: Ну, привет. Будь умницей.
2: А кем еще? Конечно, умницей. Привет.
3: Мальчик ушел?
1: Ушел. Власта, я хотел бы извиниться перед тобой.
3: За что?
1: За вчерашнее. Я взорвался, сам не знаю почему. Честное слово, не хотел. Прости.
3: Что ж, бывает. Бывает, что взрываешься, сам не знаешь от чего.
1: Но я действительно ужасно огорчен, что так получилось. Просто я, наверное, устал.
3: Все в порядке. Ты извинился. Теперь кончим об этом.
1: Ласта, ну не надо так. Я же вижу, ты все еще сердишься. Глупо, что мы постоянно ссоримся с тобой.
3: Отстань от меня.
1: Ну не сердись, не сердись. Не сердись. Я же извинился перед тобой.
3: Извинился? Это твоя манера больше всего бесит меня. Ты считаешь так, извинился, и все опять пойдет по-прежнему. Это линия наименьшего сопротивления. Тебе же не хватает обыкновенного мужества выстоять хотя бы в ссоре.
1: Я не понимаю, почему двое цивилизованных людей должны себя вот так вести?
3: Не понимаешь? О, странно. Ты же всегда самый умный.
1: Влас, да ты просто переутомилась. Я думаю, мы напрасно переехали в этот дом. Ты здесь очень изменилась, стала просто другим человеком. Социологи утверждают, что жизнь в высотных домах вызывает у людей депрессию, и они становятся асоциальными. Очевидно, причиной всему высота. Наверное, эта высота действует и на тебя, потому что тебя все же раздражает,
3: ну,
1: Власта.
3: При чем тут высота? Ты меня раздражаешь. Ты, все, что ты делаешь... И женитьба наша ошибка. Ты не можешь не видеть этого, и нечего обманывать себя. Ты все глубже увязаешь в этом обмане. Пора что-то решать. Ты всегда избегаешь решений. Надо, в конце концов, разобраться. Я так больше не могу.
1: Власта, перестань. Ну, что бы я ни делал, я всегда думаю о том, чтобы это было тебе на пользу.
3: Да жизнь, которую я веду, не для меня. Мне надоело играть роли, которые тебе нравятся.
1: Слушай, хватит. У меня нет времени заниматься твоими капризами. Ну, успокойся. Разобраться во всем можно лишь в спокойном состоянии. Давай отложим разговор на вечер. У меня сегодня будет очень трудный день.
3: Трудный день? Ты всегда найдешь способ уйти от серьезного разговора.
1: Все, все, все, Власта.
3: Да, да, да.
1: Власта, все, кончим. Я пошел, иначе ты наговоришь сейчас что-нибудь такое, из-за чего потом будешь каяться.
3: Каяться? Да я уже давно каюсь.
1: Власта, что ты говоришь?
3: Да хватит! Действительно, лучше уходи. И прошу тебя, уходи! Уходи, а то Бог знает, до чего договоримся.
1: Власта, Власта, ну почему ты всегда мелочам придаешь значение, которого они не имеют? Ладно. Ладно, я пошел. Я пошел. До вечера.
3: Трус! Ты же просто трус!
0: Бранко вышел на улицу расстроенный, думая о том, что, наверное, действительно что-то сломалось в их отношениях. Понимая в то же время, что расстаться с Властой у него нет сил, что он ее по-прежнему любит. Но когда он сел в машину, мысли о жене покинули его, и Бранко стал думать о том трудном дне, который ждал его впереди, и, прежде всего, о директоре завода Эдо Иванди, которому рабочий контроль выдвинул серьезные обвинения.
1: Привет! Паршивая сегодня погода.
4: Паршивая?
1: Угу.
5: Привет, Бранко.
1: Привет. Привет. Ты разыскал вчера вечером директора?
4: Нет, ты знаешь, я дважды заходил к нему, но не застал. А почему ты не хочешь поговорить с ним перед собранием?
1: Я же сказал тебе вчера. Не хочу.
4: Понятно. Желаешь ему добра. Вы ведь с ним друзья.
1: Я с ним такой же друг, как и ты. Разница в одном. Ты ему добра не желаешь.
4: Ну, когда мы обсуждали на заседании парткома выводы рабочего контроля, мы пришли к мысли, что будет лучше, если ты с ним поговоришь. Он поймет. И Тошич тоже считает, что...
1: Ну, знаешь что, скажи своему Тошичу, что он может командовать своей женой, а мной нет.
4: Мы считали, что ты более надежен. Прежде всего, ты не должен забывать, что ты коммунист.
1: Я коммунист. Но мне не нравятся позиции нашего партийного секретаря Тошича. Недавнего, кстати, секретаря, который стряпает дело, чтобы показать себя.
4: Ну, знаешь, ты ведь читал отчет рабочего контроля?
1: Читал.
4: Ну вот.
1: Читал. Иванду обвиняют в вещах, в которых он или не виноват, или виноват не он один.
4: Ну, перестань.
1: Ну, нельзя же к Иванде подходить с обычной меркой. Мы же знаем, кто такой Иванда. Коммунист. Участник войны с ее первых дней. Уже 15 лет руководит нашим коллективом. Но награжден орденом за добросовестный труд. Его заслуги можно перечислять долго. Впрочем, ты их не хуже меня знаешь. Разве не спешил ты первым поздравить его с каждым новым успехом?
4: Вздор. Это прошлые заслуги.
1: Так.
4: Теперь Иванда превратился в технократа. Не без его участия в коллективе создалась атмосфера нездоровых отношений между людьми.
1: Нездоровые отношения. И ты всерьез веришь, что если Иванда уйдет, ситуация в коллективе изменится?
4: Согласись, что сейчас коллектив разобщен. Иванда – директор. Разве не он в ответе за это?
1: Директор, директор. Не только в нем дело. Его уход ничего не решит. Мы-то, которые сегодня разобщены, останемся? Пойми, я никогда не был подпевалой Иванды. Меня волнует другое. Люди. Атмосфера их взаимоотношений.
4: Мы ожидали от тебя иной точки зрения.
1: Иной, иной. Дело же не в Иванде. Дело в нас. Нельзя дальше работать, как работали до сих пор. Особенно это касается нашей партийной организации.
4: А партийная организация и хочет повести открытый разговор обо всем том, что происходит на заводе. Открытый. Чтобы направить.
1: Направить? Направить это правильно. Но не надо насильно навязывать свое решение рабочему коллективу. Нужно обсуждение.
4: Но ты же знаешь, Бранко, что партийная организация не выносила никакого решения в связи с Ивандой.
1: Тем хуже. Решение уже принято парткомом по предложению Тошича.
5: Добрый день, товарищи.
4: Добрый день. Привет, Бранко. Я пошел. И все же... Я надеюсь.
1: Здравствуй, Надо. Директор уже у себя?
5: Нет. Не понимаю, в чем дело. Обычно он звонит мне, если задерживается, а сегодня...
1: А домой вы ему звонили?
5: Никто не отвечает. Товарищ Бродич, вы читали резолюцию рабочего контроля о директоре?
1: Да.
5: Ну, что вы об этом думаете?
1: Все зависит от того, с какой точки зрения его рассматривать. Лично мне кажется... что пока коллектив ведет себя по отношению к Эду, ну, как бы это поточнее сказать, может быть, негуманно.
5: А вы знаете о том, что эту резолюцию отослали в районный партийный комитет?
1: Понятия не имею. Когда?
5: Только что.
1: Да. Быстро работают.
5: Что же будет?
1: Ладно, пойду схожу к Тошичу. Привет, Надо.
5: Привет.
0: Бранко не очень хотелось встречаться с секретарем партийной организации Тошичем, но, тем не менее, он отправился к нему.
1: Здравствуй, товарищ Тошич.
6: Здравствуй, здравствуй, заходи.
1: Здравствуй. Я зашел узнать, правда ли то, что резолюцию рабочего контроля и... предложение парткома ты отослал в комитет.
6: Правда.
1: А зачем? Можно узнать?
6: Правда и то, что я не обязан перед тобой отчитываться, но тем не менее скажу.
7: Я всегда все материалы, все копии протоколов и так далее посылаю в комитет. У меня тайн нет.
1: При чем тут тайны? Я не понимаю, к чему такая торопливость. Ведь коллектив и партийные организации еще не высказали своего мнения.
7: Совершенно правильно. Но ведь я отослал не решение коллектива и партийной организации. Я надеюсь, что ты, как коммунист, понимаешь, что я поступил правильно. Бояться нам нечего. Для себя мы должны ясно, четко определить границы наших симпатий к Иванде и границы закона. Разобраться, где эмоции, а где факты. Лично я думал, что ты поможешь нам. Я считаю, что если Иванда умный человек, то он уйдет с работы по собственному желанию, и все кончится безболезненно.
1: А если не уйдет? Вмешается партийный комитет, да?
7: Он обязан отреагировать. Если товарищи в комитете сочтут, что имеет место действия, связанные с политической ответственностью, а я считаю, что таковые имеются, они дадут ход определенным вещам. Тогда мы созовем товарищеский суд.
1: А ты не думаешь? Ты не думаешь, что мы ведем себя, ну, нечестно по отношению к Иванде?
7: Послушай, по-моему, ты страдаешь слишком большим мягкосердием.
0: В то время, когда Бранко вел свой диалог с секретарем партийной организации Тошичем, его жена Власта, ассистент режиссера на телестудии, думала о нем, об их утреннем разговоре, и все валилось у нее из рук.
8: Камера?
9: В норме.
8: Звук?
10: В норме.
8: Хлопушка?
10: Есть хлопушка. Пергюнт. Кадр 7, дубль 2.
11: Пер, ты лжешь.
8: Ни в коем случае, мать моя.
1: Что случилось?
10: Стоп!
1: Что случилось?
10: Извините, простите, пожалуйста, у меня хлопушка упала.
8: Ну, что? Господи, ну почему ты мне не спаслал этот тяжкий крест работать с идиотами? Ах, нет, нет, нет. К вам это не относятся, друзья мои. Вы играете прекрасно. Впрочем, может быть, дорогой Толя, ты, да, сделаешь свою интонацию, ну, чуть потеплее. Ну, чуть-чуть.
12: Чуть-чуть. Ну, если вот так вот. Ни в коем случае, мать моя.
11: Прекрасно, прекрасно. Угу.
8: Превосходно. Это как раз то, что нужно. А теперь 20 минут отдыха.
0: Власта вышла в коридор покурить. Она стояла у окна и смотрела во двор телестудии. Ее муж Бранко в это время тоже стоял у окна, смотрел на заводской двор и курил.
13: Объясните нам, товарищ Бродич,
14: да,
13: что происходит? Рабочий контроль требует убрать директора Иванду?
15: Безобразие, если так. Ведь именно Иванда построил наш завод.
13: О-о.
15: Когда мы начинали? Ведь нас было-то человек 20. В старой мастерской начинали. Все Иванда на своих плечах-то и вытянул.
16: Ну, неужели не ясно? Ведь мальчишек на свою голову наизбирали в рабочий контроль. А что они понимают? Нет, ребята, как хотите, а своего Иванду в обиду не дадим.
13: Мы этого не позволим.
15: Они еще в коротких штанишках бегали, когда мы закладывали фундамент завода. Так что вы нам скажете, товарищ Бродич?
1: Да я даже не знаю, что сказать, товарищ. Я ведь не член рабочего контроля. Действительно, там у нас в основном молодые люди. Опыта жизненного у них мало. Биографии Иванда они тоже не знают. Ну, почему мы не должны им верить? Они же проверяли сигналы 2 месяца.
15: Хотел бы я знать, какой это подлец дал сигналы на Иванду?
1: Ну, этого никто не знает. Пришла анонимка.

0: Поцарапались, Бранко?
1: Поцарапались. Ой, глаза мои его не видели.
0: Ну, прям уж. Чем это он тебя так довел?
1: Всем. Задыхаюсь от него. Сил моих нет. Вчера сорвался, наорал на меня. Сегодня извинялся. Дура я. Эх, дура. Надо было мне проявить решимость и уйти к Мирко.
0: Что? К Мирко? Ты с ума сошла?
1: К Мирко. Ага.
0: К Мирку, к оператору. У тебя с ним что-то было?
1: В прошлом году. Я тогда чуть не ушла от Бранко.
0: Боже, ты сумасшедшая.
1: Вполне возможно. До сих пор не могу поверить, что все это произошло со мной. Как будто это была не я. Совершенно другая женщина.
0: Кошмар. Ты что ж не знаешь, что Мирка отчаянно ловелас? На телевидении нет юбки, вокруг которой бы он не вертелся. И с каждой там продолжается не больше месяца.
1: У меня было даже меньше. И все равно я рада. Я рада, что это было. Ты пойми, первый раз в жизни я хоть как-то жила для себя. Понимаешь, для себя. Ведь всю жизнь для меня самым главным был Бранко, сын, это чертова студия. О себе я вообще никогда не думала. Я никогда не умела быть эгоисткой. Это был единственный раз в моей жизни.
0: И как далеко вы зашли?
1: Никак. Ты не поверишь. Несколько слов, взгляды. Однажды он поцеловал меня в машине. Потом из отпуска прислал 2-3 открытки. А потом, после одной совместной съемки, мы сидели вон там.
0: Надеюсь, ты не говорила ему, что хочешь уйти от Бранко к нему?
1: Нет.
0: Как же ты удержалась?
1: А он меня опередил. Сказал, что он человек нравственный, и совесть не позволяет ему отобрать мать у ребенка.
0: О, так и сказал.
1: Вот так. Я думала, что я умру. Дело не в этом. Знаешь, что меня поразило? Бранко даже не заметил, в каком я была тогда состоянии.
0: Ну и дела.
1: Да.
0: Который час?
1: Ой,
0: бежим. Сейчас этот псих начнет орать, когда увидит, что нас нет на месте. Да, кстати, о Бранко. Нетрудно обмануть человека, который тебе верит. Напрасно ты удивляешься этому.
1: Все равно удивляюсь. Ты ведь знаешь, как в детстве меня воспитывали. Муж трой. Вот и получилось, что вместо зрелой личности, осознающей свои поступки, я человек привычек и долго.
0: Ну, что же делать?
1: Я сама не знаю. Ой, как мне плохо сейчас, как мне плохо. Нужно было 10 лет семейной жизни, чтобы я наконец поняла, что мы с Бранко совершенно разные люди. Ты представляешь? В один прекрасный день я вдруг открыла, что живу рядом с человеком, с которым меня больше ничего не связывает.
0: Ну, как это может быть?
1: Вот так! Чужие. Я не представляю, как я приведу с ним бок о бок еще 10 или 20. Или 30 лет. Я вдруг поняла, что он неполноценный человек. В нем что-то сломалось. А может, и не было. Он трус. Понимаешь? Трус.
0: Ну, что ты говоришь, Власта? Все всегда вам постоянно завидуют. Все считают, что у вас такая образцовая семья.
1: Ай, падает небо. Звезды разлетаются, и все исчезает.
0: Что ж ты решила? Развестись. А малыш?
2: А как делить квартиру, вещи?
1: Господи, о чем ты говоришь? Малыш будет ни первым, ни последним ребенком без отца. Что же касается квартиры, вещей, меня это никогда не волновало.
3: Дети мои, начинаем.
1: Да, мы готовы. Идем.
0: Ты Бранко тогда сказала о Мирку?
1: Нет. Не потому, что боялся его, а просто считала, что это не имеет к нему никакого отношения.
3: Камера?
4: В порядке, шеф.
3: Звук?
0: В порядке.
3: Хлопушка?
1: Есть хлопушка. Пергюнт. Кадр 7, дубль 3.
5: Власта на этот раз не уронила хлопушку, рассказав Сене о своих домашних неурядицах и тем самым переложив некоторую долю огорчений на подругу, она смогла сосредоточиться на работе.

0: работе и больше не вызывала гневных реплик взыскательного режиссера. А Бранко Бродич сидел в это время на общем собрании, окончательно забыв о домашних неприятностях. Собрание открыл Коста Пилипович, председатель рабочего контроля завода.
1: Товарищи, я открываю собрание нашего коллектива. Очень жаль, что нет товарища Иванды. Он сегодня вообще не приходил. Почему, выяснить не удалось, телефон у него не отвечает. Мы собрались в связи с тем, что в коллективе пошли всяческие разговоры, будто партийная организация подготавливает увольнение товарища Иванды. Нам ставится в вину, что от точки зрения партийного комитета и резолюции рабочего контроля сообщено вышестоящей инстанции до того, как состоялось партийное собрание и прочее.
2: Можно мне слово?
1: Пожалуйста, товарищ Тошич.
2: Товарищи, вопрос деликатный. Партия никому не намерена сечь головы. Товарищ Миланко, председатель профсоюзной организации и член партийного комитета первичной организации, так же, как председатель собрания, товарищ Коста, могут подтвердить, что на заседании комитета не принято никакого окончательного решения. Вам слово, Миланко.
3: Ходили разговоры, что заключение рабочего контроля тенденциозно. Я так не считаю. Но каждое положение обвинения должно быть подтверждено. Предположения не аргументы.
1: Верно, Миланка. Однако рабочий контроль подписывается под каждым словом в заключении. Мы 2 месяца изучали вопрос. И я, как председатель, не подписал бы этот документ, если бы не был уверен в каждом его положении. Должен сразу же сказать вам, товарищи, что дело тут не только в Иванде. У администрации есть ошибки. Есть, и причем довольно серьезные. Ну, например, в цехах неверно начислялось количество отработанных часов. Сегодня мы обо всем этом расскажем коллективу. Разговор предстоит не очень приятный, товарищи. Но гнилой зуб легче вырвать. Это всем известно.
2: На заседании комитета мы искали самый безболезненный путь к оздоровлению микроклимата в коллективе. И мы пришли к выводу, что в создавшейся нездоровой атмосфере повинен товарищ Иванда. И поэтому нужно ему предложить по собственному желанию оставить завод.
4: Ну,
2: мы считаем, что он должен уйти, и что на его место должен прийти более молодой человек. Более энергичный и способный оздоровить коллектив.
1: Товарищи, смена руководства должна стимулировать работу. Итак, пусть коллектив выскажет свое мнение. Пожалуйста, товарищи.
2: Товарищи, на заводе существует нездоровые отношения между людьми. Не так ли?
3: Плохие отношения между людьми – следствие. Необходимо устранить причину.
1: Верно, товарищ Миланко. Верно. Товарищи, причина в директоре Иванде. Именно поэтому мы пришли к выводу. Иванде нужно уйти, товарищ.
5: Что значит уйти?
6: Давайте разберемся. Надо
7: разобраться.
0: Бранко посмотрел на часы. Еще в течение 5 минут Власту можно было застать в комнате съемочной группы. Он тихонько выбрался из зала к телефону-автомату.
8: Власта?
9: Да?
8: Это я.
9: Я слушаю.
8: Если хочешь, я после собрания заеду за тобой на студию.
9: Нет, не надо. Мы поедем с Сеной.
8: Власта, неужели ты все еще сердишься?
9: Нет. Что проку сердиться?
8: Ну ведь я всегда тебе уступаю.
9: Да. Ты прав. Ты всегда уступаешь мне, Бранко. Я знаю, я тоже не всегда бываю правой.
8: Так не приезжать за тобой?
9: Нет.
8: А когда ты приедешь?
9: Когда приеду, тогда и приеду.
8: Власта. Власта.
0: Бранко осторожно опустил трубку на рычаг и вернулся в зал.
1: Ну что ж, товарищи, товарищи, товарищи, хватит предварительных дискуссий, начнем. У нас сегодня один вопрос. Сообщение рабочего контроля. Принимаем такую повестку дня?
5: Ну, принимаем.
4: Принимаем.
5: Принимается.
7: Товарища Иванда-то нет на собрании. Неудобно говорить о человеке в его отсутствии.
6: Верно. Неудобно.
1: Товарищу Иванде было своевременно сообщено о повестке предстоящего собрания. Если товарищ Иванда не согласится с нашим решением, то он имеет право на обжалование.
6: Это неправильно!
1: Неверно! Это неверно! Кто просит слова? Пожалуйста, товарищи, принимаем или не принимаем заключение рабочего контроля?
2: Товарищ председатель, по-моему, не следует так ставить вопрос. Товарищи, мы не можем быть равнодушными. Мы должны сказать свое слово. Я понимаю ваше молчание. Нужно высказать мнение о человеке, заслуги которого в развитии этого коллектива в свое время были огромными.
7: Товарищ Иванда всегда хорошо работал.
5: Верно.
2: Ну, между прочим, он получал за это хорошую зарплату. А сегодня мы говорим о том, что он делал плохо.
10: Я не согласен. Я не согласен ни с председателем, ни с партийным секретарем, ни с заключением рабочего контроля, в котором значится, что только товарищ Иванда, видите ли, повинен в создании атмосферы нездоровых отношений между людьми. А где же мы были тогда?
2: Постановка вопроса не лишена рациональности.
7: Правильно говоришь, Пуджа. И поэтому я хочу спросить, а где была твоя голова, Тошич, все это время, пока ты не стал секретарем?
2: Товарищ председатель, по-моему, этот вопрос не имеет отношения к проблеме, которую мы обсуждаем.
1: Спокойно, спокойно. Спокойно, товарищи. Продолжайте, пожалуйста, товарищ Тошич.
2: Товарищи, мне очень жаль, что приходится об этом говорить. Странно все-таки стоит у нас вопрос. С одной стороны, мы оберегаем благополучие и авторитет товарища Иванды. А ведь согласно выводам рабочего контроля, именно он привносит нездоровые тенденции в наш коллектив.
6: Ну, это неверно.
2: Ну, давайте, хорошо, давайте разберемся поподробнее.
5: Давайте разберемся.
2: Давайте установлено, что Иванда без решения коллектива выделил квартиру Столе Деничу, сторожу. Установлено?
7: Да, без решения коллективу квартиру он дал. Это верно. Ну?
2: Установлено, что он приходился по адресу некоторых товарищей из руководства бранными словечками.
1: Да, и рабочий контроль отметил некоммунистическое поведение товарища Иванды.
2: А максимально ли применялись меры экономии? Нет. Программы организации работы были неточными.
11: А где была в это время партийная организация?
5: Вот именно.
6: Да, вот именно.
2: А что же делал товарищ Иванда для преодоления нынешних товарооборотных отношений? Заключение комиссии говорит, что очень и очень мало.
10: Да, я не понимаю, для чего вся эта комедия?
7: Откуда я знаю? Кому-нибудь должно быть понадобилось местечко Иванды.
2: Товарищи, так давайте же разберемся во всех этих делах. Ведь каждая ошибка руководителя отражается на благополучии и авторитете всего коллектива.
1: И, кстати сказать, товарищи, в конечном счете и на доходах предприятия. А нет доходов, страдают из-за этого наши семьи.
2: Совершенно верно.
1: Итак, кто хотел бы высказаться, товарищи?
5: Я.
12: Дайте мне слово.
0: В то время, когда на собрании вплотную подошли к обсуждению проступков директора завода товарища Иванды, в квартире инженера Бродича зазвонил телефон. Трубку сняла Власта.
13: Да? Добрый вечер. Кто говорит? Жена товарища Иванды? Здравствуйте. Нет, Бранко нет дома. Он на собрании. Когда? Как он себя чувствует? Не беспокойтесь. Нет, я сейчас же поеду на завод. Да, а что говорят врачи? Понятно. Да, хорошо. Да.
0: Власта поспешила на завод, чтобы сообщить мужу только что услышанную новость.
4: Добрый вечер, товарищ Бродич.
13: Добрый вечер.
4: Вы за мужем. Он на собрании. А уж когда кончится, кто его знает.
13: Он мне нужен крайне срочно. Пожалуйста, помогите мне.
4: Знаете что? Собрание идет в цехе номер один. Вы идите туда. Это прямо и направо.
13: Ага.
4: Найдете там распорядителя, такой седой, в очках, и попросите его вызвать вашего мужа.
13: Спасибо вам.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
13: Простите, пожалуйста, у меня к вам огромная просьба.
8: Пожалуйста, чем могу быть полезен?
13: Мне необходимо срочно поговорить с товарищем Бродичем. Это мой муж.
8: Хорошо. Пойдемте, я позову его.
7: Конечно. Конечно, здесь говорили вещи очень огорчительные. Кое-что мы и раньше слышали. Ну, знаете, разговоры в столовой, в коридорах, в душевой. Но кое-что я лично услышал здесь впервые.
10: Потому что у одних есть информация. Они используют ее. А другие ничего не знают и не понимают, где правда. А где кривотолки?
12: Товарищи, товарищи, я извиняюсь, но вновь должен взять слово. Товарищи, партком считает, что ввиду создавшейся ситуации Иванда не может оставаться на посту директора.
14: Ладно, приступайте к голосованию, дело ясное.
15: Правильно, дело ясное.
14: Тошич уже 14 раз просил слово. Мы сидим тут уже 5-й час.
11: Нам завтра на работу.
1: Спокойно, спокойно, товарищи. Спокойно, товарищи. Я тоже считаю, что пора заканчивать собрание. У нас есть предложение парткома, которое конкретизирует заключение рабочего контроля. Кто за это предложение?
12: Товарищ председатель, прошу слова. Что там еще?
8: Позвать товарища Бродича?
13: Нет, нет. Сейчас не надо. Подождите. Чуть позже.
11: Просидим здесь до утра.
12: Мы действительно сидим тут уже больше 4 часов. Но это пустяк по сравнению с теми последствиями, которые может вызвать неправильное решение. И не надо торопиться. Не надо глядеть только на одну сторону медали. Не надо опираться только на свою правду, товарищи. Правда, она общая.
1: Я просил тебя быть поконкретнее, Бродич.
12: По-моему, я говорю совершенно конкретно. Когда читаешь заключение рабочего контроля, создается впечатление, что Эда Иванда был врагом нашего коллектива. А я утверждаю, что не найти на заводе человека, которому он не помог, не сделал добра. Делал ли он что-либо из корыстных интересов? Ну, молчите. Вот видите, ваше молчание кое о чем говорит. Да, правда, он по собственной воле дал квартиру без соответствующего решения рабочего коллектива.
1: Это самовластие.
12: Извини, я тебя не прерывал. Извини. Давайте вспомним. Эту квартиру в июле месяце он дал старому сторожу Толе Деничу. Самовластно. Почему? В то время весь коллектив был в отпуске. Здесь-то оставались только двое. Иванда и Денич. На домишко, в котором жил Денич, обрушился оползень. Можно считать невероятным везением, что из 6 членов его семьи никто не погиб. Что было делать Иванде? Ждать, пока мы вернемся? И оставить семью сторожа на улице? Да и все вы в свое время аплодировали этому решению Иванда. Я же помню, аплодировали все. Помните?
11: Да, помню, конечно.
15: Помним.
12: Кстати, среди всех были тогда и председатель сегодняшнего собрания, И секретарь партийной организации в том числе.
2: Ну что ж, да, было. Ну, аплодировали, да.
12: В заключении рабочего контроля написано, что на заседании парткома Иван довел себя следующим образом. Недисциплинированно и не по-партийному, нанося оскорбления отдельным руководителям бранными словами. Товарищи, я могу себе представить, как все это выглядело. Начальнику служб Иван да в глаза сказал, что тот карьерист. И что, прямо скажем, правда. Иван да сказал ему в глаза, что тот за последний год дважды получал государственные квартиры. И теперь живет с женой и ребенком чуть ли не на 100 квадратных метров. Так обстоят дела.
2: Правда?
15: Товарищи, мы не можем так вести собрание. Вы, товарищ Бродич, занимаетесь демагогией.
12: А почему, когда начальнику служб было брошено обвинение в карьеризме, он смолчал? Он же долго молчал. Очень долго. Миланка, правда ли то, что я говорю?
13: Ну, конечно, правда. Он молчал, пока не пришла эта анонимка. И тогда он стал... Ну, а вообще-то я не знаю. Я за этим не слежу. Мое рабочее место и обязанности...
12: А почему ты нервничаешь, Миланка? Почему нервничаешь? Чего ты боишься?
13: Боится.
12: Ты ведь достаточно ясно объяснила всем нам, как это произошло. В заключении рабочего контроля есть доля правды. Но, товарищи, достаточно ли это для того, чтобы заставить уйти с предприятия человека, который его создал, вложил все силы в его развитие? Иванди ведь еще 5 лет до пенсии.
7: Бродич прав. Например, что касается жилплощади, то наш завод получил квартир больше всех в общине.
2: Да. Да, Иванда нарушил закон, но лишь тогда, когда закон мешал удовлетворить интересы рабочего.
7: Просто Иванда подошел к этому случаю неформально.
15: Ну что вы говорите, товарищи, ну что вы говорите, закон есть закон. Ну нельзя соблюдать интересы отдельных лиц и групп в ущерб государству. Речь идет о таких вещах, от которых имели корысть отдельные лица.
7: Но, товарищи, если это так, то все мы, голосовавшие в свое время за эти вещи, тоже несем ответственность.
1: Тише, товарищи, тише, я прерву собрание. Товарищи, коллективная ответственность в такого рода делах не существует. Не существует. Существует личная ответственность.
12: Товарищи, я заканчиваю. Для того, чтобы принять правильное решение, нужно отнестись к вопросу разумно. С позиции человеколюбия. И голосовать давайте по совести. Помня о том, что хотя решаем мы дело директора Иванды, дело это не только его личное, но и наше общее. У меня все, товарищ.
0: Товарищ Бродич, вас спрашивает супруга.
12: Власта? Что случилось?
0: Она не сказала. Говорит, что очень срочно.
12: В чем дело, Власта? Зачем ты пришла?
13: Слушай, Бранко, мне позвонила жена Иванды. Искала тебя. Ты знаешь, Эда Иванду сегодня отвезли в больницу с инфарктом.
8: Какое несчастье. Так вот, почему у него молчал телефон. Я должен сейчас же поехать в больницу.
13: Я поеду с тобой. Бранко, я слышала твое выступление. Ты молодец. Чтобы так говорить, нужно большое мужество. Ты все поставил на свои места.
8: Поставил. Надоели они мне. Охотнее всего я удрал бы с этого завода.
13: Нет, это была бы трусость. Если уж хватило у тебя мужества сказать правду, должно хватить мужества, чтобы бороться за нее. Я должна тебе кое-что сказать. Ради тебя и себя. Ради нашей семейной жизни.
8: Я слушаю тебя.
13: В прошлом году я чуть было не ушла от тебя.
8: Я это знал.
13: Ты знал?
8: Я знал, что у тебя кто-то появился. Я почувствовал это по твоему настроению, поведению. Но я не знаю, кто это был.
13: И ничего не сказал мне?
8: Зачем? Решение могла принять только ты. Если бы ты посчитала, что нужно было об этом мне сказать, ты сказала бы.
13: Бранко, ты знаешь, мне страшно идти в больницу. А вдруг...
8: Подожди меня в машине. Дождь, кажется, кончился. Небо светлеет.
13: Бранко. Бранко.
8: Что?
13: Ты... Как ты думаешь, какое решение примет собрание?
8: Собрание? Я думаю, что решение будет правильным. Впрочем, для Эда Иванды сейчас это не имеет значения.
13: А для тебя?
8: Для меня имеет. Но еще больше для всех нас. Для всего завода.
13: Знаешь, Бранко...
8: Что?
13: Я пойду с тобой. Ладно?

0: весенней ночью думай обо мне, и летней ночью думай обо мне, осенней ночью думай обо мне, и зимней ночью думай обо мне. Пусть я не там с тобой, а где-то вне, такой далекий, как в другой стране, на длинной и прохладной простыне, покойся, словно в море на спине, отдавшись мягкой медленной волне, со мной, как с морем, вся наедине. Я не хочу, чтоб думала ты днем, пусть день перевернет все кверху дном, окурит дымом и зальет вином, заставит думать о совсем ином. О чем захочешь, можешь думать днем, а ночью только обо мне одном. Услышь сквозь паровозные свистки, сквозь ветер тучи рвущий на куски, как надо мне, попавшему в тиски, чтоб комнаты, где стены так узки, ты жмурилась от счастья и тоски, до боли сжав ладонями виски. Молю тебя в тишайшей тишине или под дождь шумящий в вышине, или под снег мерцающий в окне, уже во сне и все же не во сне, весенней ночью думай и летней ночью думай обо мне, осенней ночью думай обо мне, и зимней ночью думай обо мне.
1: В течение 40 лет между знаменитой английской актрисой миссис Патрик Кэмпбелл и известным вегетарианцем и драматургом Джорджем Бернардом Шоу существовали тайные и очень интриговавшие всех отношения. Вот она история этих отношений, рассказано их собственными словами в сотнях писем, которые они за эти годы послали друг другу.
2: Действие первое.

0: Конец прошлого столетия. На троне королева Виктория. Англия – самая передовая из передовых наций. Миссис Петрик Кэмпбелл на вершине своей славы. Бернард Шоу оставляет карьеру музыкального и театрального критика и начинает писать пьесы. В начале 1911 года был закончен «Пигмалион». Главная роль в пьесе предназначалась миссис Кэмпбелл.
1: Дорогой мистер Шоу, я уже веду переговоры относительно помещения. Сообщила всем, что беру на себя руководство театром и что буду играть Элизу в пьесе мистера Шоу. Может быть, вы уже читали в газетах? Я еще не знаю, кто будет играть роль моего партнера Генри Хиггинса. Ну, не беспокойтесь, кого-нибудь найдем.
0: О, Стелла, звезда из звезд! Где мне найти актера, который мог бы смело встретиться с вами на сцене? Вам нравится играть с червяками? Червяки никогда не доставляют беспокойства, и в пьесах, которые могут быть легко поставлены, из них создаются вполне подходящие ансамбли. Но мои пьесы должны быть сыграны... И сильно сыгранный. Нет, Стелла, у меня должен быть героический Хиггинс. И я обязан спасти от разорения и вас, и себя. Я очень люблю тебя, дорогая. Но деньги я люблю еще больше.
1: О, мистер Шоу, вы клоун. Да, я буду называть вас Джой, именем нашего знаменитого клоуна. Да. Клоун Джой. Если роль Хиггинса важнее роли Элизы, так возьмите актера-звезду, а я выйду из игры.
0: Стелла, рассуждайте здраво. Вы звезда уже несомненная. Вы ветеран. И вы должны иметь партнером тоже несомненную звезду.
1: Ветеран? Да как вы смеете, я не ветеран? Вы что ж, хотите, чтобы я чувствовала себя лошадью, которая когда-то выиграла дерби, и потом ее послали пастись на лужок? Ветеран. Можно подумать, что у меня вместо своих волос парик, вместо глаз стекляшки и ноги деревянные. Ну так вот, глаза у меня видят хорошо, волосы свои и ноги еще могут поспорить с самыми точеными. И мне не больше 39, ни на один день. Конечно, у меня дочь, ей 28, ну и что из этого? В Индии это бывает достаточно часто. Мне сегодня сказали, что вы хотите, чтобы я играла Элизу только для того, чтобы сделать из меня дурочку. Чтоб обо мне, играющую девчонку, каждый зритель мог сказать, это же насмешка, чудовищная насмешка. Хорошо, еще посмотрим, кто будет смеяться последний. Вот хотела бы я посмотреть, что получится из вашей бессмысленной пьески без меня. Может быть, вас интересует, в каком помещении мы будем играть? И какие финансовые силы стоят за нашим предприятием? Все это будет вам представлено.
0: Не надо мне ничего представлять. Я художник и не разбираюсь в финансовых делах. Мне нужна моя Элиза и никакая другая. Я писал эту пьесу для того, чтобы заполучить свою Элизу, а для моей Элизы мне нужен настоящий Хиггинс, и я не стану слушать никаких доводов. Вот буду сидеть здесь и выть. А я могу выть 20 лет, и с каждым годом все громче и громче. А все, чего я хочу, это только добиться своего.
1: О, мой дорогой! Я называю вас мой дорогой, потому что дорогой мистер Шоу – это ничего не значит. А мой дорогой – это значит самый дорогой. А за самым дорогим стоит человек, его ум, его манера разговаривать. Да, такой человек, как вы, с вашим умом, с вашей манерой разговаривать. Мне так хочется уже скорее начать работать. Я назначаю репетиции на 1 сентября.
0: 1 сентября. Было бы для меня очень приятно, если мы за это время найдем настоящего Хиггинса. С этой позиции меня не сдвинуть. Наши друзья уже начинают поговаривать. Тяжелые шуточки сыпятся на меня, как снег на Монблане. В понедельник вечером миссис Шоу и я встретились с Джемсом Берри. И в 11 часов, когда я встал, чтобы уйти, Берри спросил в своей медлительной шотландской манере: «А вы сегодня вечером опять увидите миссис Кэмпбелл? Вот какие сплетни я навлек на вас! Мне бы надо влюбляться, никому не говоря об этом. 26-го этого месяца исполнится 56, а я все еще не стал взрослым. Стелла, 1 сентября».

0: дорогой, я попала в ужасную автомобильную катастрофу. Я ехала в Альберт-Холл, держа на коленях свою китайскую собачку, и вдруг чудовищный удар. Голова у меня подпрыгнула, сразу произошло кровоизлияние, боль, неприятные ощущения во всем теле и синяки величиной с блюдца. Боюсь, что я уже теперь не смогу играть Элизу. Было бы замечательно, и вы должны это сделать для меня. Если бы вы мне дали Пигмалиона с собой во Францию, где мне предписано лечение покоем, я бы могла почитать друзьям то, чего мир уже никогда не услышит. Пишите и заставьте меня выздороветь. Одного письма в день будет недостаточно.
1: Отель «Россия», Бад Киссингем. Стелла, Стелла, даже ветры севера должны показаться мелодичными при тысяче писем, которые я написал вам за время моих каникул. Честное слово, скажу я вам, моя хорошая, если вы собираетесь услышать сейчас какую-нибудь романтическую чепуху от меня, то вы жестоко ошибетесь, клянусь овощами. Колени у меня совсем вышли из строя, а икры такие, какие, наверное, бывают у продавца, когда у него за стойкой нет стула. И я не буду испытывать к вам никакого романтического чувства еще, по крайней мере, минут 10. Если вы случайно покинете Францию до конца этого месяца, дайте мне знать. Моя жена будет здесь все время. Она с трудом дышит в этой разряженной атмосфере, пока ее сестра барахтается в грязи. По 5 марок и за вздох, и за каждое барахтание. Кстати сказать, ни одна из них ничуть не больна, просто Шарлотте хочется похудеть, а ее сестре стать полненькой. Вот они и решили стать астматичками и начать лечение. Я тоже пил воды. 1 глоток, и с меня хватит до конца моей жизни. Я торжественно заявляю, когда я шел к вам в дом на Кенсингтон-сквер, чтобы поговорить с вами о делах, я был железным человеком, дерзко уверенным в своей непроницаемости. И через 30 секунд, Стелла, если бы у вас была хоть капля порядочности, этого не могло бы произойти. Разве это достойно, разве это разумно? В моем-то возрасте оказаться таким слюнтяем, выжившим из ума. Но я сумею побороть эту слабость. А может быть, лучше начать ею торговать и писать об этом пьесы?
0: Пишите пьесы о чем хотите, только, пожалуйста, не о нас с вами. Когда моя дочка Стелла была маленькая, она очень любила петь одну песенку, которая казалась ей очень смешной. Она начинала, кажется, так. Он сошел с ума, с ума. Он, конечно, спятил. Чистит джемом башмаки, закусывает шляпой. Правда ведь сошел с ума. Эта песенка прямо про вас. У меня все еще страшные боли в плече, и оба глаза подбиты. Может быть, когда-нибудь, если вы будете очень хороший и будете пристойно вести себя на репетициях, я напишу вам любовное письмо.
1: Любовное письмо? Святая простота. Да когда же вы мне писали что-либо другое? Орлеан, ближе к моей богине, к тебе, еще на 120 миль. Странно, что я никогда раньше не бывал в Орлеане. Мне так захотелось написать когда-нибудь пьесу о Жанне д'Арк, Она начиналась бы тем, что подметают пепел после того, как деву сожгли. А дальше шло бы ее появление на небесах. И в одной из сцен Вольтер и Шекспир бежали бы там по дальним переулкам, только чтобы не встретиться с ней. Вы хотели бы сыграть деву? Въезжали бы на сцену верхом на лошади, в сверкающих латах, и сражались бы с несметным количеством статистов.
0: Ваши письма – это настоящий карнавал образов. Ну где же мне ответить вам своими жалкими, нищими словами? Это будет ужасно, когда вы поймете, какая я на самом деле банальная и глупая поденщица. А рядом вы, в окружении великих женщин, святой Анны и компании. Ваши письма – ловушки, такие же ловушки, как ваш ирландский акцент. Мой милый обманщик.
1: Да, вы правы. Заткните себе крепко уши и не слушайте этого льстивого ирландского обманщика и актера. Он наполнит свою вечную ручку кровью вашего сердца и будет продавать самые святые ваши чувства на сцену. Он это сделает. Он же пишущая разговорная машинка, которая уже проработала около 40 лет и за это время приобрела дьявольскую ловкость. Мне надо было раньше вас предупредить, но я думал, что его седые волосы и 56 лет делают его ухажерство смешным, а теперь уже слишком поздно.
0: Но ведь вы же не думали всерьез, что я могла поверить, будто вы пришли потому, что были заинтересованы во мне лично. Ведь я же знала, что вам нужна актриса на роли Лизы, и была очень рада тому, что вы можете быть деловым в такой очаровательной, смущающей манере. Я не сказала вам тогда: «Поцелуйте меня, потому что жизнь слишком коротка для поцелуя, которого требует мое сердце». Но посмотрите мне в глаза. 2 минуты, не говоря ни слова, если посмеете. И на сколько часов вы тогда опоздаете домой к обеду?
1: Если бы я мог смотреть в ваши глаза 2 минуты, не говоря ни слова, молчать 2 минуты на публике, даже состоящей из одного человека, немыслимо. Но если бы я все-таки посмотрел, я бы увидел рай. Мне кажется, вы начинаете выздоравливать. Я уже слышу звуки арены, вижу блеск огней. Ловкая, смелая Стелла опять волнует публику.
2: Стелла. А кто это Стелла?
1: Женщина. Ну, разве она может полюбить такую старую песочницу, то есть то, что я собой представляю? Неужели она хочет прижать эту мемориальную доску к своей груди?
2: Ее грудь. Я вспоминаю теперь, негодница. Когда она впервые пожала мне руку, она так встряхнула ее, что рука моя коснулась ее груди.
1: Какой бесчестный, распутный трюк. Я весь затрепетал, и так трепетал часами. Ну, тогда я был молод и глуп, и мог еще трепетать.
2: А что ей было за дело до меня тогда? Чем был для нее сустав моего пальца? Ведь меня ударило прямо в сустав.
1: Если бы она почувствовала то, что я тогда чувствовал, она взвелась бы до небес и усадила бы меня по правую руку от себя. О, вас нужно вырвать из постели и встряхнуть так, чтобы вы опять стали крепкой и здоровой, а иначе я сам заберусь в эту постель, и мы там оба погибнем и со скандалом.
0: Есть строки в ваших письмах, на которые я могу ответить только молчанием. Которая дороже золото. Кажется, однажды я назвала вас клоуном. Должно быть, это было тогда, когда вы сами про себя сказали: «Я Бог». Мне так хочется, чтобы вы пришли и выбросили бы всех этих докторов за окно. Если вы скоро не придете меня повидать, то вообще уже не будет меня, которое можно было бы повидать. Попросите вашу супругу Шарлотту быть великодушней. Ну, даже если она считает, что я сумасшедшая или авантюристка, она все-таки могла бы вам разрешить навестить меня, пока я больна. Ведь это же вполне респектабельно. А я могу быть ужасно приличной.
2: Нет, лучше ее ни о чем не просить. Я стараюсь даже не упоминать вашего имени. Вчера Шарлотта случайно подслушала наш телефонный разговор, и эффект был ужасен. Мне очень больно видеть, когда человек так страдает. Мне тогда кажется, что я должен либо себя убить, либо ее. Ну что ж, я полагаю, что всем нам надо страдать, но плохо то, что слабый должен страдать больше всех. В отчаянии я воздеваю руки к небесам и вопрошаю, почему человек не может сделать счастливой одну любимую женщину, не принося ей в жертву другой?
0: О, мой дорогой, не будьте глупым. Прошлую ночь мне приснился сон о Шарлотте. Она тепло пожимала мне руки, улыбалась и говорила: «Я-то думала, что вы райская птица, а вы просто глупая гусыня». Сон кончился тем, что я вскочила с постели, взяла такси и помчалась, вы знаете куда, Стелла опасная женщина. И тут я начала поправляться, и моим знакомым разрешили меня навещать. И они стали приходить толпами, все те, кого я знала в Лондоне, и даже те, кого я не имела чести знать. Один из них приходил каждый день, наполняя комнату розами и весельем. Джордж Корнуэллис Уэст. Мистер Шоу скоро заметил эти посещения и начал действовать довольно странно.
2: Неужели это правда? Мое чутье говорит мне, что вы меня обманываете. Скажите, я действительно отвергнут и должен перестать писать стихи? Впрочем, признаюсь, я до сих пор не придумал рифмы к Стелла, кроме кое-что умело. И к «Я люблю миссис Кэмпбелл». Хотя ваш Джордж мне и нравится, но я говорю себе, он еще молод, а я уже стар, но заставьте его подождать, пока мне не станет скучно с вами.
0: Не беспокойтесь, мой дорогой Джой. Будьте великодушны глупым, вы бедный. Как бы это ни было ужасно, это нельзя сравнить с тем унижением, которое испытываю я, безмужняя, в присутствии вашей супруги Шарлотты. Я понимаю, что вы тут ничего не можете поделать. Зато Джордж может многое. Так что уж, дозвольте. Придете ко мне на маленький ужин с бананами, яблоками, орехами и с Шарлоттой. Если она перестанет смотреть на меня, как на пожилую распутницу.
2: А что Шарлотта знает от Джорджа что-нибудь такое, чего я не знаю? Она вдруг из чудовища превратилась в зеленоглазую наяду. Удивительно, что она стала говорить о вас без былой ярости. В чем дело?
0: В ее женском инстинкте, мой дорогой, и в сплетнях о том, как очарователен Джордж и как он сильно мной увлечен.

0: Я только что узнала о болезни вашей любимой матушки. Я помню, как однажды вы сказали: от нее я унаследовал и мозги, и характер, и это делает ей честь. Я знаю, как вы преданно ее любите.
1: Да, мама. Ей вырвали зуб мудрости, когда ей было 80. А теперь это уже конец. Мир чудовищно меняется. 23 февраля 1913 года. Что за день? Я должен описать вам похоронную церемонию. В стене открылась дверь. Фиолетовый гроб таинственно прошел сквозь нее и исчез, когда закрылась дверь. Люди думают, что эта дверь и есть заслон печи. Но это не так. В конце службы я прошел за кулисы и увидел, как это все происходит в действительности. Люди боятся на это посмотреть, а это изумительно. Фиолетовый гроб стоял против другой двери. И на этот раз это уже действительно был заслон печи. Когда его подняли, я увидел обыкновенную маленькую комнату, построенную из огнеупорного кирпича и цемента. Никакой жары, никакого шума, никакой сильной тяги, никакого пламени, никакого горючего. Она выглядела прохладной, чистой, солнечной. Без всяких опасений вы бы туда вошли или положили бы руку. Фиолетовый гроб снова двинулся и вошел в эту комнатку. И вдруг все вспыхнуло гранатово-красным, восхитительным пламенем, бездымным и сильным. И моя мать обратилась в этот прекрасный огонь. Заслон опустился, и нам сказали, что если мы хотим посмотреть все до конца, то мы должны вернуться сюда через полтора часа. Я вспомнил мамину худенькую маленькую фигурку с ее чудесным лицом и подумал, к чему так долго? И мы ушли. Когда мы вернулись, конец был безумно смешным. Маму бы это ужасно развеселило. Мы посмотрели вниз через отверстие в полу и увидели там просторную кухню с большим цементным столом и двумя поварами, хлопотавшими вокруг него. В руках у них были небольшие щипцы, и они ловко и деловито выбирали ими в маминой изящной кучке пепла и остатках костей гвозди и всякие кусочки металла, оставшиеся от гроба. В этот момент мама, конечно, была рядом со мной. Она нагибалась, чтобы получше все рассмотреть, и тряслась от смеха. Потом они сыпали ее в сито и просеяли. Так что получилось отдельно кучка пепла и кучка косточек. И тут мама шепнула мне на ухо: хотела бы я знать, где же я, в какой из двух кучек? Этот веселый эпизод был концом. Если не считать того, что косточки тоже превратили в пепел и развеяли его на цветочной клумбе. О, смерть! Где же твоя победа? Итак, спокойной ночи, друг, который все понимает. О матери человека и о других вещах.
0: Я очень много раздумывала и пришла к заключению, что я обожаю всякие чувства. Чувство любви, молодости, религиозные чувства, чувства к детям. Но я также обожаю и акробатов, и на проволоке, и акробатов мысли вроде вас. О, дорогой, о, дорогой, дорогой, дорогой, дорогой, дорогой, все пути ведут к яме в земле или к заслону в печи. Не знаю, что вам ответить.

0: Пьеса прошла как мечта. Спектакль шел все время под божественный хохот. Я уверена, ни одна премьера в мире никогда не проходила так весело.
1: С каждым актом смеялись все громче и аплодировали все с большим энтузиазмом. К концу стало совершенно ясно, что Стелла взяла штурмом весь Лондон, и мы оба сразу были вознесены на самую вершину горы. По случаю премьеры должен был состояться прием. Я пошел за Стеллой и застал ее как раз в тот момент, когда она выходила.
2: Джой!
1: Как? Разве вы не идете на торжество? Вы же не пойдете домой одна в такой вечер.
2: А я иду домой не одна. Я иду домой с Джорджем. Он ждет меня в машине.
1: Джордж?
2: Да. Джордж Корнуэллис Уэст. Я вышла за него замуж в прошлую среду.

0: Действие второе.
1: Пигмалион стал гвоздем лондонского сезона. Но это был 1914 год. Через несколько месяцев вся Европа была охвачена войной. Театры в Лондоне закрылись. Муж миссис Кэмпбелл и ее сын Био поступили на военную службу. Стелла решила вести Пигмалиона в Америку. Мистер Шоу, как всегда, был настолько впереди своего времени, что вскоре заслужил у многих своих соотечественников кличку предателя. Он говорил:
2: «Все усилия нашего разума должны быть направлены сейчас на разрешение одной проблемы – как перечертить карту Европы и реформировать ее политические устройства таким образом, чтобы это ужасное и жестокое нарушение общественного порядка, каким является европейская война, никогда не могло бы повториться».
0: Война становится до того глупой, что этого даже нельзя выразить словами. Ведь они не добиваются никакого успеха, никаких результатов, кроме того, что убивают. Время от времени кайзер требует еще 1 000 000 человек, которых можно убить, а Китченер требует другой 1 000 000 людей, чтобы убить их. Но теперь, когда они уже установили тот факт, что их глупая драка приводит только к вечному Ватерлоо, в котором никто не выигрывает, почему женщины не восстанут и не скажут: «Мы их рожали в муках. Если вы не перестанете их убивать, мы откажемся рожать других». Но, увы, женщины так же глупы, как и мужчины. Вот и все, Стелла. Могло бы это быть вырезкой из газеты? Или не могло бы? Вы никогда не спрашиваете себя, что стало с моими сонетами?
1: Нет, я не

0: Тоскую не по вашим сонетам, не по вашему ухаживанию. Я вас так хорошо знаю, Джои. Знаю, как глубоко вы меня цените и как мало. Я везла Пигмалиона в Сан-Франциско через всю страну в этой изнурительной жаре с остановками на один спектакль в фактически пустых театрах. Люди думали, что Бернард Шоу – это опять какая-нибудь высоколобая чепуха, и не желали даже близко подойти. Им только хотелось знать, как произносится название – Пейджмалион или Пигмалион. Я стала совсем некрасивой, и волосы у меня начали сидеть. Я очень беспокоюсь о моем сыне Био. От его взвода осталось только 3 человека. О, это вечная, проклятая, чудовищная ошибка войны! Мне вас очень недостает. Я все думаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь. Стелла.
1: Дорогая Стелла, я вернулся из Ирландии с теми, кто остался в живых на Лузитании, прошедших сквозь миллионы подводных лодок и все воображаемых, как оказалось. Я появился на лондонской трибуне в конце октября и дважды выступал по поводу войны. Ожидали бунтов, а результат такой. Человек 300 ушло, и мне было задано только 2 вопроса, и оба насчет Иисуса Христа. На фотографии вы слишком молоды и прекрасны, чтоб можно было ей поверить. Вы бы на меня посмотрели. Я выгляжу на 70. Театр от меня отходит, как увлечение молодости. Я возвращаюсь к политике, религии и философии. У меня чудовищно болит от них голова, но это дает удовлетворение душе. Никогда в жизни я еще не был так мрачен. Не могу писать. Ничего не выходит, кроме скучных разглагольствований для газет и все насчет этой проклятой войны. Я стар и конченый человек.
0: Мой дорогой Бил убит. Вы, наверное, уже читали об этом в газетах. Мне все кажется, что он уснул. Ну вот проснется и придет ко мне. Если я буду сильный и спокойный. Капеллан пишет, что Био и командующий стояли на самой верхней ступеньке лесенки блиндажа. И тут разорвался снаряд. И их обоих убило на месте. Я бы очень хотела, чтобы вы прочли это письмо. Оно полно трагической мягкости и так превозносит храбрость моего сына.
1: Нет. Не выйдет. Не умею сочувствовать. Эти вещи попросту приводят меня в ярость. Хочу ругаться. И ругаюсь быть убитым, и только потому, что люди такие проклятые идиоты. И тут же капеллан, приспособленный к тому, чтобы к случаю произносить всякие чувствительные слова. А это не его дело говорить по этому поводу красивые слова. Он должен был бы вопить. Голос крови сына твоего с земли взывает к Богу своему. Нет, не показывайте мне этого письма, к черту вашего капеллана с его трагической мягкостью. Может быть, следующий снаряд и его разорвет на куски, и другой капеллан напишет такое же милое письмо его матери, вознаграждает, верно, утешает, Не хватает только письма от короля, которое заставило бы меня почувствовать, что этот снаряд был несчастьем, оказавшимся величайшим благом. Не стоит продолжать, Стелла. Подождите неделю, я немного успокоюсь, стану опять очень разумным и широкомыслящим, и все забуду. Я буду почти так же приятен, как капеллан. О, проклятие! Проклятие! Проклятие! Проклятие! Проклятие! Проклятие! Проклятие! Проклятие! Проклятие! Дорогая моя.
0: Если бы Билл оставался в живых еще хоть немного, война ведь уже кончается.
1: И вот война кончилась. И меняется мир. Уходит в прошлое стиль короля Эдуарда, а эпоха Георга V мало-помалу начинает отодвигать Стеллу на задний план. Сначала медленно, а потом все с большим и большим упорством. И тут их отношения принимают трагикомический характер.
0: Джой, я получила письмо от издателя, по поводу которого хочу посоветоваться с вами. Оно написано в форме контракта на мою книгу. Это меня пугает.
1: Самое разлюбимое. О чем вы там написали? О своей жизни или о моей? Или о нас обоих?
0: Ну, вы же отлично знаете, что я вообще не умею писать. А тем более грамотно. Так же, как не умею ни прясть, не играть на сцене. Я сейчас перечла ваши письма, и очень обидно, что они так прелестны. Я очень рада, что ни одного из них не уничтожила. Сейчас снимаются копии из тех из них, которые я предлагаю печатать, если вы дадите на это согласие.
1: Если джентльмен целует, он об этом не рассказывает. Я тоже пишу кое-какие автобиографические заметки для предполагаемого издания собрания моих сочинений. Ну, представьте себе, что я включил бы туда ваши самые интимные письма. Так неужели же ссылка на то, что у меня было ваше разрешение, спасла бы меня от того, чтобы я предстал перед миром невообразимым хамом и хлыщом?
0: А вы можете печатать любые мои письма, если только обещаете исправить орфографические ошибки и расставить запятые.
1: Я должен говорить с вами, как с 9-летним ребенком. Публикация интимных писем недопустима среди порядочных людей. Если это любовные письма, трудность усугубляется в десятки, сотни, тысячи раз. Если это письма женатого человека, к женщине, на которую он не был женат, и которая, к тому же, еще в данный момент была обручена с другим мужчиной, за которого она впоследствии вышла замуж, трудность превращается в абсолютную невозможность. Если мужчина их опубликует, он подлец. Если женщина их опубликует, она дрянь. И зная все это, вы продолжаете меня спрашивать, почему бы вам их не опубликовать? Да с таким же успехом вы можете меня спросить, а почему бы вам не стать карманником или не продаваться на улице?
0: Мне ничего не остается, как только ударить вас кочергой, держа ее обеими руками, без всякого уважения к остаткам ваших седых волос. Я буду печатать то, что мне нравится. А если вы не думали того, что писали, не надо было писать. В следующий раз, когда вы попытаетесь увлечь актрису, не используйте ее как средство подразнить вашу супругу Шарлотту. Это было самое отвратительное из всего, что вы сделали. Книга все-таки вышла с некоторыми письмами. Правда, многое было вырезано, но кое-что и осталось. Пресса была великолепная. Говорили, что я показала миру настоящего, человечного Шоу. И какой у него успех был после книги. И, наконец, я получила от него письмо после 16 месяцев сердитого молчания.
1: Так вы еще живы? Говорят, что вы так же прекрасны, как были когда-то, что вы воспитали великолепную труппу. Я прощаю вам письма, ибо где-то, очевидно, должна быть такая планета, на которой вы оказались бы правы в споре об их публикации. Нам с вами надо было бы родиться на этой планете. Странно, как мало людей знало об этом. Ну что ж, вам теперь совсем хорошо. Вы зарабатываете кучу денег, и ваша девическая красота действительно вернулась. И забудьте все наши глупые ссоры. И книга избавила вас от долгов. И какая у вас сейчас жизнь? Мне в июле стукнет 68. Вот и все мои новости, кроме тех, о которых вы читаете в газетах.
0: Дорогой Джой, я всегда думала, что великую битву жизни ведешь в юности. Ничего подобного. Вот когда мы становимся старыми, и наша работа никому не нужна, вот тут-то она и начинает бушевать. И все продолжается, продолжается и продолжается. Пьеса, в которой мне предложили роль еврейки 70 лет с австро-франко-еврейским акцентом, будет иметь успех.
1: Вчера я смотрел ваш спектакль. На этот раз критики правы насчет вас. Ваше возвращение на сцену – настоящая сенсация! Браво, Стелла! И все это ваша заслуга и никого больше! А эта злющая карикатура в память даже полезна для дела.

0: прошло еще 7 лет. Они оба еще постарели, стали еще сварливее и разошлись дальше, чем когда бы то ни было. В эпоху немого кино Стеллу часто приглашали в Голливуд, но она всегда отказывалась. С приходом звука в кино она решила, что можно попробовать здесь свои силы. Но особой популярностью она в Голливуде не пользовалась. Ей давали все меньше и меньше роли, и денег становилось все меньше. В апреле 1935 года Шоу выхлопотал для миссис Кэмпбелл маленькую роль в своей новой пьесе «Миллионерша». Прослышав про миллионершу и думая, что ей предлагают там главную роль, она писала:
1: «Дорогой Джой, это было так радостно! Я просто была счастлива получить ваше письмо. Посылаю вам свою фотографию, снятую 6 месяцев тому назад. Вы видите, я еще держусь. Если вы в самом деле хотели, чтоб я сыграла вашу миллионершу, ну разве это не было бы замечательно? Голливуд и кинокамера научили меня смирению, глубокому смирению. Теперь уж никто не должен меня бояться. Я бы так хотела участвовать в битве до конца. Но в этой стране человек остается один в безвоздушном пространстве.
0: Моя древность, и теперь уже глубокая, 81 год, вынудила меня произвести раскопки среди своих бумаг и принять кое-какие меры на случай моей, возможно, уже близкой кончины. Я выяснил, что я совершил очень безнравственную вещь. Я сохранил все ваши письма, невзирая на свое правило никогда ничего не хранить, кроме нужных деловых бумаг. Я хотел купить у какого-нибудь модного мастера великолепную шкатулку для драгоценностей достаточных размеров, чтобы там сохранить всю эту корреспонденцию. Но самым простым и надежным было бы запихнуть все эти письма в вульгарные конверты и отправить их вам заказными, чтобы у вас в руках была уже вся переписка целиком. Это увеличило бы ее ценность на случай, если бы вам пришлось ее продать. Из того, что вы кое-кому говорите, хотя и не должны были бы говорить, я рад был узнать, что вы все еще Стелла. Я бы хотел быть еще Джой, но уже вынужден довольствоваться ролью Панталоны.
1: Мой дорогой Джой, я надеюсь, что заказные письма скоро будут здесь. О, Боже, у меня сжимается сердце. Желание снова почувствовать себя юной будет соблазнять меня перечесть их. Я не надеюсь, что вы мне ответите на это письмо. Мне просто хотелось, чтобы вы знали, что я делала эти последние несколько лет в жизни. Ведь ваша привязанность ко мне поднимает меня немного и ставит где-то поблизости от вас. Я горжусь этим, и это делает меня счастливой.
0: Прежде чем я успел ответить на ваше трогательное письмо, я серьезно заболел. Настолько серьезно, что некоторые американские газеты поторопились сообщить о моей смерти. Они поместили некрологи с явными редакторскими вздохами облегчения. Но, как выяснилось, они сделали это несколько преждевременно.
1: Дорогой Джои, это было так печально читать о вашей болезни в газетах. Теперь одно только важно, чтоб вы поправились. Ваше здоровье меня очень беспокоит.
0: Мы живем в век чудес. Я вернулся к своему письменному столу. Доктора, кажется, вылечили меня, наконец, вонзая мне под кожу в то место, на котором я сижу, чудовищный шприц. Так что на данный момент я еще не умер. Хотя считать меня живым – чистая условность, потому что мне уже 82, и я так и выгляжу. И во всяком случае, если доктора не сумеют, этот парень Гитлер все равно всех нас убьет.
1: Дорогой Джои, прекратите ваши смешные напоминания о возрасте, иначе вы упустите великолепие вашего заката. Я только что узнала о громадном успехе «Пигмалиона» в кино. Вы, наверное, загребаете столько денег, что не знаете, куда их девать. А вы помните, сколько я положила на это труда? Подождите, подождите. Когда ж это было?
2: Около 30 лет тому назад.
1: И как мы все терпели оскорбления ваши на репетициях. Наверное, вы все это забыли, иначе бы вы прислали мне рождественский подарок. И вы еще смели рассказывать всему миру, что это я невыносима в театре. И только из-за одного дня, когда я уже не могла всего этого вынести, я подошла к рампе и сказала: если мистер Шоу сейчас же не уйдет из театра, я уйду. И вы еще утверждаете, что это я унижаю людей. Да это вы с тех пор, как первый раз обмакнули свое перо в чернильницу, только этим и занимались. Но стоит ли волноваться из-за вашей оскорбительной чепухи? Я только все думаю, если начнется война, что же станется с письмами? Я их все запихала в старую, потрёпанную шляпную коробку и на ночь ставлю их себе под кровать. Вот где вы очутились под конец, Джои, под моей кроватью. Я вижу, вы написали еще одну пьесу. Это в вашем-то возрасте.
0: Да, и моя новая пьеса «Женева» ужасна. Самые вежливые критики изображают меня в виде обезьяны, которая с чувством собственного достоинства кидается в публику кокосовыми орехами. На днях я пошел ее посмотреть и просто заболел. Правда, для актеров она очень выигрышна. Спектакли напоминают предвыборные митинги. Мне бы надо уже перестать быть таким неприятным. Но я должен писать пьесы вроде этой. Хотя это и не то, чего бы мне хотелось. Но тут уж мне ничем не поможешь. Приближается война и все прочее.
3: Джои, это было умнее всего, что вы когда-либо выдумали. И намного, намного, намного.
1: Я выдумала, Джои? Меня просто вдохновили слова, сказанные вами. Если они были неискренни, значит, Джои оказался обманщиком. Ну вот что, я не хочу больше, чтобы вы тратили время на мои смешные письма. Теперь уже мы встретимся с вами на небесах. Вы мне поклонитесь, а я вам отвечу реверансом. И ангелы скажут друг другу, они не рвутся к радостям и не позорят наш крылатый мир.
3: Моя дорогая Стелла, гигант одряхлел, и жену его скрючило ревматизмом.
1: Я начинаю привыкать к бедности и к отсутствию комфорта, и даже к самому ощутимому горю, что нет никого, кто подал бы мне руку, когда среди этого чудовищного, бешеного движения я перехожу улицу с моей собачкой под мышкой. Стелла.
3: Она умерла. Каждый почувствует теперь облегчение. И, может быть, она сама больше, чем кто бы то ни был. Ей было трудно жить среди реальных людей, в мире реальности. Она была великой чародейкой и среди прочих очаровала и меня.
0: Моя новая пьеса все-таки оживила фестиваль. Она о Карле II, его жене, двух проститутках, одной актрисе, Исааке Ньютоне, его экономке и горничной, художнике Кнеллере, Джорже Фоксе, первом квакере, и Джеймсе II по пьесе герцоге Йоркском. Я перестал писать пьесы. Я слишком стар. Слишком стар. Слишком стар. Джордж Бернард Шоу.

В эфире эстрадный калейдоскоп с участием зарубежных артистов Марины Вилс, Душана Главачика, Ноны Сёдерберга и ансамбля «Вольтер».

слушали «Эстрадный калейдоскоп» с участием зарубежных артистов Марины Вилс, Душана Главачика, Ноны Сёдерберга и ансамбля «Вольтер».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Цель нашей передачи – помочь любителям литературы ориентироваться в советской прозе, обратить внимание на те или иные значительные или замечательные явления, взглянуть на современный литературный процесс сквозь призму литературоведения. Обдумывая будущие передачи, мы были убеждены в том, что они нужны, что они смогут быть не бесполезными и не безинтересными для наших радиослушателей. И все же, чтобы иметь более полное и более отчетливое представление о читательской аудитории, мы решили прозондировать общественное мнение. С этой целью корреспондент Наталья Милях задала несколько вопросов работникам двух ленинградских производственных объединений. Первое интервью с рабочими объединения «Большевичка». Оно состоялось в библиотеке клуба.
1: Представьтесь, пожалуйста. Зиначева Тамара Павловна.
2: Рюков Андрей. Суматохин Александр Николаевич.
3: Запалецина Люба.
4: Борисова Галя.
1: Скажите, пожалуйста, следите ли вы за новинками современной советской литературы?
5: В основном следим, конечно.
2: По мере возможности. Я нет.
3: Да.
4: Да.
1: Какие журналы из литературно-художественных вы предпочитаете? Есть такие?
5: Мне нравится журнал «Аврора». Нравится журнал «Юность».
2: «Юность». Я не читаю.
3: «Молодая гвардия», «Юность».

0: Аврора, может быть, вы назовете какие-то произведения современных советских авторов, опубликованные в течение последних 2 лет в периодике, которые показались вам наиболее интересными или запомнились?
1: Ну, я затрудняюсь сейчас сказать, авторы какие, но в последних номерах журнала «Юность» мне очень нравилось произведение, не произведение, а вернее очерк о Владимире Высоцком.
2: Нет, мне не запомнилось ничего определенного.
3: Ну, за прошлый год мне запомнилось про Есенина статья и про Людмилу Пахоменко.
0: А мне Пикуль. А следите ли вы за критическими статьями о современной советской литературе?
1: Те статьи, которые публикуются в газетах, имеете в виду?
0: В газетах,
1: в журналах, да. Не всегда, но следим.
2: В основном только по газетам.
4: Тоже по газетам только.
3: По журналам.
0: По газетам и журналам. Ну, как вы считаете, если бы у вас была возможность расширить литературоведческие знания, знания о способах построения литературно-художественных произведений, об истории литературы, помогло бы вам это в понимании достоинств произведений?
1: Конечно, очень. Желательно, чтобы было.
2: Думаю, что да.
4: Да.
3: Да.
0: Я тоже так думаю. Но и сейчас ведь выходит немало статей, литературоведческих работ и критических статей. Может быть, вы к ним не обращаетесь, потому что они не доходят как-то до читателя. Может быть, слишком усложненным языком написаны, может быть, перенасыщены терминологией. Или просто вы считаете их недостаточно?
1: Нет, просто их недостаточно. Но за последнее время вообще-то они появились уже, а раньше их было очень мало.
2: Ну, я считаю, их мало.
4: Я тоже считаю, мало.
3: Ну, не всегда интересно читать.
0: Да, так оно и есть.
5: Хотелось бы, чтобы они были написаны менее таким академическим, сухим языком, да, поживее, поближе.
0: Более доступным, более
5: демократичным языком, да? Спасибо большое.
6: Наш корреспондент побывал и в объединении имени Козицкого.
5: Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
7: Савушкин Валерий Иванович, инженер КБ.
8: Денисов Константин Павлович, завода управления.
9: Малинин Анатолий Васильевич, рабочий из цеха.
5: Скажите, пожалуйста, следите ли вы за новинками современной советской литературы, прозу я имею в виду?
7: Ну, естественно, как нормальный человек, обыкновенно, я всегда слежу за ней.
8: Слежу, насколько позволяет возможность.
9: Слежу.
5: Может быть, есть какие-то литературно-художественные журналы толстые, которые вы предпочитаете более других? Или все одинаково читаете?
7: Ну, в основном, если из ленинградских стоит Неву, иностранную литературу, наш современник.
8: Журналы читаю от случая к случаю, ввиду своей занятости.
9: Все журналы, которые удается достать. В каждом журнале можно найти для себя что-нибудь интересное.
5: Может быть, вы припомните какие-нибудь произведения, прозаические, я имею в виду, опубликованные в журнальной периодике 2 последних лет, которые вам чем-то запомнились, понравились, показались наиболее интересными?
7: Ну, я так представляю, что в прошлом году за последних номерах «Невы» было напечатано роман Джона Гаррисона «Звездно-полосатый контракт». Ну, также Воробьёва было напечатано давно, правда, им написано произведение, почему-то оно только вышло в данный момент.
5: Константина Воробьева, да?
7: Да, Константина Воробьева.
5: Повесть его «Это я, Господи»,
7: да,
5: в нашем «Современнике».
7: Да.
8: Ну, в основном из тех журналов, которые удается прочесть, я люблю читать «Юность». Ну, там печатаются в основном молодые авторы. Конечно, сейчас очень трудно запомнить их имена. Они еще, в общем-то, ничем себя не выразили. Но они поднимают актуальные проблемы о молодежи, и в данный момент очень много стали писать так называемых производственных романов, которые затрагивают наши взаимоотношения, производство, семья и все прочее. Ну, в общем, вот такие вещи приходится в последнее время читать.
9: За последние 2 года мне больше всего запомнилось Чингиза Айтматова «Плаха». Там взаимоотношения зверей и людей. Что звери бывают человечными, а люди бывают истинно как звери. Ну, еще мне запомнилось, может быть, это и не прозаическое, а путешествие, это 15-й камень сада Рянзи.
7: Это Цветова.
5: Да, интересные произведения. А, вот вы их прочитали. Удается ли вам проследить за оценками, которые дают этим произведениям наши современные критики? Читаете ли вы критические статьи?
7: Ну, критические статьи, в общем-то, так как таковы, как в журналах, что особо я не слежу, но я говорю, что единственное, что можно следить, что пишут в газетах, то есть эти произведения, какие-то критические замечания. Ну, вот единственное, что можно.
8: Да, в основном я тоже слежу по газетам от случая к случаю.
9: Специально не слежу, но если просматриваю, попадется интересная статья. Ну и потом, может быть, нужно опубликовать, если значительное произведение в журнале печатается, в двух, в трех, может быть, номерах, то в последнем номере, может быть, нужно и предусмотреть и такую статью сразу про это произведение.
5: Да, это было бы очень оперативно. И еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вам, как читателю, как вы считаете, ну или, может быть, шире, всем читателям, может, вот по своим знакомым знаете, по своим друзьям. Как вот вы считаете, пригодилось бы какое-то дополнительное литературоведческое знание, какая-то информация о литературном процессе, умение разбираться в построении художественных произведений? Вот если бы такие литературоведческие работы доходили бы до вас, нужны ли бы они были вам?
7: Ну, я так считаю, что да, они вообще должны быть. Но дело в том, что как таковых, если там где-то их печатают в какой-то периодической литературе, то что это смысл их искать, ну, буквально времени не хватит. Я думаю, что, наверное, все-таки через радио это гораздо бы интереснее, чтобы время от времени, когда больше находишься дома, слушаешь радио, и волей-неволей будешь прислушиваться, то есть что-то понимать. Вот так я считаю.
8: Ну, тут можно еще и другим путем пойти. Выпускать какое-то отдельное издание критических каких-то заметок, как-то его назвать, вот, чтобы оно охватывало, в общем-то, все наше литературное многообразие.
5: То есть вы имеете в виду книги или журналы?
8: Ну, пускай журнал это будет журнал, да, периодический журнал, который будет периодически издаваться. Вот, но чтобы он был посвящен действительно только критике.
5: Ну, вот у нас есть такой журнал «Литературное обозрение». Там публикуются обзоры современной литературы, печатаются рецензии на те или иные произведения. Но, может быть, он недостаточно демократичен? Как-то нет настроения его
7: читать? Да, что я так считаю, что в этом плане, да, есть там что-то.
9: Скорее,
7: такое.
9: Для специалистов.
7: Да не специалистов, там дело даже не в том, что специалистов, что там многого непонятного, но много непонятных вещей, то есть мы в этой, как говорится, каше не варимся. Если бы мы варились в этой каше, нам было бы более это все ясно.
5: Ну, в общем, создается такое ощущение, что они пишут для самих себя,
7: да, для самих
5: и для писателей, а не для людей, да?
8: Да, вот для специалистов литературы.
9: Да? Газеты как раз больше предусматривают для более широкого круга читателей, там проще статьи, и можно разобраться.
7: Так, ну, а радио, по-моему, самый лучший вариант был бы, поскольку радио практически в каждом доме.
6: Вот так совершенно неожиданно, но в полном соответствии с нашим убеждением прозвучало мнение о необходимости популярных, доступных по форме, литературоведческих передач на радио. Ориентируясь на этот маленький опрос, мы обратили внимание и на то, что хорошая художественная проза, публикуемая в журналах, приходит к массовому читателю не сразу, а год-два спустя – что все отвечавшие затруднялись назвать повесть или роман из ленинградской журнальной периодики, которые произвели на них сильное впечатление. Мы приняли к сведению и пожелание участников опроса выражать критическую мысль, производить литературоведческий анализ доступными для читателя средствами, не возводить частоколы общих рассуждений и специальной терминологии. Все это будет нами учтено при подготовке наших бесед о литературе. Для участия в этих передачах мы пригласили кандидата филологических наук, доцента кафедры истории русской литературы Ленинградского государственного университета Юрия Константиновича Руденко. Почему наш выбор пал на него? По многим причинам. Во-первых, Юрий Константинович – филолог, отлично знающий русскую классическую и мировую литературу. Во-вторых, он обладает хорошим даром рассказчика, умеет живо и понятно изложить, казалось бы, сугубо научные вопросы. Но самое главное то, что Юрий Константинович Руденко отлично владеет литературоведческим анализом. И потому, говоря о текущей литературе, о современном литературном процессе, имеет возможность показать то, что не видно неискушенному читательскому глазу, приоткрыть завесу над входом в творческую лабораторию того или иного писателя, разъяснить своеобразие его творческого метода, убедительно проанализировать причины неудачи, постигшей автора в той или иной его работе. Сегодня Юрий Константинович Руденко у нас в студии. И первый вопрос, с которым к нему обратилась журналист Наталья Милях, носит немного шутливый характер.
5: Юрий Константинович, когда звучит слово «литературоведение», у многих людей меняется выражение лица. Наверное, им вспоминаются начала литературоведческого анализа, усвоенные в детстве, типа образ Татьяны Лариной, тема лишнего человека, смысл и значение сна Обломова и еще что-то подобное, от чего в конце концов пропадает всякий интерес к литературе.
10: Ваш вопрос, мне кажется, можно сформулировать более заостренно таким образом. Зачем массовому нашему читателю, человеку просто грамотному и интересующемуся литературой, зачем ему при этом, может быть, нужно литературоведческое знание? И вообще нужно ли оно ему? Достаточно, может быть, так, по-моему, и считает большинство наших читателей, вообще тех сведений о литературе, которые он получил в школе.
5: Может быть, было бы достаточно, если бы они были не такого низкого, а временами профанирующего качества. Но в данный момент это вопрос литературы в школе, один из самых больных. Ведь школьная программа по литературе продолжает сокращаться, несмотря на протесты общественности. Соответственно, еще более упрощается и объединяется понимание литературы.
10: Мне почему-то всегда, когда заходит речь вот о такого рода проблемах, вспоминается одно классическое произведение старой, еще дореволюционной русской литературы. К сожалению, малоизвестное. Ну вот я и хочу выступить своего рода пропагандистом. Был такой знаменитый русский фельетонист, очеркист на рубеже 19-20 веков Влас Дорошевич. И среди его очерков есть очерк, который называется «Русский язык». А посвящен он, между прочим, как раз проблеме того, насколько плохо, насколько не так, как следует. Школа, тогда это была гимназия, обучает ребенка, отрока, юношу, вступающего в жизнь, родному языку. И как блестящую иллюстрацию, достаточно острую, похожую даже на фельетон, Дорошевич явно по своим воспоминаниям, даже, видимо, и не подменяя фамилий, может быть, это как раз и упоминаются его школьные приятели-однокашники, вспоминает один из уроков своего гимназического детства, разбор «Птички Божьей» Пушкина. Вот дается это описание. Урок русского языка. Разбор «Птички Божьей». Мозгов Николай. Встает маленький, уже перепуганный Мозгов Николай. «Мозгов Николай, разберите мне птичку Божию». «Что хотел сказать поэт птичкой Божией?» Мозгов Николай моргает веками. «Ну, Мозгов Николай, что хотел сказать поэт?» «У меня мамаша больна», — говорит друг Мозгов. «Что такое?» «У меня мамаша больна, я не знаю, что хотел сказать поэт. Я не мог приготовить». У Мозгова Николая мамаша всегда бывает больна, когда Мозгов Николай не знает урок. У Мозгова Николая очень удобная мамаша. Весь класс хихикает. Я ставлю Мозгову Николаю нота бене. Голиков Алексей, что хотел сказать поэт птичкой Божией? Не знаю. Голиков Алексей не знает. В таком случае Голиков Николай. Голиков Николай молчит. Голиков Алексей и Голиков Николай никогда ничего не знают. Постников Иван. У меня Петр Петрович нога болит. При чем же тут поэт? Я не могу, Петр Петрович, стоять. Отвечайте в таком случае сидя. Постников Иван и сидя не знает, что хотел сказать поэт. В таком случае Иванов Павел. Позвольте выйти. Что хотел сказать поэт птичкой Божьей? Позвольте выйти. Иванов Павел хочет выйти. Иванов Павел выйдет на целый класс. В это время над задней скамейкой поднимается, словно знамя, достаточно выпачканная в чернилах рука. Патрикеев Клавдий знает, что хотел сказать поэт. Пусть Патрикеев Клавдий объяснит нам, что хотел сказать поэт. Патрикеев Клавдий поднимается, но уверенность его моментально покидает. А вдруг не угадает? Почему же Патрикеев Клавдий молчит, если он знает? Все смотрят на Патрикеева и начинают хихикать. Патрикеев Клавдий думает, не попроситься ли лучше выйти. Но стыдится своего малодушия и начинает неуверенным голосом. В стихотворении «Птичка Божия» поэт, видимо, хотел сказать вообще, что птичка, а класс хихикает все сильнее и сильнее. Ишь, какой знающий выискался. Знает, что поэт хотел сказать. Этого никто, кроме Петра Петровича, не знает. Патрикеев готов заплакать. Прикажите им, чтобы они не смеялись. Тут вовсе нечему смеяться. Поэт хотел сказать, что птичка вообще не работает, ничего не делает и все-таки сыта бывает. Не то. Пусть Патрикеев Клавдий сядет и никогда не вызывается отвечать, когда не знает. Никто не знает, что хотел сказать поэт в «Птичке Божьей». Никто. Ну как же так? Это так просто. И учитель объясняет. Вкладывая песню о «Птичке Божьей» в уста кочевых и неоседлых цыган, поэт тем самым хотел изобличить перед нами низкий уровень этих цыган. Ибо только с точки зрения... «Петр Петрович, будьте добры помедленнее, я не успеваю записывать», — говорит первый ученик. «Надо понимать, а не записывать. Ибо, — говорю я, — только с точки зрения кочующих и беззаботных цыган может служить предметом восхваления такая беззаботность птички. Похвала же птички за ее праздность и ничего не деланье была бы немыслима в устах такого просвещенного человека, каким бесспорно является поэт». Все поняли? Все поняли, хором отвечает класс. Мозгов Николай, повторите. Поэт вкладывает птички в уста. Садитесь, повторяю еще раз. Вкладывая в уста не птички, а цыганам, поэт, несомненно, думал этим, ну да все равно, запишите. И все зубрят к следующему уроку. Это обязательное толкование птички. И так со всем, что только читается и обсуждается в классе. И чем больше школьники читают и обсуждают, тем больше они отучаются думать, разбирать, понимать. Похоронным звоном над самостоятельной критической мыслью звучит каждое учительское. Поэт хотел этим сказать.
6: Поэт хотел этим сказать. Да, такое и ныне приходится слушать школьникам. А ведь изучают они большей частью не что-то плоскооднозначное, а лучшие произведения нашей классики, великие произведения. И, наверное, они потому и великие, что в них слишком много вложено, что каждое поколение открывает в них что-то новое, доселе неизвестное, что им невозможно дать такого прямого и примитивного толкования. Писатель хотел этим сказать то-то и то-то. И уж, конечно, произведение таким толкованием нещадно обедняется. И уж, конечно, ученики зубрят его с отвращением, которое не так уж редко переносится потом вообще на литературу.
10: Я сам помню в свою бытность учителем в школе. Придя в один из классов, меня просили срочно замещать ушедшего в отпуск учителя в 10 классе в связи с повторением всего материала в преддверии скорых экзаменов на аттестат зрелости. Стал пропагандировать мне, незнакомым еще ученикам, десятиклассникам, выпускникам, русскую литературу, объяснять, что надо повторять и почему. И, по-видимому, каким-то образом мне удалось их заинтересовать тем, насколько мал кругозор школьника по сравнению с богатствами русской классики. Я хорошо помню, что один горячий ученик в перерыве после урока подошел ко мне и горячо, искренне заявил: «Юрий Константинович, вы меня убедили. Анну Каренину я, пожалуй, прочту. Но чтоб я когда-нибудь открыл «Войну и мир» – ни за что!» Я даже не попытался его переубеждать, понадеявшись на то, что если он захочет читать «Анну Каренину», то когда-нибудь он, несомненно, захочет прочесть и «Войну и мир», полагаясь на саму жизнь, на то, что литература возьмет свое.
5: Мы не случайно заговорили о литературе в школе, ведь именно там закладывается отношение к поэзии, прозе, драматургии. И человек, закончивший школу, иногда даже не подозревает, что существует живая и увлекательная наука по имени литературоведение, которая могла бы открыть ему всю красоту, сложность, величие тех произведений, которые он проходил. Но справедливости ради скажем, что и литературоведение не торопится выходить навстречу широкому читателю. Делаются только первые шаги в этом направлении. И, конечно, мы не будем углубляться в специфику того комплекса дисциплин, которым литературоведение является. Остановимся на одном, на главной задаче литературоведения – интерпретации. Каковы же взаимоотношения литературного текста и его интерпретации?
10: Есть текст. Этот текст есть некая объективная данность. Он создан автором, но после того, как он создан, он объективен и по отношению к авторскому его пониманию. Объективный смысл любого литературного текста, он не совпадает ни с чьим персональным пониманием, даже, повторяю, авторским, потому что в нем заключено гораздо больше, чем автор хотел сказать, выразить, и сумел выразить. И понятно, почему это происходит. Потому что для того, чтобы что-то литературным образом оформить, о чем-то, как-то, как угодно, рассказать, поведать, выразить что-то словами, для этого автор должен отобрать слова и выразить то, что он хочет. Но слова, язык в целом, дан ему культурной традицией. Литературные приемы выражения мыслей, чувств, переживаний, образов, являющихся его творческой фантазией, его творческому сознанию, тоже даны ему культурной традицией. И писатель никакой, никогда не может выскочить из этих рамок. Поэтому он так или иначе индивидуально пользуется этими традициями. Он черпает из их неисчерпаемого колодца. Он применяет прошлое для своих сегодняшних актуальных целей. Но поскольку он черпает из прошлого, вот то, чем он пользуется из этих традиций, всегда оставляет в себе, всегда несет в себе следы прошлого. И писатель тем самым невольно, неизбежно вносит в свое произведение такие значения, которые ему, может быть, самому ему не нужны сейчас. Но он не может иначе поступить, потому что иначе он будет нем, он ничего сказать не сможет. Вот почему объективно зафиксированный смысл, каковым и является всякое литературное произведение, всякий литературный текст, он никогда не совпадает ни с чьим персональным и индивидуальным пониманием. Не только каждый человек по-своему воспринимает и понимает, но каждое отдельное восприятие, то есть, скажем, если что-то вы перечитываете 5 раз, то каждый из этих 5 раз вы будете иначе воспринимать этот смысл. И это не значит, что смысла объективного там нет. Это значит, что этот объективный смысл, данный нам как текст, как литературное произведение, этот объективный смысл поддается неисчислимо большому количеству интерпретаций. Такова природа искусства вообще и природа литературы, художественной литературы в частности.
5: Следовательно, каждое художественное произведение в своей исторической жизни является не только литературным текстом как таковым, но и суммой связанных с ним интерпретаций. А как обстоит дело с сегодняшней, современной литературой?
10: С текущей литературой дело обстоит сложнее, потому что в текущей литературе не установились оценки. Но тем самым читатель именно в текущей литературе чувствует себя, с одной стороны, более свободным. И, конечно, у каждого человека по поводу проблем той жизни, в которой он живет и которые его окружают, есть своя позиция, свое понимание, свое отношение, то именно с этой точки зрения он воспринимает и литературные произведения, которые ему предлагаются.
5: А с другой стороны, читателю грозит опасность пройти мимо того ценного, что в произведении есть, не разглядеть его глубинных смыслов. Ведь, образно говоря, сокровищница интерпретации, которая могла бы помочь, находится еще в стадии формирования, а собственных знаний, как мы уже говорили, сплошь и рядом, бывает недостаточно. И здесь, конечно, должна сказать свое слово литературно-художественная критика. Ее прямая обязанность – обратить внимание читателя, причем оперативно, на достойные произведения, пусть не разглядеть их глубин, но отчетливо сказать, что они есть. А между тем, текущая критика не всегда справляется с этой задачей. И это не проходит бесследно для самого литературного процесса. Искажается картина литературной жизни, упрощаются критерии, возникают те тревожные явления, о которых говорилось достаточно много на последнем съезде Союза писателей.
10: Мне кажется, что вот то тревожное явление, о котором неоднократно говорилось на съезде и о котором все больше начинают писать, как раз состоит не в том, что в литературе современной или строго текущей, самого последнего времени, или шире взять последних лет, что в этой литературе мало слишком крупных, значительных явлений. Все это бывает больше, меньше, значительнее, может быть, менее значительно. И самых значительных, самых крупных литературных произведений, тех, которые потом в истории литературы окажутся в ряду классических произведений, всегда бывает немного. Но основной поток литературы, основная масса публикуемых произведений как раз сейчас и вызывает тревогу уровень этой литературы. И не случайно появилось вот это слово «серая литература», «серость в литературе», «серятина» и так далее. Это проблема. И проблема, касающаяся отнюдь не только, собственно, союза писателей или читательских предпочтений, падения читательского интереса к литературе и так далее. Это проблема, которая имеет и свою, если можно так выразиться, теоретическую сторону, поскольку литературоведение, как наука о литературе, изучает не только крупные, вершинные, гениальные, глубокие явления литературы, она изучает и самый литературный процесс, и даже крупные литературные произведения, великое в литературе, в сущности, нельзя изучить правильно, нельзя понять, если игнорировать массовую продукцию, тот литературный фон, на котором подобные произведения возникали. Поэтому, если оценивать, анализировать произведения вообще всякие, то и средние произведения, я не говорю о плохих произведениях, но средние произведения, среднедобротные, так сказать, не лучшее, но и не худшее в литературе. Оно ведь тоже поддается, в сущности, анализу в той же степени, что и произведения гениальные. Анализ доказывает ту или другую оценку, ту или другую точку зрения, но доказывает лишь с формально-эстетической стороны. А в действительности отношение к литературному произведению, приятие или неприятие его – зависит далеко не всегда и даже главным образом не от уровня самого произведения. Читатели готовы удовлетворяться произведениями не гениальными, произведениями среднего уровня, если они согласны с позицией писателя. Если эта позиция отвечает их собственным представлениям о жизни, о ее проблемах, о возможных решениях этих проблем.
5: Но все-таки, наверное, было бы лучше, если бы и позиция автора была бы близка читателю, и произведение этого автора было бы высокохудожественным. Ведь литература, как известно, воспитывает читателя, и он сам воспитывается, и вкус его воспитывается. Поэтому очень важно, чтобы читатель выбирал те книги, обращал внимание на ту литературу, которая не держит его на каком-то достигнутом уровне, не консервирует, так сказать, возможность его развития как личности, а дает ему возможность расти. Так вот, есть ли какие-то критерии, какие-то определенные мерки, по которым читатель мог бы определить, что вот это произведение, оно значительное?
6: Сделать это мы попробуем в нашей следующей передаче. А сейчас мы завершаем нашу первую беседу с Юрием Константиновичем Руденко. В следующей передаче вы услышите, что такое эстетическая инерция. Всегда ли видели современники Пушкина и Толстого их произведения так, как мы? Является ли сложность произведения свидетельством его высокой художественности? Разговор о романе Руслана Киреева «Кровля далекого города», опубликованном в прошлом году в журнале «Звезда». На этом мы прощаемся с радиослушателями. Редакция ждет писем от любителей литературы. О каких явлениях в современной литературе вы хотели бы услышать в наших передачах? Какие произведения журнальной периодики кажутся вам достойными подробного анализа?

мировой истории не было войны столь кровопролитной и разрушительной, как война 1941-45 годов.

0: Я видел своими глазами дочисто сожженные станицы, хутора моих земляков. Видел сирот, лишенных крова и счастья, страшно изуродованные трупы, тысячи искалеченных женщин. Все это принесли в нашу страну гитлеровцы, промышлявшие под черным знаменем с раскоряченной фашистской свастикой. Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть? Нельзя. Нет таких слов.
1: От Советского информбюро. Вчера после тяжелых оборонительных боев под натиском превосходящих сил противника наши войска временно оставили город Россош.
2: Ой, Господи! Девочки, девочки, нас не отзывайте!
0: Сто 117 бойцов и командиров, остатки жестоко потрепанного в последних боях полка, шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступе людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова в любую минуту развернуться и снова принять бой.
3: Опять мы не удержались. Как звери дрались, они устояли.
0: Некоторое время Иван Звягинцев, стрелок этого полка, шел низко, опустив голову, спотыкаясь, и вдруг резко качнулся, вышел из рядов и направился в сторону. Бронебойщик Петр Лопахин, увидев, как ноги Звягинцева на ходу стали медленно подгибаться в коленях, понял, что Звягинцев засыпает и вот-вот упадет. Бегом Петр Лопахин догнал товарища, крепко взял его за локоть, встряхнул.
4: Давай задний ход, а не воин.
5: Я что-то вроде задремал, Петь.
4: Не задремал, уснул, как старый мерин в упряжке.
5: Вот ведь оказия. Ты как увидишь, что я голову опускаю, стукни меня в спину.
4: Это я с удовольствием стукну на совесть. На-ка, сделай папироску, сон от тебя отвалит.
5: Да тут всего на одну закрутку. Не стану я тебя обижать.
4: Закуривай, не рассуждай. Для хорошего товарища ничего не жалко. Кури на доброе здоровье.
5: Пора бы привалу быть, отмахали километров 30.
4: Скоро привалимся, светает.
5: Эх, родниковой бы ледяной водицы по полведра на брата.
4: И привал у нас будет, и речка, и Петька Лисиченко с кухней. Какого ж тебе хрена еще нужно? Пошли.
6: Давай, ПТР, я понесу, а ты покури.
4: Разрешите, мистер, задать вам один дипломатический вопросик. Почему ты не стрелял, гроб в твою душу, когда по моему окопу танк топтался?
6: Заминка, понимаешь, произошла.
4: Да?
6: А ты ловко его подбил. Я думал, он завалил тебя в окопе. Нет, смотрю, высовывается ружье.
4: Мне твои восхищения, как мертвому горчичнике.
6: Я говорю, диски кончились.
4: Называется, в бой собрался. Ты бы как наши союзнички. Только патрончики мне подбрасывал, да похваливал меня, а я бы за тебя воевал. Так, что ли? Ладно, не обижайся. Промеж дружков какая может быть обида? Ты вроде Ростовской области, Ну вот, а я из города Шахты. Земляки!
0: Миновав неподвижно распростершую крылья ветряную мельницу, полк ночью вошел в хутор.

В старом запущенном саду прямо на земле расположились бойцы на отдых. Как бы обнявши родную землю сильными солдатскими руками, спят они, измученные долгими переходами.

Во сне перед глазами бойцов встают удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего прошлого. Выпускной школьный вечер, прощание с любимой, родными –

потом бои, выход из полуокружения, губительный огонь противника. И тянувшиеся, нагруженные домашним скарбом, подводы беженцев.

0: Но вот наступило утро. У колодца столпились бойцы. Николай пил холодную, чуть солоноватую воду маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра.
1: Хороша вода.
2: А ну-ка,
3: водичка.
2: А ну-ка, да.
3: Держи.
1: Вот ты и письма так читаешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я вот не люблю тянуть, я на это нетерпеливый. Хватит, Микол, хватит, а то опухнешь, хватит. Ну, давай, давай, я, давай ведро. Хороша водица. Немножко сольновато, но хороша, а? Ну ты будешь еще?
2: Да нет, хватит.
1: Выше нос, Микола. Вот тебе и привал. Вон и Петька Лисиченко своей кухней. Ну, какого тебе хрена еще нужно?
4: Да, Микола, вот тебе все больше сынок письма шлет. А от жены что-то я писем не примечал у тебя. Ты не вдовой?
2: Так нету у меня жены-то. Разошлись.
4: Вон оно что. Подожди, а дети с кем же? У тебя же их никак двое?
2: Двое. Они с моей матерью живут.
1: А-а-а. Ты бросил жену?
2: Нет, она меня. Понимаешь, приезжаю домой из командировки, а ее нет. Ушла. Оставила записку и ушла. Совсем.
4: А что же она, стерва, другого сыскала?
2: Ой, не знаю.
4: Значит, нашла? Об детях-то она подумала?
0: Взглянув внимательнее на лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека. Захотелось утешить его и рассказать о себе.
4: А ты брось. Брось горевать о ней. А твою им тогда видно будет. Главное, и дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. Им придется налаживать жизнь после войны. А женщины, я скажу тебе откровенно, это самый невероятный народ. Ну вот, к примеру, ну вот возьми мою Настасью Филипповну. Только я в нее всяких нервов перепортил в мирное время. Тарелкой меня била, сама вешаться два раза кидалась. Чего она только не вытворяла. Все из-за ревности. А я, по совести тебе сказать, за всю свою женатую жизнь от нее никуда и не заглядывал. Ну, кроме как под комбайн. Ты не спишь, Микол?
2: Нет, нет.
4: А теперь вот... Переписку с ней никак не налажу. Вот хоть слезами плачу.
2: Что, тоже не пишет?
4: Да хуже. Другие-то из дому письма один одному вслух читают. Я не могу. Мне стыдно. Как распечатаю письмо, как прочитаю. Дорогой мой Ципа. И веришь, схорониться от ребят норовлю. Ну, писала по-людски, там, здравствуй, Ваня, там, или еще как, а тот Ципа. Когда дома был, все больше рыжим чертом звала, как на фронт уехал, так Ципой сделался. Добром ее просил, говорю, брось ты мне про эту чертову любовь писать, ну, пиши там про детей, про МТС, про нового директора. И вот перед самым отступлением ответ получаю, беру письмо, руки дрожат. Распечатал. Так, меня жаром охватило. Здравствуй, любимый котик. И опять на 4 тетрадочных страницах про любовь. Нет, нужно с ней что-то делать, чтобы отвадить от этих глупостей. Микол, ты как мне посоветуешь? Микола! Микола! Уснул, намаялся.
5: Расхристались, словно детишки на ярмарке. Что их не душенька хочет, вынь да положь, хоть роди. Солдат должен и в бой идти, и помирать, и кашу есть. Только по приказу начальства, а не когда вздумается. Ясно?
6: Не старшина у нас, а дьявол в галифе.
0: Лопахин направился к полевой кухне, где у плиты возился повар Лисиченко.
6: Опять каши наварил гнедой Мерин.
7: Опять? А ты не ругайся.
6: Вот где сидит у меня твоя каша, понятно?
7: А мне наплевать, где она у тебя сидит.
6: Ты не повар, а так черт знает что. Ни одной хорошей идеи у тебя в голове нет. Ну, неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить, так, чтоб хозяин не видел? Щей бы хороших сварил, второе сготовил.
7: Отчаливай, отчаливай, слыхали мы таких.
6: 3 недели, кроме твоей пшённой каши, ничего от тебя не получаем. Так делают порядочные повара. Сапожник ты, а не повар.
8: Точно.
7: А тебе что? Антрикота захотелось. Может, свиную отбивную?
6: Из тебя бы отбивную сделать. Больно уж материал подходящий. Разъелся, как интендант 2-го ранга.
7: Слушай, Петя, ты меня не забирай, а то эти у меня кипяток под рукой. В медсанбат-то ходил?
6: Ходил.
7: Ну и что?
6: А ничего.
7: А чего ж ты ходил?
6: Так просто ходил, знакомых искал.
7: Да, да, просто, да. А там была одна славненькая. Не клюнула?
6: А я не старался, чтобы клюнула.
7: Брось, брось, брось. Я ведь видел, как ты миндаль тряпочкой надраил. Не помогла, стало быть, медаль. Ну или как она тебе поможет? Будь у тебя орден, тогда может быть. А то подумаешь, невидаль медаль за отвагу. Там, браток, не с такими орденами попадаются.
6: Дурак. Говорят, тебе и в мыслях ничего не держал.
7: Не держал.
6: А так просто прошелся по хутору.
7: Прошелся.
6: После твоих харчей не очень-то разгуляешься.
8: Точно.
6: Я в последнее время до того тащал, что даже жену перестал во сне видеть.
7: А что ж тебе снится, герой?
6: Постные сны вижу. Всякая дрянь снится вроде твоей каши.
9: Каша мне не нравится.
8: Верно.
6: А лучше скажи, дружков не видал моих?
7: Вон они, твои дружки.
8: Герой.

0: Эй, ты, брюнет с усами.
1: Тише, ты не видишь, спит человек.
2: Не сплю я.
0: Вот. Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?
1: Слушай, Петя, пойди с поваром поговори.
0: А вами, гражданин Звягинцев, старшина интересовался. Ребята...
2: У меня все тот пулеметчик из головы не выходит, которого мы с тобой в подсолнухах похоронили.
0: Все ясно. Подавленное настроение по причине отступления. Искупаться тебе надо. Я и то разок ополоснул свое грешное тело. Да ты и вправду мрачен, Николай.
2: Ну а чему радоваться? Я не вижу оснований.
0: Какие тебе еще основания? Живой? Живой? Ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался. Солнце, речка, кувшинки плавают. Красота. Ты что же думаешь, если дали нам духу, так это уже все, конец света.
2: Да я не думаю. Но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. Скоро Дон, а там и Волга. Полк разбит вдребезги. А что с остальными? С армией. Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят у нас на хвосте. Вчера только оторвались от них. И топаем. А когда упремся, неизвестно. Это же тоска, вот так вот идти и не знать ничего. А какими глазами жителей провожают? Ведь с ума сойти можно.
0: Удивляюсь я тебе, старый ты солдат, год воюешь, а переживаний, как у допризывника.
2: Ото всего этого душа с телом расстается. А ты тут солнце, кувшинки. Катись-ка ты со своими кувшинками. Мне на них смотреть-то тошно. Бодрячок. Ухитрился даже в медсанбат сходить, а?
0: Жалко, что со мной не пошел. Там, Коля, одна такая есть докторша третьего ранга, что посмотришь на нее и хоть сразу в бой, чтобы немедленно тебя ранили.
2: Слушай, иди ты к чему.
0: Да нет, серьезно. При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет, ей-богу. Говоришь, бьют нас. Значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны.
3: Кто тут из вас Лопахин?
0: Ну, я Лопахин. Не похож?
3: Старшина прислал. Говорит, вторым номером у Лопахина будешь. У него, говорит, напарника убили.
0: Да что же, у старшины, кроме тебя, ничего подходящего не нашлось. Зовут как?
3: Копытовский.
0: Так, Копытовский. Вон моя пушка, видишь? Дуй туда. Я скоро приду и попробую тебя на человека переделать. Штаны пока за шею! Ты знаешь, почему мы отступаем?
2: Ну?
0: Потому что воевать мы с тобой, мистер, как следует не научились. Злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся, когда в бой будем идти так, чтобы пена на губах кипела, вот тогда и повернется немец задом на восток. Понятно? Я, например, дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, шипеть слюна будет. Потому и бодрый я. Потому и хвост держу трубой, что злой ужасно. А ты? Ах, полк наш разбили. Ах, прорвались немцы. Прах его возьми, этого проклятого немца. Прорваться-то он прорвался. А кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся силой и ударим? Ой. Если сейчас бьем, то при наступлении в десятеро больше бить будем.
2: А когда это будет? Когда? Когда в Сибири окажемся?
0: В Сибири? Нет, Коля. В эту школу нам далеко ходить. Вот тут научимся. Тут, в этих самых степях. Понятно? А Сибирь давай пока временно вычеркнем из географии. Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука. Если бы каждый наш боец убил одного фашиста, война давно бы кончилась.
2: Ой, арифметика довольно примитивная. А вот если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению, война закончилась бы, пожалуй, поскорее. Что?
0: Да как же генералы без нас могут сражения выигрывать? А? Чудак, ну, у нас так повелось. Чуть где неустойка на фронте, генералов ругаем. А если разобраться по справедливости, генералы самые несчастные люди на свете.
4: Это почему же?
0: А ты представь себе такую

0: Стрельцом другие такие же хлюсты. Вот тебе и кончен бал. Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к генералу претензий не имеют. А те, которые благополучно отдышались после бегства, кроют генерала, на чем свет стоит. Кроют, потому что искренне думают, что один генерал во всем виноват, а они вовсе ни при чем. Каждый и про себя, согласно уставу, кроет. Но генералу-то от этого не легче. Сидит он в своей землянке, держится за голову, а вокруг него невидимые матюки. Тысяча матюков, как бабочки вокруг лампы, порхают. А тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы поднимают на голове генерала красивую его фуражку. Берет он трубку, а сам думает: несчастная моя мамаша, и зачем ты меня генералом родила? По телефону его матерно не ругают. В Москве вежливые люди живут. Но говорят ему примерно так. Что это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, одевали, обували, поили, кормили, а вы такие номера откалываете. Грудному младенцу простительно пеленки пачкать. Тихий такой голос говорит, вежливый. А у генерала от этого голоса отдышка начинается, и пот по спине в три ручья. Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть.
1: Ну.
0: А если бы меня вызвали в Москву, в Кремль, и сказали: принимайте, товарищ Лопахин, командование Надынской дивизии, то я побледнел бы с ног до головы и категорически отказался бы. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на кремлевскую стену и в Москва-реку головой.
1: Да ну, тебе на этот счет беспокоиться нечего.
0: Ну, пойдем искупаемся.
2: Лопахин и Стрельцов внезапно прервали разговор. Они заметили появившихся из-за плотины двух знакомых красноармейцев.
0: Эй, орлы, что это у вас там возле, а?
3: Раки, о, большие.
0: А где ж вы их достали?
4: Около плотины. Родники там, что ли, до того холоднющие, вода прямо страсть.
0: Как это мы с тобой не догадались, Николай?
1: А вы много наловили, Некрасов?
4: Нет, около сотни, но они не крупные.
0: Но все равно на двоих многовато. Берусь достать перцу и соли. Варить будем вместе, идет?
4: Да, сами наловите.
1: Да подожди.
0: Ну, подожди, милый, не ломайся, ну что ты. Берлин возьмем, пивом угощу.
4: Утешил.
0: Эх, впрочем, могу и сейчас. По рюмке водки на нос. Берег на случай ранения, но по поводу раков можно выпить. А?
4: Ну, давай, ладно.
0: Сооружайте костерик, я быстро.
2: Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Около сарая сердитая на вид старуха складывала кизяки.
5: Здорово, мамаша!
6: Чего надо?
0: Нет ли у вас соли немного? Раков наловили, хотим сварить.
6: Соли вам. А кизяка поганого не хотите?
0: За что же такая немилость?
6: А ты не знаешь, за что? Бесстыжие твои глаза. Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать, да оборонять вас от немцев? Третьи сутки через хутор войско идет. Нагляделись на вас, волюшку. Ни стыда у вас, ни совести у проклятых нету. Когда это бывало, чтоб супротивник до наших мест доходил? Сроду такого не было. Соли им надо. Ступай отсюда, не дам.
0: Ну и люта же ты, мамаша.
6: А не стоит.

0: ты того, чтоб мне с тобой доброй быть. Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то тебе, небось, не за раков навесили?
1: Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается.
0: А меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула. Все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтоб вы сейчас бегли, как оглашенные, да бросали бы все на разор да на поруху. Понял ты это своей пустой головой?
1: Все это мне без тебя известно, мамаша, но ты напрасно так рассуждаешь.
0: А как умею, так и рассуждаю. Годами ты еще не вышел меня учить.
1: Наверное, в армии у тебя никого нет.
0: Это у меня-то нет. Да у меня 3 сына, да зять на фронте. А 4-го, младшенького, убили в Севастополе городе. Понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и говорю. А заявись сейчас сыны, так я бы их и на бас не пустила. Взялись воевать, окаянные, так воюйте как следует, а не тащите за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать.
1: Поговорил, как мёду напился.
0: Эй, служивый, держи. Солонку потом принесешь.
1: Что ж, мы люди не гордые, можем взять. Спасибо, мамаша.
2: Поклонившись низко старухе, Лопахин вышел за калитку. Неподалеку в холодке его поджидали Стрельцов и 2 красноармейца.
3: Получайте соль, орлы.
4: Ну, что ты так долго?
5: Ну, где ты запропастился?
3: Старушка такая веселая, разговорчивая попалась. Никак не уйдешь. Прямо прелесть, а не старушка. Сыны у нее тоже в армии. Но она увидела военную, конечно, растаяла, угощать затеялась, сметаны предлагала.
4: Сметаны?
6: И ты отказался?
4: Сметаны.
3: Что я, странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?
4: А, зря отказался. За сметану можно было заплатить ей?
5: Ну, конечно.
3: Я не знал, что ты такой любитель сметаны. А то б, конечно, взял. Ну, да это дело поправимое. Солонку обратно ты понесешь. Заодно и сметаны попросишь. Улыбнулись нам раки, Коля.
7: Становись! Равняйсь! Мирно!
8: Знамя расчехлить. Товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? Драться, ребята, придется до последнего. За эти дни мы многое потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Все. Направо! За мной!
6: Шагом!

Линия обороны проходила по окраине населенного пункта. Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие крошащиеся куски, оставляя на месте срезок глинцевито-блестящий след. Бойцы окопались с лихорадочной поспешностью.

0: 6 ожесточенных атак отбили бойцы соединения. Немецкой пехоты и танки откатились за высоты, и к полудню над полем боя установилось недолгое затишье. После громового гула артиллерийской канонады, грохота разрывов и пулеметно-автоматной трескотни, раскатами ходившей вдоль всего переднего края, необычной и странной показалась Звягинцеву эта внезапно наступившая тишина.
1: Ишь, притихли. Чудеса. Только что кругом смерть ревела на все голоса, и вот изволь радоваться. Перепел выстукивает, как при мирной обстановке. И вся остальная насекомая живность в полном порядке и занимается своим делом. Чудеса, да и только. Как будто никаких бомб и никаких атак.

0: Беда. Нету Миколы Стрельцова, и поговорить толком не с кем. Эш, притихли, а? Умышляют что-то проклятые фрицы. Полезут упорные черти. Господи, спаси меня. Не дай меня в троту, Господи. До чего довели человека? Да нет, оно, конечно, мне как беспартийному вся эта религия не воспрещается. Но все-таки не очень. Да, но смерть-то на стерву не родная тетка. Она всем одинаково страшна и партийному, и беспартийному, и всякому прочему иному человеку. Что же они тянут, а? Что же они тянут? А ну, немец. Давай, немец, давай. Давай, сволочь, что? Давай.
1: Что?
0: Ты чего, как сумасшедший, сам с тобой разговариваешь? Слышишь, Звягинцев? Я сон от самого себя отгоняю, понятно? Ты сам с собой больше не смей разговаривать. Говори со мной, а то сбрендишь совсем, что я с тобой делать буду. Я тебе эти глупости строго воспрещаю. Ты мне не начальство, чтобы воспрещать. Ошибаешься, дружок. Именно я теперь и начальство над тобой. А это почему такой ты вдруг оказался в начальниках? Головой надо думать. Но от полка что осталось? Мелкие осколки. А вот отстоим еще 1-2 хутора, и останется нас трое. Ты да я да повар Лисиченко.
1: Ну?
0: Я, как самый умный среди вас, окажусь в должности командира полка. Ну, а тебя, так и быть, назначу начальником штаба.
1: Таких, как ты, командиров не бывает. Командир полка должен быть серьезный человек.
0: А разве я, по-твоему, не серьезный?
1: Да балабон ты, трепло.
0: Вот какой ты, Звягинцев, нехороший человек. Я тебе по дружбе должность начальника штаба предлагаю, а ты грубишь. Неудобно так делать. А может быть, тебе дико, почему я именно тебя, такого дурака, и назначу начальником штаба? Сейчас все объясню, не волнуйся. Во-первых, назначу я тебя только тогда, когда в полку из рядового состава останется только один повар, навеки вечный и проклятый богом Петька Лисиченко.
1: Балалайка ты, Лопахин.
0: А ну, поаккуратнее выражайся, а то и в ординарцы не возьму.
1: Горе когда-нибудь у тебя, Петя, было?
0: Оно у меня сейчас есть.
1: А какое ж, к примеру, у тебя горе?
0: Обыкновенное по нынешним временам. Белоруссию у меня временно немцы оттяпали. Украину, Донбасс. А теперь и город мой, наверное, заняли. А там у меня жена, отец старик, шахта, на какой я с детства работал. Понятно тебе?
1: Видишь, какой ты пустой человек. Этакое у тебя горе, а ты шутки шутишь.
0: А я свое горе на выставку не выставляю.
1: Да подожди! Некоторые военные начальники, Петя, тоже вроде тебя, с ветродуем в голове. Ну, к примеру, почему меня сунули в пехоту, если я комбайнер? Невыносимо люблю и уважаю всякие моторы. Вся статья бы мне где быть? В танкистах. А я вот тут в пехоте землю как крот ковыряю. Или взять тебя. Тебе бы, Петя, на барабане бить, людей веселить. А тебя, изволь радоваться, бронебойщиком поставлю, лишь первым номером заправляешь.
0: Звягинцев, опомнись, скажи, что эти глупости про меня со страху мелешь.
1: А то еще лучшие истории бывают. Вот формировались мы на Волге, и прибыло туда пополнение из Дона. Казаков на ходу определили к нам в пехоту. А ремесленники из Ростова прибыли мобилизованные, их воткнули в кавалерию. Штаны на них одели казачьи с красными лампасами, синие мундиры и так далее. И вот казаки топорами тюкают, учатся мосты ладить, да вздыхают на лошадей глядя. А ростовские столяры и разные подобные тому переплетчики возле лошадей вертятся, боятся к ним приступить. Потому что лошадей-то они в мирное время только во сне видели. Это что, Петя, а?
2: Ой, тронул я тебя на свою беду, тронул, а ты теперь несешь всякую колесицу. Вот назло тебе командиром стану, вот тогда-то я из тебя дурь выбью. Мне Колька Стрельцов поручил за тобой присматривать. Смотри, говорит, за этой полудурой, за Звягинцевым, а то не равен час убьют его по глупости. Вот я и берегаю тебя.
1: Ты врешь. Что он меня полудурой назвал. Он меня невыносимо уважал. И я его тоже. Мы с ним всегда об семейной жизни разговаривали и обо всем вообще. Вот из него бы, Петя, вышел командир, потому что он человек самостоятельный, на слова агрономом до войны работал. Его за серьезность характера даже жена бросила. А ты что есть такое? Что ты можешь? Только уголь свой ковырять, да вон из длинного своего ружья стреляешь кое-как с грехом пополам.
2: Чем бы тебе рот заткнуть, чтоб ты помолчал немного? Сухаря пожевать хочешь?
1: Дай один.
2: На два. Только помолчи. Ужасно не люблю, когда мне подчиненные противоречат.
1: Тихо, тихо.
2: Да наши, не пугайся.
1: Вот опять опоздали, небось кофе пили, да собачьи свои валенки натягивали. А теперь вот после шапошного разбора пошли в пустой след порхать. Государственные горючие зря жечь.
2: Бензиноистребители в гроб их душу.
1: Да, Петя, ну боже ты мой, ну ты чего ты сквернословить гораздо? Как-нибудь пореже бы ругался, не так заковыристо. Ругаешься как не по-людски.
2: У тебя за каждым словом «Господи, Боже мой», а у меня другая поговорка.
3: Лопахин! Лопахин!
4: Я!
3: Лопахин к капитану.

0: капитан Сумсков лежал раненый в своей палатке. Увидев Лопахина, он попытался подняться ему навстречу.
1: Ну вот опять плохо. Опять белый, как стенка. Ну что вы мне обещали?
2: Спокойно, Зоенька. Без шума. Что обещал, все будет. Лопахин, подойди. Соседи интересуются, кто из наших пикировщика сбил. Народ на тебя указал. Ты его снизил.
3: Будто бы я, товарищ капитан.
2: Чисто сработано. Это у тебя первый в практике?
3: Первый.
2: Но надо думать, не последний. Свяжемся с дивизией, будешь представлен к награде. Скоро надо ждать наступления. Немцы не знают, что нас здесь меньше сотни, поэтому готовятся основательно. Жаркий будет денек. Так что гляди, не подкачай насчет танков.
3: Не подкачаю.
2: Найди борзых, предупреди от моего имени. Бой будет серьезный, и стоять нужно, как говорится, насмерть.
3: Слушаю, товарищ капитан.
2: Скажи, что я надеюсь на него. Все. Но мы пройдем на правый фланг. Пошли, Зоя.

0: Лопахин возвращался к себе кирпично-красный от счастья, но, подойдя к окопу бронебойщика Борзых, согнал с губ улыбку, посерьезнел.
1: Ну как, сибирский житель зарылся? Ого, тебя тут и бомбой не возьмешь.
2: Меня, однако, никакая причина до самой смерти не возьмет. Угостил бы табачком.
1: А свой-то неужели весь пожег?
2: Зачем пожег? Чужой завсегда вкуснее. Но сыпь, не скупись.
3: Если б мне пофартило сбить самолет, я бы весь табак разугощал приятелям. Ну,
2: тебя зачем капитан-то вызвал?
1: Приказал глядеть в оба. Я, говорит, на вас с Акимом надеюсь. Чуешь?
2: Ну, правильно делаешь, что надеется. Ребята остались такие, оторви да брось.
3: Мы-то устоим. А вот как соседи?
1: Соседи сами пусть о себе беспокоятся. Желаю удачи, Аким.
3: Взаимной тебе.
0: Миновав две стрелковые ячейки и поравнявшись с третьей, Лопахин, словно перед неожиданным препятствием, вдруг ошалело остановился. Из окопа, не мигая, смотрели на него усталые, но, как всегда, бесстрастные, холодные, голубые глаза повара Лисиченко.
1: Миленькое дельце, этого мне еще не доставало на старости лет. Здравствуйте.
4: Наше вам.
1: Как ваше здоровье?
4: Спасибо. Топайте дальше.
1: Я бы тебе сказал по всем правилам военной науки, но не для тебя берегу самые дорогие и редкостные слова. Ты мне ответь на один единственный вопросик. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты думаешь высидеть в этой ямке? И где кухня? И что мы нынче жрать будем, по твоей милости?
4: А никто меня сюда, браток, не сажал. Сам себя отрыл окопчик, сам разместился тут.
1: Разместился?
4: Ага.
1: Ух ты!
4: Но-но-но-но-но-но!
1: А кухня?
4: А кухню я бросил. Ты тут, пожалуйста, не ахай и не пугай меня понапрасну. Мне возле кухни быть сегодня грустно.
1: Загрустил, бросил и пришел сюда.
4: Точно. Что тебя еще интересует, герой?
1: Ты что же думаешь, что мы без тебя оборону не удержим?
4: Во, попал в самую точку. Не понадеялся я на тебя, Лопахин, вот и пришел.
1: А почему ж ты белый колпак не надел?
4: А к чему бы ты его надел?
1: Чтоб скорее тебя здесь толстым дика убили.
4: Нет, нет, Петя. Меня убьют, когда тебе земляная жаба титьку даст, не раньше.
1: Ух, стукнул бы я тебя чем-нибудь тяжелым так, чтоб из тебя все пшено высыпалось. Ты мне скажи, и без всяких твоих штучек, что мы нынче жрать будем?
4: Щи.
1: Как?
4: Щи с молодой бараниной и со свежей капустой.
1: Лисиченко, я сейчас перед боем очень нервный, и шутки мне твои надоели. Говори толком. Народ без горячего хочешь оставить? Смотри, ребята тебе этого не простят. Я первый могу хлопнуть тебя прямой наводкой, и мне наплевать, что из тебя тогда останется, какого цвета после этого у тебя будет лицо. Ведь ты понимаешь, кто ты есть. Главное в наступлении обороне, ведь это ж харч.
4: Не хуже тебя понимаю.
1: Что ж ты тут околачиваешься? Иди отсюда, милый, поскорее, пока тебя за ноги не выволокли. Иди, маскируйся.
4: Зря ты меня уговариваешь, герой. С кухни на спине мне через Дон не переплыть, а потому подорву ее гранатой, когда надо будет. Ну, а пока что в котле щи наваристые варятся.
5: Верно говорю. Придержи глазищи-то, а то на зиму падут.
4: Тут бомба и овец побила. Но я одного волушка прирезал, не дал ему плохой смертью издохнуть. Ну, а капустой на огороде добыл. Так что у меня все в порядке. Вот повоюю немного, поддержу вас. Ну, а придет время обедать, горячую пищу вам доставлю. Ну, да как, ты мной доволен, герой?
5: Дорогой мой тезка.
4: Но, ты и без этих собачьих нежностей. Ты лучше мне гранатку дай, а вот сгодится для дела.
1: Драгоценный ты человек. Воюй, пожалуйста, теперь сколько влезет, разрешаю.
4: Да. Вот так-то.
0: В просветах между ветвями Лопахин увидел две женские фигуры. И тотчас же у него созрело решение.
1: Эй, Сашка!
6: Ась!
1: Ты побудь на страже интересов Родины, а я на минутку смотаюсь в данное черепичное заведение. Похоже, что там можно добыть к обеду что-нибудь привлекательное.
6: Это, скорее всего, ветеринарная лечебница. И ты, кроме овечьей коросты или чесотки, ничего там к обеду не добудешь.
1: Это почему же ветеринарная?
6: А там недавно корова мычала. Да так жалобно, не иначе лечить привели.
1: Схожу на разведку. А если старшина спросит, где Лопахин, скажи, что ужасные схватки у него в животе. И, может быть, даже дизентерия.
0: Околесив окопы, Лопахин шмыгнул в сад. Но едва лишь вишневые деревья скрыли его от посторонних взоров, как он выпрямился, подтянул пояс, легкомысленно сдвинул на бекрень каску и в развалку направился к воротам МТФ. Велико же было его огорчение, когда он неожиданно обнаружил около сарая осанистого старика.
1: Здравия желаю, отец.
7: Здравия желаю.
1: Что это у вас тут, папаша, колхозная конюшня?
7: Нет, это МТФ. А мы вот в отступ собираемся.
1: Поздно вы собрались. Надо было пораньше. Коровы, наверное, у вас хорошие, породистые.
7: Коровы приотличные. Да мы их еще вчера вплавь переправили. Глашка! Глашка! Я разбить тебе в душу.
8: Ну, чего тебе?
7: Почему кобылы нет? Почему кобылы нет? Вот как зачнет германец из пушек палить, так сразу суетитесь.
8: Да скоро приведут, Лука Михайлович. Да не беспокойся ты.
7: О, беззаботная девка.
1: А что, папаша, хорошо жил колхоз до войны?
7: О, сынок, преотлично жили. Всего было аккурат по ноздри.
1: Вода у вас в колодце солоноватая. Роем окопы, пить страшная охота, а вода просто никуда не годится. Как же вы, папаша, хорошей воды не имеете?
7: Постой, постой. Как это солоноватые? Дивно мне что-то. Так с чего это она могла сгубиться-то?
1: Нам к тому ж сырую не разрешают пить во избежание поносов и других желудочных происшествий.
7: Нашу можно сырую пить. Весь хутор пьет. И никогда никто животом не хворал.
1: Молочка пресного у вас нельзя ли раздобыть или масла сливочного?
7: А вот это не ко мне надо. Это надо к начальнику МТФ. Вон она, конопатенькая стоит, с доярками. Глаша! Глаша!
8: Господи, ну чего тебе?
7: Вот товарищ командир к тебе.
1: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Молочка пресного у вас нельзя ли раздобыть?
8: Да мы на госпиталь раненым отпустили. 150 литров молока и масла. Правда, кое-что еще осталось. 2 бетона молока вашим бойцам хватит?
1: Хватит.
8: Сейчас.
1: Эх, а вы кто же будете по чину, папаша?
7: Конюх я.
8: На, бери.
1: Спасибо. Не знаю, как вас Глаша по отчеству, но прелесть вы, а не женщина. Просто... взбитые сливки, да и только. На мой аппетит вас целиком можно за один присест скушать, вот намазывать по кусочку на хлеб и жевать даже без соли.
8: Уж какая есть.
1: Да нечего скромничать. Определенно хороша Глаша, да не наша, вот в чем беда.
8: Ну вот что, парень, Бери-ка бетоны и ступай. А за маслом потом придешь.
1: Я бы с вами на том леднике всю жизнь просидел.
8: Ох, гляди, парень. Скорее, чем ото льда остынешь. Я ведь этих глупостей-то не люблю.
1: Согласен нести любой урон, но отступать не намерен. И без того наступались до тошноты.
9: Глашка! Глашка! Ты что, подолом ко льду примерзла, что ли? Где кобыла?
1: Да, где кобыла?
9: Где кобыла? Чтобы в два счета была кобыла.
1: За дом будете отступать или останетесь? Интересуюсь на всякий случай.
8: Уходим, солдатик. А может, и ты с нами?
1: Пока не по пути. А если придется, где мы, Глашенька, встретимся?
8: А вроде бы ни к чему нам встречаться.
0: Вздыхая и кляня непоседливую солдатскую жизнь, нагруженный бидонами, Лопахин побрел к саду. Потянуло его еще разок взглянуть на вдову, такую суровую на вид, но с удивительно ласковыми рыжими искорками в глазах. Черт возьми, было бы, конечно, гораздо лучше познакомиться с ней где-нибудь на отдыхе, уж там-то он сумел бы развернуться вовсю и тряхнуть стариной. Но и эта короткая встреча доставила ему несколько приятных минут.
1: Сашка! Раздашь по котелку на брата, а я опять туда.
9: Ух, старшина будет ругаться, не ходи.
1: Я, может, и не пошел бы, но ноги меня сами несут. Там есть одна такая доярка, Глаша, что если б не война, я согласился бы с ней всю жизнь под коровьим брюхом сидеть и за дойки дергать.
9: За чьи дойки-то?
1: Это не важно.
9: Смотри, как бы от старшины не досталось.
1: Скажи, что Лопахин за маслицем пошел, молочком его угости, вот и весь разговор. А если он попробует ко мне привязаться, я ему отпою панихиду. Я Лисиченкину кашу не могу есть. У меня от нее язва желудка начинается. Понятно? И что, я психой, чтобы от масла сливочного отказываться?
9: Ну, если масло дают, нечего дремать, иди.
10: Танки! Танки!
1: Их, накрылась моя маслица. И Глаша тоже. Ну, Сашка, подтяни штаны и держись!
10: Приготовиться к отражению танковой атаки!
1: Как у тебя настрой, Сашенька? Ничего, главное в нашей вредной профессии, это чтоб настрой не падал!

0: Начался ожесточенный бой. На балке показались танки. Следом за ними, не сгибаясь, шла пехота. Вырвавшись вперед, танки на полной скорости устремились к линии обороны. Открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики. Придавленные пулеметным огнем, пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегла. Наконец она поднялась и снова двинулась короткими перебежками на сближение. Из последних сил держались считанные бойцы полка. Слабел их огонь. Мало оставалось способных к защите людей. Уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты. Оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. Настигнув у самого врага бежавших немцев, начали работать штыками звягинцев и остальные красноармейцы. Опираясь на левую руку, капитан Сумсков полз вниз с засады следом за своими бойцами. Правая рука его, оторванная осколком у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, но он все же двигался вперед и, запрокидывая голову, кричал:
1: «Мужики! Ко мне! Мужики! Родные мои! Дайте им жизни! Вперед, орлики!

0: Вечером оборонявшееся соединение получило приказ командования об отступлении на левую сторону Дона. Дождавшись темноты, части бесшумно снялись, миновав развалины сгоревшего хутора, бездорожно лесом начали отходить к Дону. Остатки роты вел старшина Поприщенко. Тяжело раненого лейтенанта несли на плащ палатки бойцы, сменяясь по очереди. Позади всех шел мрачный, злой, как черт Лопахин, и чуть в стороне от него согнувшийся в дугу Копытовской, несший тяжелый мешок с патронами и ружье убитого бронебойщика Борзых.
1: Закурить бы, а?
2: По мини соскучился. Потерпишь и не куря.
1: Потерпишь, потерпишь. Русский солдат, конечно, все вытерпит. Но и у него ведь терпелка не из железа выструганная. И курить страшенная охота, и жрать не говори. Ведь это у кого какая натура. У иного от страха все наружу просится. А у меня чем больше пугаюсь, тем все больше жрать хочу. Погоди, Акимово ружье падает.
2: Парень-то какой был. Огонь был, а не парень. Таких в полку поискать. Да что я говорю в полку, в армии. А как он танк поджег? Танк его уже задавил, засыпал землей до половины, грудь ему всю измял. А он приподнялся в окопе и на последнем вздохе кинул бутылку и зажег. Мать теперь узнает, как это. Понимаешь ты, как она после этого жить будет? Я же стрелял в этот проклятый танк. Не взяло. Не взяло, будь он проклят. Еще не жил. Только оперился. А сердце как у орла. Когда таких людей на моих глазах убивают, я, брат, плакать хочу. Плакать и убивать эту фашистскую сволочь.
1: Хватит тебя причитать. Давай, трогайся. А то ребята уже ушли, как бы не отбиться нам.
2: Звягинцев тоже убит?
1: А я откуда знаю?
2: Ты же сказал, что видел, как он упал. Может, это не он? Может, не он падал-то? В суматохе мог не разглядеть.
1: Нет, он. Мина сзади него рванула, но он и с ног долой. А насмерть или как, не знаю.
2: Что ты знаешь? Ни черта ты... Ничего ты не знаешь. Тебе и знать-то нечем. Аппарата у тебя такого нет. Вставай, пошли. Расселся, как на курорте, тоже мне фигура.
1: Под ноги, смотри, где эти чертовы столбики. Веселое дело. От немцев ушли, а на своих минах подорваться можем. Ведь нам только через этот проклятый Дон перебраться, а там считай себя спасенным.
2: Уф, тобою только сваи забивать.
1: Да ведь темнота-то какая. Не знаешь, куда нас старшина ведет?
2: К Дону.
1: Я не про то. К мосту он ведет или куда?
2: Левее.
1: А на чем же мы переправляться будем?
2: На соплях.
1: А ты не злись, Лопахин. И вот ты все время злишься, злишься. Ну чего ты, спрашивается, злишься? Одному тебе не сладко, что ли? Всем так же.
2: Того и злюсь, что ты одни глупости болтаешь.
1: Как будто ничего особенного не сказал.
2: Хорошенькое ничего. Ты видишь, что немец по мосту кроет?
1: Ну, вижу.
2: Видишь, а спрашиваешь? Ты своим телячьим рассудком, ясно дело, повел бы людей к разбитому мосту огня хватать. И вообще отвяжись от меня, без тебя тошно. И на пятки мне не наступай.
1: Ты на свои пятки фонари навесь, а то их в потемках не видать.
2: Фонари я в случае чего тебе навешу, а пока не жмись ко мне, я тебе не корова, ты мне не теленок.
1: Я к тебе не жмусь.
2: Держи дистанцию, понятно?
1: Я и так держу дистанцию.
2: Какая же это дистанция, если ты мне все время на пятки наступаешь? Ну что ты возле меня трешься?
1: Да не трусь я возле тебя, на черта ты мне сдался.
2: Не трешься! Потеряться боишься, что ли?
1: И вот ты опять злишься. Потеряться я не боюсь. А переправляться без моста, ну как бы тебе сказать, опасаюсь, что ли?
2: Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь, а я не умею.
1: Лодок там не будет, это точно. И переправляться придется на подручных.
2: Ты закроешься со своими разговорчиками?
1: Нет, я не закроюсь. Мне жить осталось самые пустяки только до Дону, а потому я должен перед смертью высказаться.
2: Ну, Саш...
1: Даже закон такой есть, что перед смертью высказываться. Подручные средства – это вот что такое. Умеешь плавать – плыви, а не умеешь – затыкай пальцами ноздри покрепче и ступай на дно раков пасти. Вот тогда на Донце мне порожний бочонок из-под бензина достался. До середины я кое-как достиг, а там оторвался от этого бочонка и пешком пошел по дну. Спасибо, товарищ, вытащил.
2: Напрасно сделал.
1: Напрасно, не напрасно, а вытащил. Ты бы, конечно, не вытащил. От тебя жди добра. Только потому я норовлю подальше от этих подручных средств держаться. Лучше уж под огнем да по мосту.
2: Не скули, Сашка, помолчи хоть немного. Как-нибудь на этот раз переправишься.
1: Да как же я переправлюсь? Оглох ты, что ли? Все время же тебе толкую, что плавать вовсе не могу. Ну как я переправлюсь? А тут ты мне еще этих чертей патронов насыпал в мешок куда два. Да скатка на мне, да сапоги. Да шанцевый инструмент в лице лопатки. Да тут умеючи и то с таким имуществом тонуть надо. А не умеючи, как я, так просто за милую душу. Не, мне тонуть надо непременно, уж это я точно знаю. За каким чертом я эту муру несу, мучаюсь напоследок перед смертью, не понимаю. Подойдем к Дону, брошу все. Сму штаны и буду топать голый. Голому все как-то приятнее.
2: Замолчи, не утонешь ты. Навоз не тонет.
1: Ясное дело, навоз не тонет, и ты в первую очередь переплывешь. А мне как? Подойдем к Дону, безопасную бритву тебе подарю. Брейся на здоровье и вспоминай геройски утопшего Сашку Копытовского.
2: Уродится же такая ягодка на свете. Дари бритву, Сашка. Слышишь, ты утопленник. Плоты. Видал?
1: Плоты. Миленькие. Не Лопахин. Теперь она мне самому сгодится. Теперь я опять живой. Живой Лопахин. Живой Лопахин. Живой Лопахин. Живой.
3: Ты Лопахин.
2: Я?
3: Не донесли. Умер капитан Сумсков.

Товарищи бойцы, сынки мои, солдаты, мы хороним нашего капитана, последнего офицера, какой оставался у нас в полку. Он был хороший командир и товарищ, вы сами знаете. Но не об этом я сейчас хочу сказать. Я хочу сказать возле этой дорогой могилы. Сынки, мы отступали, но бились, как полагается. Вот сколько нас осталось. Раз-два и обчелся. Пополнится наш полк людьми, и в скорости мы пойдем хоженой дорогой назад, на заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем, такими тяжелыми, что у ворога под ногами земля затрясется. Может, и вы, товарищ капитан, еще услышите нашу походку. Может, и до вашей могилки долетит ветер с Украины.

0: Прощай, товарищ капитан. Прощай, сынок.
1: И, Сашок, иди туда, иди. Я сейчас. Вот и все, товарищ капитан. Кончен бал. Были друзья, нет друзей. За один день Никифоров, Борзых, Лисиченко, Зоя и Звягинцев.
2: Лопахин, пошли. Скоро переправляться начнем. В Митсамбат сходишь. Он на том берегу, говорят. Да, ты знаешь, здесь, оказывается, новенькая дивизия стоит. Нарядные черти, ну, словно женихи. Что штаны на них, что шинельки, все с иголочки, все блестит. А кормятся как? Рыбу, глушенную бомбами, ловят. При мне в котел такого сазана завалили, что ахнешь. Так, конечно, можно воевать.
1: Никуда с Дона не пойду.
2: Ты что? Что с тобой, Петр Федотыч?
1: Кончил я отступать. Понятно? Кончен бал. Понятно?
3: Лопахин, продираясь сквозь густые кусты шиповника, вышел на небольшую полянку и увидел стоявшего к нему спиной Стрельцова.
4: Коля! Стрельцов!
2: Коля! Петька!
4: Петька!
2: Ух!
4: Ух! А я уж отчаялся разыскать вас. Тут столько народу.
1: Откуда ты, чертушка? Ну, говори же, откуда ты, как?
4: И вдруг смотрю он, Петька Лопахин.
1: Ух ты! Дружище, откуда ты взялся? Ой. Тебя же в тыл отправили.
4: Да чего я рад, ты не поймешь. А где остальные?
1: Да ты что, приглох немного.
4: Я ведь вас два дня ищу. Хотел даже на ту сторону переправиться. Но один капитан сказал, что все оттуда отводится.
1: Братишечка, да ты основательно не дослышишь и говоришь как-то.
4: Петя, давай присядем, Петя. Петя, со мной трудно разговаривать, я ведь не слышу. И вот видишь, заикаться стал.
1: Понимаю. Ты удрал из госпиталя.
4: Ну, почему это удрал? Ушел. Я говорил врачу, что уйду, как только станет полегче.
1: За каким чертом? Тебе, дураку, лечиться надо.
4: Вот за каким чертом? Ну, кровь из ушей перестала идти. Так что ты почти прекратились. Так чего я ради там валялся бы? И потом я не мог там оставаться. Полк был в очень тяжелом положении, вас немного. Ну, как я мог не прийти? Вот я и пришел. Ой,
1: драться рядом с товарищами можно ведь и глухому, верно, Петя? Верно, друг.
4: Ну вот. Ой. Фух, красота какая. Вот нашел все-таки.
1: Николай, я в тыл не пойду. Дела наши по всему видно дрянь. Пересыльный пункт и все такое. А здесь мое ружье вот как нужно.
4: Ага.
1: После того, что мы с тобой повидали, нас здесь и 200 новеньких не заменят. Не пойду.
4: Ага.
1: Прибьюсь к какой-нибудь части.
4: Так.
1: Оставайся и ты, Коля.
5: Так я для этого и искал вас. А старшина тебя отпустит? Мне-то ведь легче, я за санбатом числюсь.
1: Да что же я на побывку к жене прошусь? Хотел бы я поглядеть, как он не будет меня пускать. Пустит! И мы у него еще пяток наших орлов уведем.
5: Что?
1: Других ребят уговорим с нами.
5: Верно. Слушай, а Звягинцев где?
1: Иван-то.
5: Живой он?
1: Вот такие дела, Коля. Пошли.

0: Жеребцов бы развернулся.
1: Ну вот и хорошо, а то уж больно нас тут не густо осталось. 17 человек. Здравствуй, Николай.
2: Некрасов. Привет, ребята. Вот.
3: Сашка, убери свои моргалки. Что-то на него вылупился. Он оглох и заикается. Не гляди на него. Ведь ему тяжело, понимаешь ты это? Отвернись же, черт рваный.
4: Вот грубый ты, прям нахальный человек. Культурности в тебе с гулькин нос вот столько.
2: Вот и вернулся.
3: Главное, ему начать трудно. А как разойдется, он говорит подходящее. Иной оратор на собрании то хуже говорит.
2: Ребята, со мной трудно разговаривать, я не слышу. И вот с языком что-то... Но это ничего. Ничего, врач говорит, что это временно. Я страшно рад, что мы вместе. Только мне надо погромче.
4: Вон.
0: Коля, ложись тут.
2: Так.
0: Отдыхай.
2: Ну. Слушай, Некрасов, это мой автоматик-то. А я уж жалел о нем. Вот спасибо, что подобрали, ребят. Пойду постреляю. Попробую, как рука.
1: Отделали парни на совесть. Вовсе окалечили. Вот сволочи, а? Напрасно он вернулся. Лечиться ему надо, а то он так и на всю жизнь останется заикой. Так до самой смерти и будет головой трясти, как козел.
3: Я ему говорил про это.
1: А он что, не слышит?
3: Остается тут.
1: Напрасно. Ты б его уломал, ведь вы же с ним приятели.
3: Пробовал.
1: Значит, не хочет лечиться.
3: А он нынешнюю обстановку понимает не так, как некоторые другие сукины сыны.
1: Ну скажи ты, пожалуйста.
3: Мы с ним так порешили. Останемся тут. Не такая сейчас погода, чтоб в тылу натираться. Верно? Ты как, Некрасов, не составишь компании? Один старый боец отстанется, да другой. Ведь это ж сила. Создадим летучий бронебойный отряд и... По капле река собирается. Мы тут нужнее, чем в тылу, верно?
1: Пущай свеженькие повоюют. Какие пороху не нюхали. А я в тыл. Пока переформируют, я хоть отосплюсь. Меня, понимаешь, ты даже посторонние вошки завелись. Не знаю, от тоски, что ли?
3: От грязи. Купаешься раз в году.
1: А, может, и от грязи. Так вот я в тылу вошек маленько поптрясу. На время взятья пристану к какой-нибудь бабенке. К самой, что ни на есть завалящей, лишь бы в хозяйстве корова была. Ох уж и поживу я в свое удовольствие возле горшка со сметаной. Покуражусь над варениками с творогом. Вот отдохну, как полагается, а потом... Потом и обратно можно на фронт, не возражаю.
3: Да ты, Некрасов, оказывается, чудак.
1: А ничего тут чудного нет. Мне один парень рассказывал, формировались они в Ногинске, и там он присватался к одной гражданочке. Так за месяц на 6 кило поправился.
3: Да ты никак вовсе очумел. Ты слышишь, ушибленный ты человек, где бой идет?
1: Ну, слышу, не глухой пока.
3: Немец уже на Волгу режет. Тебе это понятно?
1: Очень даже понятно.
3: Ну вот, какой же дьявол сейчас в зятья устраивается? Эту дурь Некрасова из головы выбрось.
1: Ну, желательно тебе оставайся.

0: год на этой бесплатной карусели. До каких же пор можно так веселиться пожилому человеку?
1: Воевать значит устарел, а жениться самое впору.
0: Ты разве я к бабе тянусь от молодой пройти? От нужды, глупый ты человек, устал я от войны. И здоровишко после трех ранений пошаливает.
1: На что же ты жалуешься, бравый ефрейтор?
0: Ну, ты же не доктор, что я тебе буду докладывать?
1: Постой, постой, так не пойдет. Отсыпай половину.
0: А я из чужого табаку не умею тонкие крутить.
1: Так давай я тебе сверну, слышишь?
0: Не-не-не. Я сам сверну, а то еще раз сыплешь.
1: Силен ты на чужбину сигары вертеть.
0: Ну, из своего я малость потоньше делаю. Какой же из него будет боец? Горькое горе, а не боец. Да он автомат это в руках не удержит, а ты его сманиваешь на передовой оставаться. Прыть у тебя много, Лопахин, а ума там меньше.
2: А ты про других не говори. Ты лучше про свою тайную болезнь расскажи.
0: А смеяться тут не над чем. Тут смех плохой. Не, если ты хочешь знать, окопная болезнь, вот что.
1: А, что-нибудь такое, эдкое.
0: Это вовсе не то, о чем вы по своей глупости подумали. Это не телесная болезнь, а мозговая.
1: Мозговая?
0: Да.
1: А у тебя такой быть не может. Так... Не на чем ей обосновываться. Почвы для ней нет. Почвы.
0: А какая она из себя, Некрасов? Ну, видишь, как оно получилось-то? Еще с зимы я стал примечать за собой, что что-то меняюсь характером. С приятелями стало мне разговаривать неохота. Мыться, бриться и другой порядок наводить за собой – то же самое. Вот ведь пропасть какая. Вот ежели по боевой тревоге подымут, сразу понимаю, что к чему. А по собственной нужде просыпаюсь, непременно начинаю чудить. А когда в Стукачевом ночевали,
1: но
0: в печку умудрился залезть. Ведь настоящий сумасшедший такого номера не придумал. Чуть было не задушился там. Куда ни сунусь, нет выхода и шабаш. А задний ход не соображаю давать. Уперся головой в кирпич, лежу и сквозь эту окопную болезнь думаю, ну, вот она, смерть моя, пришла. Не иначе в блиндаже снарядом завалила, как в ноябре прошлого года. Дровишки раскидываю помаленьку, шебаршусь, а сам диким голосом окликаю. Товарищи, дорогие, живой кто остался? Никто не отзывается. Ну, тут, признаться, я заплакал. Только слышу, кто-то меня за ноги вытягивает. Ну, оказался, это старшина. Обнимаю его, конечно, благодарю. Спасибо, мол, великий тебе, дорогой товарищ, что от смерти спас. Давай, говорю, скорее остальных-то выручать, ребят. Пропадут же. Он с просонок ничего не понимает, трясет меня за плечи и шепотом спрашивает. А вас сколько же, говорит, в одну печь набилось, и за каким чертом? Потом, когда смекнул, в чем дело-то, вывел меня в сени и матом перекрестил меня вдоль и поперек. Я, конечно, опамятовался, стал объяснять ему про свою окопную болезнь, а он почесался так медленно, позевал и говорит, брешешь, вражий сын. Два наряда, говорит, за то, что мародерничал в печи, мирное население хотел обидеть. А еще два наряда за то, что не там ищешь, где надо.
2: Да чего ж верно решил старшина? Это же не старшина, а просто Верховный суд.
1: Только к чему ты это все ведешь, в толк не возьму.
0: Как? Да все к тому же. Отдыху мне требуется. Да и дома желательно побывать. У меня ведь, Лопахин, четверо детишек. И вот, понимаешь, год их не видел и позабыл, какие они из себя. То есть позабыл, какие они обличьем. Глаза их не смутно так представляю, а все остальное как сквозь туман. Иной раз ночью, когда боя нет, до того силюсь, хочу представить их. Нет, ничего не получается. Особенно старшенькую, Машутку, и ту толком не вспомню. А ведь ей уже 15-й годок. Смышленой такая. Первой отличницей училась в школе. Про жену я уж и не говорю.

0: Тут такое дело, что подходящих слов не слышишь.
1: Так, ты откуда родом, Некрасов? Курской?
0: Был Курской, из-под Лебедяни, а что?
1: Жалостно ты про детей рассказываешь, подлец. Очень жалостно. Что и говорить, любящий папаша и муж. Дома у него немцы хозяйничают, а он, видишь ты, в зятья решил приставать. В тылу ему желательно прохлаждаться. Нашел самое подходящее время. Ну что ж, отдыхай, наедай шею, развлекайся с чужой бабой, а на твоей жене пусть немцы землю пашут, а дети твои пусть с голоду подыхают, как бездомные щенки.
0: Ну ты моих детей не трогай.
1: Порядочек! А еще говоришь, позабыл, какие они из себя твои дети. Нехитро забыть, если вся забота о своей шкуре.
2: Да ты морду не вороти, ты слушай.
1: Говоришь, дома желательно побывать. А как? Сперва на пузе к немцам в плен поползешь, а потом к своему порогу? Хвостом повиляешь, семью обрадуешь. Вот, мол, уморился воевать. Так что ли? Думал я, Некрасов, что ты русский человек. А ты, оказывается, дерьмо неизвестной национальности. Катись отсюда, во жабье слизь, не доводи меня до греха.
2: Ты, пожалуй, ступай, ступай, Некрасов. А то как бы он тебя по нечаянности ни того не стукнул. Ступай.
1: Ну, а ты как, Сашка, остаешься?
2: Вот еще вопрос. Даже странно слушать. Что мы с тобой наше ружье пополам переломим, что ли? Будем вместе дуться до победного конца. А потом без меня ты с тоски помрешь. Ругать-то некого будет. А другой может и не смолчать тебе, на кого нарвешься.
1: Это правильно. Это по-товарищески. Ну вот, нас уже трое. Эх, Звягинцева нету с нами.
3: Ребята! Ребята! Ребята! Вот! С упора все в яблочко.
1: Лихо! Поздравляю, Николай, так сказать, с возвращением в боевой строй.
3: А Некрасов где? Где Некрасов? Пусть посмотрит, как специалист.
1: Этот бычок сорвался.
3: Что?
1: Отказался, говорю, Некрасов. Ну, ничего, ничего. В следующий раз умнее будем. Сашка, давай следующего.
4: Не ожидал. Жаль.
5: Лопахин.
1: Ну, чего тебе, теткин зять?
5: Порешил. Так что и я порешил остаться с вами. Опамятовался. С уста куда с дурну ума чего не наговоришь. А ты, Лопахин, не вся калыка в строку. Не чужой же я вам в самом деле. Вместе-то сколько протопали, Петя. И нечего тут серчать особенно. Ну, слышь, Петь, угости давай закурим мировую.
1: Тебя, дуру, прикладом угостить надо. Плетет черт знает что. А ты его тут уговаривай, да умасливай, да последние нервы с ним трепи. На. Только запомни, из чужого табаку надо крутить потоньше.
5: Ну, клянусь, не умею тонкие крутить.
1: Ну что же, надо доложиться по начальству. Не крадучись же делать такое дело. Верно? Пошли.

0: Лопахин решительно направился к старшине. Перед старшиной стоял Хмыс.
1: Товарищ старшина, разрешите обратиться?
2: Чего тебе?
1: Дозвольте в тыл не ходить. Желаю здесь, на передовой остаться.
2: Да ты... Ты устав знаешь, чертов байстрюк? Ты дисциплину знаешь, злодей? Что у меня? Воинская часть или плотницкая артель? Сегодня ты уйдешь, завтра другое и так далее. И что же получится? Что получится, я тебя спрашиваю? Один явлюсь к командиру дивизии. Вот, мол, товарищ полковник, видали вы старого дурня? Честь имею явиться, старшина Поприщенко. Были у меня уцелевшие люди от боев, да я их всех пораспускал по свету, как та плохая квочка, которая без цыплят одна домой ходит. Снимите с меня высокое звание старшины и повесьте меня на самом поганом суку. Я очень даже заслужил эти качели. Такой чести ты для моей солдатской старости хочешь? Что получилось? А вам чего, сынки?
3: Лопахин, говори ему сразу, нас он на испуг не возьмет.
2: Воздух!

0: Переход в 15 километров бойцы сделали с одним привалом на полпути и часам к 6 вечера вступили в хутор, просторно раскинувшийся по заросшему вербами суходолу. Отсюда до хутора Таловска, где находился штаб дивизии, было всего лишь около 7 километров. Но еще при входе в хутор старшина Поприщенко дал команду.
1: На месте! Стой! Направо! Дальше сегодня не пойдем.
2: Рано на ночлег, потопали в Таловской.
3: Вы что, сына, что ж время зря терять?
2: Там хоть к комендантскому котлу подвалим.
4: И так целый день не жрали, не убили, так с голоду помрем.
5: Правильно, старшина, что здесь торчать будем, пошли.
1: А ну, прекратить разговорчики! С голодными босиками я не могу явиться к полковнику. Ясно? Станем на ночлег, чтоб к утру у меня были как стеклышки. Но насчет подзаправиться позабочусь в колхозе. Тут тоже не чужая держава. И чтоб мне по дворам не шастаться! Ясно?
6: Ясно!
1: И полк свой я позорить не позволю. Ясно и понятно? Разойдись!
7: Ну ты что же, не говорил со старшиной, Петя? Нет, раздумал, да?
8: Эх, а я еще троих уговорил.
7: Да нет, не раздумал. Все дальше и дальше уходим. Стрельбы-то совсем не слышно.
9: Слышно, Николай, слышно.
7: Ну так что же ты?
9: Пока рискованно.
7: Эх, слушай, а может обработать его, а? Ему ведь тоже не сладко. Под немцем-то семья осталась.
9: Попробовать можно, если с умом. Пойду познакомлюсь с обстановкой. Федя, пошли.
0: Старшина Поприщенко вернулся злой, удрученный. Вскоре вернулся и Лопахин.
1: Лопахин?
9: Я.
1: Плохи наши дела, шахтер. Чуть не на коленях стоял перед председателем. Ничего нет, всю армию вымела. Вот намел по углам пшена килограмма полтора. А ребята голодные до смерти. Но прямо безвыходное положение, шахтер.
9: А ты, главное, не робей, старшина. Положись во всем на меня. На сегодня много не обещаю, а завтра с утра накормлю всех на завязку.
1: А что ты придумал? Может, какую беззаконную пакость?
9: Все будет согласно закону, даю честное бронебойное слово. В этом деле страдаю один я. Придется поколебать свои нравственные устои. Но поскольку они до этого расшатаны, готов пострадать ради товарища.
1: Да ты говори толком, а не морочь мне голову.
9: Ну вот, слушай, по данным разведки, солдатка лет по 30. Но... Муж на фронте. В хозяйстве черта одного нет. Куры, гуси, утки, овец десятка полтора. А главное одна – ни детей, никого нет.
1: Клянчить будешь, как нищий.
9: Почему? Сама даст.
1: Что-то мне сомнительно.
9: Эх, старшина, до седых волос дожила. Ты древнюю историю когда-нибудь изучал?
1: Не приходилось. Да по моей плотницкой профессии она мне была вроде ни к чему. А что?
9: Так вот, в старину жил такой полководец Александр Македонский. Так у него лозунг был: пришел, увидел, победил.
1: Подведешь ты нас, Лопахин.
9: Я подведу?
1: Очень даже просто подведешь. Служил я на действительной. Тоже молодой был, не без греха жил, землю копытом рыл. Но бывало, оторвешься к знакомке, но схлопочешь себе бутылку водки и яичницу. А ведь тут 17 душ.
9: Да я с трудами не посчитаюсь. Только запомни, старшина, в долгу ты у меня будешь. Идет?
1: Да я сейчас готов хоть черту душу заложить. А уж перед тобой этот долг как-нибудь снесу.
9: Ну смотри, уговор есть уговор. Действовать, товарищ старшина.
1: По случаю нашего безвыходного положения, действуй.
9: Все будет в порядочке. Ни тебя, ни себя не подведу. Будь спокоен. Сашка.
10: Ась.
9: Ты тоже тут действуй.
10: Ясно.
9: Федя, за мной.
0: Лопахин прилагал героические усилия, чтобы снискать расположение хозяйки. Бойцы по-прежнему сидели под навесом сарая, вполголоса переговаривались. Каждый из них был занят своим делом, однако ни единое движение Лопахина и хозяйки не ускользнуло от их неусыпного внимания. Но зорче всех наблюдал за Лопахиным старшина. Он примостился на сиденье поломанной косилки, стоящий возле сарая, и озирал двор, подобно военачальнику, следящему за исходом сражения на поле боя. Пулеметчик Василий Хмыс, подмигивая бойцам, насмешливо сказал:
6: «А у вас, товарищ старшина, НП подходящий, ну прямо как у генерала».
10: «Да ты замолчи, щенок, человек же для нашей общей пользы старается, а ты гавкаешь».
6: «Я что, я ничего?»
10: «Вот ведь вражий сын. Вот злодей по бабе линии, ну и шахтер. Этот в сиротах не останется».
11: «А, хорошо бы борща рубануть с молодой баранинкой. Ой. Ох, хороши овечки у хозяйки, а? Особенно одна ярко, до того справная, курдюк кило на 4. Вот ежели раздобрится на овцу, надо непременно ту ярку резать».
10: «Борщ хорош, с молодой капусткой и со свежей бараниной».
11: «А картошка должна быть в борще старая, молодой толку нет».
10: «Да можно и старой положить. А главное, главное, туда лучку поджаренного, самую малость».
6: «И укроп».
10: «Да укроп – это баловство. Главное, капустка и помидорчики. Вот в чем загвоздка».
11: «Ну, морковка тоже не лишняя вещь для борща».
10: «А ну, кончай разговорчики! Давай защищай оружие! Затей тут, понимаешь, разговорчики, а ты их слушай. Выворачивай живот наизнанку. А ну тихо».
11: «Папа, идет».
12: «Мы расставались с тобой».
10: «Ну, ну как там, Лопахин?»
9: «Порядочек. Артподготовка проведена успешно. Атаку назначаю на полночь».
10: «Не помрешь ты своей смертью, Лопахин. А ну спать! Спать!»
0: Большинство бойцов расположилось спать во дворе возле сарая. Хозяйка постелила себя на кухне, а в горнице, отделявшейся от кухни легкими сенями, легли на полу старшина, Стрельцов, Хмыс, Копытовский, Некрасов и еще четверо бойцов.
10: «Не спишь, Лопахин?»
9: «Нет».
10: «Смотри, не усни».
9: «Не беспокойся».
10: «Эх, сейчас бы тебе граммов 200 водки для храбрости».
11: «Да, хорошо».
10: «Да где его, чертова батьки, достанешь?»
9: «Обойдусь и без этого зелья».
11: «Ну, так.
10: Ну что, пошел, что ли?»
9: «Ну а что ж, время-то зря терять.
11: Удачи тебе!»
0: Лопахин, тихо открыв дверь, зашел в хату.

0: Ну?
1: Осечка.
2: А как же теперь овца?
0: Александр Македонсков, мелкая блоха.
1: Но зато, братцы, какая женщина! Это ж прелесть, а не женщина. Я таких в жизни не видывал. Боксер первого класса приподняла меня за ремень и говорит: иди спи, Петр Федотович, а то в окно выброшу. Это ж находка, а не женщина.
0: А находка твоя завтра нас кормить будет?
1: Ты что же хочешь, чтобы я опять туда пошел? Нет, предпочитай иметь дело с немецкими танками. А если тебе не терпится, иди. Могу проводить до синей.
0: Да не могу же я явиться по начальству и сразу просить: покормите нас, босиков. Пойду еще раз к председателю колхоза. Без завтрака не выступим. И чтоб тут у меня порядочек был, ясно?
1: Ну, теперь спать, а так моя отбита.

0: Рано утром Лопахин проснулся, открыл глаза, приподнялся. Левый глаз его смотрел, как всегда, бойко и весело, правый, окаймленный синеватой припухлостью, еле виднелся. Лопахин отлично знал, что единственным спасением от насмешек товарищей послужит только молчание. Насвистывая, с видом абсолютно равнодушным, он достал из вещевого мешка полотенце и крохотный обмылок, вышел на крыльцо. Бойцы, умываясь, столпились возле колодца, а в примыкавшем к дому садике на траве были разостланы плащ-палатки, и на них густо стояли котелки, тарелки, миски. Неподалеку жарко горел костер. На железном пруте над огнем висел большой бригадный котел. Нарядная хозяйка поправляла огонь, склоняясь могучим станом, помешивала в котле деревянной ложкой.
1: Явная чертовщина. Доброе утро, хозяюшка.
2: Здрасте. Уж вы меня извиняйте, Петр Федотович. Синяк-то у вас нехорош. Небось, болит?
1: Это пустое. Синяки украшают лицо мужчины. Наше дело жениховское, Наталья Степановна.
2: Вот в том-то и беда, что вы все в женихах ходите. Вы думаете, если муж на фронте, так жена у него подлюга? Вот и пришлось, Петр Федотович, кулаками доказывать, какие мы есть. Благо, силушкой меня Бог не обидел.
1: Верно, не обидел. Извиняюсь, конечно, а по какому случаю Наталья Степановна сей парад на всю брашку? Что-то я не пойму.
2: А тут и понимать нечего. Если б вы толком объяснили, что не уходите, что это ваша часть сбилась вчера с немцами на хуторе под Ёмском, так вас еще вчера накормили бы. А то ведь мы, бабы, тут сообща решили про себя так. Какие аддоны в тыл идут, ни куска им хлеба не давать. Пущай с голоду подыхают, проклятые бегунцы. А какие к дону идут, кормить всем, что не спросят. Так и делали.
1: Вот какие слова надо было сказать тебе, старшине. А ты агитатор.
2: А я и не агитирую. Я правду говорю. Старшой ваш уже под утро ко мне пришел и рассказал, как вы жестоко сражались и как осиротели. Ну, я тут же лапшу замесила, 8 штук курей зарубила и в котел их. Да разве нам для наших дорогих защитников каких-то несчастных курей жалко? Да мы все отдадим, лишь бы вы немца к дону не допустили.
1: Выходит так. Значит, не тот ключик мы к вашему замку подбирали.
2: Выходит, что так.
1: Что-то не везет мне на любовь в последнее время.
3: Лопахин, построй полк.
2: Батюшки, да они же не позавтракали. Как же так можно, товарищ командир?
3: Извиняйте, дорогая хозяюшка, неловко, конечно. Но у нас тут свой военный разговор.
2: Лапша поспела, остынет.
4: Все равно от лапши никуда не уйду.
3: Не уйдет лапша. Лопахин.
5: Выходи, строится. Равняйсь. Смирно.
1: Товарищ старшина, полк.
3: Рапорта не надо. Встань в строй. Знамя расщеклить. Бойцы стрелкового 38-го. Командир родной нашей дивизии, полковник Марченко, низко кланяется вам всем. И велел передать всем, кто остался живой, великое спасибо. За то, что сберегли в чести и достоинстве святыню полка. Вот это самое знамя. Вы, говорит, добро выполнили свой солдатский долг. И Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Я осмелился его спросить. Но как же теперь будет с полком, поскольку нас осталось почти что ничего? Он ответил так. Не беспокойся, старина. Раз вы сохранили святыню полка, значит, полк существует. и он еще не раз покажет ворогу свою силу. Василь!
5: Я!
3: Выйти из строя! Прими знамя! А вас всех приказано на отдых. В тыл пойдете. До Пересыльного вас доведет Лопахина, там...
1: Ты что же, нас к сибирским бабам под юбку определил, а сам? Сам!
6: Сам!
3: Ты на меня, Петя, не хрипи. И сам, само собой, буду присматривать за ним, и нечего тут особенно горевать и расстраиваться.
1: То есть, как это присматривать?
3: Очень просто. Мы с Хмызом решили остаться.
1: Такая, значит, кинокартина.
7: Не имеешь права, с передовой никуда не пойдем.
1: Еще имеются вопросы, старшина.
3: Сынки, родные вы мои, значит, и вы. О себе я доложился комдиву, а о вас язык не повернулся. На вас же живого места нет. А вы? Спасибо, сынки. Спасибо, солдаты.
5: Качать старшину!
6: Ура!
4: Что? Что он сказал, Петя?
1: Остаемся тут, Коля!
6: Ура!
3: Стойте! Слышите? Это наш полк идет. Становись! Равняюсь! Мирно! Равнение на полк!

0: пройдут века, но человечество навсегда сохранит благодарную память о героической советской армии.
1: В 1862 году из Кронштадта вышел в кругосветное плавание небольшой парусный корабль «Алмаз». В числе других на нем был и молодой морской офицер, только что окончивший морской кадетский корпус, Николай Андреевич Римский-Корсаков, будущий великий русский композитор.

Океан море синее, глубь бездонная, ширь неоглядная. Северный ветер срывает кружевную пену, вскипающую на плавных, величественных сине-зеленых валах. Все выше становятся валы, и небольшой кораблик то скользит вниз в долину, то взбирается по склону вверх. Но вот успокоилось волнение, и алмаз поплыл по розовым и оранжевым закатным облакам, рассекая их форштевнем в пенные буруны. У передней мачты стоит стройный юноша в очках в черном мундире Николай Римский-Корсаков. Первое плавание. Оно навсегда оставило в его душе гармонии морской стихии. Закатные облака над горизонтом кажутся ему угловатыми узорчатыми парусами. И вот уже глазам этого юного новгородца XIX века представляются древние новгородские бусы-корабли смелого купца-путешественника Садко Сытинича, жившего в Новгороде XII века. Как из-за моря, моря синего, выбегали 30 кораблей. Ай, 30 кораблей и един корабль молода Соловья Будимировича. Хорошо корабли изукрашены, а сокол-то корабль да покраше всех. На беседе сидит красив молодец, да не он, Соловей Будимирович, а и славный, богатый гость, молодой соловеюшка Сад Садко. И кажется римскому Корсакову, что молодой кудряво-бородый удалой мореплаватель Садко смотрит на него, на своего далекого потомка. Но не сразу ожил Садко в опере. Ровно 30 лет и 3 года прошло, пока в 1896 году появилась на сцене опера «Былина». Много новгородских былин, много летописей прочитал к тому времени Римский-Корсаков, прежде чем снова вернулся к музыкальной теме Садко. «Во славном Вановограде, как был Садко-купец, богатый гость. А прежде у Садка имущества не было. Одни были гусельки яровчатые. По перам ходил, играл Садко. И пел он про свою мечту заветную, чтобы была у Новгорода река судоходная и вывела бы его ладьи в открытое море».

Насмеялись над Садко гости пьяные. Садка день не зовут на почестен пир, другой не зовут на почестен пир, и третий не зовут на почестен пир. На том Садко соскучился. Как пошел Садко к Ильмень-озеру, садился на бел горюч камень и начал играть в огусельки яровчатые.

как тут-то в озере вода всколыбалась, показался царь морской, вышел соильменя с озера, сам говорил таковы слова: «Ай же ты, Садко Новгородский! Не знаю, чем будет тебя пожаловать за твои заутехи завеликие, за твою-то игру нежную, аль бесчетной золотой казной. А не то ступай во Новгород и ударь с купцами о велик заклад, заложи свою буйную голову и выряжай с прочих купцов лавки товара красного. И спорь, что в Ильмень озере есть рыба, золотые перья. Как ударишь о велик заклад, и поди свежи шелковый невод, и приезжай ловить в Ильмень озеро. Дам три рыбины, золотые перья. Тогда ты, Садко, счастлив будешь». Пошел Садко от Ильменя от озера. Как приходил Садко во свой во Новгород, позвали Садко на почестен пир. Как тут Садко новгородской стал играть во гусельки яровчатый, как тут стали Садка попаивать, стали Садку поднашивать, как тут Садко стал похвастывать: «Гой вы, купцы новгородские! Знаю я про чудо чудное, ведаю про диво дивное. Есть в Ильмень озере, есть рыба, золото перо». Закинули невод шелковый в Ильмень озеро, добыли рыбку золотые перья, закинули в друга рядь невод в Ильмень озеро, добыли рыбку золотые перья, в третий раз невод закинули, добыли третью рыбку золотые перья. Тут купцы новгородские отдали по три лавки товара красного. Стал Садко поторговывать, стал получать барыши великие. Тут его дружинушка хоробрая строила кораблики великие, на корабликах товары драгоценные.

и поехал Садко по славную синюю морю со своей дружинушкой хороброю.

Вдруг остановились кораблики средь моря. День стоят, и другой стоят, и третий. Закручинились корабельщики, запечалились. Стали бросать жребий вольжины. Кому-то из них идти в осенё море. Поискала тут судьбина Садко, купца богатого. Спускали дощечку-то дубовую, и он прощался со дружинушкою хороброей. Берет с собой гуселышки яровчатые и садится на тую дощечку на дубовую. Пошла дощечка ко дну сине моря. Объявилось на дне царство великое. А во царстве пированице почестен пир. Приводили Садко к царю Водянику. Говорил Водяник таковы слова –

А как начал Садко играть в огусельки звончатый, тут и начал плясать царь водяник в осеннем море. Играл Садко сутки, и другие, и третьи. А все пляшет царь морской в осеннем море, а царица-воденица приплясывает, мелкие рыбки в присядку пошли.

тут-то в осеннем море вода всколыбалася, со желтым песком вода смешалася, стало разбивать много кораблей на море, стало много тонуть людей, корабельщиков. Как взмолился народ к Николе Можайскому. Тут и тронул кто-то Садка за плечо, за правое. Глядь, стоит старик седатенькой, говорит он грозно таковы слова. Ай, не впору расплясался ты, грозен царь морской. Синё море всколыбалося, топит многие бусы корабли. Отпускай же дочь любимую на поверх земли к Новгороду, быть ей речкой волховой довику. А тебе, гусляру, невелика честь тешить гуслями царство подводное. Послужи теперь песней нову городу. Говорит царь морской таково слово. Ай же ты, моя большая дочь, возьми, доставь Садко купца богатого на матушку, на святую Русь. И поднялся сад Садко со морскою царевною из синя моря. И положила она его сонного на крутом бережку Ильмень озера, что у той или у темной дубравушки, у тростников зеленых шелковых.

0: как проснулся Садко Блесного Града у реки Волховы на крутом крежу, как поглядит, аж набежат его червленые корабли по Волхову. Встречает он свою дружинушку хоробрую со синего моря широкого.
1: Петька приехал в этот маленький среднеазиатский городок из блокадного Ленинграда и жил вместе с матерью в глиняном домишке-сарайчике, стоявшем среди корявых развесистых карагачей. За этими карагачами виднелись желтые поля, выжженные солнцем кукурузы. Поля переходили в холмы, а над холмами поднимались высокие горы со снежными вершинами. Горы были красивы, особенно по утрам на восходе. Тогда они делались розовыми, золотыми, алыми. Но Петька не замечал красоты солнечных восходов и горных вершин. Он был слаб, худ и всегда хотел есть. И по утрам угрюмо, с тоской и даже страхом думал о том, что за сегодняшним днем придет

столкнулись нос к носу возле кухни пехотного училища. Петька нашел там банку из-под свиной тушенки с кусочком мяса на дне. Джек тоже учуял эту банку и стал смотреть на Петьку внимательно и настороженно. Петька проглотил слюну, шагнул к большому желто-белому псине и протянул ему банку из-под свиной тушенки. В самой глубине Джека родилось ворчание, черные влажные губы растянулись, обнажив клыки. Каждая собака кое-что знает про хитрые повадки мальчишек, особенно если эти мальчишки одеты в рваные трусы. Джек не верил Петьке, не верил людям. Он присел на задние лапы, ворчание перешло в угрюмое рычание. Петька испугался, бросил банку. Джек обнюхал банку, придавил ее лапой и неторопливо улегся. «Не обрежься!» Уже равнодушно посоветовал ему Петька и сел на пыльную траву в тени акаций. У него вдруг закружилась голова, и мир вокруг онемел. И эта большая собака, и качающиеся ветки акаций, и часовой у ограды пехотного училища, и маленькая соседская девчонка Катюха, которая горько плакала, расцарапав руку, все это стало для Петьки совсем беззвучным и только поплыло куда-то в горячем воздухе полдня. Но он не волновался. Такое с ним случалось часто. Он упер язык в щеку и старался дышать как можно глубже. И потихоньку опять стал слышать сперва плач Катюхи, потом кудахтанье курицы, потом далекий крик ишаков на базаре. Когда из заросли акации вылезла взъерошенная черная курица, Петька уже совсем пришел в себя. Он даже прошептал Джеку: «Возьми ее! Взы! Взы!» Джек перестал вылизывать банку и пошевелил затвердевшими ушами. Петька ждал, затаив дыхание. «Взы! Взы!» — повторил он. «Укуси ее!» Пес сделал скучающе равнодушную морду, поднялся и, лениво волоча мягкими лапами, пошел к черной курице. Катюха перестала плакать и большущими, уже радостными глазами смотрела вслед Джеку. Он не лаял и не рычал, просто взял и прыгнул. Ударили тяжелые клыки, полетели перья и медленно опустились на пыльную горячую траву. Когда они опустились, Джека уже не было, он исчез. Он, видно, знал, что нельзя трогать этих крикливых, суетных птиц. Поздним вечером Петька нашел его в развалинах старой фруктовой сушильни. Джек ждал приближения Петьки, чуть слышно ворча. Когда на землю перед ним упали куриные кости, хвост пса вздрогнул и заработал из стороны в сторону. Джек съел кости и лег на бок, вытянув ноги. Петька нагнулся и осторожно погладил его за гривок. Подошла мать. «Вот он! Я назвал его Джеком!» — сказал Петька. «Иди спать, еще малярию подхватишь!» — тихо сказала мать. «Видишь, какой он большой и сильный!» — спросил Петька. Джек облизывался и слабо вилял хвостом. «Если он будет убивать кур, его убьют самого», — сказала мать. Она не знала правды. Петька сочинил для нее целый рассказ. Он сказал, что это была дикая, совсем сошедшая с ума птица, которая прибежала бог знает откуда, и Джек придушил ее, потому что была совсем уже бешеная. Мать не стала уличать сына во лжи и ругать его. Она сварила из черной курицы суп. Мать была очень слаба. Она все удивлялась, что живет сама и жив ее сын. Ей хотелось только одного, чтобы Петька жил и дальше, и чтобы он поправился. Ночью Петьке приснился ужасный сон, будто черная курица принадлежала Сашке, мальчишке с соседней улицы. И вот этот Сашка, а с ним его дружки, толстый

0: Васька Малышев, косой с заречной стороны и киргизенок Анас окружили Петьку и подходят к нему ближе и ближе. Все они смеются медленным смехом и в руках держат куриные лапы с длинными когтями. Петька хочет бежать, прятаться, но не может, потому что в животе очень больно и холодно. Он стонал и кричал во сне. Несколько раз мать зажигала коптилку, смотрела на сына и гладила его вихрастую голову. Петька и наяву боялся мальчишек. В первый же день по приезде долговязый Сашка радушно предложил ему: «Давай в ляну сыграем». Сашка миролюбиво чесал спину рукояткой рогатки. Он был загорелый, прожаренный на солнце и веселый после удачного выстрела по вороне. «Нет», — сказал Петька, — он не знал такой игры. Да и вообще был слишком слаб и вял, чтобы играть. Сашка для проверки широко размахнулся и погладил себе затылок. Петька же зажмурился и согнулся. «Ах ты!» – заорал Сашка и уже по-настоящему треснул Петьку по спине жестким кулаком. Утром Петька проснулся хмурый и усталый. Он вышел во дворик и сел на глиняную потрескавшуюся завалинку. И вдруг из зарослей касторки и полыни вылез Джек. Он шел по двору, низко опустив лобастую голову, обросшую густыми баками. Его длинная шерсть была светло-рыжей, даже оранжевой. Пес был весь такой мягкий, живой, симпатичный, что Петька, увидев его, оживился, кулаками протер глаза и сказал: «Здравствуй, Джек!» Джек широко и сладко зевнул, немножко повертелся, пытаясь поймать свой хвост зубами, и лег, положив на босую Петькину ногу тяжелую голову. «Он пришел ко мне, мама!» — крикнул Петька в темноту комнаты. «Джек пришел к нам!» Двор просыпался. Из дома напротив вышла глухая старуха, имени которой никто не знал. Знали только, что она из Киева, и называли просто бабушкой. Старуха стала разводить огонь между двух камней в тени шелковицы. Вернулась с ночной смены мать Катюхи Антонида. «Ай да кавалер, какого зверя приручил!» — сказала она. «Сейчас я к вам еще Катюху выпущу». «Не надо!» — сказал Петька. «Не надо мне Катюху!» «Ишь, какой разборчивый кавалер!» — засмеялась Антонида, блеснув красивыми белыми зубами. Она вообще вся была красивая и отчаянная. Днем Джек насмерть перепугал почтальона, который всегда пользовался их двором, сокращая себе путь. Когда почтальон пробирался через огороды, Джек ровными большими прыжками догнал его, повалил и стал трепать клыками сумку с почтой. Петька, задыхаясь, подбежал, схватил Джека за шерсть на шее и стал оттаскивать в сторону. Джек рычал, но Петьку послушался и сумку отпустил. Только тогда, когда старик всхлипнул, с трудом сел на землю и заплакал.
1: «Участковому, участковому, сумка-то, сумка!»
0: Сквозь всхлипывание все громче и надрывнее вопил он.
1: «Имеешь собаку, привязывай!»
2: «Он больше не будет, не будет, не будет!» закричал Петька. «Не надо про нас в милицию, не надо!»
0: Он закусил кулак и затрясся. Опять все онемело вокруг него, закачалось и поплыло. Старик долго стоял, глядя на Петьку, на спокойно лежащего Джека, на Антониду. Наконец вздохнул, покачал головой, сказал негромко, думая о своем: «Женщина от человека уходит, а собака никогда. Вот оно, какое бывает. А пса привяжите все одно».
2: «Сними веревку бельевую», — сказала Антонида Петьке, когда старик ушел.
0: с крайнего карагача, где мое одеяло висит, и привяжи, кавалер, зверя своего на эту веревку. И Петька привязал Джека. Тот очень удивился, стал рваться и скулить, а потом вдруг тихо лег и посмотрел на горы грустными глазами. Он, конечно, мог одним настоящим рывком сорвать с шеи веревку, но, наверное, ему было неудобно это делать перед маленьким мальчишкой, который сидел рядом и гладил, и чесал его. Но как только Петька куда-то ушел, Джек стал пятиться задом и стащил петлю через голову, встряхнулся и убежал. Петька весь день ждал его, но пес не возвращался. Наступил вечер, стемнело, с гор повалились в долину тяжелые дождевые тучи. Петька все сидел на пороге и высматривал Джека. Когда загремел гром, и над дальними тополями начали ломаться молнии, мать дала сыну подзатыльник и захлопнула дверь наглухо. Они сидели в мутной темноте, экономили керосин и все не решались почему-то ложиться спать. Слушали, как на стекле окна лопаются дождевые пузыри. Где-то очень далеко отсюда, на фронте, Петькин отец, и от него давно уже не было писем. И еще шел этот равнодушный дождь, и гром трахал, как бомба, будто они опять попали в Ленинград, и была воздушная тревога. Вдруг кто-то поскреб к ним в дверь и шумно задышал. Мать вздрогнула, зажгла спичку и притеплила лампу. А Петька сразу догадался, что это Джек, и открыл дверь. «Можно я его впущу?» – спросил Петька. «Он совсем мокрый, мама». Джек продолжал сидеть, но весь как-то зашевелился и еще сильнее принялся размазывать хвостом глину. «Он не верит, что его приглашают в комнату», – тихо сказала мать. «Наверное, его никто никогда не пускал в дом. Он дикий горный пес. «Иди, иди, не бойся», – сказал Петька, протягивая к Джеку руку. Джек остался у них ночевать. А утром потихоньку открыл дверь и ушел. У порога еще долго чернело сырое пятно на земляном полу. В городке не было дров. Маленькие кучки саксауловых щепок продавали на базаре за большие деньги. Местные мальчишки лазали по деревьям, спиливали и обламывали сухие ветки. Это была тяжелая и опасная работа. Однажды и Петька попробовал залезть на шелковицу. Уже в метре над землей его ступни свело судорогой, привычно закружилась голова, и мир вокруг онемел. Он упал, расшибся и больше не пытался лазать. Когда нечем было топить таганок, Петька ходил на железнодорожную станцию, выклянчивал у какого-нибудь машиниста угля. Если никто не давал, он собирал кусочки антрацита на склонах насыпей. И в этот раз ему удалось набрать целую соломенную корзинку жирного карагандинского угля. Было очень жарко. Раскаленные камни и песок обжигали босые ноги. Петька нес корзину с углем на спине и старался ставить ноги только на пятки. Он вспотел и устал. Джек бежал по другой стороне улицы и нюхал столбы, заборы и мостики через арыки. Уже недалеко от дома Петька наткнулся на всю шайку своих врагов. Шайка сидела, опустив ноги в арык, и смотрела в небо. В небе тренькала пила, и долговязый Сашка раскачивался на пирамидальном тополе у самой его вершины на высоте 5-го этажа. Сашка выделывал сложнейшие трюки, чтобы не попасть под медленно склоняющуюся на бок подпиленную сухую верхушку. Но он успевал не только пилить, выделывать всякие головокружительные штуки и ругаться. Он следил и за всем, что происходило внизу. «Петька!» – заорал Сашка. «Держи его, пацаны!» Мальчишки вскочили, как кузнечики. Им порядочно надоело сидеть, задрав головы. Им настала пора развлечься. Они мигом окружили Петьку и задумались. Киргизёнок свирепо поковырял в носу и сказал: «Пускай на тополь лезет, он всегда не лазает».
2: «Я не могу», – прохрипел Петька, – «у меня судороги».
0: «Вы слышали, пацаны? У него судороги!» Ехидно засмеялся Косой и выудил пальцами ноги камень из арыка. В круг молчаливо и деловито протиснулся Джек. Он заждался Петьку и пришел теперь его навестить. Как всегда, без лая, он прыгнул на Ваську и сшиб его ударом груди. Потом хватанул Косого за ногу чуть ниже колена. Косой тонко заверещал и упал в арык. Шустрый Анас метнулся на камышовый забор, и клыки Джека хватили только воздух в сантиметре от его пупа. Было слышно, как он тяжело шлепнулся в заросли ежевики по другую сторону забора. И все стихло. Лишь в вышине, на верхушке тополя, бессердечно хохотал над своими же друзьями Сашка. Для Петьки наступило новое, спокойное время. Мальчишки при встречах перестали обращать на Петьку внимание. Они презирали его молча, на расстоянии. Так прошел месяц. Мать видела, что сын стал оживать. Теперь он не сидел один в углу комнаты, уперев лоб в стенку. Привычка так сидеть появилась у Петьки в Ленинграде. Когда длились воздушные тревоги, в убежище тяжело дышали люди, с потолка при каждом, даже дальнем взрыве сыпались белые чешуйки штукатурки. В те времена Петька и привык сидеть, уперев голову в стенку и закрыв глаза. Он и здесь, в тылу, сперва все сидел так и боялся выйти на улицу. А Джек вытащил его к свету, к солнцу, к реке, и Петька стал оживать. Их дружба нравилась и матери, и глухой старухе, и Антониде. Даже старик-почтальон сменил гнев на милость и часто задерживался передохнуть возле их дома. Джек признал старика своим и вместе с Петькой подходил к нему. «Сегодня не смотрите, сегодня нет вам никаких писем», – бормотал почтальон. «Но это ничего, еще придет вам конвертик, еще из-под самого Берлина для вас письмо принесу, все будет, все». Потом трогал Джека за ухом кончиком палки, тяжело с натугой вздыхал, поднимался и брел дальше по своим почтовым делам. Как-то уже поздней осенью, когда травы утром тяжелели от инея, во дворе появился высокий сержант в короткой куцей шинели с вещевым мешком на плече. Его правая рука висела на груди, прихваченная грязной косынкой. Сержант остановился в воротах, чтобы понаблюдать за Петькой и Джеком. «Ну-ка, иди сюда», — сказал сержант Петьке, опуская свой мешок на землю.
3: «Чего вам?» — угрюмо спросил Петька. «Поближе. Так лучше разговаривать».
0: Петька подошел. Он увидел жжёные дыры в полах солдатской шинели и услышал запах махорки, ременной кожи, влажного сукна.
3: «Батька воюет?»
0: – спросил сержант. «Достань отсюда!» – он показал на карман штанов.
3: «Чего достать?» «Кресало!»
0: – с раздражением сказал сержант. Щека его мелко задрожала. Он придержал ее рукой.
3: «Контузия?»
0: – спросил Петька, вытаскивая труд и кресало. Сержант молчал. Он вошел сюда, на тихую улицу далекого тылового городка, в тишину облетевших деревьев, во двор, где мальчишка играл с собакой, и напомнил о той войне, которую только что начал забывать Петька.
3: «Да, контузия, дрожит всяк раз от нервов», стараясь говорить спокойно, наконец объяснил он. Вам чего еще? Спросил Петька.
1: Пес у нас был.
3: Степкой звали. Похож очень на твоего, сказал сержант, раскручивая трескучую махорку. Я вот и думаю, очень даже ребята в роте обрадуются, если я им твоего Джека привезу.
0: Что? Спросил Петька, еще не понимая, чего хочет от него солдат.
3: И собака воевать может, сказал сержант. Степка троих человек из боя вытащил, спас раненых, понял? Приведи Джека к вечернему поезду, я тебе всю сотнягу не пожалею.
0: Он потянулся за своим мешком, но, увидев Петькино лицо, остановился, цепко взял Петьку здоровой рукой за плечо, встряхнул, близко заглянул в глаза.
3: «Очень ребята рады будут, вся рота! Однако не настаиваю, твое это дело!» И ушел.
0: И вместе с ним ушел запах сыромятной кожи, не просыхающего подолгу сукна, окуренных махорочным дымом пальцев. Петька знал этот запах. Он помнил разрушенный полустанок где-то уже за Ладогой под Тихвином, молчаливый серый строй солдат вдоль железнодорожных рельсов, мешки у их ног, колючий с ветром снег, промозглый холод. Свое тупое, голодное отчаяние, свою протянутую руку и... «Дяденька, дай чего? Дай, а, дяденька!» Его втащили тогда в середину строя. Там не было ветра и снега, там было теплее и пахло так, как от этого сержанта. Ему дали большой кусок настоящего сахара, крепкий, корявый и тяжелый, как осколок зенитного снаряда. Весь день Петька просидел дома, уперев лоб в стенку, так, как сидел раньше. В комнате было тихо, одиноко, и только кружились и жужжали под низким покатым потолком мухи. Он думал о войне, об отце, сгоревшем доме, о долговязом Сашке, других мальчишках, о себе и Джеке, о черной курице, Катюхе и почтальоне. Когда в комнату заползли вечерние сумерки, Петька встал, будто очнувшись от сна, и вышел на улицу. Джек сразу бросился к нему и завилял хвостом. Петька кулаком протер глаза. «Пойдем, Джек!» Петька пошел по дорожке вдоль тополей. Он сжал кулаки и сильно размахивал ими. Он решил не оборачиваться и не звать больше своего пса. Если он пойдет за ним сейчас, то... Если нет... Джек лежал, насторожив уши, и ждал, когда Петька обернется и засмеется или засвистит. Что-то необычное почуял в его голосе пес. И мать почувствовала. И мать, и собака смотрели, как шагает по пустынной дорожке хохлатый маленький Петька, странно размахивая сжатыми в кулаки руками. У станции было много людей. И здесь Джек догнал Петьку и ткнул холодным носом его руку. Петька обхватил пса за голову.
1: «Так нужно!» – шептал Петька. «Так нужно! Если б я был большой, мы б уехали вместе! Джек! Джек!»
0: Пес ничего не понимал. Он стоял и повиливал самым кончиком хвоста. Кто-то положил Петьке на плечо тяжелую руку, и Петька сразу сунулся лицом в шинельную шершавую полу. Так Джек часто совался ему самому в колени. Сержант осторожно потискал его худые плечи, сказал мягко: «Пришел, значит. Деньги-то возьмешь?»
1: «Нет, не надо», сказал Петька в шинель.
3: «Ты прости, что говорю про это. Время такое.
1: Разные люди-то бывают, прости, пацана. А если его убьют, не нас убивают. Да разве в этом дело? Сказал сержант и достал ремень. Пущай они нас с тобой, парень, победить попробуют. Когда поезд ушел, и Петька возвращался домой, его побили мальчишки. Они толклись возле единственного в городе кинотеатра. Петька пробрел мимо и не заметил ни скудных огней рекламы, ни знакомых лиц ребят из шайки. Те следили за ним до темного переулка. От первого же удара Петька упал.
2: «Все на одного!»
1: – прохрипел Петька в остервенении, размахивая руками, и поднялся на колени.
2: Эх вы!»
1: – шептал Петька, задыхаясь. Ноги и руки у него тряслись. Мальчишки стояли вокруг гурьбой и удивленно молчали.
3: «А где твоя собака?»
1: – угрюмо спросил, наконец, Сашка и сплюнул кровь с разбитой губы.
2: «Там, где тебя не было! Понял?» – сказал Петька. «Там, где я был, а тебя не было! На фронт Джек уехал!»
3: «Ай да, пацаны, по домам, что ли?»
1: – нерешительно спросил Косой, почесывая укушенную когда-то Джеком ногу. И вдруг Сашка засмеялся.
3: «Ну, он там и даст фрицам этот пес! А ты голову в арыке помочи, тогда меньше болеть станет. Вода ужас какая холодная!»
1: «Сам знаю», — сказал Петька.

жаркий августовский день, солнечный Тбилиси был как-то особенно красив и наряден. Многолюдные улицы в зеркальном блеске витрин, сочная зелень садов, а вокруг, словно окаменевший караван исполинских верблюдов, темно-бурые горы.

В доме Терешвили сегодня большой праздник. Скоро начнут собираться гости. Правда, виновница торжества, Циалы Терешвили, еще нет дома. Но зато мать Циалы, Кетеван, с утра хлопочет по хозяйству, а ее муж Алексей, успев сделать все необходимые покупки, только что вернулся домой и включил радиоприемник.

0: Котова!
1: Что?
0: Иди сюда, дорогая моя!
1: Что? Что случилось?
0: Помолчи.
1: Что с тобой?
0: Слушай.

0: Ты понимаешь, дорогая моя, это он играл.
1: Кто он?
2: Как кто?
0: Наш вожа.
1: Ой, наш вожа. Ну, так бы и сказал. Да вот тебя напугал только.
0: Ой, как он играл, дорогая моя, как он играл.
2: Да, как у тебя дела на кухне?
1: Все будет готово в свое время.
0: Нет, ты понимаешь, дорогая моя, наша Циала кончила институт.
1: О.
0: И сегодня к ней придут не девчонки какие-то, а молодые ученые. И уж, наверное, вожак Варьяни,
1: да,
0: лучший жених в Тбилиси.
1: Ну что ж, пусть приходят, милости просим, но не забывай, что наша Циала тоже лучшая невеста. Пять часов, а Циала все еще гуляет.
0: Ну и пусть погуляет. А ты вспомни свою молодость.
1: Да.
0: Помнишь, как ты в меня влюбилась? И покоя мне не давала.
1: Ай, смотри-ка, что вспомнил.
0: Не сердись, не сердись, дорогая моя. Ты скажи, пожалуйста, у кого еще есть такая дочь, как наша Циала?
1: Начал хвастать.
0: Да, почему мне не хвастать? Дочка диплом получила, работать скоро начнет.
1: Ой, только бы Циалу в район не отправили. Ведь она у нас единственная.
0: Кетеван, ну что ты плачешь? Наша Циала остается в Тбилиси.
1: Правда?
0: Все уже сделано.
1: Ой.
0: Как-нибудь.
1: Ой, какое счастье, Алексей, какое счастье, Алексей.
0: Скоро мы на ее свадьбе погуляем, а через несколько дней, придется для нее освободить вот эту комнату.
1: Да что ты, Алексей, опомнись. Ну, неужели ты хочешь молодых и вот здесь поселить?
0: Тесно станет. Вторую комнату отдадим. А уж как мы повеселимся на свадьбе, дорогая моя. Знаешь, я горский танец танцую. Ой.
1: Ой, ой, Алекс, у тебя же сердце.
0: А нам хватит и галереи. Ну, что ты смотришь, что?
1: Танцор, отец жениха академик, 2 сталинских премии получил. Ну, что он о тебе подумает?
0: Слушай, дорогая моя, ты не беспокойся. Он еще лучше меня спляшет. Да, но где же Циала?
1: Как где? Гуляет, вся в отца. Ты тоже скажешь, приду в 7, значит, жди в 11.
0: Ну, я и сейчас покажу, как исчезать на весь день.
1: Циала идет.
0: Да я ей так задам, что она света не взвидит.
1: Припугни, припугни ее как следует.
0: Иди сюда, ну, обними меня, моя доченька.
1: Алексей, Алексей.
0: Ты что такое? Ты что глаза таращишь? Ты хочешь, чтобы я обязательно с ней поссорился?
1: Мам, ты сердишься на меня? Ой, да что ты, прелесть моя, радость ты моя.
0: Слушай, мама на тебя обижена, доченька.
1: Правда,
0: моя.
1: Мама? Это не я, это отец. Отец говорит, что ты ушла на весь день.
0: Смотри, на меня все сваливает, а сама уговаривала припугнуть тебя.
1: Оба вы, как 2 капли воды. Ой, ну ладно, пойду на кухню.
3: Папа, это я разгуливаю без толку, а?
0: Ну, клянусь тебе, дорогая моя, я ничего не говорю.
3: Верю, папа.
0: И ты, детка, ты будь повнимательнее к матери. Ты теперь свободна.
3: Нет, я уже не свободна, папа.
0: Как?
3: Я получила назначение.
0: Уже? Боже мой, какая радость, дорогая ты моя! Катаван!
1: Что?
0: Катаван!
1: Что? Что такое?
0: Ты можешь ее поздравить? Наша дочь получила назначение.
1: Ой, поздравляю! Поздравляю! Моя дочка, учительница! Да какого счастья мы дожили, Алексей!
0: И она остается в Тбилиси!
1: Папочка, мама, я должна вам сказать...
0: Нет, дорогая моя, ничего не говори, скажешь завтра!
1: Но, папа!
0: Слушайте, дорогие мои! Я иду приглашать своего друга. Это он помог нашей дочери остаться в Тбилиси.
1: Иди, иди,
0: Алексей. А вы готовьте стол.
1: Иди, иди, Алексей. Мамушка, пойдем. Пойдем на кухню.
4: На террасе появился приятель Циалы, молодой врач Коте. Он огляделся по сторонам, вошел в комнату.
5: Циала!
1: Иду! Здравствуй.
5: Что же это? Я сейчас встретил дядю Алексея. Он мне сказал, что ты уже получил назначение. Остаешься в Тбилиси.
1: Папа думает, что меня оставляют в Тбилиси. А на самом деле... Вот.
5: Что такое?
1: Читай.
5: Что? Село Балахавани?
1: Да.
5: Вот здорово!
1: А почему?
5: Я тоже еду в село Балахавани.
1: В командировку?
5: Нет, на постоянную работу. Хватит с меня этих командировок.
1: Что вот. Это? Назначается село Балахавани.
5: А?
1: Куда?
5: Цела.
1: Ты мне и здесь достаточно надоел. Неужели мы и там будем вместе?
5: Надо ехать. Надо работать.
1: Надо ехать.
5: Да... А с другой стороны, жена, ребенок. Ты же знаешь мою Ламару, чуть меня не убила.
1: Ламара за что?
5: Прочитала вот этот приказ, как крикнет мне, вон! Вот видишь, ты тоже испугался. А каково мне было?
1: Коте, ты все шутишь.
5: А, будь что будет. Да, что говорить о моей Ламаре, а как твой вожа?
1: Ах, Коте, я с ним поссорилась.
5: Поссорилась? Плохо. Вожа такой парень. Все девушки от него без ума. Ведь тебя он выбрал одну из тысячи.
1: Но и я его выбрала. Одного из 200 миллионов.
5: О, молодец! Одного из 200 миллионов.
3: Да? Когда вам в дом?
1: Ты уже здесь.
5: Вот и моя красавица, женушка.
1: А я тебе сейчас покажу красавицу.
5: Ламара, ну ты пойми, ведь все мои товарищи...
1: Молчи, молчи. Нет, вы видели такого героя?
5: Ты пойми, в конце концов, что я вынужден добровольно ехать в деревню.
1: Вынужден добровольно.
5: Да. Кто я? Кто я, врач? Ну какой же я к черту врач, если я не лечу? А проверяю, как лечат другие. А я хочу лечить сам. Ты понимаешь, сам. Я мечтаю о своем первом пациенте.
1: Ну, в таком случае, гражданин Матиашвили, одолжите мне 500 рублей. Я дам объявление в газету о нашем разводе.
5: Развод?
1: Да.
5: Пожалуйста. Пожалуйста, гражданка Матиашвили. Деньги я дам. Но что я скажу на суде? Ведь меня первым долгом спросят. Любите ли вы эту гражданку? Надо будет сказать правду. Да, я люблю свою жену, жить без нее не могу. Будьте любезны, разведите нас, товарищ судья. Так что ли?
1: Он без меня жить не может. Лжец.
5: Ламара.
1: Любимый. Ведь за все 3 года я тебя видела не больше 3 месяцев. Ты жил в поездах.
5: Ламарочка, вот я и решил бросить командировку.
1: Прекрасно. Может, ты воображаешь, что я поеду с тобой доить коров,
5: Ламара,
1: бегать за козами и курами? Я презираю твоих кур.
5: Я знаю, тебе нравятся куры только жареные.
1: Да.
5: Но ты пойми, что я люблю свою профессию.
1: А ты мой муж и прежде всего должен любить меня. Иначе развод.
5: Развод?
1: Развод.
5: Хорошо.
1: Ну как же мы разведемся, когда я люблю тебя, упрямого дурака.
5: Ах, я дурак?
1: Да.
5: Дурак и еще упрямый?
0: Циала! Циала!
3: Иду! А, здравствуй, Ламара!
6: Здравствуй.
5: Циала, извини, я сейчас иду, сам не знаю куда. Но если со мной что-нибудь случится, прошу моей смерти никого не винить. Я сейчас готов прыгнуть хоть с 12-го этажа.
3: Что? Сумасшедший. Ну почему я так его люблю? Ах, Циала, я пойду. А то он задумается и действительно свалится в какую-нибудь канаву. Коте! Коте!
1: Войдите.
7: Можно?
3: Уважаемая Лене,
8: здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Вы, моя девочка, извините меня, что я, может быть, не в урочное время.
3: Что вы? Садитесь, пожалуйста.
8: Что произошло вчера между вами и моим сыном?
3: Мне кажется, ничего особенного. Важа настаивал, чтобы я отказалась от работы в районе, но... Судите сами, от меня ли это зависит? Вот назначение.
8: Село Балахавань? Ох, только всего?
3: Да.
8: Ну, мы уладим этот вопрос так, что вас совсем освободят. Дело простое.
3: Нет, уважаемая Лене, это дело непростое. Работать в школе мой долг. И я довольна своим назначением.
8: Я не понимаю, какое удовольствие для молодой девушки жить и работать в глухой деревне. О. Моя дорогая, государство справится и без вас.
3: Но, уважаемая Лене, если будут все так рассуждать...
8: Послушайте, Циала, вы очень хорошо знаете, какие способности у моего сына Важа. С каким блеском он окончил консерваторию. Его посылают в Москву на целый год. Он любит вас. И вот он несчастлив. Вчера он не пришел домой.
3: Как?
8: Мы не спали всю ночь, и только на рассвете его пьяного привели домой товарищ.
3: Пьяного?
8: А ведь Важа никогда не пил. Это все из-за вас.
3: Из-за меня.
8: Зачем же так нехорошо поступать? Ради чего? Ведь если мой сын любит вас, значит, я люблю, и мой муж любит. Вам не надо работать, вы будете всегда обеспечены.
3: Уважаемая Элене, выслушайте меня. Конечно, еще встречаются женщины, которые...
8: Что?
3: Вы не обижайтесь. Вот вы говорили о своем муже как-то на днях, что вы им гордитесь. Это очень хорошо, но...
8: Но вы хотите, чтобы я тоже была профессором, знаменитым хирургом? А разве украшать жизнь своего мужа не обязанность женщины?
3: Но я не могу быть только украшением в жизни вашего сына. Это очень хорошо, ехать с Важа в Москву, где он будет играть свои сочинения, а я слушать и гордиться его успехами, но...
8: Да чем же это плохо?
3: Мне этого мало. Разве я сама ничего не могу делать? Разве у меня нет собственных стремлений? А для чего же я тогда училась? Нет, нет, я обязана ехать в деревню. Я там нужна, меня там ждут ученики. И вот я мечтаю, как я им отдам все мои знания. И ведь я помогу им вырасти, стать настоящими людьми. Я очень люблю Важа.
8: Нет, вы не любите Важа. Я искренне хотела, чтобы вы назвали меня своей мамой, но, увы, вы не любите его. Прощайте.

0: Цяла? Что с тобой, Цяла? Что с тобой, девочка?
1: Что это? Назначение?
0: Ой, Цяла, доченька моя родная!
2: Мамочка, иначе я поступить не могла.
0: Родная моя!
2: Папа идет. Мамочка.
3: Друга я не застал, а цветы вот принес. Ну, возьми, возьми, дорогая моя.
2: Папа, я должна тебе сказать, ты только не сердись.
3: Нет, нет, дорогая моя, если плохое, скажешь завтра.
2: Нет, папа, я должна сказать сейчас.
3: Ну, говори, дорогая моя, дорогая.
2: Меня назначили на работу в сельскую школу.
3: Куда?
2: В сельскую школу.
3: Как это? Как это в сельскую школу? Это что-то значит в деревню?
2: Да, папа. Вот.
3: Что такое? Что ты суешь мне какую-то бумажку? Нет, зачем ты поторопилась получить назначение? Нет, почему ты раньше не сказала мне?
2: А что ты мог сделать, папа?
3: Как что? У меня приятель в министерстве.
2: Я знаю, его дочка кончила институт вместе со мной. Он ее направил еще дальше.
3: Слушай, дорогая моя, ты меня не агитируй, я сам агитатор. Боже мой! Она едет балахабарить в эти дикие горы, а мы остаемся одни, совсем одни. Ты подумала о маме, у нее ведь сердце больное. Нет, ты хочешь убить ее.
2: Папочка, мама, ну ведь вы всегда сможете ко мне приезжать.
3: А по какому адресу, дорогая моя, ты прикажешь искать тебя там, на вершинах Балахавани? Четвертый ущелье около 10-й скалы. Или, может быть, ты хочешь, чтобы мы вот с мамой на старости лет вообще стали и альпинистами? Нет, и вообще я не понимаю. Ну, к чему тебе менять свой адрес?
2: Папочка, пойми, ведь это официальное назначение.
3: Слушай, дорогая моя,
4: Алексей,
3: и ни шагу из дома не сделай.
4: Алексей?
3: Ой.
4: Цяла, воды. Алексей, успокойся. Успокойся, дорогой. Все будет хорошо.
2: Выпей, папочка.
4: Оставь. Дай воды.
3: Оставь Выпей. Меня, оставь, оставь меня.
2: Папочка, ну, мама, ну.
0: Смотрю я на тебя, Алексей. Отсталый ты человек.
3: Я? Отсталый?
0: Ну, чего ты на дочку нападаешь? Ну, что ей делать, по-твоему, что?
3: Слушай, дорогая моя, она с ума сошла, старуха. Кэт-Иван, ты понимаешь, куда ее посылали?
0: Теперь молодежь еще дальше едет. И в Казахстан, и в Сибирь. Да что ты, дорогой, газеты не читаешь, что ли?
2: Мама, умница.
3: Кэт-Иван, в Казахстане дороги ровные, поезда ходят. А Балахавани в горах, кругом пропасти, можно провалить.
0: Да чего ты дочку пугаешь, не пойму.
3: Я не понимаю, ты же сама уговаривала меня ходить в министерство, да. Просить, чтобы дочку в Тбилиси оставили. Да. Нет, вы что, вы сговорились дурачить
0: ну,
3: меня?
0: Папа.
3: Не выйдет, дорогие мои, оставь меня, оставь меня.
0: Алексей, все будет хорошо.
5: Разгневанный Алексей выбежал из комнаты, Кэт-Иван за ним. Цяла задумалась. Она не видит, что кто-то остановился на пороге. Наконец, словно почувствовав чей-то взгляд, Цяла обернулась.
2: Вожа! Ой, вожа, как хорошо, что ты пришел. Ну, садись.
6: Благодарю. Я ненадолго.
2: Ты все еще сердишься?
6: Я пришел сказать тебе. В Москву я поеду один. Найду дорогу и без тебя. Ты можешь ехать, куда тебе хочется.
2: Тогда спасибо, вожа. Ты меня успокоил. Теперь я поеду без колебаний.
6: Вот. А ведь ты говорила, что я для тебя все.
2: Да, я говорила. И мне сейчас Трудно себе представить, как я буду жить без тебя.
6: Да.
2: Но жить только для тебя я не могу. Не могу.
6: Вот как ты со мной говоришь. А я ведь верил тебе, я любил тебя.
2: Любил?
6: Да. Ну что ж, спасибо за все. Уеду один.
2: Паша.
6: Нет, нет. Не говори ничего. Ты никогда меня не любила. Никогда. Прощай.
2: Вожа! Вожа!

Нет, я не побегу за тобой. Я его не люблю. Врешь, мальчишка, ты. И ты меня любишь. Любишь.

ни уговоры родных и друзей, ни разрыв с вожа не остановили Циалу. Через несколько дней она вместе с Коте уехала в Балахавань.

Первые шаги на новом месте были для Коте и Циалы нелегкими. Балахова не встретила их проливным дождем. Потом учитель Симон Пирадзе наговорил Циале множество неприятных вещей и о школе, и о директоре, и об учениках. А Коте с самого начала пришлось лечить людей не только в Балахаване, но и в окрестных селах. Но это была новая, интересная, полная открытий и волнений жизнь.

Село Балахование лежит высоко в горах. Из окон дома, где теперь живет Циала, видны ущелья, зеленые холмы, виноградники. Где-то внизу шумит река, сердито бросая камни белые хлопья пены. А вокруг горы, горы с вершинами, окутанными облаками.

Один за другим бежали дни. С утра, когда колхозники уходили на виноградники, Цала занималась с ребятами в школе. В эти часы село пустело. Только один Титико, первый плясун и певец, лежа под деревом, лениво перебирал струны гитары.

0: Тетико, Тетико, что ты тут делаешь?
1: Лидочка, прелесть моя, иди сюда, скорее, садись, слушай.
0: Ты что опять делаешь?
1: Как что? Как что, Лида? В Тбилиси люди за песни деньги получают, а я бесплатно сочиняю и пою, Лида. Садись, слушай, Лидочка.

0: Как, Лидочка?
1: Поешь?
0: Пою. Пою, Лида.
1: А почему бы тебе и не петь первому бездельнику во всем районе?
2: Ну, ты лучше иди за козами, за своими смотри.
1: Ну и пусть. И пусть я пасу коз. А у тебя никакого дела нет, даже самого малюсенького. Стыдно мне за тебя.
2: Ах, так? Вот что, если ты не перестанешь возиться со своими козами, мне тоже стыдно за тебя.
1: Ах, вот ты как говоришь. А что мои козы, что? Я в зоотехникум поеду, ученый вернусь, а ты, кем ты станешь?
2: Я? Я? Какой есть, такой есть.
1: Ой.
2: 100 песен знаю. 1000 буду знать. Лидочка,
0: Лида, а ты хочешь сказать, что когда ты выучишься, и смотреть на меня не захочешь, да?
1: Да я на тебя всегда хочу смотреть. Люблю я тебя.
0: Лидочка, Лидочка, бирюзовая моя, звездочка ты моя, Лида. Ну, неужели у вас на Украине все такие девушки, как ты?
1: Не знаю. Наверное, много. А ты что? Ты считаешь, что я ничего?
2: Ты красавица, Лида!
1: Ой.
2: А я, как ты считаешь, ничего? Представительный парень, а?
1: Ты лучше всех, Титико.
2: Правда?
1: Правда. Ну, только мне обидно. Все кругом работают, а ты... Поешь, поешь.
0: Лидочка, но ведь петь, плясать, веселить людей, это тоже работа, Лида.
2: А кто это делает лучше меня? Ну скажи, кто?
1: Ну никто, никто. Ну только вот Шалва.
2: Что Шалва?
1: Что Шалва? Вы с ним вместе в школу ходили?
2: Ходили.
1: Ходили. Он учился, а ты только пел.
2: Плясал еще.
1: Вот он из города вернулся агрономом, а ты поешь, поешь.
2: А что Шалва? Подумаешь, герой, Шалва, надулся, как индюк. О. Подумаешь, канал придумал. Он канал придумал.
1: А ты?
0: А я, Лидочка, новую песню придумаю. Обязательно, Лидочка.
1: Ой. Подожди. Смотри, собрание кончилось. Сюда идут. Вот опять скажут, Титико бездельник. Нет, давай скорее идем.
2: И Шалва с ними.
1: Давай, идем скорее.
3: Появился агроном Шалва. За ним следуют Гедеон с Варламом, уважаемые люди солидного возраста, Партен, самый старый человек на селе, и председатель колхоза Габо,

0: Иди спать. Тебя жена ждет. Иди.
1: Значит, ты против, дядя Габо.
2: Кто сказал против? Кто против? Я не против. Но не могу я, понимаешь, вот сразу в это дело поверить. Не могу. Никак.
3: Не веришь?
2: Нет.
3: Не веришь? Да. Ну так уходи.
1: Что ты, дядя?
3: Уходи! Дядя, без тебя обойдемся.
2: Уходи, Габо.
4: Разберемся, Габо, разберемся.
2: Посмотрите его на него. В своей семье порядка не может навести. А тут, пожалуйте, рассуждает, а?
3: До моей семьи тебе дела нет.
2: Почему нет? Женой дерешься? Сын в школу не ходит, понимаешь?
3: Не суй свой нос ко мне в дом, понимаешь?
1: Ну что ты кричишь, дядя Варлам? На этот раз Габо прав.
5: Подумаешь, нельзя на красных холмах виноградную лозу взрастить, да?
2: Конечно, нельзя.
5: Можно, дядя Габо, можно. И взрастим. Пойдем, Партен, пойдем.
6: Пойдем, Гедеон, все равно ему нас не понять.
2: Вот-вот, идите. Вы оба старики, идите вы оба спать. Идите, идите. Идите.
1: Ну вот что, Габо. Сегодня приедет новый секретарь райкома. Посоветуйся с ним насчет канала, поговори.
2: Шалва, я тебя очень прошу, не говори, пожалуйста, ему, что я против. Новый руководитель, понимаешь, ну что он может подумать? Если уж дело решенное, знаешь, я ведь тоже никаких трудностей не испугаюсь.
1: Ну, спасибо, да? Спасибо, дядя Габо, да, спасибо.
2: Да, конечно, конечно.
7: Здравствуйте, товарищи.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ Иракли.
7: Здравствуйте, товарищ Шалва.
1: Как добрались?
7: Спасибо, кое-как добрался. Но дороги у вас не важные, с трудом машина дошла.
1: Дядь Габо, вы не знакомы?
2: Нет, нет.
1: Вот наш новый секретарь райкома Ираклий Шеля, а это председатель колхоза.
7: Очень приятно.
2: Габо, Асатиане, очень
7: приятно. Очень приятно,
2: очень приятно. Товарищ Ираклий, очень приятно.
7: Значит, канал будете проводить прямо от водопада?
2: Обязательно, товарищ Иракли, обязательно.
1: Да вы посмотрите, обязательно. Товарищ Иракли, сколько воды пропадает зря, безо всякой пользы.
2: А как же,
7: да,
2: как же.
7: И какая сила этот водопад. Вот что, товарищи, да? Я хотел бы поближе осмотреть и водопад, и пастбище, пожалуйста. И ваши старые виноградники.
2: Понятно, пожалуйста, пожалуйста.
1: Это надо лошадей достать, дядя Габо.
2: А я сейчас пойду распоряжусь.
1: Так может я, дядя?
2: Нет, я пойду распоряжусь, я пойду.
9: На дороге появилась девочка в школьном форменном платье и переднике. Косы ее растрепаны, лицо заплакано.
1: Тина! Тина, что с тобой?
10: Ничего.
1: Тебя что, из школы выгнали?
10: А меня даже и не впустили. У тебя, говорит, ботинки грязные, ты лохматая. Пойди, говорит, приведи себя в порядок, а потом приходи учиться.
11: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая она нехорошая новая учительница, да?
10: Не смейте так говорить про учительницу.
11: А раз так, пойди приведи себя в порядок, причешись, ботинки вычисти, ну.
10: Дура я, дура.
7: Как фамилия этой новой учительницы?
11: Циала Таришвили.
7: Молодчина.
11: О.
7: А кто это поет?
1: А, это один наш беспечный парень. Товарищ Иракли, я пойду потороплю с лошадьми.
7: Хорошо.
12: Здравствуйте, товарищ.
7: Добрый день.
12: Алло.
7: Вы здешний?
12: К сожалению.
7: Почему к сожалению?
12: Понимаете, я музыкант, а мне здесь условия не создают. Вот и приходится петь, бродить и играть. А я вам скажу, никто не знает больше песен, чем я. А ну вот послушайте. Мне сказали много песен, я пою. Как не петь, когда я милую люблю? Мне сказали, что...

0: Ванина. Мне сказали, что танцую часто я. Кто не спляшет, если взглянет на меня?
1: Хорошо. Правда?
2: Не я один пою. Много ребят поет. Эх, если бы мне разрешили собрать кружок чунгуристов, певцов, танцоров, я бы здесь целую филармонию организовал. Ну разве

0: разрешат.
1: О, а ты мне нравишься. Внешность у тебя симпатичная.
0: И голос должен быть неплохой. А ну давай споем.
1: Да нет, я не пою.
0: Стесняешься, да?
1: Нет, песни люблю, но сам не пою.
0: Стесняешься, а ну давай попробуем. Ну-ка.

0: Мне сказали, что танцую часто я. Кто не спляшет, есть и взглянет на меня.
1: Хорошо?
0: Да.
1: Хорошо, слушай, приходи ко мне заниматься.
0: О, а ты запишешь?
1: Запишу.
0: Ну, спасибо.
1: Придешь?
0: Ну, я постараюсь.
1: Молодец, хорошо. А, привет доктору.
2: Добрый день, Тетяков.
1: Здравствуй.
2: Здравствуй, товарищ.
0: Добрый день.
1: Познакомься, это мой новый друг. А это наш доктор.
0: Очень приятно.
2: Здравствуйте. Одну минуту. Ваш пульс?
0: Да. Что?
2: Нет, все в порядке.
0: Спасибо.
2: Ох, устал сегодня. Тяжелый день.
0: А почему тяжелый?
2: Видите ли, в здешних условиях я не просто врач. Я лечу не только больных, но и здоровых.
0: И здоровых?
2: Да. Лечу их от отсталости, товарищ. Это очень опасная болезнь. Люди не умеют следить за собой, поэтому часто болеют. Вот от этого я их и лечу.
0: И у вас получается?
2: Не знаю. Вот сейчас в горах был. С пастухами беседовал. Далеко. Но что делать, транспорта нет. Вот только есть что свои два колеса. Хожу пешком из села в село. Зубного врача нет. Не понимаю, куда смотрит районное руководство. Где секретарь райкома? В кабинете.
1: Правильно, правильно, Коте. И мне тоже условий не создают.
2: Вот сейчас пишу статью, посылаю в редакцию. Критика крепкая, бью прямо по районному руководству.
1: Правильно, товарищ Коте, пей. И насчет меня несколько слов не забудь ставить.
2: Вы, конечно, человек посторонний, с вами я говорить не должен. Но ничего не поделаешь, душа болит.
0: Да ведь, к слову сказать, я совсем не посторонний человек. И не в кабинете сижу, а вот здесь перед вами.
2: Простите, а кто же вы?
0: Новый секретарь райкома Ираклий Шеля. Очень рад с вами познакомиться, доктор.
2: Я тоже очень рад. Простите, извините.
0: Что вы, доктор? Мне все это очень нужно знать, доктор. Куда вы, товарищ?
1: Это вы мне?
0: Я полагаю, насчет чингуристов. Следует подумать.
1: Правда?
0: Это очень нужное и полезное сейчас дело.
1: Полезное? Правильно, товарищ секретарь, полезное. Вот спасибо, товарищ секретарь.
3: Простите, товарищ Ираклий.
4: Немного задержались.
3: Лошади готовы, товарищ Ираклий. Пожалуйста.
4: Товарищ Ираклий.
0: Отлично.
4: Вы не знакомы, это наш врач.
0: Да нет, мы уже успели познакомиться. До свидания, доктор. Очень рад с вами познакомиться.
4: Простите, извините.
0: До свидания. До свидания, дорогой друг.
1: До свидания, товарищ секретарь. Извините.
3: Пойдемте, товарищ Ираклий, пожалуйста, пойдемте, прошу.
0: Товарищ Габо, вы здесь хозяин, я гость.
3: Пойдемте, пожалуйста.
5: Что, Титико, твой новый друг, да?
1: А что? Что, Коте? Конечно, друг.
0: Пойдем, Коте.
6: По дороге идет Циала и директор школы Спиридон.
7: Уважаемый товарищ Спиридон, я считаю, что необходимо созвать общее собрание родителей и поставить этот вопрос.
6: На поляну торопливо выходит учитель Симон и направляется к директору.
8: Товарищ Спиридон.
9: Да, я слушаю вас.
8: Мне нужно с вами поговорить.
9: Так вечером я буду в школе, товарищ Симон.
8: Нет, мне нужно сейчас.
9: Сначала, простите.
7: Пожалуйста.
9: Только не уходите.
7: Хорошо.
9: Да, я слушаю.
8: Дело в том, почтеннейший Спиридон, что дальше так работать я не могу. Я привык уважать других и требую такого же уважения к себе.
9: А в чем дело? Что случилось?
8: Один педагог называет моих учеников незнайками и путем всяческих интриг пытается уронить мой авторитет. Я этого не потерплю ни в коем случае.
9: Ничего не понимаю. Кто этот педагог?
8: Вот.
7: Если вы считаете, что я ошиблась, скажите в чем.
8: Пожалуйста. Пожалуйста, школа наша семья, и мы должны помогать друг другу.
7: Конечно.
8: Я пытался, как старший товарищ, помочь вам, но вы, наоборот, вы хотели учить меня и даже недовольны методом моего преподавания.
7: Ученики не знают русского языка, говорят плохо, пишут безграмотно.
8: Позвольте, вы что же хотите, чтобы они владели русским языком так же, как своим родным грузинским?
7: Да, хочу. Русский язык для нас такой же родной.
8: Да, да, совершенно верно. Но преподавание русского языка поручено мне, А вам, преподавательница грузинского, я попросил бы заняться своим делом.
9: Товарищ Пиразе, здесь не место для споров. Поговорим завтра в школе.
8: Ах так? Значит, ты вы. Понятно, понятно.
10: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемый товарищ Григол.
10: Здравствуйте.
6: Это заведующий сельпо Григол Балквадзе. За ним идет его сын.
10: Разо, держи мой портфель. Я заходил в школу, но не застал вас на месте.
9: У меня не здоровилось, я ушел раньше. Чем могу служить?
10: Я пришел поговорить о своем сыне, товарищ директор.
9: Пожалуйста.
10: Как вам известно, мой сын от 1 до 9 класса учился на круглой пятерке.
8: Да, чрезвычайно способный юноша.
10: Вот именно, товарищ Симон. Он был первым кандидатом на золотую медаль.
8: Совершенно верно.
10: А сейчас я ничего не понимаю. У него появились 4-ки. 3-ки. И даже выговорить трудно. Какая-то новая учительница поставила ему по грузинскому языку 2-ку.
8: Просто ужасно.
7: Это какая-то новая учительница я.
10: Вы?
9: Да, познакомься. Это Циала Терешвили, а это заведующий сельпо товарищ Болкладзе.
10: Такая молодая и уже учительница. Ну что же, рад с вами познакомиться, девушка. Но должен вам заметить, что мой сын вами очень недоволен.
7: Мне кажется, вас должно волновать, что я недовольна вашим сыном.
10: Что такое?
8: Товарищ Цала, как вы можете так грубо разговаривать с ответственным работником? Просто...
9: Уважаемый Григол, я вас очень прошу прийти в школу.
7: Приходите, поговорим. Так вот, уважаемый Спиридон... Да.
6: Григол растерянно смотрит вслед Спиридону и Циале.
10: Симон, откуда она взялась?
8: Прислали, товарищ Григол, безобразие. Никакого уважения к старшим, к ответственным работникам. Старика директора запугал, он ее боится. Надо ее осадить.
10: Как ее фамилия?
8: Таришвили. Циала. Циала?
10: Циала?
8: Таришвили.
10: Таришвили.
8: Да. Все. Извини, вас задерживайте. Да. До свидания.
10: До свидания.
8: До свидания.
6: Кури, папа.
11: Спасибо, сыночек, спасибо. На, милый, прикуривай. На.
6: Значит, что же, я не получу золотой медали?
11: Не беспокойся, сыночек, не беспокойся. Я поговорю где следует, и все будет в порядке.
6: А, вот это.
11: Но ты тоже немного виноват.
10: Что? Не любишь заниматься, пропускаешь уроки.
6: Ну, отец, ну ведь я же способный человек.
11: Ты талант.
6: Она мне не дает развиваться, житья мне не дает.
10: Это сразу видно, бездушная женщина.
6: Вот вчера я опоздал в школу.
10: Да?
6: Ты знаешь, как она на меня посмотрела? Как посмотрела и сразу записала в журнал.
11: А почему ты опоздал, сыночек?
6: Опоздал, опоздал. Слушай, что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь?
10: Не нервничай ты из-за пустяков, Рызов. Все будет в порядке.
6: Ну, я тебя предупреждаю. Если еще раз она мне поставит 2-ку, я с ней церемониться не стану, я ей покажу.
10: Ну, не говори глупостей. Ну, а теперь пойдем, сыночек. И я пойдем. Тебя прошу, Резо, не огорчай ты меня больше.
12: Не огорчай.
10: Занимайся ты, Резо, мать. Она же говорит, волосы
13: отпадают. Внимание, говорит Тбилиси. Товарищи радиослушатели, прослушайте записанный по трансляции концерт из Большого зала Московской консерватории имени Чайковского.
6: На поляну вышла Циала.
13: В программе произведения молодых композиторов. Слушайте фантазию для фортепиано с оркестром композитора Бажак Вариани. У рояля автор.

0: не замечая ничего вокруг. Сразу вспомнилось все. Любовь, мечты о счастье и горькие слова, которые сказал ей вожа при прощании.
1: Циала! Что с вами, Циала?
2: Шалва?
1: Разрешите, я вас провожу.
2: Нет.

0: воскресенье все село вышло на Красные холмы рыть канал. Здесь были старики и молодые, учителя и ученики. Конечно, и Циала была вместе со всеми. А когда работа была в самом разгаре, на дороге, ведущей к холмам, появился растрепанный Титико со своей гитарой.
1: Эй, кто тут живой?
2: Титико?
1: Лида?
2: Что ты тут делаешь?
1: Ничего, Лидочка, вот с поминок иду. А ты что здесь делаешь в такую рань, а?
2: Ой. А что с твоей гитарой?
1: Собаки изгрызли. Лидочка, я от них гитарой отбивался. Негодяйки.
2: Дура я была, что тебя любила.
1: Лидочка, а теперь не любишь, да?
2: Раньше ты только на свадьбах напивался, а теперь на поминках. Говорят, ты на одной панихиде затянул: будьте здоровы, живите богато.
1: А что делать? А что я ему, несчастному, мог спеть?
2: Пьяница ты! Видеть я тебя больше не хочу!
1: Но-но-но-но! Ты лучше иди за козами за своими смотри!
2: Эх ты, козел умнее тебя!
1: Что такое? Кому это она сказала? Мне? Ну, пускай.
0: Титико растянулся на скамейке. Но заснуть ему так и не удалось. Появился агроном Шалва.
3: Ты что здесь делаешь?
1: Ну-ну, повежливее. Что, к водопаду идете? Ну-ну. Вот если бы это был не водопад, а винопад, вот тогда и я пошел бы.
3: Эх ты, бригадир Лоботрясов!
1: Но-но!
3: Выходит, Цалов тебе ошиблась, я тоже.
1: Ошиблась? Почему это?
3: Да вот хотели мы с ней хлопотать, чтобы тебе кружок чонгуристов поручить. Теперь вижу, зря.
1: Стой! Стой, Шалва. Повтори, что ты сказал. Кружок.
3: Кружок.
1: Чонгуристов.
3: Чонгуристов.
1: Шалва, Шалва, дорогой, да я такой оркестр составлю, что вся деревня запляшет. Красавец, агроном, спасибо. Сейчас только кирку достану, Шалва.
3: Ну, смотри у меня, Титико, я побегу, там машина со станции пришла.
1: Иди, иди, иди, Шалва, сейчас только кирку достану.
0: На лужайку вышли Григол Балквадзе и его сын Резо.
4: Ах, сыночек, сыночек, с учебой у тебя не важно. Так ты золотой медали не получишь.
1: Чего?
4: Придется тебе самому заниматься. И хватит унижаться, я больше не стану. Мучитель ты мой. Туда сходи, сюда
1: сходи. Да ты не нервничай, не нервничай. Иди домой, успокойся.
5: Я сам поговорю с этой учительницей.
1: Резо? Ты что здесь торчишь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все село работает. Вы посмотрите на этого лентяя.
6: Отстань! Я этого не прощу.
1: Кому? Кому ты не простишь?
6: Новой учительнице.
1: Вот что. Мимо окон ее близко не ходи. Увижу, получишь по затылку.
6: Ну-ну, полегче не то.
1: Что?
6: Побереги себя! Резо! Резо!
1: Вот дурак. Нужно предупредить учительницу.
7: Титико!
1: Что, Шалва?
7: Титико, не задерживайся. Иди к Красным холмам.
1: Хорошо, Шалва, иду.

0: Цала весь день проработала на Красных холмах. Ей казалось, что она уж давным-давно живет в Балахаване, давно знает и своих учеников, и их родителей, и что жизнь маленькой сельской школы стала ее собственной жизнью. Дни летели, наполненные большими и малыми делами и заботами. Нужно было готовиться к урокам, преподавать в школе. Нужно было много времени уделять Лиде, ведь за техническим техникуме скоро начинались экзамены. Вечером, после долгого и трудного дня, Цала сидела на террасе и занималась с ученицей Тиной, которая что-то старательно писала.
1: Ну, Тина, что тут у тебя? Вот, кончила упражнение.
2: Угу. Так. Что ж, недурно. О, а это что такое?
1: Перо само брызнуло. Была клякса.
2: А теперь?
1: А теперь дырка.
2: Ах, Тина.
1: Придется переписать сначала. Хорошо.
0: Занятия уже подходили к концу, когда на террасе появилась Лида, одетая по-дорожному, с чемоданом в руках.
2: Здравствуй, Лидочка.
3: Здрасте, Цала.
2: Уже собралась?
3: Собралась. Я... Вот.
2: Что это?
3: Это мама вам...
2: Полотенце?
3: Ага.
2: Какое красивое! А зачем, Лида?
3: Нет. Вы возьмите. Это мама сама вышивала. Она старалась. Пожалуйста.
2: Ну, спасибо.
3: Вы так много занимались со мной, подготовили меня. Я так мечтала о дне, когда я поеду в город учиться. А теперь...
2: Почему же ты плачешь, Лида?
1: Не плачь, Лида.
2: Тина, занимайся. Лида, ну в чем дело? Иди сюда, садись.
3: Ну,
2: Что такое?
3: Я так скучать буду без мамы, без вас.
2: И нам без тебя будет скучно, Лидочка.
3: А я вам писать буду. Часто. Только вам и маме. Маме, вам. Маме, вам.
2: А Титико, ты его любишь?
4: Немножко.
2: Правда? Лида, а ты Титико не жалей.
4: Да ну его.
2: Ему поручают организовать кружок чок-туристов. Теперь он перестанет бездельничать и в колхозе будет работать. И ты можешь спокойно учиться.
3: Правда?
2: Правда. Тина.
3: Ой, Цала, спасибо. Будь, Тинка, спасибо. До свидания.
2: До свидания,
3: Лидочка. До свидания, Цала, спасибо.
2: До свидания.
3: До свидания, до свидания.
2: Ну, на сегодня довольна, иди домой. Дома перепишешь, завтра придешь ко мне.
1: Ага, хорошо, спасибо. До свидания.
2: До свидания, Тиночка.
1: До свидания, учительница.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: Здравствуйте, уважаемый Варлам.
5: Здравствуйте. Зачем это я вам понадобился?
2: Садитесь, пожалуйста.
5: Да ну.
2: Как поживаете?
5: Ничего. А вы как?
2: Спасибо, хорошо. Только вот на вас немножко обижен.
5: Что?
2: Давно вас жду, а вы не заходите.
5: В мои семейные дела никому не позволю вмешиваться. Своим умом живу. Будет мой сын в школу ходить или в лес, это никого не касается. Может быть, я желаю, чтобы мой сын рядом со мной в жизни шагал. Станет ученым и знать меня не захочет.
2: Почему же это?
5: А потому, почему вы здесь, а ваш отец, небось, где-то в другом месте.
2: Уважаемый Варлам, ведь вы же не знаете, зачем я вас позвала.
5: Ну, зачем? Говорить, только покороче.
2: Садитесь, пожалуйста. Вот по какому поводу я вас побеспокоила. Наша сельская читальня очень плохо работает. Литературы мало, книги на дом не выдаются. Ну, куда же это годится? Вот я и хочу просить вас, если найдете время, съездить со мной в райисполком, похлопотать. Ведь вы солидный, уважаемый человек. А со мной они могут и не посчитаться.
5: Не знаю, пригожусь ли я вам в этом деле.
2: Ну, как хотите.
5: Да и время у меня нет.
2: А вы как-нибудь найдите время, уважаемый Варлам. А кому же позаботиться о нашем селе, если не вам?
5: Не знаю. Меня в этих делах никто не спрашивает.
2: А вы знаете, меня тоже никто не спрашивает, а я вот сама.
5: Да. Ну что ж, если буду полезен, я не откажусь.
2: А у вас сколько детей, уважаемый Варлам?
5: У меня 11.
2: О, от души желаю им здоровья и счастья.
5: Спасибо.
2: А супруге вашей передайте привет от меня.
5: Спасибо.
2: Ну вот, наш разговор и окончен. Простите за беспокойство.
5: Какое беспокойство? Это вы меня извините.
2: Да что вы! Вообще заходите ко мне в свободное время и супругу приводите. Посидим, поговорим.
5: Если примете, с удовольствием, доченька.
2: Да что вы, дядя Варлам, я буду очень рада.
5: Спасибо, спасибо, простите. До свидания.
2: До свидания.
5: Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи. Да!
5: Да?
2: Постойте!
5: Да?
2: Что-то я еще хотела вам сказать.
5: А?
2: Да, чуть не забыла. Передайте, пожалуйста, вашей супруге вместе с моим приветом и маленький упрек.
5: Да.
2: Ваш младший сын давно не ходит в школу. Наверное, мать не пускает.
4: Да не мать, он сам сына в школу не пускает.
5: Ну что ты, шалва, пришел? Не можешь держать язык свой на привязи. Завтра утром сам приведу сына.
2: Он отстал от класса?
5: Да.
2: Ну ничего, я ему помогу.
5: Спасибо. Последнее время двойки приносить стал.
2: Ничего, он подтянется. Ваш сын очень способный мальчик.
5: Да? Спасибо. Сразу видно, что вы дочь достойных родителей. Спасибо. Простите. До свидания.
2: До свидания.
5: До свидания.
4: Что вы с ним сделали, Цала? Превратили в ягненка первого скандалиста в селе?
2: А вы знаете, Шалва, он вовсе не скандалист, а просто он суровый человек. Шалва, вы меня простите, мне нужно еще проверить тетради.
4: Гоните меня!
2: Ну что вы!
4: А я все равно не уйду. Вот вы знаете, Цала, вы мне сегодня особенно нравитесь.
2: Шалва! Не забудьте, ведь я учительница. Я могу вас и за уши отодрать. О,
4: в таком случае определенно не уйду. Вот вы знаете, Цала, когда я в первый раз вас увидел, вот когда вы в первый раз мне улыбнулись, у меня сердце биться перестало.
2: О, значит, нельзя было мне вам улыбаться.
4: Цала, я простой сельский парень, ну, не умею я красиво говорить. Но вот где бы я ни был, что бы я ни делал, я все время думаю о вас. Да что там, я скажу прямо. Цала, я...
2: Шалва! Спасибо вам за вашу искренность, но вы так мало знаете меня. Так мало, и потом вы простите меня, Шалва.
4: Прощайте.
2: До свидания.
1: Учительница!
2: Что такое?
1: Там Резо! Он пьяный, идет сюда. Ой, я боюсь.
2: Да что ты?
1: Я боюсь, я кого-нибудь позову. Я Титико позову. Титико! Титико!
2: Тина!
1: Титико!
2: Тина! Тина! Вот девчонка, а? Ничего не понимаю. Тебе что здесь нужно? Уходи отсюда. Я с тобой завтра поговорю.
4: А я сегодня поговорю. Исправь отметки. Слышишь? Исправь!
1: Как ты смеешь?
6: негодяй. Ах ты негодяй!
7: Стой!
1: Держите его, держите!
8: Цело, цело, что с вами цело?
2: Ничего, дядя Габо, ничего.
8: Что напался,
1: а? Дядя Спиридон, Ризо болтаться напал на учительницу.
8: Он вас обидел, а?
2: Нет, не волнуйтесь, уважаемый Спиридон.
9: Позвольте, позвольте. Вы зачем испугали моего мальчика, а?
5: Вот, вот его отец, пускай ответит за него.
8: Пусть говорит.
9: Позвольте, позвольте.
1: Ваш сын напал на учительницу.
9: Что ты, Тиночка, это неправда.
1: Нет, правда, правда.
9: Что такое?
8: Уважаемый Григол, ваш сын хулиган. Как он смел? Где он, наконец?
10: Шалвай Дедяков вводит Резо.
9: Сыночек! Сынок, поди сюда. Поди сюда.
11: Ну что? Что?
9: Ты что, в самом деле посмел? Негодяй. Негодяй. Ты негодяй!
11: Ну, что, вы? Сейчас... что вы, товарищ Григол?
8: Это не метод. Надо было раньше следить за его воспитанием.
9: Я не желаю такого сына. Не хочу. Позор. Позор.
12: Товарищ Григол, не волнуйтесь, всякое бывает.
9: Оставь.
13: Здравствуйте, товарищи.
14: Здравствуйте, товарищ секретарь.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось?
2: Ничего, товарищ Иракли, это просто недоразумение.
8: Нет, это позорный случай. Я считаю, что церемониться с такими учениками мы не должны.
5: Да. Я должен сказать, дорогой товарищ секретарь, что мы, родители, мало заботимся о наших учителях.
15: Правильно, Варлаам, правильно.
5: Ведь они же воспитывают наших детей.
13: Верно говоришь.
5: Ведь они... И что же получается?
13: Да. Правда вот. Досадно. Очень досадно, товарищи.
8: Этот вопрос мы обсудим на заседании педагогического совета. И я думаю, что ученика Резо Болквадзе придется из школы исключить. Совершенно. Может быть, вы что-нибудь скажете, уважаемый Григол?
9: А что я могу сказать? Родной сын заживо похоронил. Он больше мне не сын.
8: А вы как думаете, товарищ Ираклий?
13: Я думаю, что нам следовало бы послушать нашу учительницу.
8: Пожалуйста, Циала.
2: Мне кажется, прежде чем исключить ученика Болквадзе, нужно выяснить причины, результатом которых явился поступок. Юношу с детских лет приучили бездельничать и лениться. Ответит на двойку, поставит четверку. Ответит на тройку, получит пятерку. Ведь он сын ответственного работника. А вот теперь, когда он стоит перед нами, с исковерканным характером, мы все решаем. Резо Болквадзе больше не наш ученик. А отец заявляет, Резо не мой сын. Нет, уважаемый товарищ Григол, он ваш сын. И напрасно вы на него сваливаете всю вину. Виноваты также и вы. Виноваты и мы, педагоги. Вот поэтому я... против исключения его из школы.
12: Позвольте, товарищ Циала, то есть это как же, значит, вы его прощаете? Значит, если он завтра ударит меня палкой по голове, значит, я должен буду его простить? Нет, ни в коем случае.
8: А кто может поручиться, что он не сделает чего-нибудь похуже?
12: Да, кто может поручиться?
2: Я за него ручаюсь.
16: Один за другим мелькали месяцы. Осенние, зимние, весенние. Казалось, давно ли Циала приехала в Балахаване, а над Грузией уже снова лето. А сколько перемен произошло за это время? Из Москвы в Тбилиси вернулся вожа. Вы не можете себе представить, как была рада его мать Елене. Правда, два обстоятельства омрачили ее радость. Во-первых, газетная статья, в которой говорилось о том, что вожак в Ириане недостаточно знает народные мелодии. А второе то, что сын ее за год, проведенный в Москве, не забыл Циалу и, возможно, поедет к ней в Балахованию.

0: Ну а что же в Балахаване? О, там тоже много нового. Председателем колхоза теперь агроном Шалва. Потом к доктору Коте приехала жена Ламара. И подумать только, Ламара, убежденная горожанка, полюбила и село Балахаване, и горы вокруг, и даже колхозных кроликов, за которыми она теперь прилежно ухаживает. Да, вот еще. Помните поляну на краю села и огромное развесистое дерево, под которым Титико когда-то наигрывал свои песенки? Так вот, на этой самой поляне построено здание колхозного клуба, а заправляет этим клубом, кто бы вы подумали? Титико. Сегодня как раз день открытия клуба, и у Титико много хлопот. Только что привезли рояль. Он стоит у дверей клуба, заботливо обернутый рогожами. В клубе сейчас идут последние приготовления. Там танцуют, поют, примеряют костюмы и расставляют мебель. В самый разгар всех этих хлопот к клубу подошел Шалва.
1: Титико!
2: Ау!
1: Титико, ну что ты делаешь, дорогой?
0: Что?
1: Ну что, танцуете, репетируете, всех людей забрал. А работать кто будет?
0: Что ты, Шалва? Мы ж сегодня свое отработали. Ты знаешь, у меня какой ансамбль. Я в него отстающих не принимаю.
1: Ну смотри у меня, Титико.
0: Слушай, Шалва, я хочу на репетицию нашего ансамбля пригласить нашу учительницу Цалу. Приходи вместе с ней. Придешь?
1: Нет, Титико, не приду.
3: Шалва. Чем ты огорчен? Скажи, в чем дело? Титико умрет, но поможет.
1: Спасибо, Титико, помощь мне не нужна.
0: Тина! Тиночка! Тина!
4: Что?
0: Иди сюда.
4: Что?
0: Танцевальная группа отдыхает. Хор, репетируйте без меня.
4: Слушаю, начальник.
3: Шалва. Я все понимаю. Девушек, знаешь, как завоевывать нужно? Тихонько, осторожно. Она говорит тебе нет. А ты ей говоришь да. Она говорит тебе да.
0: А ты ей говоришь
3: «да». И так всю жизнь. Вот как у нас с Лидочкой.
0: О, Шалва! Смотри, какую телеграмму я от нее получил. Вот, читай.
1: Зачем?
0: Но я тебе последние слова прочту.
1: Не надо, Титико.
0: Ну, дорогой, тебе не надо, мне надо. Слушай.
3: Экзамены в техникум. Выдержала. Точка. Еду. Целую. Точка. Лида.
0: Ты представляешь, Шалва? Целует. Значит, любит, а?
3: Ты представляешь себе?
1: Да, это действительно трудно себе представить.
0: Ну, трудно, не трудно, она целует. Целует. И точка. Да, Шалва. Ты знаешь, между прочим,
3: я никогда ее не целовал.
0: Никогда?
3: Никогда. Ведь она украинка. А я не знаю, как у них там принято на Украине.
0: Может быть, до самой свадьбы нельзя целоваться? Ты не знаешь, а?
1: Нет, не знаю, Титико.
0: Вот своих девушек я целую, когда они разрешают. Мне не жалко.
3: А вот как с украинкой быть, я не знаю, честное слово.
1: Титико, ты болтун! Да, слушай, Титико,
0: да?
1: Там тебе еще музыкальные инструменты привезли, иди получай.
0: Вот, спасибо, Шалва! Резо, оно, да, оно! Да, скорее, музыкальные инструменты привезли,
1: пошли!
0: А пока Титико со своими помощниками разбирал инструменты, к клубу подошла Лида. Она, наверное, только что приехала и даже чемоданы занести не успела. Показался Титико со своими помощниками Резо и Вано.
5: Оп.
2: Несите инструменты в клуб, скорее. Скорее, быстро, быстро, вон, скорее.
5: Ребята, Лина,
2: Лидочка.
6: Титику.
2: Приехала. Лидочка.
6: Титику. Как ты живешь, Титику?
2: Хорошо, хорошо живу, Лина. Вот в колхозе работаю, на канале. И ансамбль организовал.
6: Ой, спасибо.
2: Пожалуйста. А ты как, Лида?
6: Я хорошо. Все экзамены сдала на отлично.
2: Ой, спасибо, Лидочка.
6: Пожалуйста. У тебя ансамбль.
2: Ансамбль, Лидочка, ансамбль.
6: Спасибо.
2: Спасибо.
6: Пожалуйста.
3: Лидочка, в этой телеграмме ошибки нет?
6: Нет.
2: Лидочка,

0: Лидочка, боюсь я, бросишь ты меня, уедешь к себе домой, на Украину, Лида.
1: Нет, я ведь и здесь дома. Правда, Тетяко?
0: Правда, Лидочка. Правда.
2: На поляне появились родители Циалы, Кэт Иван и Алексий.
3: Дорогая моя, ну, осторожно, осторожно, Кэт Иван, прошу тебя.
4: Ну, прошу. Нечего, вот сюда.
3: Ну, посидим, идем, дорогая здесь моя, отдохнем.
4: Ну, хорошо, Алексий. Посидим, отдохнем. Ой, ой, Алексей, как здесь красиво, а? Какой воздух.
3: Что ты прицепилась, дорогая моя? Я ничего не говорю.
4: Ах, Алексей, Алексей, разве ты не видел по дороге, какая здесь чудесная природа?
3: Какая природа? Я ничего не видел.
4: Как?
3: Я сидел в машине с закрытыми глазами.
4: Почему?
3: Боялся провалиться.
4: Куда?
3: В пропасть.
4: Господи.
3: Природа. Вот из-за этой твоей природы, дорогая моя, я потерял такого жениха. Сынок,
5: да?
3: Слушай, далеко до школы.
5: Нет, пойдете так, прямо и потом направо.
3: Ну, спасибо,
5: пожалуйста,
3: дорогой.
5: Пожалуйста.
3: Слушай, голубчик.
5: Что такое?
3: Может быть, ты случайно знаешь Циалу Таришвили?
4: Да.
5: А кто же у нас ее не знает?
3: Да.
4: Ай.
5: Это наша любимая учительница.
4: Родная моя.
3: Слушай, Катева, ну, погоди. Нет, ты это вправду говоришь, не льстишь ей.
5: Что?
3: Нет, ты понимаешь, нам сказали, как будто бы ничего такого в ней нет.
5: Знаете,
3: да,
5: тот, кто так вам о ней сказал,
3: да,
5: из ума выжил.
4: Ну вот видишь, как к ней здесь хорошо относятся, как ее любят.
3: Что ты прицепилась, дорогая моя? Я ничего не говорю.
4: Да? А кто боялся?
3: Кто боялся?
4: Кто
3: боялся?
4: Кто говорил, дикие горы,
3: скалы? Я говорил, скалы.
5: Алексий не ответил. Да и что он мог ответить? Он увидел, как по дороге прямо к нему идут два колхозника с букетами в руках, Партен и Варлам. Потом еще один тоже немолодой седоволосый директор Спиридон. И среди них Циала.
4: Циала! Циала, гоночка моя!
3: Циала!
4: Уважаемый Спиридон, Варлам! Знакомьтесь, это мои родители.
3: Таришвили, Таришвили. Очень приятно, Сана.
6: Таришвили.
3: Очень приятно. Ваша дочь превосходный преподаватель. Да, познакомьтесь, пожалуйста.
6: Партен, Партен, очень приятно.
7: Варлам Заридзе.
3: Таришвили. Вот эти цветы подарили вашей дочери ее ученики. Она передала их нам, а мы передаем их вам, матери такой достойной девушки.
6: Катаван, Катаван, вот так всегда. Неприятность плачет, радость плачет.
5: Тут из клуба вышли Титико и Габо.
8: Титико, а посмотри, пожалуйста, кто приехал. А? Ведь это же родители Циалы. Помнишь, узнаешь?
9: Здравствуйте, уважаемые.
8: Здравствуйте,
9: дорогой. В честь родителей, самой лучшей учительницы на всем земном шаре. Прошу, орлы!
8: Это самодеятельность, это Титико!
5: По кругу легко, едва касаясь земли, плывет Тина, а за нею в стремительной пляске несется Титико.

0: пугают Коте и Ламара.
1: Ой, кто приехал? Уважаемый капитан!
0: Ну, как товарищ учительница? Вам понравилось?
2: Замечательно, Титик!
0: Правда?
2: Поздравляю, молодец!
0: Спасибо, спасибо, товарищ учительница! А мы еще отработаем, еще лучше будет!
2: Ой, поздравляю! Диночка, возьми цветы! Дядя Гидон!
0: Ансамбль! За мной! А я, Лидочка, с тобой!
3: Ну, идемте, друзья! Я хочу поднять бокал за хороших родителей и хороших детей. Спасибо. Прошу ко мне.
4: Алексей, пойдем, Алексей.
0: Это был удивительный день, полный самых приятных неожиданностей. Вот сейчас едва поляна опустела, как из-за деревьев показались Елене и Вожа.
5: Ну, вот, мам, я говорил тебе, что ты устанешь. Измучаешься.
6: Как я могу устать, когда делаю приятное для тебя? Если ты хочешь видеть Циалу, значит, и я хочу.
5: Спасибо, мама.
6: Разве я могу ее не любить, если ты ее любишь?
5: Спасибо.
6: Меня только беспокоит, как ты будешь жить?
5: Хорошо, мама, хорошо. Если со мной будет моя Циала, моя музыка и люди. Мама, смотри, рояль здесь, в горах.
6: Ну, хорошо, хорошо, живи как хочешь. Я пойду посмотрю, где живет Ламара.
5: Хорошо, мама.
0: Оставшись один, вожа кидывает взглядом поляну, клуб, развесистое дерево и подходит к роялю.

0: Товарищ, рояль испортишь.
1: Извините, пожалуйста. Вы не скажете мне, где здесь школа?
0: Школа?
1: Да.
0: Нет, не знаю. Я не здешний. Приехал только что из Тбилиси. Назначен сюда заведующим музыкальной частью вот этого нового клуба.
1: Вы музыкант?
0: Композитор. Вы слышали о знаменитом композиторе Вожак Варяне?
1: Немного слышал.
0: Ну вот, композитор Вожак Варяне, это же я. Да.
1: Очень приятно. Хотя, признаться, не ожидал.
0: Чего не ожидали?
1: Что встречу здесь композитора Вожак Варяне.
0: Я извиняюсь, а вы кто будете?
1: А я, как ни странно, ваш однофамилец.
2: Титико!
0: Ау!
2: Титико, отнеси в клуб.
0: Хорошо. Вы извините, товарищ, я пошутил. Я не композитор, Вожак Варяне, я просто Титико.
3: Здравствуйте, товарищ.
2: Здравствуйте.
3: А что тут парень? Музыкант?
2: Да. Играет на гитаре, на аккордеоне, на чангури.
3: А почему рояль стоит здесь?
4: Рояль, да просто не успели внести в клуб.
3: Хороший инструмент.
4: Я вас знаю.
3: Возможно.
2: Да-да. Это вы.
3: Угадали, это я.
2: Ваш портрет висит в комнате у одной моей знакомой.
3: Да? А у кого же?
2: Вы композитор Вожак Квариани.
3: Ну вот и познакомились.
2: Простите.
3: Я сейчас! Товарищ!

пожар играл. Играл, не замечая, как на поляне собрались жители села Балахованя, как подошли Алексий Кетыван, Куте и Ламана. На поляну вышла Циала,

Ну что же тут еще сказать? Пожелаем счастья влюбленным. Пожелаем всяких удач нашим добрым друзьям из далекого села Балахования.

Здравствуйте! В эфире передача «Место встречи моя». У микрофона журналист Артур Макарин. Сегодня наша передача полностью подготовлена по письмам наших слушателей. И вы услышите рубрику «Для тех, кто любит Битлз», традиционную рубрику «Танцуем без перерыва», а завершат нашу передачу «Мелодии прошлых лет».

Все песни, записанные на двух пластинках, кроме одной «Возвращение в СССР», были плодом индивидуального творчества Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Стара. Песни альбома как бы задавали тон дальнейшему индивидуальному творчеству каждого из участников группы «Битлз». Шуточная, почти детская песня «Облади, облада» написана и исполнена Полем Маккартни.

И еще одна шуточная песня «Сказка для детей». Продолжение истории Бангало Билла Охотника. Идея этой песни, сказки, принадлежит Джону Леннону.

Песня Джорджа Харрисона «Когда моя гитара нежно плачет», по мнению критиков, определила его творчество на много лет вперед. В 70-х годах, когда уже не было группы «Битлз», песня Харрисона по-прежнему чувствовала влияние «Белого альбома».

Песня «Я так устал» — совместная работа Джона Леннона и Пола Маккартни, рассказывающая о человеке, уставшего на тяжелой работе и не видящего конца своим житейским неурядицам. Позже у Джона Леннона появится много проблемных песен, а в 1968 году песня обращала на себя внимание необычностью темы для популярной музыки тех лет.

Вашему вниманию хочу предложить песню «Не проходи мимо» в исполнении Ринго Стара.

Сегодня музыкальные критики единодушны в своем мнении, что белый альбом «Битлз» явился настоящей вехой в развитии мировой популярной музыки. Свой рассказ о белом альбоме группы «Битлз» я хочу закончить песней-сказкой «Плач, дитя, плач». О добрых и злых королях, королевах, принцах и принцессах. Этой песней «Битлз» как бы подтверждают старую истину. Сказка – ложь, а в ней намек – добрым молодцам урок. –

0: Я этой ночью неспокойно спал. Во сне я видел край, что был неведом. Над пропастями по уступам скал бежал куда-то за тобою следом. Потом вдруг отделилась часть скалы, и уплывала ты в морские дали. Я следом плыл, но тяжкие валы стеной вставали, путь мне преграждали. И вновь я был в горах, и с высоты, гремя, лавина снежная катилась. И вдруг земля меняла гнев на милость, светилось небо, и цвели цветы. Я пробудился в этот миг, и ты вошла ко мне. Или опять приснилась?
1: Словесность. Тексты.
2: Как-то в наш городок приехал человек верхом на осле и начал околачиваться возле библиотеки, где я тогда пропадал почти безвылазно. Это был высокий молодой индеец из племени Аджибуэев. Он сказал мне, что зовут его Локомотив 38. В городе все думали, что он сбежал из приюта для умалишенных. Через 6 дней осел его угодил под трамвай, а еще днем позже и сдох, должно быть, от внутренних повреждений. Он рухнул на мостовую, придавил ногу индейцу, застонал и сдох. Индеец выпростал ногу, встал, прохромал в аптеку на углу и позвонил по междугородней. Звонил он брату в Оклахому. Разговор этот влетел ему в копеечку. Он побросал уйму монет, в какую нужно прорезь, будто ему было не привыкать звонить. Я в это время был в аптеке, ел особый королевский банан с ореховой присыпкой. А он вышел из телефонной будки и увидел, что я сижу возле стойки с газировкой и ем изысканную снеть. «Привет, Вилли», — сказал он. Он знал, что меня зовут не Вилли, просто ему нравилось меня так называть. Индеец уселся на соседний табурет. «Мне то же самое, что ему», — сказал он газировщице. «Вот какая беда приключилась с вашей животиной», — сказал я. «Животным в этом мире не место», — сказал он. «Как ты думаешь, какую машину мне покупать?» «А вы собираетесь покупать машину?» — удивился я. «Вот уже 5 минут об этом думаю», — сказал он. «А я-то думал, у вас никаких денег нет», — сказал я. «Я думал, вы бедняк?» «Так многим кажется», — сказал он. «И еще кажется, что я полоумный». «Нет, мне не казалось, что вы полоумный», — сказал я. «Но что вы богатый, этого мне тоже не казалось». «Вот, а я богатый», — сказал индеец. «Хотел бы я быть богатым», — сказал я. «Зачем?» — спросил он. «Ну как», — сказал я. «Я, например, уже 3 года подряд собираюсь съездить на рыбалку в Ментоду. И мне нужна кое-какая снасть и какой-нибудь автомобиль, чтобы до туда доехать». «А ты умеешь водить автомобиль?» — спросил индеец. «Я все умею водить», — сказал я. «А ты когда-нибудь водил автомобиль?» — спросил он. «Пока нет», — сказал я. «Пока что у меня своего автомобиля нет, а угонять чужие мне мама еще в детстве запретила». «По-твоему, значит, ты как сядешь за руль, так и поедешь?» — спросил он. «Конечно», — сказал я. «Помнишь, что я тебе говорил недавно вечером на крыльце библиотеки? Насчет машинного века, что ли?» — спросил я. «Да», — сказал он. «Помню», — сказал я. «Так вот», — сказал он, — «индейцы отроду умеют ездить верхом, грести, охотиться, рыбачить и плавать. Американцы же отроду умеют управляться с машинами». «Я не американец», — сказал я. «Я знаю», — сказал Аджибуэй. «Ты армянин, я помню. Я тебя спрашивал, ты мне говорил. Ты армянин, родился в Америке. Тебе 14 лет, а ты уже знаешь, что стоит тебе сесть за руль, и ты поведешь машину. Ты самый настоящий американец, хотя и смуглый, вроде меня. Эко дело, машину водить, сказал я. Чего тут уметь? На осле и то ездить труднее. Хорошо, сказал индеец. Пусть будет так. Если я сейчас пойду куплю автомобиль, ты будешь меня в нем возить? Само собой, сказал я. «Сколько ты рассчитываешь получать?» — спросил он. «Вы что ли хотите мне деньги платить за езду в машине?» — не понял я. «Само собой», — сказал он. «Ну, это, конечно, спасибо», — сказал я. «Только я с вас денег за езду в машине не возьму». «Могут быть дальние поездки», — сказал он. «Чем дальше, тем лучше», — сказал я. «Ты такой непоседа?» — спросил он. «Всю жизнь прожил в этом городишке», — сказал я. «Он тебе не по душе?» «Мне по душе горы, стремнины и горные озера», — сказал я. «А ты бывал в горах?» — спросил он. «Пока нет», — сказал я. «Но уж как-нибудь доберусь и до гор». «Понятно», — сказал он. «Как ты думаешь, какую машину мне покупать?» «Ну, может, Форд с кузовом?» — предложил я. «Это что, самый лучший автомобиль?» — спросил он. «А вы хотите самый лучший?» «Как же иначе?» — удивился он. «Тогда не знаю», — сказал я. «Самый лучший денег стоит». «А какой самый лучший?» — спросил он. «Ну, как?» — сказал я. «Некоторые считают, что самый лучший — Кадиллак. А другие, что Паккард. В общем, и тот, и другой, ничего себе. Я даже не знаю, который лучше. Паккард на шоссе — это настоящая красота, но и Кадиллак тоже красивый. Я уже их там навидался, этих классных автомобилей». «Сколько стоит Паккард?» — спросил он. $1,003, — сказал я, — с хвостиком. «Его можно сразу купить?» — спросил он. Я даже с табурета соскочил. «Послушать, просто полоумный. Но я-то знал, что нет». «Слушайте, мистер Локомотив», — сказал я, — «вы и правда собираетесь вот так сразу купить Паккард? Ты же знаешь, что мой осел только что издох», — сказал он. «Ну да, видел», — сказал я. «Сейчас вот вас возьмут и арестуют за то, что вы его бросили на дороге».
1: «Нет, не арестуют», — сказал он. «Как не арестуют, раз есть закон, что нельзя бросать на улице дохлых ослов?» — не поверил я.
2: «Все равно не арестуют», — сказал он.
1: «Это почему же?» — спросил я.
2: «Видишь ли», — сказал он, — «потому не арестуют, что я им покажу бумажки, которые всегда при мне. Тут у вас люди очень уважают деньги. А у меня как раз уйма денег». «Да нет, он все-таки полоумный», — подумал я. «Какие такие у вас деньги?» — спросил я его. «У меня земля в Оклахоме», — сказал он. «Примерно 50 000 акров». «И что, она такая дорогая?» — спросил я. «Да нет», — сказал он. «Совсем ничего не стоит, кроме 20 акров. Там на 20 акрах... нефтяной источник. Владеем на пару с братом. А как это вышло, что вы от Джибуэи добрались до Оклахомы?» — спросил я. «Я всегда думал, что от Джибуэи живут на севере, где-то там за Великими озерами». «Правильно думал», — сказал индеец. «Мы так и жили за Великими озерами, но у меня дедушка стал разведывать новые земли. Все пошли на запад, и он тоже пошел». «А», — сказал я, — «ну, тогда, может, к вам и не будут приставать насчет дохлого осла». «Ко мне вообще не будут приставать», — сказал он. «И даже не потому, что у меня есть деньги. Нет. А потому, что все думают, что я полоумный. Кроме тебя в городе никто не знает, что у меня есть деньги». «А где прямо сейчас купить автомобиль? Это ты знаешь?»
1: Покарды продают у нас на Бродвее, 2 квартала за библиотекой, сказал я. Хорошо, сказал он. Раз ты твердо согласен быть моим шофером, пойдем купим машину. Какую-нибудь поярче, сказал он. Если у них есть красные, то красную. Куда ты хочешь съездить для начала? Как если съездить на рыбалку в Ментоду, спросил я. Ладно, поедем, сказал он. Погляжу, как ты рыбачишь. Где нам купить тебе снасть? Тут за углом, у Хомена, сказал я. Мы пошли за угол к Хомену, и Аджибуэй накупил для меня рыболовной снасти на $27. Потом мы отправились на Бродвей покупать Покард. Красного Покарда у них не оказалось, зато был зеленый, очень красивый. Такой бледно-зеленый, как молодая трава. Дело было в 1922 году. Чудная, шикарная спортивная модель. «И, по-твоему, ты сможешь править этой здоровенной машиной?» — спросил индеец. «Не по-моему, а точно смогу», — сказал я. Когда мы выбирали Покард, явилась полиция и хотела арестовать индейца за то, что посреди улицы валялся дохлый осел. Он показал им бумаги, про которые говорил мне. Полиция извинилась и удалилась. Они сказали, что сами уберут осла и очень извиняются за беспокойство. «Никакого беспокойства», — сказал он, и повернулся к заведующему городским агентством Покарда Джиму Льюису, который на всех выборах понапрасну баллотировался в мэры. «Я беру эту машину», — сказал он. «Сейчас выправлю все бумаги», — сказал Джим. «Какие еще бумаги?» — отрезал индеец. «Я плачу всю сумму сполна». «То есть как?» $3217.65 наличными?» — не понял Джим. «Да», — сказал индеец. «На нем ехать можно или нет?» «Конечно, конечно», — сказал Джим. «Сейчас велю ребятам, они пройдутся ветошкой, оботрут пыль, мотор тоже проверят и зальют бензин. За 10 минут справятся. Пройдите, пожалуйста, в контору, мы тут же все оформим». И Джим с индейцем прошли в контору. Минуты через 3 Джим выкатился сам не свой. «Арам», — сказал он, — «что это за тип?» Я было подумал, трехнутый, и велел Джонни позвонить в справочную Тихоокеанского юго-западного банка. А там сказали, что ему делают перечисления из Оклахомы, а на счету у него, сказали, 1 000 000 с лишним. Я-то думал, он трехнутый. Ты его знаешь? Он говорит, что его зовут Локомотив 38, сказал я. Таких имен не бывает. Так переводится его индейское имя, сказал Джим. У нас в контракте оно записано полностью. Так ты его знаешь?
2: «Ну, я с ним каждый день разговаривал с тех пор, как он приехал в город на осле, который сдох нынче утром», — сказал я. «Только я в жизни не подумал бы, что у него есть деньги». «Он говорит, что ты к нему нанялся в шоферы», — сказал Джим. «И что же, сынок, ты и правда думаешь, что тебе под силу водить такую здоровенную машину?»
1: «Одну минуточку, мистер Льюис», — сказал я. «Вы уж мне везение не перебивайте». Я этот большущий Покард поведу не хуже любого другого у нас в городе.
2: «Да я ничего тебе не перебиваю», — сказал Джим. «Просто я не хочу, чтобы ты выехал отсюда и сходу сбил 6 или 7 случайных прохожих, а потом угробил бы машину. Садись-ка за руль, я тебе покажу, как что на первый случай. Ты в переключениях хоть малость смыслишь?»
1: «Я пока ничего ни в чем не смыслю», — сказал я, — «но мигом разберусь».
2: «Ладно, ладно», — сказал Джим, — «вот давай-ка». Я залез в машину и сел за руль. Джим сел рядом. «Слушай меня, сынок», — сказал он, — «и смотри на меня, как на друга, который для тебя на все готов. Надо же тебя отблагодарить, что ты привел мне этого набитого деньгами индейца».
1: «Он мне сказал, что ему, мол, нужен самый лучший автомобиль, какой есть», — сказал я. «А ты же знаешь, мне всегда жуть, как хотелось водить Покард. Ну и как его водить?
2: Это мы сейчас, сказал Джим, и поглядел на мои ноги. Боже ты мой, сынок, сказал он, ты же ногами до педалей не достанешь.
1: Это черт с ним, сказал я. Ты мне давай объясняй про переключение.
2: Джим объяснил мне все, пока ребята обтирали капот, проверяли мотор и наливали бензин. Когда индеец пришел и уселся в машину на заднее сиденье, куда я ему велел, мотор тарахтел вовсю.
1: «Он говорит, что умеет водить машину», — сказал индеец Джиму Льюису. «Отроду, — говорит, — умеет. Я и не сомневаюсь.
2: И не надо. Насчет Арама вы не волнуйтесь», — сказал Джим. «Что другое, оправить он умеет». «А ну-ка, разойдитесь, ребята!» — крикнул он. «Дайте ему проезд!»
1: Я медленно развернул здоровенный автомобиль, включил скорость и вылетел из ворот на 50 милях. А Джим Льюис бежал за нами и кричал:
2: «Легче, легче, сынок! Погоди до шоссе, а то в городе положено 25 миль, не больше!»
1: Индеец и глазом не моргнул, хотя я его протряс, дай Боже. Правда, не нарочно, просто я еще не очень понимал, как вести машину. «Ты шофер хоть куда, Вилли», — сказал он. «Я же тебе говорил, ты американец. Значит, отроду готов управляться со всякой механической дребеденью». «Через час будем в Ментоде», — сказал я. «Вот где увидите, как по-настоящему рыбу ловят». «А далеко до Ментоды?» — спросил индеец. «Миль так 90, — сказал я.
2: 90 миль за час — это чересчур», — сказал индеец. «Пусть через 2 часа. Мы по хорошим местам едем. Я хочу поглядеть по сторонам».
1: «Ладно», — сказал я, — «только мне не терпится скорее туда приехать и ловить рыбу». «Ну, тогда что же», — сказал индеец, — «на этот раз езжай, как знаешь, но потом уж как-нибудь поезди медленнее, чтобы мне оглядеться, а то я ничего не вижу, даже дорожные знаки и те мелькают».
2: «Да ладно, я и сейчас могу медленнее, если хотите», — сказал я.
1: «Нет-нет», — возразил он, — «давай, гони, гони во всю прыть».
2: Так что мы приехали в Мендоту за 1:17. Я бы, может, и быстрее поехал, только был большой прогон по грунтовой дороге. Я подвел машину к самому берегу реки. Индеец спросил, не трудно ли мне откинуть верх. Он, мол, хочет посидеть на открытом воздухе и поглядеть, как я рыбачу. Вверх откидывать мне было трудновато, однако я его все же откинул 20 минут. Рыбу я ловил 3 часа. В реку я упал 2 раза и, наконец, изловил 1 рыбешку.
1: «Ты совсем не умеешь ловить рыбу», — сказал индеец. «А что я не так делаю?» — спросил я.
2: «Все не так», — сказал он. «Ты когда-нибудь прежде рыбу ловил?»
1: «Нет», — сказал я. «Вот я и смотрю», — сказал он.
2: «Что я не так делаю?» — спросил я.
1: «Да нет», — сказал он, — «ничего особенного. Только ты ловишь рыбу примерно на той же скорости, на какой гонишь автомобиль».
2: «А так не надо?» — спросил я.
1: «Почему, пожалуйста», — сказал он. «Только ты вряд ли что поймаешь и будешь все время падать в реку».
2: «Но я не падаю», — сказал я. «Это они меня утаскивают, жутко дергают леску. Я трава опять же ужасно скользкая, и кругом, между прочим, не за что схватиться». Я кое-как выловил еще 1 рыбешку и спросил его: «Может, поедем домой?» Он сказал: «Пожалуйста, мое дело». Я уложил снасть и 2 рыбки, залез в машину и припустил назад. Все лето, пока этот индеец из племени Аджибуэев, локомотив 38, оставался в нашем городе, я водил его длиннющий Паккард. А он как жил, так и жил в отеле. Я пробовал научить его ездить, но он говорил, что это уж совсем ни к чему.
1: Я изъездил на этом Пакарде всю Сан-Хоакинскую долину, а он мотался у меня за спиной и жевывал за одну поездку 8-9 пачек резинки. Он велел ездить куда мне угодно. Я ездил то на рыбалку, то на охоту. Он говорил, что я ничего не смыслю ни в охоте, ни в рыбной ловле. Ну, пусть я попробую, а он с удовольствием посмотрит. Кажется, он ни разу не засмеялся. Нет, один раз было. Это когда я пальнул в зайца 12-м номером из дробовика с жуткой отдачей и застрелил ворону. Он потом все время объяснял, что так мне и положено — метить в зайца, а попадать в ворону. «Настоящий американец», — говорил он, — «поглядеть только, как вы слюбились с этой длинной машиной». Однажды в ноябре из Оклахомы приехал его брат. И на другой день, когда я пришел за ним в отель, мне сказали, что он вместе с братом уехал в Оклахому. «А Пакард где?» — спрашиваю. «На Пакарде и уехал», — говорит отельный служащий. «А кто?» — спрашиваю, — «сел за руль». «Индеец», — говорит служащий. «Да не говорю, оба индейцы. За руль-то который из них двоих сел?» «Который жил у нас в отеле», — говорит он. «Уверен?» — спрашиваю. «Да нет», — говорит, — «я только и видел, как он сел спереди, и они отъехали, вот и все». «Это что же, он выходит, знает переключение?» — спрашиваю. «Вроде бы да», — говорит тот, — «с виду как есть шофер». «Ну, спасибо», — сказал я. По пути домой я соображал. Может, ему хотелось, чтобы я думал, будто он не умеет водить машину, чтобы я, значит, ее водил и радовался. Просто он был молодой человек, приехал в город на осле, и одолевала его смертная скука. А тут подвернулся городской парнишка, которому тоже было скучно до смерти. Только так и можно было его понять. Если, конечно, не думать, как все, что он полоумный.
3: Вы слушали рассказ американского писателя Уильяма Сараяна «Локомотив-38» из племени Аджибуеев. Текст читал Армен Джигарханян.

вот это год 48-49. Он собрал какие-то странные велосипеды из существующих деталей. И мы на этих велосипедах поехали через весь Карельский перешеек до Сортовалы. А я 10-летний, он, значит, 45-летний. Ехать с этим шуршанием на велосипеде было огромное счастье. Иногда цепь слетала или штанина попадала в колесо. И тогда отец ковырялся ключами, мы дальше ехали. Вот это отец. И я сомневаюсь, что я могу то же самое сделать своему сыну.

0: Отец, кстати, не так уж любил путешествовать. А лягушкой путешественницей была моя мать. Путешествия были навязаны нам, потому что началась война, это первое, что я помню. И первую блокадную зиму как-то пережив в Питере, в марте 42-го мать сумела нас вывести. Отец был где-то на Урале, вот ломающийся ладожский лед. Так что первое путешествие это из Питера на Урал. Потом в 43-м году от отца к бабушке в Ташкент, куда была эвакуирована Ленинградская консерватория профессором, которой она была, мамина мать. Потом уже возвращение назад.
1: Из рассказа Андрея Битова «Рассеянный свет» 1970-1973 годы. Когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу. В ней время пойдет в своем подлинном направлении, вспять. Быстро ускоренной съемкой взлетят в небо бомбы, оттает блокадный лед и не начнется война. Более ласково засверкает листва, как в детстве, как после слез, когда тебя несправедливо отшлепали.
0: И дальше я помню, мать, поскольку была полунемка, и она была очень тщательна в расходах, и целый год копила на месяц, чтобы меня отвезти куда-то. Вот эта прививка в 46-м в Крым, в 47-м в Ригу, пока в 49-м году не привезла меня в Кабарду, в Нальчик, и я впервые увидел горы. Вот с тех пор я совершенно стал больным Кавказом. Я огромный поклонник Дудука, и я поднял глаза в потолок и смотрю, он абсолютно армянский. Любой богатый армянин захотел бы такой потолок. Вот.
2: Мы сделали опасное высказывание, потому что армяне теперь будут говорить, что Набоков был армянином.
3: Но не исключено.
1: Из книги Андрея Битова «Уроки Армении», 1969 год. Такое впечатление, что в Армении нет начала истории. Она была всегда. И за свое вечное существование она осветила каждый камень и каждый шаг. Наверное, нет такой деревни, которая не была бы во время она столицей древнего государства. Нет холма, около которого не разыгралась бы решительная битва. Нет камня, не политого кровью. И нет человека, которому бы это было безразлично.
2: Вот для меня, московской армянки, уроки Армении, это было еще одним очень мощным открытием Армении. Но вместе с тем, ведь там есть очень важная фраза, что, собственно говоря, моя Армения написана о России. И это очень тонкое проникновение. И что редко бывает, когда пишут о другом народе, суметь сохранить баланс между восхищением и тонким юмором. Например, когда он описывает, как его друг Грант Матевосян радуется, что ребенок расколотил большое количество спервопишущую машинку, потом еще что-то, и как мама с папой восторгаются. И когда он пишет, я думал, что сейчас придет какой-то погромщик, а пришел маленький мальчик-зайчик.
1: Каково же было мое удивление, когда я познакомился с Давидиком. Это был нежнейший мальчик с лицом ангела, у него болели ушки, такой зайчик-ангел, слабенький, болезненный, тихий, даже грустный. И чтобы он мог учинить тот разгром, я не мог поверить. И тут же, чтобы развеять мои сомнения, Давидик хлопнул об пол последнюю чашку. «Ах!» — радостно всплеснула мама. «Ай, Давидик! Ай да Давидик!»
2: Это был сын Гранта Матевосяна. Вот, Давидик, который у нас сегодня уже совсем большой, 40-летний мальчик на нашем форуме.
4: Наградить золотой медалью Министерства культуры Республики Армения Андрея Битова, в творчестве которого глубоко раскрыт образ Армении. Это от нас, от семьи.
0: Разбил пишущую машинку. И от этого Грант писал всю жизнь рукой. Отец бы там и гордился. Мотивация одна. И с этого и началась моя Армения. Именно потому, что он мне нравился, и у меня было влечение души к человеку. Я не понимал, что он делает. Потом я прочитал и говорю, да Господи, он вот такой, как книга, он не хуже ее и не лучше ее. Все слилось в гармонический образ. Это скажется еще через век, чему он научил армянский язык. Какой пластике, какому движению.
1: Из рассказа Гранта Матеватяна «Сквозь прозрачный день». Собой я доволен. Вчера, можно сказать, из деревни, но успел навсегда избавиться от участи пастуха. Мне не придется корчиться под хлестким градом и маяться с суставными болями. У меня крыша над головой и вполне надежная. Я достаточно нужный человек, чтобы иметь телефон. И друзья у меня, как на подбор, люди значительные. Стал быть, и я из значительных.
5: Было предопределено, что все это гениальное поколение, как минимум одаренных людей, соберется в Москве на этих высших сценарных и режиссерских курсах, и что они станут братьями, а некоторые станут очень близкими друзьями, как Резо, например, Андрей и Грант. Как Матвеевасян говорил, мы дали друг другу клятву никогда ничего дурного, худого друг про друга, про нации подразумевалось, про народы, не говорить.
6: Вот как ошибаюсь. Спасибо. О выставке я скажу. Как она случилась? Кто-то рядом сбрехнул, или я прочел, или откуда-то была фраза, якобы набоковская, что у Пушкина нет бабочки. Я это сообщил Андрею по телефону. Андрей мне позвонил и сказал, очень даже есть. Вот об этом расскажи, Андрей, это гениальная интрига, она нам поможет.
0: Есть эта бабочка. Но я наизусть не помню. Это черновик стихотворения, написанного, по-моему, в канун 25-го года про бабочку. «Играй, прелестное дитя».
1: «Играй, прелестное дитя, летай за бабочкой летучей, поймай, поймай ее», шутя.
0: Еще в 1899 году бывавшие в Бренте могли видеть старушку с прекрасными чертами лица Натали Гончарову. На ее плече, нога на ногу, сидел чуть пополневший, совсем посидевший Александр Сергеевич и внимательно рассматривал свой бесконечный ноготь. Вокруг них летало бесчисленное количество бабочек, похожих на Пушкина.
6: Выставка состоит из двух частей. Первая – «Пушкин, бабочка» называется. Это общая наша работа. А вторая – рисовал я его во Франции. День был воскресный. У меня была черная бумага и золотые перья. Это иллюстрация к моему любимому, фотография Пушкина. Как его командировали на машине времени к Пушкину. Это гениальный роман, мне кажется. Там есть замечательный эпизод, как он видит Пушкина, который кушает апельсин, сидя в Тверской гостинице. Его котелок полный апельсинов.
1: Он вдруг видит то, что хотел. Пушкин. Он лежал на подоконнике в гостинице «Гальяни», что в Твери, и ел персики. Александр Сергеевич посмотрел на него и плюнул косточкой, и попал, и рассмеялся довольный.
6: Он научил меня любить Пушкина. И вот это достаточно. Поверьте, я чему еще можно научить друга? Это очень много.
1: «Свободу Пушкину» по произведениям Андрея Битова, Резо, Габриадзе.
7: Пушкину на Кавказ не было дозволено. И тут он увидел отару овец. Пушкин съерошил волосы и вошел в курчавое стадо. «Ты правда хочешь быть не человеком?» — спросил ягненок, поймав взгляд Пушкина. Пушкин грустно кивнул головой. «В Тифлисе есть родник», — зашептал ягненок. «Помоешь лицо, потом на Пасху быстро выпьешь вино и станешь кем хочешь». «Ты кем хочешь?» «А ты кем?» — спросил Пушкин. «Я светлячком». «Тогда я бабочкой. Но захочет ли Натали?» «Захочет, она хорошая».
8: Так дружат люди, но когда 40 лет, вы представляете, что это 40 лет. Как трудно это сказать, потому что это одна длинная, долгая, медленная, как мед, волна жизни. Как в рапиде это существует. Разговоры в маленьком советском бедном кафе с очень сладким пирожным из маргарина. И вот так мы обменивались. Я Руставелли, коллекционный Табидзе, а он Пушкин. Очень трудно сказать, как вы подружились. Обозначить время, час. И я плохо верю тем воспоминаниям, которые так четкие. У меня они не такие. Я быстро забываю, помню только ощущения. И эти ощущения и есть сладость жизни.
0: Буду рассказывать сказки. В 65-м году я познакомился с этим человеком кавказской национальности. Оказался грузин. Вот, это Резо Габриадзе. Абсолютный был бездельник, как и я. Его даже выгоняли с высших курсов за неуспеваемость. В это время он писал «Не горюй», «Необыкновенную выставку». Это был 65-й год. Вот мы стали с ним постепенно крутить разные идеи. Значит, чему только мы не ставили с ним памятники в воображении нашем. Но в конце концов, должен сказать, что Чижика-Пыжика придумал этот человек, а мини-скульптура была нашим общим протестом против вот той монументальной скульптуры, которая нас давила. Вот. И поэтому Чижик-Пыжик – это великий памятник, потому что он попал в мифологию наравне с Медным всадником, по-видимому.
8: За то, чтобы всегда было смешно, если шутка удалась, я буду счастлив. За ваше здоровье, за Петербург, за нежность.
0: Фамилия Битов, такая звучащая очень по-русски, очень обычная фамилия, кого-то били. Я чувствовал, что что-то в этой фамилии не то. По этому поводу построил все время бездну теории, включая то, что эта фамилия Поморская, потому что предки Битовы, они спустились с севера. Молодец, Череповец, потом Петербург. Но вот недавно нашлись мои родственники. Фантастически, я был в Станице, в ауле, где Битовых просто битком, это черкесы. И Битов — это черкесская фамилия. То есть я черкес. В пятом поколении отец об этом не знал.
1: Между тем, страна эта всегда была рядом, где бы я ни был. Просто страна, где все было тем, что оно есть. Камень камнем, дерево деревом, вода водой, свет светом.

0: институт из-за гор. Вот я сейчас пишу историю, биографию имени. Может быть, это самое толковое будет автобиография, которую можно написать.
1: Все битовские путешествия, в конце концов, имеют конечные цели, вот поиск чрезвычайной воплощенности, абсолютной адекватности. Вот не чужой жизнью жить нужно, а своей. Понимаете? И вот в этом плане, конечно, да, можно сказать, что «Пенелопа» – это тоже рассказ путешествия, но если это и путешествие, то какое-то символическое.
2: Перейдя Литейный, Лобышев уже ни о чем не думал, хотя бы вскользь. Теперь уже оставался только любимый осенний Невский. И шли мимо прохожие, на которых можно было смотреть, и дома, которые можно было узнавать, и ощущение бодрости не исчезало. Но так тоже долго не проходишь, и поскольку думать о такой погоде не приходится, то подвернулась вывеска «Колизей», что ли, широкоэкранное кино, а в нем «Одиссей», странствие, что ли, этого Одиссея.
3: Гомер, Илиада. Никогда не читал. Сопокол. Эврипид. Гераклит. Геродот. Демосфен. Бочка. Спартак Джованьоли. Ромул и Рем. Гениальные люди. Имя. Вот ведь не читали. А имя знает всякий. Все он думал о том, что картина эта неизбежно дурацкая. Вначале он надеялся, что это так себе название такое про Одиссея. А на самом деле наше время. Машины. Длинные такие лимузины подъезжают к своим кафе. И одинокая фигура, дождь, сигаретой поднятый воротник, листья на асфальте и черные деревья пустых парков. Но как только он взглянул на кадры, вывешенные в стеклянном ящике, то понял, что это не вроде бы как Одиссей, а и на самом деле Одиссей. Во все, так сказать, свои древние полуодежде. Цветной, к тому же, фильм. И у него во рту даже кисло стало от того, какая это будет лажа.
4: Есть ситуации игровые, есть ситуации философские, и протягивается сквозная мысль, как человек живет вскользь, внутренне вскользь. Он сложный сценический автор. Есть авторы, вот Гофман, Достоевский, я в этот ряд ставлю битву. Это не только про Лобышева, это и про меня, как мы боимся каких-то событий, каких-то

0: Ну, в общем, времечко это надо. Сильные людишки. Человеков нет. У нас от нашего эпоха какая-то человечность очевидной стать может. Чаплин, к примеру. А тут нет. Словно так и надо. Словно это что-то и есть главное в людях. Их сила. Но вроде бы Одиссей что-то должен понять, когда он нищий, когда в него женихи вином плескаются. Так нет, оказывается. Он просто дожидается момента, чтобы получше расправиться с женихами. Чтобы как бы оправдание иметь своей жестокости через их свинство. А сам-то был хамом, хамом и остался. Но только Одиссей хам герой. А в общем, не так. Смотришь и чувствуешь себя Одиссеем. Таким же сильным и храбрым, и красивым. Он не тонет и не гибнет. Его любят бабы, они любят тебя в образе Одиссея. И все у тебя здорово кончается. И ты обнимаешь верную Пенелопу, которая в край не наставила тебе рогов.
1: И зажигается свет. И надо выходить из кинотеатра.

0: Нью-Йорке это было. Он приехал с Чухонцевым в самом начале перестройки. Еще мало кто приезжал. Я видал в жизни рассказчиков хороших. Да, тот же Довлатов был непревзойденный рассказчик историй. Или, скажем, Бродский, который говорил очень неряшливо, фонетически, да, но на твоих глазах рождалась там какая-то выдающаяся мысль. А Битов вот это сочетал. Он умный. А писатели ведь совсем не всегда умные бывают. Вот. Даже скорее наоборот. В русской традиции считается, что надо быть таким немножко не от мира сего. А Битов умный.
1: В 1987 году мы с коллегой организовали конференцию по Гоголю. Это был первый выезд Битова из страны к нам. И мы устроили концерт вечером. Кто-то сыграл Шостакович у меня в доме на рояле. И все собрались у меня в гостиной, слушали. И в столовой стоял стол без стульев, и собака лежала под столом. Дверь открывается, входит Гюз вместе с Битовым. И стоит он около двери. Гюз лег под стол, обнимает собаку нашу. И слушает до конца Шостаковича, потом Юс встает, дает знак головой Бочарову и Битову, и они выходят. А один американский профессор в ужасе спрашивает у меня, куда их ведут? И я сказала, русская паства. Они едут в церковь в город Хартфорд. И этот американский профессор сказал, разве они верующие? Конец рассказа.
2: Я верю в то, что делают мои друзья. Но кто бы так еще угадал? Это вписано уже в питерскую мифологию. Попробуйте, впишите что-нибудь в питерскую мифологию. Какая-то вера у меня есть, что этот застой продлится настолько, чтобы могло вырасти хотя бы еще два поколения. Я не имею в виду политику. А вот тихо, плавно, и чтобы два поколения наросло. Потому что мы теряем очень быстро те поколения, которые попытались нарасти в свободе. Да? Одно ушло в Чечню, другое еще во что-то. В общем, необходимо возместить потерю тех поколений, которые произошла за советский режим. И последовательно, чтобы появились деды тех внуков, которые сделают эту жизнь. Я плачу. Что допустимо, 70 лет я плачу. Не думал я, что дай.
3: Ну. Давайте
2: скажи,
3: не ожидал, да?
2: Ну, да, не ожидал. Я плачу, правда. Я сейчас над вымыслом слезами обольюсь. Чижик, пыжик. Ладно.

0: Вы слушаете программу радиостанции «Юность» «Вечерний курьер». У микрофона Борис Боровский и Александр Барынин.
1: Представляю нашу бригаду. Режиссер Вера Малышева, музыкальный редактор Николай Рыбинский, звукооператор Ирина Высоцкая, корреспонденты Ольга Меженная и Владимир Хлынин.

0: Здравствуйте, вечерний курьер.
1: Да, здравствуйте.
0: Скажите, а можно в вашей передаче услышать ансамбль «Наутилус» песню «Марш, марш левой»?
1: Вполне возможно, что вы это услышите.
0: Заранее благодарна, спасибо.
2: Ну вот, а ты говорил.
3: Говорил, раз помнишь, палец загибал. Теперь скажу два.
2: Вячеслав Бутусов, Шар Цвета Хаки, Свердловская группа «Наутилус Помпилиус».

0: Сегодня в Кремлевском дворце съездов завершает свою работу 7-й съезд художников СССР.
1: Как и на всех состоявшихся уже съездах других творческих союзов, разговор шел, можно сказать, без обиняков. А иначе нельзя, проблем-то накопилось множество.
0: Измайловская Битца, согласитесь, звучит более чем странно. Измайлов в одной стороне Москвы, битцевский лесопарк в другой. Но, тем не менее, Измайловская Битца существует. Так называют себя товарищество московских художников. Несколько лет они размещались в Битце, привыкли к этому слову, не хотели с ним расставаться, когда их перевели в Измайлово.
1: Сейчас здесь, на так называемом острове, на фоне построек XVI века, по субботам и воскресеньям очень много людей. Здесь художники продают уже готовые полотна. Они рисуют всех желающих карандашом, пастелью и масляными красками. А некоторые приносят сюда картины только для того, чтобы люди посмотрели на них. Получаются своеобразные однодневные выставки.
0: Вот у одной из таких выставок наш корреспондент и включил свой микрофон.
2: Я больше приезжаю сюда общаться с нашими посетителями и посмотреть на те картины, на ту живопись и познать что-то в ней, потому что до того, когда не было вот этой Битцы, когда она начала только организовываться, я совершенно не представляла, что это такое. Что вот такая красота может быть у нас вот в народе. Тут еще очень много прикладного искусства. Любуешься детьми, когда дети не могут оторваться от какой-то работы. Вот сегодня был такой, например, случай. Маленький ребенок, всего ему 3 годика, не мог отойти от картины, на которой была изображена собачка.
3: Потрясающее зрелище было. Пришлось мамке с папкой купить картину.
2: Купили.
3: Собачка замечательная.
4: Анна Яковлевна Аккуратного, автор вот таких великолепных макраме. Тут есть даже звучащие макраме. Давайте послушаем. Это макраме с колокольчиком таким, все связано.
2: Панно с колокольчиком, это сторож на дверь считается. Очень много детей приходят, интересуются этой техникой плетения. Вот летом было проще, летом можно было им давать уроки какие-то, было потеплее. Сейчас холоднее, и все равно ребенок, грея свои ручонки, он все равно записывает все узлы, которые ему нужно, и дома он их, собственно, практикует, а потом приходит сюда и показывает, как он хорошо и красиво там сделал.
5: Можно я добавлю? Вот хотел сказать, что здесь выставлено очень новое такое, я понимаю, направление с применением объемных форм. Я нигде не видела раньше. Даже поговорила с ребятами,
4: объемная
5: которые...
4: Объемная живопись, как бы, да?
5: Да.
4: А вот они, здесь вот рядом, кстати.
5: Причем они молодые ребята, они, значит, тоже нигде не выставляются. Специально даже поинтересовался этим вопросом.
4: Ну, это полуживопись, полуколлаж. Причем коллаж рельефный.
5: Очень выразительный.
4: Вообще, вот эта выставка интересна тем, что здесь есть такие виды искусств, которых обычно на выставках нигде не встретишь.
5: Да, вот это я обратила внимание. Вот я хочу сказать, что здесь, если кто-то еще где-то сомневается, и там кустарщина, может, кто-то где-то хочет это назвать, то это никак нельзя
2: неправильно
5: назвать.
2: Неправильно. Слово кустарщина здесь никак не подходит. Что у наших такие оказались очень даровитые русские люди, которые вот, ну, сферу художественного ремесла, что ли, так можно назвать.
0: А вот что думают об этом секретари правления Союза художников СССР Игорь Павлович Абросов, Андрей Владимирович Васнецов, Олег Михайлович Савастюк.
6: Это наши братья меньшие. И вот сейчас стоит проблема, то ли их бить по голове, то ли не бить. Я считаю, что ни в коем случае, конечно, их бить не надо, и к ним нужно относиться с уважением. Отторгнуть это внешнее, привносное, может быть, даже вульгарное. В этом наша стоит задача, чтобы мы умело и тонко определили вот эти грани, хотя их определить весьма сложно сегодня.
7: Просто, знаете, в этом есть какое-то, мне кажется, кокетство, что ли. Вдруг, значит, с восторгом бросаться навстречу пошлости и говорить, что нет, это тоже очень хорошо. Я думаю, это сложный вопрос. Конечно, никто запрещать делать какие угодно вещи, лебедей, кого хотите. Не собирается и не будет. Но оценку этого мы должны давать. Потому что мы можем, в конце концов, настолько потерять критерии, что уже не будем разбирать, что хорошо и что плохо. Тем более, что не столько искусство иногда бывает, сколько совершенно откровенная коммерция и цинизм.
8: Это новое явление в нашей художественной жизни, художественное, подчеркиваю. И присматриваясь к тем, кто там работает, я, например, увидел очень многих студентов Сурикского института, в том числе и моей мастерской, которые делали великолепные там портреты, между прочим. И нельзя так сейчас однозначно говорить, что Арбат – это пошлость, а, скажем, Манеж – это рай искусства. И мы прекрасно знаем, что Манеж выставлял пошлость, на мой взгляд, в свое время. Тоже была выставка, которая бы Фору Арбату дала бы любому. Я думаю, что то, что сейчас Моссовет своим решением дает нам возможность построить выставочный зал на Арбате, дает три дома для молодежи. Мы хотим там сделать молодежные выставки, продажи. Это будет одна из форм общения с этими молодыми людьми.

0: Реклама.
1: Мы постоянно изучаем спрос советского покупателя и стараемся к наиболее полному удовлетворению его потребностей.
0: Наш ответ Йозефу Юстиану, работнику торгпредства ЧССР.
2: Изучайте, удовлетворяйте, а мы ничего против не имеем.

0: Наш вопрос работнику торгпредства ЧССР Йозефу Юстиану.
1: Вопрос обижу... Ой, боюсь, что не так говорю. Обижу. В общем, как там с металлом у женщин?
2: Это наш традиционный товар, но из года в год он предполагает обновление ассортимента. Так на прилавке магазина поступить не только металлическая и стеклянная, но и деревянная бижутерия. И потом, почему только для женщин?
3: И в самом деле, у женщин, видимо, с этим все в порядке, поет Елена Соколова.

0: Неделю назад мы обещали, что сегодня в гостях у «Вечернего курьера» будет Елена Соколова, которую кто-то из вас наверняка знает по группе «Дубль один».
1: Но Лена на запись почему-то не пришла, поэтому, я думаю, может, мы сами расскажем.
0: Да. В «Дубле один» Елена работала 2 года. Ну а то, что сейчас делается в группе, Саша, расскажи, пожалуйста.
1: Сейчас новые группы, ей всего 3 месяца. В составе гитаристка Лена Молчанова и ее родная сестра Света. Она на барабанах играет. Кстати, брат Светы и Лены, Игорь Молчанов, барабанщик группы «Мастер».
0: Ну а мужчины есть вообще в ансамбле?
1: Их 2. Это лидер-гитарист Владимир Каверин и басист Михаил Изотов.
0: А база какая у них?
1: Группа базируется в молодежном центре у Стаса Намина. Что сейчас главное для этого ансамбля? Ну, конечно, подготовить новую программу.
2: Ночной клуб программы «Вечерний курьер».
0: Мы продолжаем разговор с кандидатом филологических наук Тамарой Осадченко и Фредериком Вилинским, сыном чешского барда капитана Кида.
3: Вот меня интересует, как вы к нам сюда попали.
4: Я сюда просто приезжал на стажировку на 1/2 года в институте Пушкина. Я буду преподавать русского.
0: Вы заканчиваете какой институт?
4: Педагогический факультет в городе Устинь-над-Лабем, Северная Чехия. На 3-м курсе я теперь.
0: И вы уже закончили свою стажировку?
4: Да, уже закончил. Приезжал, значит, на следующей неделе.
5: Какие? Сначала надо дать экзамен.
3: А еще предстоит экзамен сдавать, да?
4: Да, еще один экзамен.
3: Ну, а как сдаете-то? Кстати, сейчас ведь сессия у студентов.
4: Ну, не знаю, ну.
5: Главное, что сдаю. Поставить хорошую оценку его русскому языку и усилием преподавать.
3: Ну, я тут его поставил уже просто. Фредерик, давайте сейчас действительно поближе познакомимся вот с вашим творчеством. Может быть, для начала мы какую-то песню послушаем?
5: Вот мне очень понравилась песня «Что такое ненависть, что такое любовь, что такое ярость, что такое страх». Это очень свежо и очень глубоко.
3: А как эта песня называется?
4: «Стук часов».
5: «Тиканье часов».
4: «Тиканье».
6: Co je to smůla? Lepkavý pousmání. Smutná tvář za svítání. Po horách neštěstí nechodí. Co je to štěstí?

0: Порта – богемика, ворота Чехии. Или, проще говоря, порта. Это, по-моему, один из самых крупных в Центральной Европе музыкальных фестивалей. Вот скажите, Фредерик, этот фестиваль традиционный, он проводится каждый год, да?
1: Каждый год, ежегодно. Теперь он бывает в городе Плзень ежегодно с 81 года. В прошлом году на заключительном концерте было 30 тысяч человек.
2: Похоже на наш слет КСП.
1: И перед всенародной портой в городе Плзень еще проходят районы, областные порты, на которых жюри выбирает самые лучшие группы, которые потом...
0: То есть несколько играют. Этапов идет,
1: да, несколько этапов. В прошлом году порте принял участие более 600 групп.
2: В прошлом году капитан...
0: Огромная цифра.
2: В прошлом году капитан Кит получил приз зрителей на свою песню.

0: Во всех рассмотренных толкованиях легенды о Дон Жуане до хэппи-энда, как говорится, далеко, а уж у Чапака и подавно. Общество СССР Чехословакия, 30 лет. Поэтому в нашей программе несколько материалов, связанных с этой страной. И сегодня в студии 10 мы предлагаем инсценировку одного из классиков чешской литературы.
1: Студия 10. Карл Чапок. Исповедь Дона Хуана.

0: Смерть несчастной Дони Эльвиры была отмщена. Дон Хуан Тенорио лежал с пронзенной грудью в Посада де Ляс Реинос и умирал.
1: Эмфизема легких. Другой бы еще выкрутился, но такой потрепанный кабальеро, как Дон Хуан. Трудное дело, падре Хасинто. Сказать по правде, не нравится мне его сердце.
2: Стало быть, доктор, вы не надеетесь?
1: После таких любовных похождений, быть может, он еще придет в сознание. Хотя нынешнее состояние науки, не знаю. Честь имею кланяться.
0: Падре Хасинто уселся в ногах Дона Хуана и стал ждать, когда тот очнется.
2: Ах, если бы мне удалось спасти душу этого закоренелого грешника. Не всякому доведется заполучить столь знаменитого и бессовестного распутника. То-то будут шептаться люди. Смотрите, вон идет падре Хасинто, тот самый, который спас душу Дона Хуана.
0: Падре вздрогнул и перекрестился, увидев, что умирающий Дон Хуан устремил на него горящий и словно насмешливый взгляд.
2: «Возлюбленный сын мой, не подобает тебе отправляться на тот свет в нечистом рубище пороков. Не хочешь ли ты покаяться и исповедаться в своих прегрешениях?
1: Исповедаться? Хорошенько очернить себя? Ах, отче, вы не поверите, как это действует на женщин.
2: Хуан, перестань думать о земном. Помни, тебе надо беседовать с Творцом.
1: Я готов, отче.
0: Падре Хасинто удовлетворенно покачивал головой. Исповедь казалась искренней и полной. В ней не было недостатка в признании лжи и кощунства, убийств, клятвы преступлений, гордыни, обмана и предательства. Но вдруг Дон Хуан умолк.
2: «Отдохни, возлюбленный сын, а потом продолжишь».
1: Я закончил, преподобный отец.
2: Как так? А прелюбодеяния, которые ты совершал на каждом шагу? А женщины? А нечистые страсти? Лучше покайся и облегчи грешную душу.
1: Я уже сказал вам, отче. Клянусь честью, больше мне не в чем исповедоваться.
0: Из комнаты раненого донеслись страшные крики. Временами они переходили в приглушенные настойчивые уговоры. Потом снова раздавался дикий рев. Вдруг из комнаты выскочил падре Хасинто, красный как индюк, и, призывая Матерь Божью, кинулся в церковь.

0: После обеда в город приехал падре Ильдефонсо, член общества Иисуса. И иезуит вперил свой взор в отца Хасинто, который тщетно пытался скрыть, что он чем-то угнетен. Наконец, измученный падре проговорил.
1: «Святой отец, есть у нас здесь один великий грешник, находящийся при последнем издыхании. Знаете, это тот самый печальной известности Дон Хуан Тенорио. Я отправился исповедовать его. Сначала все шло как по маслу. Но как дошло до шестой заповеди, я не добился от него ни слова. Говорит, ему не в чем каяться. Это кому-то безобразнику, Матерь Божья. И вот представьте себе, Дон Ильдефонсо, этот сладострастник.
2: И вы отказали ему в отпущении грехов?
1: Конечно.
2: Я посмотрю на этого человека.
0: Дон Хуан дремал, когда отец Ильдефонсо тихо вступил в комнату.
3: Дон Хуан?
4: Да.
3: Вам трудно говорить.
4: Да.
3: Ваша исповедь осталась неясной в одном пункте. Я не стану вам задавать вопросы, но, может быть, вы дадите понять, согласны ли вы с тем, что я скажу вам о вас?
4: Хорошо.
3: Я давно уже слышал о вас и обдумывал, почему же вы мечетесь от женщины к женщине, от одной любви к другой. Словно вам надо было снова и снова убеждать кого-то, видимо, самого себя, что вы достойны любви, что вы именно из тех мужчин, каких любят женщины. Несчастный Дон Хуан. А ведь вы никогда не были мужчиной. Вы никогда не знали любви. Вы только лихорадочно стремились при каждой встрече с пленительной и благородной женщиной околдовать ее своим духом, своей страстью, которую вы сами себе внушали. Но вот наступал момент, когда у женщины подламываются ноги. О, вероятно, это было адом для вас, Дон Хуан. Вам приходилось вырываться из объятий и бежать от покоренной вами женщины, да еще с какой-нибудь красивой ложью на этих победительных устах. Бедняга, вам стыдно было признаться в этом даже на святой исповеди. Ну вот видите, все кончилось.
1: Как, Дон Ильдефонсо?
3: Он признался во всем. Пожалуй, мы сможем отпустить ему грехи.
5: Музыкальный телетайп.
6: Мы уже знакомили вас с новой группой Московского театра имени Ленинского комсомола.
7: Она называется «Транс».
6: Да, так вот, ансамбль заканчивает запись оперы Владимира Преснякова и Валерия Сауткина.
7: Это старший Пресняков.
6: Ну, конечно, старший.
7: Но она сейчас и спрашивает слушателей, как отличить старшего от младшего.
6: Это серьезно?
7: Ну, конечно, письма пишут.
6: Ну, тогда я бы так сказал. Младший, он помладше,
7: ну,
6: что
7: да.
6: ли, будет.
7: А старший, значит, старший.
6: Соответственно.
7: Ладно, давай по делу. Название оперы и о чем она?
6: Название не скажу, пусть это будет сюрприз. Фабула же чем-то напоминает Виссайскую историю. Словом, он и она, из двух противоборствующих групп подростков. Это и есть главные герои оперы.

0: еще одна новая группа. Ее лидер Сеня Сон, музыкант довольно известный.
1: Саш, ты мне рассказывал, что он с Леонтьевым работал?
0: 2 года работал с 81 по 83. Потом создал биг-бенд в Симферополе, где начала петь Валентина Легкоступова. Сеня Сон подготовил ее к фестивалю в Юрмале.
1: Кроме того, Сеня записал пластинку «Странный мир» с Аркадием Хараловым.
0: Я назову состав новой группы Сени Сона. Гитаристы Игорь Жирнов и Сергей Володченко, басист Андрей Жилин, барабанщик Владислав Верховский, вокалист Виктор Сорокин.
1: Добавлю, что Сеня Сон играет на клавишных.
0: «Мне жаль» — так называется песня Сени Сона на текст Сергея Алиханова.

0: Реклама. Вы только послушайте, что говорит работник торгпредства ЧССР Йозеф Юстиан.
1: Покупатели могут, в случае, если они будут заинтересованы, закупить и новые виды спортивной одежды для горнолыжного катания, которые первый раз предложили нашим советским товарищам. Дальше новые спортивные костюмы для легкой атлетики. Это все товары назначены для мужчин и женщин. Это новый ассортимент, который до прошлого года мы не предлагали. Я предполагаю, что наша спортивная одежда будет привлекать ваших покупателей своей практичностью. Она различна по фасонам. Вы сможете себе подобрать любой размер. Кроме того, она годится для любителей спорта всех возрастов. Фактически это одежда на любой вкус. Обратите внимание, например, на разнообразные цветов. Практически это вся палитра.
2: Ущипни меня, пожалуйста. Разве это не сон?
0: Нет. Сеня, сон у нас уже был.

0: и завершит нашу программу.
1: Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога.
2: Наши телефоны 215-63-56 и 215-97-74. Повторяю, 215-63-56 и 215-97-74. Ваши вопросы – наши ответы. Наши вопросы – ваши мнения. Ваши предложения – наши решения.
3: И еще, не забудьте, пожалуйста, что объявлен конкурс на лучшую информацию.
0: Победителя ждет приз.

Вы слушали программу радиостанции «Юность» «Вечерний курьер». Над передачей работали режиссер Вера Малышева, музыкальный редактор Николай Рыбинский, звукооператор Ирина Высоцкая. В передаче были заняты артисты Ирина Маликова, Алексей Борзунов, Виктор Петров, Олег Мартьянов и Вячеслав Степанов. Вели передачу Борис Боровский и Александр Барынин.

Странно, что меня назвали Сергеем, а не Макаром. Лучше бы уж сразу Макаром. Я даже об этом как-то отцу сказал. Но вместо ответа получил подзатыльник. А за что? Ясное дело, за справедливость. Лёшке бы он, небось, никогда подзатыльник не отвесил. А мне так с удовольствием. Ну что это действительно за жизнь? Только и слышу. Серёжа, принеси ножницы. Серёжа, подмети полы. Это мама просит. Ей, прямо скажем, тоже не очень-то сладко. Она и убирает, и посуду моет, и обед готовит, и носки штопает, и еще шьет на всех. Я ее понимаю, я сознательный. Я достаю из кладовки щетку и подметаю. Полов у нас столько, что подметать можно целый год. 4 комнаты, и в каждой полы. В коридоре тоже полы, еще в прихожей. Но я, конечно, год не подметаю, 2 минуты справляюсь. Пыль от меня в 1 миг разлетается под шкафы и кровати. Мама говорит: «Таня, сходи за хлебом». Таня моя сестренка. Она младше меня на 2 года и учится в 5 классе. Она тоже сознательная. Она берет сумку и идет в булочную. Мама говорит: «Сережа, вынеси мусор». Я хватаю ведро и мчусь на помойку. Потом я тащу в прачечную белье, помогаю Иринке выучить уроки, она у нас первоклашка, натираю полы и пылесосом высасываю из ковра пыль. И вот так всю жизнь, ни минуты покою. Иринка с Таней младшие, Вовка с Лёшкой старшие, а я между ними, по самой середине. Отсюда и получается, что я никакой не Серёжа, а самый что ни на есть настоящий Макар, на которого валятся все шишки. Правда, Таню с Вовкой мама тоже кое-что заставляет делать, а Иринку с Лёшкой вообще ничего. Они у нас особенные, они по краям. Одна самая маленькая, а другой самый большой. Если шишка падает в воду, то от нее кругами расходятся волны. Чем дальше от центра, тем волны меньше. Я в центре, а Иринку с Лёшкой только чуть покачивает. Иногда я думаю, интересно, как бы почувствовал себя Лёшка, если бы он вдруг оказался в центре? А я бы на его месте с краешку, а? Вот я уже вместо Лёшки закончил институт и работаю инженером на заводе. Я ношу красивые, как у Лёшки, пальто. Мама переделывает их на Вовку, а потом их донашивает Лёшка. Очень любопытно посмотреть, как это наш Лёшка станет донашивать мои старые пальто. И ещё Лёшка вместо меня выносит мусор, ходит за хлебом, сосет из ковра пыль, нянчит Иринку и натирает паркет. А я прихожу домой и шлепаю грязными ботинками прямо по натертому. Ой, дальше я уже не могу фантазировать. Я сразу начинаю возмущаться. Я никогда в жизни не потащу на полы грязь, потому что отлично знаю, как их натирать. Это раз. А во-вторых, Лёшка все равно не станет никуда ходить и ничего не будет выносить. Он и представлений не имеет, где у нас что, где прачечная, где помойка и где булочная. А как натирать полы, Лёшка тоже не представляет. Он является домой и шлепает по самому блеску. Меня просто дергает от возмущения. «Лёшка!» – ору я. «Куда же ты лезешь? Не видишь, что ли?» Старший брат у нас очень ласковый. Он не слышит, что я ору. Он говорит: «Сергуня, здравствуй! Как милые делишки в школе! Двоечек не нахватал?» 1 000 000 раз я просил, чтобы он не называл меня Сергуней и еще милым.
Ну, ему хоть бы что. И насчет двоечек он спрашивает просто так. Ответа ему не требуется. Он может с таким же удовольствием спрашивать про двоечки у сфинксов на Неве или у медного всадника. Ему лишь бы спросить. Он даже на меня не смотрит. Он говорит маме: «Мамуля, родная, устал до чертиков. И страшнейшим образом хочется есть. Ты сегодня замечательно выглядишь. Ты у нас молодцом. Обед скоро?» Лёшка обязательно обнимает ее и целует, а потом удаляется в свою комнату. Потом Лёшка поест, обзовет нас Сергунями, Танюнями и будь здоров. Или в свою комнату запирается, или вообще куда-то уходит. Он взрослый, у него дела. А мама перешивает на меня Вовкино пальто, которое раньше носил Лёшка. «Будет очень даже приличное», – утешает меня мама. «Я его перелицовала. Замечательный драп. Такой драп твоему Пете и не снился». Петя – это мой друг. Я не знаю, что ему снится. Мы с ним на эту тему не разговаривали. Я только знаю, что он у своих мамы с папой единственный, поэтому пальто ему покупают в универмаге из обычного драпа. Однажды мне тоже чуть не купили из обычного. Мое пальто к тому времени совсем истрепалось. А Лёшка свое все носит и носит. Видно, драп крепкий попался. А раз он носит, значит, и Вовка свое носит. Пока он от Лёшки ничего не получит, мне тоже надеяться не на что. Мама месяца три собиралась со мной в универмаг. Но все как-то не получалось. Лёшка тогда как раз институт заканчивал, писал дипломную работу. Мы все на цыпочках по квартире ходили. И я на Лёшку ни разу не заорал, даже когда он тушь разлил. Он в столовой какие-то там чертежи чертил, а бутылочка с тушью упала. Я только сказал: «Ты, смотреть нужно!» «Сергуня», – пробормотал он, – «милый, родненький, ну не путайся ты под ногами, испарись, пожалуйста». Я послушно испарился в другую комнату. У Лёшки какой-то ненормальный вид был, словно его без парашюта с самолета выкинули. Мне его даже жалко стало. А пятно я потом целый день осколком стекла отскабливал. Отдельно, каждую паркетину. Лёшка защитил свой диплом и прибежал из института страшно гордый и радостный. Он стал целовать маму и даже забыл похвалить ее за отличный вид и назвать молодцом. После обеда мама сказала, чтобы я собирался. И Лёшке тоже сказала. За то, что он окончил институт, она решила купить ему подарок. «Только мы с отцом не знаем, какой», – смущенно улыбнулась мама. «Думали, думали и ничего не придумали. Вместе походим и выберем». «Я знаю, мамуля, что мне нужно, знаю!» — обрадовался Лёшка и полез целоваться. В универмаге он потащил маму в отдел, где продают часы. Мама пошла за ним не очень уверенно и все оглядывалась на меня, боялась, наверное, что я потеряюсь. Часы Лёшка выбрал самые красивые и дорогие. «Лёшенька», – шепнула мама, – «может, лучше что-нибудь другое? Какую-нибудь нужную вещь? Часы ведь у тебя есть?» «Эти?» – спросил Лёшка и протянул маме руку. «Мамуля, родная, ну какие же это часы? Им давно пора на свалку». Мама пошла платить деньги. Лёшка целовал ее у стеклянного прилавка и бормотал: «Родная, любимая, так я ведь уже инженер. Я стану работать и подарю тебе золотые часы. Ты выбери, выбери сейчас». Он потянул ее к тому месту,
где под выпуклой витриной лежали женские часы. Он заставил ее показать, какие ей нравятся. Мама не хотела показывать. Она чуть не заплакала от того, что Лёшка такой добрый и ласковый. Пальто мне, конечно, не купили. Не хватило денег. Старые Лёшкины часы по наследству перешли к Вовке. От того, что Лёшка стал инженером, ровно ничего не изменилось. «Сергуня, милый, как твои делишки?» – спрашивал он. «Не смей называть меня Сергуней!» – орал я. «И милым!» «Мамуня?» – спрашивал он. «Обед скоро?» Однажды Лёшка вернулся домой не один, а с девушкой. У девушки падали на виски крупные белые локоны и странно косили голубые глаза. «Мамуня, — сказал Лёшка, — познакомься, родная, это моя жена». Мама хотела улыбнуться,

0: серванты столовой, настольную лампу из нашей с Вовкой комнаты и шкаф из маминой спальни.
1: «Молодым нужно помогать», — сказала нам мама. «Они начинают жить».
0: «Хо, они начинают! А мы что, кончаем, что ли?» Я мужественно сражался за лампу, но, конечно, потерпел поражение. Плюс к тому мама стала меня пилить, что я совсем не бываю у Лёшки. Но я один раз побывал у него и насытился по горло.
1: «Сергуня!» — встретил он меня в прихожей. «Милый, какой ты молодец, что заглянул!
0: Галюня, посмотри, кто к нам пришел! Вытирай скорее ножки!»
1: У меня даже рот раскрылся от удивления. Но я сразу сообразил, что теперь Лёшка натирает полы сам. Пришлось пошаркать ботинками по резиновому коврику. Лёшка провел меня к двери. Галюня лежала на диване под розовым торшером и читала книгу. Она повела на меня косым глазом.
2: «Здравствуй, Сергуня!»
0: «О, уж у Лёшки научилась! Я ей хотел ответить, да постеснялся. В гостях все же». Посредине комнаты лежал большущий толстый ковер с цветами и зелеными закорючками. Лёшка сказал:
2: «Галюнин папа подарил. Снимай ботиночки, а то испачкаешь».
0: «Как?» – растерялся я. «На свадьбу подарил», – похвастался Лёшка. «Я ему про Фому, а он мне про Ерёму. Но пускай бы он мне лучше ноги отрубил, чем ботинки снимать. И не потому, что носки заштопаны, а просто от обиды. Мне очень хотелось заорать на Лёшку и кое про что ему напомнить. Но я не заорал. Я сел при входе в угол, как швейцар. Сел и спрятал под стул ботинки.
1: «Как, Сергуня, делишки в школе?» — спросил Лёшка. «Двоечек не нахватал?»
0: Галюня лежала и читала. Я сказал, что мне пора, и ушел. И с тех пор больше к ним не хожу. Не тянет. Лёшка, между прочим, тоже к нам не очень часто заглядывает. А если приходит, то все по делу. Тут пришел как-то и сидит. Я уж точно знаю, что-нибудь ему да нужно. А он сидит, молчит и смотрит телевизор. Даже странно. Я тоже смотрю. И мама. Вовка в институте. Он днем работает, а вечером учится. Папа еще с работы не вернулся. Таня с Иринкой уроки делают. Вот сидим мы и молчим. По телевизору показывают кино про бригаду коммунистического труда с Кировского завода. В комнате темно, и поэтому в сон клонит. Вдруг Лёшка говорит:
2: «Мамуня, а тебе будильник нужен?»
1: «Какой будильник, Лёшенька?» – спрашивает мама.
2: «А вот!»
0: Лёшка вытащил картонную коробочку, достал из нее будильник и к телевизору протянул, чтобы видно было. «Смотри, какой красивый!»
2: «Будильник действительно ничего, особенно в темноте. Так весь и блестит от синего света. Возьмешь?»
1: «Да, это все из-за Галюни. Предупреждала ее: ничего без меня не покупай. А она купила.
2: И я в тот же день купил. Вот теперь у нас два будильника. В магазин обратно не берут».
1: «Спасибо, Лёшенька», — сказала мама. «Оставь. Я давно собиралась купить будильник, а то Иринку утром в школу не поднимешь».
2: Лёшка приложил будильник к руке рядом с часами, которые ему мама подарила, и говорит: «Ходит точненько, минутка в минутку».
1: «Хорошо», — сказала мама и поцеловала Лёшку в висок. «Оставь».
0: Лёшка ее тоже поцеловал и говорит:
2: «Он, мамуня, 5.40 стоит».
1: Мама не ответила.
0: А Лёшка поставил будильник на телевизор

0: поднялся. «Ты с деньгами, мамуня, не спеши!» – сказал Лёшка. «Ты потом, когда будут!» И ушел. Мы сидели и смотрели телевизор про коммунистическую бригаду. Долго сидели. Мама будто заснула, даже не шевелилась. Вдруг будильник как зазвенит. Мама вздрогнула и очнулась. Нажала кнопку, чтобы он замолчал, и вздохнула. «Ты отцу ничего не говори», — попросила она. «Не нужно. 5 рублей все равно не деньги, выкроем». На другой день я потихоньку сунул будильник в карман и поехал на Васильевский остров. Я продумал все, что выложу своему родному братцу. Я целых 5 уроков думал, что ему сказать. Я сидел в классе лучше любого отличника. Меня даже вызывать не стали. Подумали, наверное, что заболел. В кармане на груди торопливо стучал будильник. Он так спешил, словно достукивал последние минуты. Но я совсем не собирался швырять будильником в Лёшкину голову. Зачем портить хорошую вещь? Я уже поднимался по Лёшкиной лестнице и вдруг остановился. У меня мелькнула идея, совершенно сногсшибательная. Я повернул обратно. Во дворе длинными полосами лежали синие тени. Весеннее солнце начисто высушило асфальт. Земля тоже уже подсохла и была утрамбованной и чистой. От нее пахло, как в деревне из бабушкиного погреба. Немножечко грязи я разыскал в углу двора под щепками. Грязь плохо прилипала к ботинкам. Пока я дошел до парадной, она вся отвалилась. На асфальте не оставалось никаких следов. И тут я вспомнил, что рядом есть порт, а в порту имеется замечательная грязь, которая не просыхает даже в самое жаркое лето. Я отправился в порт. В узком коридоре между огромными штабелями ящиков смолисто блестели лужи. В них всеми цветами радуги сияли керосиновые пятна. Я прошелся по радуге. Густая грязь чавкала и тянулась с подметок липкими сосульками. Но на обратном пути я стал замечать, что мои следы постепенно слабеют. Вскоре они пропали совсем. Тогда я опять повернул в порт. Я разыскал кусок толя и наскреб в него солидную порцию замечательной грязи. Толь не сворачивался. Пришлось нести его, как совок. И мне было наплевать, что прохожий смотрит на меня, как на чокнутого. На Лёшкиной площадке я положил Толь в угол, потоптался в грязи и решительно позвонил. Сердце стучало наперегонки с будильником. «Сергуня, милый, заходи!» – обрадовался Лёшка. «Какой ты молодец, что заглянул! Я сейчас только руки ополосну. Галюня, ты посмотри, кто к нам!» Он пошел в ванную, а я прямиком в комнату. Галюня лежала и читала. Мне даже показалось, что она и не вставала с тех пор. Она мне кивнула. Я храбро затопал прямо через шикарный ковер с цветами и зелеными закорючками. Будильник я поставил на стол рядом с моей и Вовкиной законной лампой. Я успел выскочить в прихожую. Из ванной появился Лёшка. Он расчесывал волосы. «Ну что, Сергуня?» – спросил он. «Милый Лешуня!» – сказал я. «Ты сегодня отлично выглядишь, ты у нас молодцом. Мама просила передать, что будильник ей не нужен. Можешь, родной, кушать его сам, с маслом или вообще как захочешь. Лёшка ошалело хлопал глазами. Рука с расческой так и застыла у него на голове. Я вылетел на лестницу, в спину ударил крик. «Какой ужас! Лёша! Иди сюда, Лёша!» Прыгая через 3 ступеньки, я помчался вниз. Я совсем забыл о своей речи, которую готовил 5 уроков.
1: Память о 19 веке всегда была для нас беззвучной. Но вы слышите? Этот звук пробился к вам через 70 с лишним лет. Он для звукозаписи то же самое, что и для кинематографа, прозрачные, прыгающие, мчащиеся тени самых первых его лент. Звучит фонограф.

0: Дать третьего мая 1891 года.
1: Вы разобрали слова? 23 мая 1891. Этот валик вынес из пучины десятилетий хриплое ликующее пение трубы. Играл, безусловно, мастер. Но кто? Со временем мы, может быть, узнаем это. Там, у фонографа, наверное, собрались тонкие ценители духовой музыки. И маэстро играет одновременно. И им...

0: Действительно, сударь, отлично. С необходимой скидкой на возможности фонографа, который никогда не мог звучать лучше, чем наушник телефонной трубки. Сейчас слушайтесь как можно внимательнее. Великая актриса Мария Николаевна Ермолова читает монолог Жанны д'Арк из «Орлеанской девы» Шиллера. По свидетельству современников, свой лучший монолог. Издалека, сквозь треск и шумы, долетает юный печальный голос. «Ах, зачем за меч воинственный я мой посох отдала, и тобою дух таинственный очарована была?»
1: «Ах, зачем за меч воинственный я мой посох отдала, и тобою дух таинственный очарована была? Мне, владыче, ты являла свет небесного лица, и немец не обещала ты, недостойная лица. Зрела я небес сияние, зрела ангела в лучах, но души моей желание не живет на небесах. У грозной силы падения мне ль бессильной совершить, мне ли дать ожесточение сердцу сладкому любить? Мне вот нежною душой лечу выбор твой.
2: Я могу защитить строй. Встала.
0: Еще одна счастливая находка, и столь же невероятная. Современник и друг Ермоловой, солист Большого театра Павел Акинфеевич Хохлов, первый Онегин. Его в этой роли очень любил Чайковский, непревзойденный Валентин в «Фаусте». В 900-м покинул сцену. В этом веке впервые прозвучит самая первая его запись.

А вот перед рупором фонографа известный в прошлом веке московский куплетист Серполетти. Артист ведет сатирический репортаж из вагона третьего класса Московско-Брестской железной дороги. Последним витком этой пластинки снова зазвенит тысячу живых голосов век нынешний. Веку минувшему осталась минута. Давайте просто послушаем. Послушаем через 70 лет.

службу доблестно нанесет. Конечно, мы алькальды, а кто от зла хранит народ? Опять же мы алькальды. Вперед, солдаты, твердый шаг, не дрогнем на посту. Как только встретится нам враг, оттуда

Ворона, варьё бродяги колдуны, а также и смутьяны. Вперед, солдаты, твёрже шаг, не дрогнем на посту. Как только встретится нам враг, ату его, ату, ату его, ату. Рядок полный наведем в любимом королевстве, и мы спасем таким путем его от массы бедствий. Вперед, солдаты, тверже шаг, не дрогнем на посту. Как только встретится нам враг, ату его, ату, ату его, ату.

под задорный стук веселых кастанья. Кабальеро просто глаз с меня не сводит, кабальеро все с ума от страсти сходят. Но напрасно так терзаются бедняги, вы поверьте, мне до них и дело.

0: pagavaš tu mangi čia maistą. Ta tuka maistą, maistą, maistą.
1: Не вернешься все равно в замок свой дворянский. С ним сравнивать смешно,

Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Белый свет наш дом родной, наша крыша неба. Огонь любви хмельной, нам нужнее хлеба. Я цыганка, ты цыган, мы цыгане оба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. И для счастья нам с тобой надобно немного.

0: цыган, мы цыгане оба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба. Если вспыхнула любовь, то она до гроба.
1: Bye.

получишь, ну, двухэтажный дом получишь, виноградники получишь, постоялый двор получишь, если в жены ты возьмешь.

нашу мельницу, получишь двухэтажный дом, получишь виноградники, получишь постоялый двор, получишь, если в жены ты возьмешь меня, если в жены ты возьмешь.

0: Гибель Пушкина поразила современников. История дуэли и смерти великого поэта России отражена в многочисленных воспоминаниях, мемуарах и переписке.
1: Большая часть их опубликована. И все-таки историки, пушкинисты снова и снова возвращаются к этой теме, а читатели по-прежнему мгновенно раскупают все, что выходит из-под их пера.
2: Да, много страниц исписано о дуэли и смерти Пушкина. Но нет той силы, которая запретила бы сердцу тосковать о великой потере, раздумывать о ее причинах, пытаться увидеть роковую дорогу глазами того, кто ехал туда полный сил и замыслов, а возвращался, лишенный их навсегда.
0: Вражду твою пусть тот рассудит, кто слышит пролитую кровь. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Федор Тютчев.
1: Она, эта дорога, разделилась надвое. В сторону Черной речки быстрые кони мчали здорового, сильного человека, который хотел жить, работать, любить свою жену, воспитывать детей. В тот день он особенно надеялся на справедливость судьбы.
0: Его возвращения ждали начатые поэмы, исторические исследования. Пушкин, по словам современников, не боялся пули точно так же, как и жало критики. На прежних дуэлях он был холоден, как лед.
1: Обратный путь к мойке был медленным, мучительным. Кровь из раны шла безостановочно, растекалась по обивке чужой дорогой кареты. Знакомый мир оставлял его постепенно с той скоростью, на которую были способны уставшие, никем не понукаемые кони. Сначала навсегда скрылись острова, Петропавловская крепость, Нева, Невский проспект, Мойка. Остался кабинет, врачи, страшная боль. Потом только лица друзей и книги. На них мир замкнулся и исчез.
0: 26 января 1834 года перу Пушкина впервые вывело имя Дантеса, пуля которого принесет ему смерть ровно через 4 года, почти день в день. В квартире на Мойке Пушкин собирался прожить с семьей не менее 2 лет. Поэт был на вершине славы, и, казалось, все впереди. По словам Гоголя, и силы телесные в нем были таковы, что их достало бы у него на 90 лет.
1: Но уже отливалась та страшная пуля.
2: Материальное положение Пушкина после женитьбы все ухудшалось. Тяготили долги, опека императора, объявившего себя цензором его произведений. Друзья замечали грустную перемену. Давно не бывало его прежней, непринужденной веселости. Он редко смеялся своим особенным душевным смехом.
0: Зимой 1836 года в Петербурге распространилась подлая сплетня. Она соединила 3 имени – Пушкин, Наталья Николаевна, Дантес. Приемный сын голландского посла Геккерна вел себя вызывающе. В салонах и гостиных, усмехаясь, обсуждали перипетии треугольника. Появились мерзкие анонимные письма. Дуэль сделалась неизбежной.
1: Секундантом Пушкин выбрал Константина Данзаса. Правда, до него он обращался к другим лицам. Почему же потом именно его? Данзас был товарищем по лицею. Все лицейское навсегда осталось дорого Пушкину.
2: Если бы в Петербурге находились тогда Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин, Иван Малиновский, ближайшие и самые дорогие Пушкину лицейские друзья, он выбрал бы кого-нибудь из них.
1: И вряд ли бы состоялась тогда эта дуэль.
0: Они бы что-нибудь придумали, не допустили гибели гения России.
2: Через 26 лет после дуэли в 1863 году были опубликованы воспоминания Данзаса, записанные с его слов неким Амосовым. Благодаря им мы знаем о последних часах, минутах здорового Пушкина и о мужестве смертельно раненого человека, защищавшего свою жену и свой дом.
0: Впрочем, воспоминания старого Данзаса были поразительно скудны. Он помнил, что 27 января 1837 года, проходя по Пантелеймоновской улице, встретил Пушкина в санях. Встреча произошла у Цепного моста. На Пантелеймоновской жил тогда приятель Пушкина Клементий Осипович Россет. К нему, как полагал Данзас, сначала заехал поэт, но, не застав его, направился к лицейскому другу.
2: Журнал «Современник», редактируемый Чернышевским, поместил на своих страницах часть этих воспоминаний с комментариями. Встреча на Пантелеймоновской прокомментирована фразой: «Мы слышали, что господин Данзас видел в ту ночь во сне, что Пушкин умер. и сам спешил к нему, чтобы узнать, не случилось ли с ним что-нибудь. Может быть, испытывая неловкость от краткости своих воспоминаний, не в силах ответить на град вопросов, посыпавшихся после амосовской публикации, старый Донзас придумал этот вещий сон.
1: Пушкин посадил Донзаса в свои сани и отвез во французское посольство, где жил Дершак, секундант Дантеса. Во время пути он говорил с Донзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах.
0: О чем именно Донзас не помнил. Он принял предложение Пушкина стать его секундантом и остался с Дершаком, чтобы составить условия дуэли. Она должна состояться в тот же день, в 5:00 PM.
2: Место поединка за Черной речкой, возле комендантской дачи.
0: Осторожный и пунктуальный, Дершак сказал Донзасу: «Я предлагаю условия поединка записать на бумаге».
1: «Как вам угодно, пишите», — ответил Донзас.
2: С этой роковой бумагой возвратился к Пушкину. Он был в доме один. Условия читать не стал, сказал, что согласен на все.
0: «Прошу тебя отправиться немедля в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые я уже выбрал. Они сходны совершенно с пистолетами Дершака. Сойдемся в кондитерской Вольфа».
2: С точки зрения современников и, наверное, самого Донзаса, он показал себя храбрым человеком, согласившись на секунданство. Ведь дуэли были запрещены, участники их подвергались жестоким наказаниям, разжалованию, тюремному заключению. Закон предусматривал даже виселицу.
1: Храбрость-то была. Но почему? Почему он ничего не предпринял, чтобы спасти Пушкина? Мысль о возможном спасении до сих пор потрясает, особенно при чтении писем, документов. Не затягивается рана на сердце России.
0: Вопрос этот часто звучит и на мойке в музее-квартире Пушкина. Вот вопрос грузинского мальчика Гиви, который пробежал по всем залам, может быть, впервые узнал, понял, что был для России Пушкин. Его искренняя реакция была так естественна. Я не понимаю, почему никто не защитил Пушкина? Если бы это случилось в наше время, весь наш класс дрался бы с Дантесом. Кто-нибудь бы да попал.
1: Представляю, 30 грузинских мальчишек против Дантеса. Одно время в «Ленинских искрах» был раздел «Идем по городу». Ребята знакомились с историей Петербурга и отвечали на вопросы. Один из них был такой: «Назовите декабристов, друзей Пушкина».
2: И маленькая школьница ответила: «Друзьями Пушкина были Рылеев, Кюхельбекер и Бастион Трубецкой». Как же возникла эта странная фамилия? Сергей Трубецкой, Багратион, бастионы Петропавловской крепости, сведения об эпохе, событиях, героях нагромоздились друг на друга и породили новое имя. Оно случайно.
1: И все же теплится за ним живое лицо. Какая фигура защиты? Бастион Трубецкой. Это надежный друг. Он заслонит собой груди поэта. Бастион не будет раздумывать, а просто спасет.
0: Мы часто слышали, Донзас исполнял обязанности секунданта так, как этого требовали понятия долга тогда, а не сейчас. И сегодняшнего века нельзя оспорить правила предыдущего.
1: Но есть у меня сильный союзник в 19 столетии. Это Иван Пущин, Большой Жанно. Он писал из Сибири бывшему лицеисту Ивану Малиновскому, узнав о смерти Пушкина. Если бы при мне должна была случиться его последняя несчастная история, если бы я был на месте Донзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь. Я нашел бы средство сохранить поэта-товарища достояние России.
2: Настоящий друг не сковывал свою совесть светскими понятиями чести, тем более если гибель угрожала достоянию России. Не знаем, какое средство нашел бы Пущин, но есть ситуации похожие. Некий офицер позволил себе непочтительно разговаривать с матушкой близкого друга Рылеева. Назревал поединок. Друг Рылеева был юн и в дуэльных схватках еще не искушен. Тогда Кондратий Федорович встретил обидчика и наговорил ему дерзостей. По тогдашним законам это была форма вызова. Все знали, что Рылеев стреляет отлично. Грубиян испугался и принес свои извинения.
1: А декабрист Евгений Оболенский дрался на дуэли за своего двоюродного брата Сергея Кашкина. Вот такие имели средства. Донзас к такому средству не прибегнул. Храбрость была, но не было мужества, чтобы расстроить дуэль и спасти Пушкина.
0: Составляя характеристики учеников, лицейские воспитатели писали о Донзасе: злобен, дерзок, нерадив, или вовсе не имеет способностей, или они еще не развились в нем.
1: Биограф добавлял саркастический взгляд на людей, и дела постоянно мешал Донзасу в его служебной карьере.
0: И именно он оказался с Пушкиным в его страшный час.
1: Но поздно. поздно. Колесо событий не повернешь вспять. Пушкин уже вышел из дома на Мойке. Он шел по узким тротуарам к Невскому проспекту, по полицейскому мосту свернул к дому купца Катомина и вошел в кондитерскую Вольфа и Беранже.
0: Здесь любили собираться писатели, актеры, издатели, художники. Пушкин, конечно, бывал здесь тоже. В тот день пришел для встречи с секундантом. Донзаса еще не было.
1: Пушкин спросил себе лимонада или воды.
0: Вероятно, в кондитерской никого не было в тот час. Во всяком случае, не было тех, кто был знаком с ним. Никто потом не мог вспомнить этих минут живого Пушкина. Никто не видел, как он ждал.
1: Донзас, как секундант, проявил жестокую некомпетентность. Он не предупредил ни Спасского, домашнего врача Пушкиных, ни лейб-медика Арента, жившего рядом на Мойке, чтобы они не отлучались из дому. И забыл нанять карету на случай тяжелого ранения.
0: Журнал «Современник» отмечал, что для поэта не было предпринято даже этой, самой простой предосторожности, не говоря уже о докторе, необходимость которого при дуэли на таких неблагоприятных условиях была несомненна.
1: Донзас приехал с пистолетами около 4 часов дня. Пушкин допил свой лимонад или воду и вышел с ним из кондитерской. Хлопнула дверь, парные сани стояли у порога. Донзас, должно быть, пошел впереди, показывая сани, и первым сел слева по ходу движения. Кучер натянул вожжи, и сани тронулись. Началась последняя дорога Пушкина.
0: Какой она была? Где проехали, промчались кони? Что видел, о чем мог вспомнить Пушкин?
1: День был холодный, ясный. С Невского свернули к Дворцовой, свежие кони бежали легко. Осталась позади Александровская колонна.
0: И кроме

0: верхнего нового Эрмитажа. Вечера у фрейлины Александры Осиповны Рассет.
1: На Неве стояли высокие, на две стороны, деревянные катальные горы, украшенные елками. Много простого люда сошлось на гулянье. Слышался смех, удалые крики, пронзительные голоса разносчиков и хриплые звуки непременной шарманки. Собралась сюда и петербургская знать покататься в расписных санях. Мороз усиливался, и некоторые кареты уже возвращались. Знакомые весело раскланивались с Пушкиным и Донзасом.
0: Донзас вспоминал, что на Дворцовой набережной им встретилась в экипаже Наталья Николаевна. Он узнал ее, надежда в нем блеснула. Встреча эта могла поправить все. Но жена поэта была близорука, а Пушкин глядел в другую сторону.
2: Донзас увидел карету Пушкиных, потому что сидел слева, и карета проехала мимо него. Пушкин мог не заметить жену в экипаже именно потому, что сидел справа. Впрочем, мог и намеренно отвернуться. Жена могла догадаться о цели поездки.
1: Донзас после говорил Амосову, что сердце его сжималось при одной мысли, что через несколько минут, может быть, Пушкина уже не станет. Он все надеялся, что дуэль расстроится, что кто-нибудь ее остановит, спасет Пушкина. И все глядел по сторонам. Мучительная мысль не отставала. Между тем, именно он в эти минуты был единственным человеком, который мог спасти его, что-нибудь придумать. Конечно, долг секунданта обязывал молчать, но ведь в его руках была судьба гения России.
0: Не доезжая Троицкого Плашкоутного моста, вероятного Иорданского подъезда Зимнего, где обыкновенно бывали сходни, сани спустились на Неву.
1: По льду вела раскатанная дорожка на тот берег. Она была обставлена по бокам маленькими елками, чтобы едущие не сбились в сторону, особенно ночью.
0: «Не в крепость ли ты везешь меня?» — усмехнувшись, спросил Пушкин своего секунданта.
1: «Почему?» — он спросил. До того ехал, задумавшись, молча. Увидел, что сани съезжают на лед, удивился, зачем. Ведь обычно на Каменноостровский проспект ездили по парадной Дворцовой набережной, затем по Троицкому мосту.
0: Потом спросил, не в крепость ли ты везешь меня, и усмехнулся.
1: «Нет, через крепость на Черную речку самая близкая дорога», — рассудительно ответил Донзас.
0: Он стремился вовремя достигнуть назначенного места, не опоздать. Около Невских ворот Петропавловской крепости тоже были сходни. Значит, там сани въехали в Невские ворота, помчались вдоль Невской куртины, через Петровские и Иоанновские ворота, выехали на Иоанновский мост. За ним открывалось пустынное поле, гласис крепости. Слева вал Кронверка, справа Троицкий Плашкоутный мост и ветхая уже Троицкая церковь. Эти места должны были напомнить Пушкину о горестных событиях, суде над декабристами, высылки большинства в Сибирь и ужасной казни пятерых.
1: Поэт избегнул участи декабристов. Что же теперь? Сани мчались по петербургской стороне. Уже скоро Черная речка. Могла явиться страшная мысль. Не нагонит ли и его запоздалая казнь? Нет. Он надеялся. Он хотел жить.
0: Завернули на Каменноостровский проспект. Навстречу им выехали сани с двумя офицерами конной гвардии. Они возвращались с катальных гор на Крестовском острове.
1: «Что вы так поздно едете? Все уже оттуда разъезжаются». Им никто не ответил.
0: Донзас и Пушкин пересекли Аптекарский остров и миновали огромный заснеженный Лопухинский сад. Берега Малой Невки связывал величественный Бетанкуров мост, ведущий на Каменный остров, где петербургская знать понастроила роскошные особняки и дачи. Издалека виднелся великолепный Каменноостровский дворец. Пушкин несколько раз бывал в нем на приемах великой княгини Елены Павловны, бродил по парку. Летом на фоне зелени так прекрасны его мраморные статуи.
1: А теперь в белом снегу среди голых деревьев неподвижно и зловеще высились фигуры, укутанные в темную рогожу, обвязанные веревками.
2: Как же ехали дальше? Ведь за Каменноостровским дворцом у пограничной черты Петербурга стояли два дома полевой жандармерии. Вряд ли едущие на дуэль желали встречи с жандармами. Если так, то тогда сани должны были свернуть с моста налево, миновать владение принца Альденбургского, Павловскую аллею, где любил летом гулять Пушкин, и по Большой аллее выехать к даче Долево-Добровольских. На этой даче родилась дочь Наталья. Именно здесь Пушкин написал свое завещание «Памятник». «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит».
0: Стихи эти словно сопровождали автора на всем пути, жестоко предрекая скорую развязку.

0: Дальше путь вычисляется просто. Сани неслись по набережной Большой Невки, мимо летних особняков, мимо длинного здания инвалидного дома для моряков с мальтийским крестом на фронтоне. Об увечных и старых матросах позаботился Павел I. Ленинградцы не сумели сохранить уникальную постройку, которая свидетельствовала о том, что в XIX веке монархи не бросали ветеранов на произвол судьбы. На фундаменте этого дома выстроен спортивный зал.
1: Позади осталась темно-красная, словно пылающая на белом снегу, церковь Иоанна Предтечи с высокой колокольней и готическим входом. Светлая памятка для Пушкина. Здесь крестили его детей.
0: Шел 5-й час. Приближался конец пути. Весь он занял не более часа. Сани двигались к комендантской даче. Миновали Строгановский сад. Он стоял в глубоком снегу. В екатерининские времена сюда съезжалась для гуляния петербургская знать. К 30-м годам 19 века гроты, беседки, мостики уже обветшали. От былого великолепия осталась лишь древняя мраморная гробница, вывезенная из Греции.
1: В Петербурге говорили даже, что это гробница Ахилла. Еще не стемнело, и, может быть, на Черной речке с ликующим визгом носились мальчишки.
2: И было слышно, как они коньками звучно режут лед.
1: По Чернореченскому или пограничному мосту выехали к деревне Никольской. Вот и место, означенное в переговорах. Тупой треугольник между Ланским и Коломяжским шоссе. На повороте Черной речки небольшая дача коменданта Петропавловской крепости.
0: Они приехали чуть раньше противника. Пушкин выбрался из саней, лег на снег и начал свистать. Какая страшная деталь. Поэт хотел казаться спокойным, равнодушным ко всему происходящему.
1: Секунданты Донзас и Дершак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты.
0: И тут нетерпение Пушкина прорвалось. Все ли, наконец, кончено?
1: Противников поставили, подали им пистолеты. По сигналу, который сделал Донзас, махнув шляпой, они начали сходиться.
0: Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера, одного шага выстрелил, и Пушкин, падая, сказал: «Мне кажется, что у меня раздроблена ляжка».
1: Секунданты бросились к нему. Дантес намеревался сделать то же.
0: Но Пушкин удержал его словами: «Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел».
1: Дантес остановился у барьера и ждал, прикрыв грудь правой рукой. В пистолет Пушкина попал снег, и потому Донзас дал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Дантес упал. Пушкин спросил Дантеса, куда он ранен. Дантес отвечал: «Я думаю, что ранен в грудь». Но он ошибся. Пуля только контузила ему грудь, попала в руку.
0: А рана Пушкина была серьезной. Пуля Дантеса глубоко вошла в живот и там остановилась.
2: Возможно ли, великий поэт, убийство? Остался ли он бы в памяти народа таким, каким мы его венчаем теперь, если бы он убил? Тут ли Божие провидение или что другое? Известный как меткий стрелок, Пушкин в ответ стреляет именно в руку Дантеса, который тот прикрылся. Он уже не хотел смерти противника.
1: Донзас с Дершаком усадили раненого Пушкина в сани. Донзас приказал извозчику вести его шагом и вместе с Дершаком пошел пешком возле саней. У комендантской дачи они увидели карету, которую прислал для своего приемного сына барон Геккерен. Решили Пушкина вести в ней. Она медленно двигалась по той же дороге назад, через Каменный, Аптекарский, Городской острова, но теперь уже мимо Петропавловской крепости, через Троицкий мост, по Дворцовой набережной, вдоль сверкающей потешными огнями холодно застывшей Невы.
0: Пушкин держался бодро, но начинал понимать опасность своей раны. «Жалуясь на боль, — сказал Донзасу, — помнишь Михаила Щербачева, поручика московского полка, который был смертельно ранен на дуэли Руфином Дороховым?»
1: «Помню. История громкая, но это было давно, в 1819 году. А чего ты вспомнил о нем?»
0: «Он тоже был ранен в живот и очень страдал».
1: Донзас промолчал. Он уже понял опасность раны, нанесенной Пушкину. Кровь из раны текла безостановочно, растекаясь по обшивке чужой, дорогой кареты. Дантес, убивший Пушкина, проживет еще 58 лет, не дожив 4 года до столетия со дня рождения великого поэта России.
0: А самому Пушкину осталось всего 45 часов.
1: На Невском тьма была идущих и едущих. Сумерки спускались на город. Карета Геккерна тихо двигалась к мойке. Навстречу ей мчались щегольские экипажи, и веселый свет их хрустальных фонарей бежал радугой по снегу. Петербург, воспетый Пушкиным, продолжал жить.
0: Вот и дом. Окна освещены ярко, весело. Пушкин попросил Донзаса выйти вперед. «Пошли людей вынести меня из кареты. Если Наташа дома, то предупреди ее и скажи, что рана не опасна».
2: Внезапное появление Донзаса удивило Наталью Николаевну. Она взглянула на него с выражением испуга. «Что-нибудь случилось с Александром?»
1: «Ради бога, не волнуйтесь. Ваш муж стрелялся с Дантесом. Он ранен. Но очень легко, уверяю вас».
2: Она бросилась в переднюю.
1: Слуги на руках вносили Пушкина.
2: «Я поеду за доктором».
1: «Не беспокойтесь, он будет тотчас». Донзас поехал к Николаю Федоровичу Аренту, лейб-медику императора. Его не было дома. Тогда направился к другому врачу, Соломону. Он тоже отсутствовал. Оставил обоим записки. Оставался еще доктор Персон. Опять неудача. Жена Персона, соболезная, прокричала ему вслед: «Езжайте в воспитательный дом. Там, наверное, должен быть врач». У ворот встретил доктора Шольца. «Прошу вас поехать со мной. Нужна немедленная помощь. Пушкин ранен». «Но я только акушер, и в этом случае ничем не могу вам помочь. Обещаю привести к Пушкину другого доктора».
0: А время бежало. Пушкин истекал кровью. Только через 2 часа врач Задлер осмотрел рану и наложил компресс. К Пушкину съезжались друзья. Жуковский, Вяземский, Александр Иванович Тургенев, графиня Загряжская. Пушкин всегда любил слушать ее рассказы. Он ловил при ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли.
1: Наконец в кабинет Пушкина вошел Аренд, известный в Петербурге как оператор-виртуоз. Оператором раньше называли хирурга. Участник войны 1812 года, бывший во всех главных сражениях, дошедший с войсками до Парижа, Аренд имел огромный запас знаний и опыта. Кровопролитные сражения дали ему обширную хирургическую практику. В 1827 году он за месяц вылечил тяжело заболевшего императора Николая I. Тогда и был назначен лейб-медиком. «Позвольте, я осмотрю вашу рану. Прошу посетивших вас на время покинуть кабинет».
0: «Прошу вас сказать мне откровенно, в каком вы находите мое положение. Какой бы ответ ни был, он меня испугать не может. Но мне необходимо знать, наверное, свое положение, чтобы успеть сделать некоторые нужные распоряжения».
1: «Если так, то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна, и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды».
0: «Благодарю вас за откровенность и прошу только не говорить об этом моей жене».
1: Аренд вышел. «Ну что, каково ваше мнение?» «Штука скверная. Он умрет». «Такие раны тогда не лечили. Врачи могли лишь облегчить страдания умирающих. Да и средств для этого было немного. Лед, пиявки».
0: В продолжении дня у Пушкина перебывало несколько докторов. Вечером сделалось ему хуже. Подозвав кого-то из слуг, он велел ему принести один из ящиков письменного стола. Человек этот исполнил его волю, но, вспомнив, что в ящике были пистолеты, предупредил Донзаса. Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы.
1: До последнего часа Пушкин был в совершенной памяти. Перед самой смертью ему захотелось морожки. Пожелал, чтобы жена покормила его из своих рук.
2: Выходя из кабинета, обрадованная аппетитом мужа, она сказала, обращаясь к окружающим: «Вот увидите, он будет жив».
1: Но приехавший Аренд объявил, что Пушкину осталось жить не более 2 часов.
0: Перед кончиной Пушкин сказал со вздохом: «Как жаль, что теперь нет здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне легче было бы умирать».

29 января 1837 года закатилось солнце русской поэзии.

0: Недостойный поступок Симмонса до сих пор возбуждает величайшее недоумение. Соседки все время считали его примерным супругом, а уж миссис Симмонс была во всех отношениях безукоризненной женой. Любая женщина, проживавшая на их улице, могла бы подтвердить, что миссис Симмонс сил не жалела, трудясь ради этого человека, и делала для мужа неизмеримо больше того, на что вообще может рассчитывать мужчина. И вот награда за труды. Уж не тронулся ли он вдруг в самом деле? До своего второго замужества миссис Симмонс была известна всем как вдова Форд. Сам Форд в один прекрасный день завербовался кочегаром на какой-то торговый пароход, и пароход этот со всей командой пошел ко дну неподалеку от мыса Доброй Надежды. Вдова сочла, что он назло ей отправился в море, да еще простым кочегаром. Слыханное ли дело для умелого механика? Женой Форда она была 12 лет, но детей не имела, и, выйдя за Симмонса, продолжала оставаться бездетной. Что касается Симмонса, то ему, по общему мнению, необычайно повезло. Он столярничал, плотничал, зарабатывал довольно прилично, но жить совершенно не умел. Ему до зарезу нужен был человек, который научил бы его жить. И неизвестно, чем бы еще кончил Томми Симмонс, если бы вдова Форд не взяла его под свое крылышко. Человек он был мягкой, тихой, с простодушной физиономией, пороки ему были чужды, после женитьбы он простился даже с трубкой. А миссис Симмонс сумела привить ему многие редкостные добродетели. По воскресеньям он торжественно отправлялся в церковь, водрузив на голову цилиндр, и опускал в кружку для сбора пожертвований один пенни, который специально на этот предмет выдавался ему из недельной получки. Вернувшись домой, он под наблюдением миссис Симмонс снимал свой парадный костюм и чистил его щеткой с усердием и тщанием. После обеда он чистил также ножи, вилки, сапоги, кастрюли, чайники, протирал оконные стекла. Все это старательно и безропотно. По вторникам он относил белье в стирку, а в субботние вечера сопровождал миссис Симмонс на рынок и нес за ней покупки. Сама миссис Симмонс обладала неоспоримыми и неисчислимыми достоинствами. Она превосходно вела хозяйство. Она умела отыскать наилучшее применение каждому пенсу из тех 36 или 38 шиллингов, которые зарабатывал Томми в неделю. И он ни разу не отважился спросить, сколько ей при этом удается сэкономить. Чистоплотность миссис Симмонс в хозяйстве была изумительна. Всякий раз, когда Симмонс являлся домой, жена встречала его внизу, у входной двери, и он тут же сменял ботинки на домашние туфли, отчаянно балансируя на одной ноге, чтобы не ступить на холодный каменный пол. Так было заведено, потому что миссис Симмонс мыла прихожую по очереди с соседями, снимавшими первый этаж, и еще потому, что на лестнице лежала ее собственная ковровая дорожка. Миссис Симмонс неусыпно надзирала за супругом. Пока он мылся и чистился после работы, она грудью защищала свои стены от возможных водяных брызг. Если же, несмотря на ее бдительность, на обоях возникало красноречивое пятно, она не жалела сил, чтобы навеки запечатлеть в памяти Симмонса это событие, и заодно перечисляла все многочисленные проявления его неблагодарности и эгоизма. В первые годы супружества она постоянно сопровождала Симмонса в магазин готового платья. Сама выбирала ему костюмы и расплачивалась за них, потому что ведь мужчины такие непроходимые дураки. Лавочникам ничего не стоит обвести их вокруг пальца. Но со временем она внесла в эту процедуру усовершенствование. Обнаружив на каком-то углу лавчонку, где по дешевке продавалось разное тряпье, она решила, что отныне сама будет обшивать своего супруга. Решительность принадлежала к числу добродетелей миссис Симмонс, и в тот же день она взялась за шитье твидового костюма в кричащую клетку, пустив на выкройки старый мужнин пиджак и брюки. К воскресенью новый костюм был готов, и Симмонс, ошеломленный таким подвигом, был втиснут в него и отправлен в церковь, прежде чем успел опомниться. Вскоре выяснилось, что костюм не совсем удобен. Брюки тесно обтягивали икры, а в области лодыжек внезапно расширялись. Когда Симмонс садился, то под ним оказывались непроходимые заросли грубых швов и жестких складок. Кроме того, высокий ворот жилета раздражал ему затылок, зато пиджак с богатырской силой стягивал плечи. В довершении всего основная часть костюма, пониже талии, поражала глаз безбрежной шириной. С течением времени неудобство вошло в привычку, но примириться с шуточками товарищей Симмонс никак не мог. Дело в том, что миссис Симмонс изготовляла один костюм за другим, руководствуясь при шитье каждого следующего фасоном предыдущего. И в результате этого процесса все случайные недостатки первой модели были закреплены и возведены в принцип, а потому сделались еще более подчеркнутыми и откровенными. Тщетно попытался мистер Симмонс как-то раз намекнуть своей супруге, что ему тяжело видеть, как она изводит себя шитьем и портит глаза, а между тем на Mile End Road есть новая лавка готового платья, где можно очень недорого. «Ха!» – возразила она. «Что-то ты больно обо мне заботишься, Томас Симмонс. Врешь собственной жене и не краснеешь, будто я тебя насквозь не вижу. Плевать ты хотел на мои глаза. Только о себе и заботишься. Еще чего выдумал тратить деньги на всяких мошенников-портных? Да это все равно, что взять их да выбросить на улицу. А я тут тружусь, из сил выбиваюсь, лишь бы выгадать полпенни. И вот вся благодарность. Ишь, какой богач выискался. Видать, у тебя денег куры не клюют. И то сказать, лежи я целый день в постели, как некоторым хочется, тогда ко мне бы другое было отношение». Не мудрено, что Томас Симмонс почел за лучшее впредь не касаться этой темы и не проронил ни звука даже тогда, когда супруга решила собственноручно стричь ему волосы. Так год за годом длилось его семейное счастье. И вот однажды теплым летним вечером миссис Симмонс отправилась с корзиной за какими-то покупками, наказав мужу сидеть дома. Он вымыл и поставил на место чайные чашки и блюдца, а затем погрузился в созерцание очередной пары брюк, только что законченных и вывешенных в углу парадной комнаты. Они висели на стене во всей своей целомудренной прелести, совершенно отказавшись подчеркивать какие бы то ни было формы. Нижняя их половина была гораздо короче, а верхняя гораздо длиннее общепринятых норм. А прихотливостью покроя новые брюки далеко превосходили все, какие довелось когда-либо надевать бедняге Симмонсу. Он смотрел на них, и внезапно в груди его пробудился и возроптал крохотный чертик соблазна. Симмонс, разумеется, устыдился, отлично сознавая, что он по гроб жизни обязан жене за эти самые брюки, не говоря уже о других ее благодеяниях. И все-таки, невзирая на старания Симмонса, чертик не утихал, а напротив принялся весьма энергично вводить его во искушение, ехидно намекая, что если Томми рискнет появиться в таком облачении перед товарищами по мастерской, не миновать ему нового града насмешек. «Выбрось ты их на помойку», – прошептал под конец искуситель, – «они только на это и годятся». При сих кощунственных словах Симмонс вздрогнул, охваченный праведным ужасом, и решил в порядке самодисциплины перемыть снова все чашки и блюдца. Потом он в растерянности направился через площадку в боковую комнату, но по дороге увидел, что парадная дверь распахнута настежь, очевидно, по вине соседского ребенка. А нужно сказать, что миссис Симмонс терпеть не могла, когда входная дверь стояла открытой. Это выглядело пошло. Памятуя об этом, Симмонс спустился вниз, дабы не навлечь на себя справедливый гнев супруги, которая должна была вернуться в скором времени, и, затворяя дверь, выглянул на улицу. На мостовой неподалеку топтался какой-то человек, украдкой кидая любопытные взгляды в сторону дома Симмонса. Лицо его было покрыто темным загаром, руки засунуты в карманы широких них штанов, а на затылке лихо красовалась остроконечная шапочка, увенчанная шерстяным помпоном, такая, в которых обычно щеголяют моряки, сходя на берег. Человек нерешительно шагнул к открытой двери и спросил: «Миссис Форд нету дома, верно?» Секунд пять Симмонс не сводил с него глаз, а затем сказал: «А». «В смысле бывшей миссис Форд? Теперь-то она Симмонс, так вроде». Он произнес эти слова с оттенком злорадства, который не понравился Симмонсу, хотя он не понял, в чем дело. «Ее нету», — сказал Симмонс. «Нету ее дома». «А вы, случайно, не муж ей будете?» «Муж». Незнакомец вынул изо рта трубку и многозначительно произнес: «Разрази меня гром, как раз подходящий для нее парень». С этими словами он усмехнулся, но, видя, что Симмонс готовится захлопнуть дверь, неизвестный поставил ногу на порог и взялся рукой за дверной косяк.
1: «Погоди маленько, браток», — сказал он. «Я пришел потолковать с тобой, как мужчина с мужчиной. Понятно?»
0: Томми Симмонсу стало немного не по себе, но дверь не закрывалась, и он решил вступить в переговоры. «Чё вам надо?» — спросил он. «Я вас знать не знаю».
1: «В таком случае я, как говорится, возьму на себя смелость представиться». Пришелец прикоснулся к своей шапочке и отвесил насмешливый поклон. «Зовут меня Боб Форд», — объявил он. «Из тех краев, откуда нет возврата, так сказать. Потонул вместе с Мултоном равнёхонько 5 лет назад. А теперь пришел к своей жене».
0: В продолжении этой речи рот у Томаса Симмонса раскрывался все шире и шире. Когда же речь окончилась, он запустил все 5 пальцев в свою шевелюру, поглядел сперва себе под ноги, потом на окно над дверью и, наконец, уставился на собеседника, но так и не смог произнести ни слова.
1: «Пришел к своей жене», — повторил моряк. «Обговорим-ка это дело, как мужчина с мужчиной».
0: Симмонс медленно закрыл рот и машинально повел своего гостя вверх по лестнице, все еще поскребывая в затылке. До него постепенно начинал доходить истинный смысл событий, и опасный чертик опять зашевелился у него в груди. А что, если этот парень и вправду Форд? А что, если он и в самом деле потребует обратно свою жену? Будет ли это таким уж тяжким ударом? Убьет ли его, Симмонса, этот удар? А может, и не убьет? Он вспомнил о брюках, чашках, блюдцах, об узлах с бельем, чайниках, оконных стеклах, и мысли его были мыслями потенциального вероотступника. На площадке Форд схватил его за руку и осведомился хриплым шепотом: «Когда она вернется-то?» «Да надо полагать, примерно через час», — ответил Симмонс, уже успевший прикинуть это в уме. И он распахнул перед гостем дверь.
1: «Хм», — произнес Форд, оглядываясь кругом, — «неплохо устроились. Между прочим, вон те стулья и другое барахло», — он ткнул трубкой в сторону упомянутых вещей, — «это все ее, вернее сказать, мое, если уж говорить на чистоту, как мужчина с мужчиной».
0: Он уселся, задумчиво попыхивая трубкой, и продолжал.
1: «Так вот, стало быть, и вернулся старик Боб Форд, тот самый, что потонул с Мултоном и отдал Богу душу. Только душу-то я не отдал, чувствуешь?» И он нацелился мундштуком своей трубки прямо в живот Томми Симмонсу. «Душа-то осталась при мне, а все почему? Все потому, что выудила меня одна старая немецкая лоханка, взяла в команду и доставила в Сан-Франциско. С тех пор побродил я немного по свету. А теперь», — он смерил Симмонса суровым взглядом, — «пришел к своей жене».
0: «Она не велит курить в комнате», — произнес Симмонс в некоторой растерянности.
1: Еще бы! Ясное дело не велит, ответил Форд, вынув трубку изо рта и зажав ее в кулаке. Что я не знаю Анну?
0: Ну как ты с ней уживаешься, а? Небось, окна моешь?
2: Как сказать, неохотно признался Симмонс, я бывает, что и помогаю.
1: Угу. И ножи наверняка чистишь, и эти чертовы чайники, мне ли не знать. Тут он привстал и взглянул на затылок Симмонса.
0: Господи, помилуй,
1: да она никак и стрижет тебя сама. Ах, черт меня побери.
0: Да чего это на нее похоже?
2: Форд осмотрел покрасневшего Симмонса с головы до пят, не упустив ни одной подробности. Потом он двумя пальцами приподнял штанину брюк, висевших на стене.
1: «Ставлю что угодно», — объявил он, — «эти брючки она сама шила». «Кто кроме нее сошьет такую красоту? Будь я проклят! Они еще похуже тех, что на тебе!»
2: Чертик в груди у Симмонса возликовал, почуяв, что дело склоняется в его пользу. Если бы этот парень отобрал у Симмонса жену, носить новые брюки, безусловно, пришлось бы ему.
1: «Да», — продолжал Форд, — «видать, она с годами не подобрела. Ты чего не скажешь, сильна баба».
2: Тут Симмонс почувствовал, что все дальнейшее его как-то не касается. Было совершенно очевидно, что Анна приходится этому человеку законной женой, и честь обязывала его, Симмонса, примириться с фактом. Крохотный чертик даже шепнул ему, что в этом состоит долг благородного человека.
1: «Ну, приятель, — вдруг сказал Форд, — времени у нас в обрез, так что ближе к делу. Я тебя особенно прижимать не буду. Вообще-то говоря, не полагалось бы от своих прав отступаться. Но ты, я вижу, парень неплохой, так сказать, с честными намерениями. И уж коли все у вас так слажено, и живете вы в законе, в полном согласии, то порешил я так».
2: Это было сказано в порыве искреннего великодушия.
1: «Да, черт возьми, так я решил. Получаю свою компенсацию. Отказываюсь от судебного преследования и ухожу тихо и мирно. Договоримся, как мужчина с мужчиной. Я называю сумму раз и навсегда. Не больше и не меньше 5 фунтов. И дело с концом».
2: У Симмонса не было и 5 пенсов, не говоря уже о 5 фунтах, о чем он информировал своего собеседника. «Да мне бы и в голову не пришло, — добавил он, — становиться между законными супругами. Боже, сохрани! Мне это, понятно, тяжело, но долг — святое дело. Уйду я».
1: «Нет, нет! — поспешно возразил Форд, хватая его за руку. — Так не пойдет. Давай переиграем. Скажем, 3 фунта. Не так много, сам согласись. Всего-навсего 3 фунта. И я уйду от вас навеки, туда, где дуют ветры злые, как говорится, и ни одним глазом не гляну на свою собственную жену. Ну, браток, как мужчина с мужчиной. 3 фунта, и я ухожу. Разве это не по-божески?»
2: «Кто говорит, что не по-божески?» — уклончиво отвечал Симмонс. «Да что там по-божески? Это благородно. Чистое благородство. Так бы я сказал. Но у меня тоже совесть есть, мистер Форд, и я не допущу, чтоб вы по своей доброте из-за меня пострадали. Она вам законная супруга, и я не должен становиться у вас на дороге. Так что извините великодушно, оставайтесь, получайте все, что вам по закону положено, уходить надо мне. Вот я и уйду».
1: И он шагнул к двери. «Погоди!» – воскликнул Форд, проворно становясь между дверью и Симмонсом. «Чего горячку пороть? Ты только прикинь, как тебе одному худо будет без родимого крова. Никто о тебе не позаботится и все такое. Это же кошмарное дело. 2 фунта идет. Ну ладно, ну не будем ссориться. Ну один, один, единственный, как мужчина с мужчиной. Я тебе еще поставлю стаканчик. 1-то фунт раздобыть нетрудно, вон те часы продаж и порядок. 1 фунтик, и дело с концом. И я тут же...»
2: Внизу 2 раза громко постучали в дверь. В Ист-Энде так стучат обычно верхним жильцам.
0: «Кто там?» – осведомился Боб Форд с опаской.
2: «Сейчас погляжу», – ответил Томас Симмонс и ринулся на лестницу. Боб Форд услышал, как отворилась входная дверь. Он подкрался к окну, взглянул вниз и увидел женскую шляпку.
0: Она промелькнула и скрылась в подъезде, и одновременно с лестницы до слуха Форда донесся хорошо знакомый голос. «Куда это ты разлетелся, да еще без шапки?» – спросил голос не очень ласково.
2: «Я сейчас, Анна, тут кое-кто пришел, хочет тебя повидать», – поспешно ответил Симмонс.
0: И на глазах у Боба Форда, в сгущающихся сумерках, по улице, сломя голову, пронесся человек. И человек этот был Томас Симмонс. В три прыжка Форд очутился на площадке. Его супруга все еще стояла внизу у дверей, ошеломленно глядя вслед Симмонсу. Форд кинулся в боковую комнату, распахнул окно, соскочил на крышу прачечной, оттуда во двор, отчаянным усилием перемахнул через забор и растаял во мраке. Ни одна живая душа его не видела. Вот почему позорное бегство Симмонса, который бросил жену прямо у нее на глазах, до сих пор вызывает величайшее недоумение.

0: Учти, настоящая уха должна настояться.
1: Кишки морским узлом завязывают.
2: Катька, жаргончик, однако.
1: Я ж дочь бывшего моряка. Мам, у тебя клюет! А у меня нет.
0: Полдень только курочки клюют, если им шипнешь.
1: Ма, смотри. Утка с утяточками. Какие хорошенькие, махонькие. Друг за дружкой. Па, это как по-морскому. Выстроились в элеваторную колонну. Ма, глянь на него. Думай.
0: Я вот тебе язык-то морским узлом. Для начала.
1: Держите, меня испугалась. А утята в камыши уплыли. Ма, я искупаюсь.
2: Катя, вода холодная.
1: Понес Майя.
0: Купайся, дочь.
2: Ни в коем, у тебя гланды, Кать.
1: Ну да, и выпускные экзамены на носу.
2: И выпускные, а вода холодная, Катя.
1: Колющая.
2: Ой, Катерина.
1: Па.
3: Разрешаю. Властью старшего на рейде.
2: Ну, Павел, ну.
3: Отставить разговорчики, Анна Николаевна. Сегодня ты не первый секретарь райкома, а моя жена.
2: Тоже мне домостроевец.
0: И сегодня мы впервые за последние тысячелетия нашей с тобой жизни десантировались на берег этого озера.
2: Катерина!
3: Катерина!
2: Павел, ну как ты не понимаешь, а?
0: А ты?
2: Ну как это?
0: Ну скажи, тебя так же опекали? Сама ж говорила, как сошел снег так босиком.
2: Нас много было у мамы, не углядишь.
0: Урожай ты шестерых.
2: Поздновато.
0: Ох, эгоистки же вы нынешние эти эмансипированные дамы. Какая одного, а какая от силы двух родит, а какая вообще ни одного.
2: Ну, а? Нам надо было пораньше жениться.
0: Надо было поменьше за нос водить. Вот.
2: О-о-о, не знала, что ты о дюжине наследников мечтаешь. Катя! Катя, ну вылазь!
1: Сейчас!
2: Ну вылазь давай.
1: Ух, прелесть!
2: У нее же гланды.
0: От того и гланды, что парниковые.
2: Ты погляди. Теоретик здравоохранения. Катерина!
0: Да ты просто забыла, что в ее-то возрасте на целину приехала. Самостоятельно. Факт, забыла. Она вчера надела новое платье, то, что ты из Алматы-то привезла. Спрашивает, па, как? Только ты смотри на меня, па, не как на дочь, а как на женщину.
2: Ну?
0: Да, прелесть. Здорово на тебя похоже.
2: Да, ну тебе.
0: Аж... затасковал. Аж чуть не расплакался.
2: Да,
0: ты не смейся.
2: На чем смеяться?
0: Мы такими почти 30 лет назад были. Ведь подумать только, а? 30 лет.
2: Да.
0: И они видели, кажется, как промелькнули. План, посевная, уборка. Снегозадержание, ремонт, пленумы, заседания.
2: А ты хотел бы другой жизни?
0: Возможно.
2: А какой?
0: Даже не знаю. Ну, чтобы...
2: На боку, на диване, да?
0: Ну.
2: Да, у нас что-то многовато стало таких крестьян. Пришел с работы, воткнул ключ в «Жигули», и в город. За булками. Вернулся, лег на диван перед телевизором. Все, повышает культурный уровень, отдыхает. Ни коровы ему, ни поросенка, ни курицы. А над теми, кто их держит, иронизирует. Не умеете жить. Встречал таких?
0: Ну?
2: Ага.
0: Не хочу на боку лежать. На, хорошая вода. Дитятка, а?
1: Чересчур даже хорошая.
2: Вот.
1: Не зря из нее рыбы не хотят вылезать.
2: Ой, Катька.
1: Ой, не могу.
2: Вот, дрожи.
1: Ухой пахнет.
3: Ну,
2: вот. Вот давай, разотри скорее полотенцем. Да посмотри хорошенько. И только схвати мне аргину. Перед экзаменом.
0: Лишь бы не единицу.
1: Не схвачу. Ну, привычки.
3: А помнишь, мать, скандал с одной выпускницей-то в нашем совхозе? Ну, пускну. 10-летний юбилей Целины был так. Так она, выпускница, то есть, взяла и написала в сочинении все, что думала тогдашней Целине. Ох, а тогдашняя Целина, ох. Пыльные бури, это эрозия почвы, неурожай, народ бежит, техника простаивает.
2: Помнится, помнится, ты тоже вострил лыжи.
1: Да?
3: Катерина, не слушай, это клевета. А из-за тебя, Анна Николаевна, из-за вас, дорогуша, вострил. Начисто игнорировали мои ухаживания. Вот.
1: Написала-то девчонка, а потом?
3: Ну, ей единицу, а мать... Ну, согрелась?
1: Ой.
3: Мамочку, значит, твою из главных агрономов по шапке-ушанке, а она всегда в шапке-ушанке форсила.
1: За сочинение по шапке.
3: Да я ж, Катерина, за проделки.
1: Ой,
3: да, ей запрещают паровой клин оставлять, она оставляет. Ей запрещают пахать без отвалов, она пашет.
2: Да ладно тебе.
3: Ей запрещают травы сеять, она...
1: Сеет.
3: Да, тогда никто толком не знал, чего надо землица-то наша, а чего не надо.
1: А ты, ма, знала?
3: Она догадывалась.
1: А та девчонка?
3: Ну, жива-здорова. Главным агрономом совхоза работает в нашем районе.
1: Тетя Ира!
3: А в районе один главный агроном совхоза женщина. На большее не тянем.
1: Ну ты вообще, па!
2: Катька, ох и жаргончик у тебя.
1: Ма, ну я как все в школе.
2: Ой, дочь.
1: Не могу ж я строить из себя секретарскую дочку Паньку.
3: Она же особых нарядов не просит. И вообще она у нас...
4: Да расторгаешься.
3: Это я уху пробую.
2: Куда я поставлю?
3: Как переводная картинка, яркая.
1: Уха!
2: Катя, Катя, Катерина, нарисована картина. Не слиняла бы наша переводная от первой же непогоды.
3: Ни за что. Не слиняешь, а? Я знаю, нет. Ты у нас молодец, даже искупалась. И прическу не замочила. Ну, как это называется? Наимоднейшая прическа, хохолок.
1: Последняя попытка выйти замуж.
3: Вот молодец, все знаешь, все понимаешь. Ну, согрелась.
2: Кать, как горло?
1: Норма, ухи просим.
3: А, уху мы снимаем с костра, так, и отставляем. Пусть настоится, уха должна настояться. А ты пособирай-ка дровец, чайник подвесим. Вон, суслик тебя свистит. Возле него, наверное, тьма коровьих лепешек. Ну-ка.
1: Я пойду, конечно, к суслику, но гордая и голодная.
3: Ах ты, ну-ка, далеко не уходи, там серый волк с зубами еще.
1: А я его приручу.
3: Анна, Аня, у тебя ж клюет.
1: Ой.
3: Ай ты, такой карасище сорвался.
2: Ах ты, Господи.
3: Ай.
2: Я не заметила.
3: Да что ты все думаешь? Воскресенье ж сегодня. Отдохни, наконец.
2: Да, простудилась просто.
3: Эх, лапушка, это что такое? Слезы.
2: Ничего, Павлуша, извини.
3: А за что?
2: Да я все о нем. Нет, как он мог, скажи, а? Это наш-то Ваня и такое.
3: Ты...
2: Ну, ты можешь понять.
3: Да брось ты, Аннушка. Плакать из-за каждого...
2: Он не каждый. Ведь с Иваном мы с первой палатки, с первой борозды. Знала же его, другом лучшим считался. Я тебе все не говорила, Павел. У Черняка знаешь...
3: Что, густо?
2: Гуще, кажется, некуда. Когда мне Федя Люкшин рассказал кое-что, ну вот когда в гости приезжал, я как-то не очень поверила. Нет, думаю, Иван на это не пойдет.
3: Ну, Федор...
2: Вот же, Федор не станет, Иван не станет.
3: Ну, Федор, ты, конечно, не очень, потому как он рядовой механизатор. А Ивану, так и... Иван начальство, да еще именитый.
2: Не придирайся. Разве в должности дело? С Иваном я тогда же по телефону поговорила. Он успокоил. Да, мол, в областной газете с совхозным рапортом ошибка вышла. Федор прав. Мол, совхоз действительно не готов был к севу. Газета опередила события. Не успела я с газетой связаться. Как агроном его новый звонит.
3: Да, Ира, Ирочка, как была, так и осталась стеклышком чистить.
2: Да, звонит. Можно мне к вам на прием? Приехала. И знаешь, Павлуша, и ей не совсем поверила. Чтобы Иванна такое. Утешаюсь, мол, Ирочка только-только новое хозяйство приняла. Что-то они там не разобрались.
3: Но ты-то ведь тут же и поехала.
2: Поехала.
3: Ну?
2: Раскричался ты, говорит, без году неделя в районе. Веришь каждому встречному поперечному, в том числе и Ирине, которая еще под стол пешком ходила, когда я уж тут целину пахал. В общем, поговорили. Попробовала снова с ним по душам. Куда там? Бочку, слышь, на меня катишь, чтоб шумнее вышло, чтоб свой авторитет утвердить. Только, мол, ничего у тебя не выйдет. Черняка не дадут в обиду. Совхоз Черняка, мол, знамя района, знамени не дадут упасть. Вот так, муж дорогой. И пришлось мне послать компетентную комиссию.
3: Ну, зазря ты бы ее не послала. Уверенность-то есть, что права.
2: Уверенность есть, но пока все раскрутится, пока докажешь, ой-ой-ой, а потом, ну Иван же это, Ваня Черняк.
3: Он-то тебя пожалел, так что ж о нем так убиваться? Мне, если хочешь, не так-то его и жалко. Я по Федору настроению понял, что тогда не тот стал Черняк, ох, не то.
2: Так разве ж отмахиваться надо?
3: Тсс. Клюет у тебя.
2: Ой.
3: Выдержка, выдержка, Анна Николаевна, еще раз выдержка. Карась не любит спешки. Выдержка везде и всюду необходима, Анна Николаевна. Везде и всюду. Так, приготовились. Подсекай!
1: Ой!
3: Ну!
1: Ой!
3: Ах ты! Ну, хватай его!
1: Подожди, подожди, Паша, подожди. Ой, а ты говоришь, в полдень только куры клюет.
3: Да ничего я не говорил.
1: Подожди, подожди, миленький. Какой ты хороший.
3: Какой карасище-то.
1: Подожди,
3: Катерина, мать карася поймала.
5: Поздравляю.
3: Ну-ка, давай, червя насажу, давай.
1: Да подожди, подожди. Сделаем перерыв.
3: Ага.
1: Карасям тоже отдых положен. А ты знаешь, Иван ведь Федора выжить из совхоза хочет.
3: Иван?
1: Да.
3: Федора?
1: Да, да.
3: Ну, дела.
1: Ой, подожди, подожди, не дергайся. Где садок, а?
3: Да бросай.
1: Ух ты какой! Ну, Федор, мол, мой авторитет подрывает, напраслину возводит.
3: Тьфу ты! Взорвался мужик.
1: Вот.
3: Да за таких, как Федор, это ж человек.
1: Вот и будем разбираться, где что.
3: Ну, разбирайтесь в рабочие дни.
1: Да, Паша.
3: А то один раз собрались вы их хоть на природу, такой и тут.
1: Ты. Пошли лучше к Кате.
3: Ай.
6: Привет, Сослище. Как тебе живется?
1: Ой, какой. Слушай, а твой отец тоже, бывало, со всякой живностью любил калякать. Ага. Особенно в парнях. А мама моя индюшек разводила. Так он, ой, если идет мимо нашего двора, обязательно остановится у забора и... Павлуша!
3: Ну?
1: Павлуша, иди-ка сюда к нам. Расскажи Кате, как ты с мамиными индюками беседовал.
3: Да очень просто. Кричу им через забор: «Здравствуйте, товарищи индюки!» А они мне... Вот, вот. То есть, здравия желаю, товарищ гвардии сержант запаса. Как живете, товарищи индюки? А они... Вот. А тут и без перевода понятно.
1: А язык жаворонка знаешь?
3: Ну, еще как.
1: О, он ведь у нас полиглот.
3: Но.
1: Ну, а чего? Здравствуй, жаворонечек. Возьми меня к себе.
6: Тебе там высоко, просторно. О чем ты поешь, птица? О чем, па, знаешь?
0: Он поет, и жизнь хороша, и жить хорошо.
6: Маяковского цитируешь?
0: Да. Ну, жаворонок славит поля. Они зелены и обещают богатый урожай.
4: Идемте, идемте. Хватит собирать кизяки. Этими кизяками можно 10 чайников вскипятить. Пошли, пошли, быстро.
1: Верно?
4: Быстро.
1: Быстрее уха в тыне.
4: Катюнь, как твое горло?
1: Готово к приему высококалорийной ухи.
3: Итак, стелим брезент самобранку.
4: Давай, Катя, с этой стороны.
3: Вот по мне сюда.
4: Поняла? Так, хлебушка порежьте, соль, все поставьте. Сейчас.
1: Где моя большая деревянная ложка?
3: Вот, насчет большой ложки.
4: Я принесла. Угу.
1: Да. О, хорошо. А что? Вот сдам экзамены и подамся на ферму.
3: А, да. Думаешь, отговаривать будем?
1: Только парни говорят, от доярок силосом и подойниками пахнет.
3: А молоко, сметану уплетают за обе щеки.
1: Нет, пойду я в агрономы, как мама.
6: Ой,
1: или как тетя Ира.
6: Ой.
3: Дойдешь ли?
1: А что, не доверяете им? Может, мечту разбиваете?
3: Ну, острить ты мастерица.
1: Ма, учун, я ж тебя отец.
4: Все в порядке, если в него.
1: Папа, разливай свою окулевую фирменную.
4: Папа, уже давай терпения нет никакого.
3: Чашки, плошки, подавай.
4: Давай. Ой, горяченький.
6: Божественный зал.
4: Катюня. Ой, укропчику подсыпь. Паша, Паша, как горбушку ей дай. На,
3: ну
4: Катя.
3: Вот, сейчас. Так, вот тебе, дочка.
4: Ага.
3: От тебе.
4: Спасибо, Паш. Жалко перец молотый, а?
3: Да, с горошком-то душистый.
4: Ой, вкуснятина. Ой,
6: вкусно.
3: Смотри-ка, никак едет кто-то.
4: Где?
3: На Волге. О, пылит-то. Номер. Номер Ивана Даниловича Черняка.
4: Да ты что?
3: Ага. Уж не кается ли приехал?
4: Да ты уж не в штыки его встречай.
5: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Приветствую, приветствую.
2: Здравствуй, здравствуй, Ванька.
1: Здравствуйте.
5: Заслуженно отдыхающую компанию. Вот не ожидал. Вот
2: честно,
5: не ожидал.
2: Не ожидал.
3: Правда.
5: Да ей-богу, Павло, ей-богу, да.
1: Катя, давай, сейчас, ма,
5: порежем. Ты, ушицу уже сварили. Молодцы, молодцы, молодцы. Вот, товарищи, собираюсь написать письмо в ЦСПС.
2: Это зачем же?
5: А чтоб приняли постановление. Директорам совхозов, председателям колхозов выдавать бесплатное молоко за вредность работы. А что получается? Что получается? Ну, нет, давайте посмотрим. В райцентре у нас товарищи служащие. Только это зубы почистили. А директора, да председатели, уже нарабылись до седьмого поту. Да, ну а что, напишу. А вот сегодня плюнул на все. Решил трошки с удочками посидеть. И, да, так отдохнуть, клюет.
3: Утром окунь хорошо брался.
5: Вот, хорошо.
3: Присаживайся к нашему дастархану. Катя, ну к миску.
5: Благодарствую, благодарствую. Грех, как говорится, отказываться. Спасибо, спасибо. Но такая уха, а? Такой запах, ой.
3: Тройная.
5: А без... Павло, ты видел, какой взгляд у Анны Николаевны?
3: Холоднее вчерашнего борща.
5: Так кивать нема на кого. Сам себе такую жинку-то выбрал. Она же всегда такая была по этой части. Ну, помнишь, на воскресники-то, молодежное общежитие, когда строили. Федька, ну, той, Люкшин. Не можу, говорит, робить, не можу, да. Руки трясутся, да. Она ему, слышь, что говорит. Вот хорошо. Пойдешь песок сеет для бетона, да? Молодцы.
4: Кать, ну оставьте свой магнитофон.
5: Да хай. Хай, Анна, хай играет. Отечественный?
1: Да.
5: А я с вами вон японский купил. А шо? Хай играет. Учится он у меня на пятерке, скоро учителем, понимаешь, станет. Не жалко, хай. О, у батьки-то шея, о, товсто, выдержит, ага. Да.
0: Федора, значит, помянул словом добрым, а сам что же? Ни-ни?
5: Точно, сам ни-ни. Ага. Давление, Павло, поднимается, понимаешь, а руки вот опускаются. Такая арифметика, ага.
0: Это с чего бы? На здоровье, ты, помню, никогда не жаловался.
5: Да, но, Павло, с годами-то многое приходит. К сожалению, еще больше уходит. Угу. Особенно здоровье и друзья. Дорожить, понимаешь, не умеем дружбой. О, поэт как сказал? Поэт сказал так. Друзьями дорожить умейте. С годами дорожить вдвойне.
0: Ишь ты.
5: Да.
1: Ущипачева про любовь. А не про друзей.
4: Катенька, подожди.
5: Катюш, ты скажи-ка, а? Ну так хай. Бо любовь и друзья одна статья.
4: Катя, подлей, Иван Данилович.
5: Да не, благодарствуй.
0: Как уха, дорогие даки.
1: Ну. Аплодируем стоя.
4: Хорошая уха, Паша, хорошая.
5: Добряча уха. А у вас... жизнеутверждающий микроклимат. У вас всегда, добрый, помню, так было, да, шутки, рикошеты.
1: Было, Ваня,
5: да.
1: Было.
5: Так кто-нибудь от твоей матушки, Анна, от Анны Вавиловны? Как она, жива, здорова?
4: Да держится.
5: Значит, все такая же.
0: Ага. Понятно. И вранья по-прежнему не терпит.
4: Да, Паш.
0: Придешь с работы умаянный, или Анна придет, аж качает ее... Только б до постели. Угу. Просим мам, нас нет дома, кто б не спрашивал. Так она лучше из дома уйдет, чтоб не обманывать. А. Не дай бог, соврешь при ней.
5: Да. Колоритно, старушка.
0: Колоритно.
5: Да. Сердечный привет и поклон ей от Вани Черняка.
4: Передадим, Вань, передадим. Да ты кушай.
5: У тебя, Анна Николаевна, много от нее.
4: Спасибо, Ваня.
5: Да. Слышь, Павло, вот вспомнил прошлый

0: вы взошли на трибуну, а? Покрасоваться, да? Так вы же не девки на выданье, не женихи. Павло, ты послухал, какие ей аплодисменты устроили.
1: Да, стоя. Цветами не забрасывали? На руках не качали, Данилыч? Не рыбалить ты ехал, не байки рассказывать. Катерина, там в затончике удочки мои поставлены. Порыбаль, дочка.
2: Иди, дочь, иди. Ну вот всегда так. Да иди, иди.
0: Это я не пойму, о чем ты, Павло.
1: Ай, да не поясничай, не клоун на ярмарке.
0: Да тю на тебя. Ну кто ты такой?
1: Забыл.
3: Да перестаньте, мужчины. Раскричались оба. Казахская пословица говорит, если б с помощью крика можно было построить дом, то и шаг построил бы целую улицу.
0: Тихо
3: все. Кстати, Иван Данилович, как там Федор Люкшин поживает? Федор Иванович, а? Ну, который когда-то песок-то сеял.
0: А чего ему срабиться-то? Живет.
3: А он ведь из-за тебя в твой совхоз от нас-то переехал.
0: О.
3: Очень уж любил тебя.
0: Что, я девка, что ли?
3: И сейчас любит.
0: Что?
3: Да-да.
0: Любит. Да он не здоровкается со мной.
1: Ой, правильно и делает.
3: Правильно. Но если ты потерял дружбу и уважение такого человека, Иван Данилович, тогда...
0: Ну что? Что тогда? Что тогда?
3: Плохи твои дела. Тогда.
0: Это плохи. Да завидует же, Анна Николаевна, завидует. Да и понятно, да. Да и понятно же. Вместе с трактористом начинали, а тут, понимаешь...
1: Я тоже трактористом, как и он, остался. Но не завидую ни тебе, ни Анне, ни Левенцову. Тот теперь проректор института, как говорят, свои-то сани удобнее. Федор переживает за тебя, Иван.
0: Та-та-та-та-та-та. Вот потому и кляузничай на меня.
3: Не кляузничай. Не кляузничает Ваня. Помощи ищет, чтоб спасти тебя. Пока ты совсем не запутался.
0: Та-та.
3: Да-да-да-да.
0: Да вы такие. Запутайте кого угодно.
3: Ну, Ваня.
0: А что, то сама, то комиссию. Я ще постою за себе, постою.
3: Ваня. А не тем ли аргументом, что скупал в соседней области корма, а выдавал-то за свои 7 литров?
0: О, вспомнил, да когда же это было?
2: А когда бы не было.
0: О, вот это все. Федор и доложил.
3: Доложил.
0: Да, доложил. Друг называется. Сам же он ведь и ездил за этими кормами-то.
3: Так, подожди, подожди. Он ездил, чтоб скотину накормить. Раз год такой выдался сушь. А когда узнал, как ты отрапортовал, вспомни, ты же слово ему тогда дал, что больше на такое не пойдешь.
1: Федор, видишь ли, не здоровается с ним. Так ты ж к нему спиной. А в народе говорят, кто поворачивается к людям спиной, рискует получить по шее.
0: Да уж не от тебя ли? Ой, Павло, мелко плаваешь.
1: Мелко.
0: А если жинка львица, то не думай, что ты,
3: Ваня,
0: тоже лев.
3: Ну что
0: на кого петлю-то захлестнули, на черняка?
3: Да
0: чего захотели? Да, да тьфу, вот и все.
3: Сядь,
0: да.
3: Черняк.
0: А, сядь.
3: Сядь, говорю, сядь.
2: Ах. Ой. Мам, смотри, какого я карася поймал.
3: Сейчас, доча, сейчас.
1: Я лучше уйду.
0: А, да.
1: Говори с ним, Анна, по-служебному. На друзей у него кишка. Танка.
0: Ладно, ладно.
4: Ладно.

0: 5 минут ретро с Игорем Макаровым.
1: Здравствуйте. Эта февральская неделя прямо-таки насыщена днями рождения звезд эстрады прошлых лет. Майя Кристалинская, Гелена Великанова, Энрике Карузо, Джонни Кэш. Недавно отметила свой 55-й бёрдэй известная в прошлом английская певица Сэнди Шоу. Впрочем, известна на нашей аудитории, скорее всего, одной единственной песней «Puppet on a String» – «Кукла на веревочке», с которой, если я не ошибаюсь, и победила в 1967 году на конкурсе Евровидения. Разумеется, наше телевидение тогда всякие там буржуазные мероприятия игнорировало, и песенка эта добралась до советских слушателей через Польшу, а точнее через телепередачу «Кабачок 13 стульев», где то ли пани Зося, то ли пани Тереза очень удачно открывала рот под фонограмму польской певицы Халины Куницкой. Слушатели старшего и среднего возраста наверняка помнят эту песню «Але марионетка, жича как рулетка», так и называлась она «Марионетка», что, собственно, в точности соответствует оригиналу. «Puppet on a string» – «Кукла на струне» или «Кукла на нитке», «Марионетка», короче. Сэнди Шоу начала петь в 64-м, в возрасте 17 лет, была кумиром подростков. Отличительная ее особенность, как сейчас бы сказали, фишка, была в том, что всегда она выходила на сцену босиком. Опять же, выражаясь на молодежном сленге, для прикола. И, надо сказать, имела успех. В 60-е у нее вышли 4 долгоиграющих диска, но, выйдя из тинейджерского возраста, певица потерялась в массе похожих. Вернулась на некоторое время в 80-е, не собрав и малой доли былого успеха. Лишь раз, спев вторым голосом с группой The Smiths, попала в британский хит-парад, и то не на первые места. Тем не менее, в Англии ее не забывают, почитают, и это правильно. Героев вчерашних дней надо любить, иначе кто в будущем вспомнит о героях сегодняшних дней? Композиция «Кукла на ниточке» Мартина и Коултера звучит в записи героини сегодняшней ретро-пятиминутки английской певицы Сэнди Шоу.

0: Down a string.
1: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
2: Здравствуйте, товарищи. 448-й выпуск нашей передачи.

Письмо от Анатолия Семеновича Кондратенко из города Ирбита, Свердловской области. В моей жизни произошла встреча с замечательным музыкальным произведением Михаила Ивановича Глинки, увертюрой к опере «Руслан и Людмила». Я был потрясен исключительной красотой музыки. Я в детстве играл в сельском духовом оркестре на кларнете. У меня есть дорогой друг детства Иван Павлович Лещук. У него очень добрый, открытый и прямой характер. Вот уже 10 лет он трудится на посту заместителя министра гражданской авиации Украины. Ему присвоено звание «Заслуженный работник гражданской авиации». Я хочу, чтобы замечательное произведение Глинки послушал мой друг Иван Павлович Лещук.

звучала увертюра к опере Михаила Ивановича Глинки «Руслана Людмила». Оркестр Государственного академического Большого театра Союза СССР под управлением Евгения Светланова. Запись 1963 года. Иван Иванович Сульженко из Читы. Недавно я прочел книгу Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17». Книга о мужестве и героизме моряков, осуществлявших проводку судов через Атлантику и Арктику с грузами для нашей страны, так необходимых ей в борьбе с врагом. Валентин Савич Пикуль был участником этих событий. Он служил юнгой на эсминце Северного флота. А мой старший брат Борис начинал службу в 40-м году на Тихоокеанском флоте. Затем военная судьба забросила его на Северный. В твоей передаче «Встреча» в одном из писем говорилось о переходе моряков-тихоокеанцев на Северный флот. Может быть, в этом переходе участвовал и мой брат? В одном из писем он сообщал: «Не писал долго, потому что был далеко от России. Сбылись мои мальчишеские желания пересечь все меридианы и иметь хотя бы одно кругосветное путешествие. Я прошу в память о моем брате и других моряках, погибших в боях за родину, найти и передать песню о неизвестном матросе Соловьева-Седова».

песню о неизвестном матросе Василия Соловьева-Седова и Михаила Матусовского пел Георгий Дударев, запись 1965 года. Письмо из Свердловска. 22 июля мы, дети Ольги Алексеевны Кольцовой, отмечаем день рождения мамы. Нас у нее шестеро, и еще у мамы 14 любящих ее внуков, на ее руках в большинстве своем и выросших. Трудности жизни мы, ее дети, порою и не замечали. Нас несло над ними на волне маминого оптимизма. Вспоминается, например, как отмечали день рождения одного из нас в 45-м году. Мы, детвора, за обе щеки уплетали домашний торт, а приготовила его мама из картофельных очисток, пропустив их через мясорубку. Многое забылось из деталей той поры, но до сих пор радостную блёсткую помнится тот праздник. Дорогая встреча, передай, пожалуйста, для Ольги Алексеевны Кольцовой любимую ее старинную песню, что начинается словами «В низенькой светелке огонек горит». Письмо от доктора медицинских наук, профессора Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Академии медицинских наук СССР Тамары Ивановны Сергеевой. После долгого трудного пути осенью 41-го года мать с тремя детьми вынуждена была остановиться в деревне Шипино Ярославской области. Наступали холода, одежды и крова у нас не было. И здесь, в этой простой русской деревне, мы встретили радушие и заботу. Нам выделили часть дома. Кто что смог, принесли одежду и еду, а главное, не дали нам замкнуться в собственной беде. Сразу привлекли к работе в колхозе. И хотя первоначально мы, жители города, ничего не умели, но, видя высокое трудолюбие колхозников и благодаря их постоянной помощи, мы вскоре научились всем сельскохозяйственным работам. В то время все работы велись вручную, и все это делали женщины. Мужчины ушли на фронт. И эти славные русские женщины совсем справлялись, растили детей. А в минуты отдыха как задушевно пели они русские песни, как зажигательно плясали ярославскую кадриль. Много лет прошло с тех пор, как летом 44-го года нас разыскал отец, и мы переехали в Подмосковье. Так сложилось, что за это время мне не удалось побывать в этой милой ярославской деревне. Но я хорошо помню тех добрых русских людей, семьи Широковых, Кузьминых, Капрановых и других, приютивших нас, и не только нас, в годы войны. Людей, научивших нас мужеству в трудностях, уважению к крестьянскому труду, любви к русской природе и задушевной русской песне. Прошу вас передать наш поклон и благодарность труженикам деревни Шипино Ярославской области и передать одну из тех песен, которую я впервые услышала там, в низенькой светелке огонек горит.

Русскую народную песню «Пряха» пела солистка Воронежского хора Мария Морозова-Уварова. Запись 1956 года. Геннадий Адрианович Сидельников из Перми. Наверное, в жизни каждого человека бывают такие встречи с искусством, которые остаются в памяти на всю жизнь. Для меня остался незабываемым событием концерт Ивана Семеновича Козловского в Ялте в августе 49 года. Программу этого концерта я берегу как драгоценный сувенир. Перед началом ведущий объявил, что весь сбор от концерта Иван Семенович Козловский передает в пользу школы в селе Марьяновке на родине певца. С каким вдохновением пел Иван Семенович классические старинные романсы. Это было соловьиное пение. Пусть здравствует Иван Семенович долгие годы и приносит людям радость и утешение своим прекрасным искусством. Хотелось бы услышать редко звучащую запись романса «Девушка пела» на стихотворение Александра Блока.

Иван Семенович Козловский исполнял романс Сергея Василенко на стихотворение Александра Блока «Девушка пела». Партия фортепиано «Наум Вальтер». Запись 1947 года. Зинаида Ивановна Снисеева из Ялты от имени сотрудников паспортного стола 2-го отделения милиции просит нас песней поздравить с 40-летием майора Анатолия Яковлевича Запорожца. Вот письмо в связи с одной из песен репертуара Клавдии Ивановны Шульженко. Павел Сергеевич Константинов из поселка Островское Костромской области. Мне довелось посетить места боев 8-го гвардейского стрелкового полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии, которые развернулись в первой половине 42-го года на территории нынешней Новгородской области. Только памятники, да братские могилы, любовно убранные благодарными новгородцами, напоминают об этом. Все остальное изменилось. Даже лес стал неузнаваемым. Залечили раны большие вековые деревья, а бывшие тогда подростками белоствольные березки превратились в настоящих лесных красавиц. И уже ничто не напоминает о былом. Хотя нет, незабудки. Их очень много. Изумленно раскрытые глаза маленьких голубых цветочков приютились на краях лесной дороги. Не в этих ли местах в июне 42-го года держала оборону моя 2-я стрелковая рота? Я достаю из кармана старую военно-топографическую карту и убеждаюсь, почти что рядом. Вот даже пометка на карте, сделанная красным карандашом, и только мне понятная надпись «Незабудки». В том далеком июне, примерно в 300 метрах от этой дороги, вел бои стрелковый батальон старшего лейтенанта Карпова, в состав которого входила моя рота. Среди солдат батальона была девушка, санитарный инструктор Люся Шатрова. Она выносила раненых с поля боя, перевязывала их, отправляла в санитарный батальон. Случилось так, что в день моего рождения, 8 июня, на нашу долю выпали особенно ожесточенные бои. Я даже позабыл, что в тот день мне исполнилось 20. Напомнила Люся. «С днем рождения», — тихо сказала она в телефонную трубку с командного пункта комбата. «Я подготовила тебе небольшой подарок, да вот комбат не пускает». «Спасибо», — только и успел проговорить я. В ту самую минуту немцы предприняли очередную вылазку и снова бой. Примерно через час, когда атака врага была отбита, я попросил телефониста связаться со штабом батальона. Доложил Карпову обстановку. «А Люся у тебя?» — спросил вдруг комбат. «Нет. Прошло уже с полчаса, как она ушла к вам». Ее нашли на тропинке, соединявшей роту с командным пунктом командира батальона. Сраженная пулей фашистского снайпера, широко раскрытыми, словно удивленными глазами, смотрела она в голубое небо. Пальцы правой руки девушки сжимали небольшой букет из незабудок. «Милые наши незабудки, девушки страшного лихолетия, мы, давно уже постаревшие и поседевшие мужчины, помним вас юными и красивыми, словно цветы на лесной новгородской дороге. Для моих однополчанок очень прошу исполнить песню «Сокол незабудка».

0: Добрый вечер, друзья. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня мы будем слушать с вами песни легендарного Дмитрия Покраса.
1: На Прикамском на запад ей в другую страну уходили комсомольцы.

0: Итак, добро пожаловать на программу «Место под солнцем». Вы слушаете радио «Резонанс», у микрофона Валерий Белянин. Я надеюсь, что сегодня мы вместе с вами просто получим огромное удовольствие от этих песен. Мы вспомним нашу молодость. Мы вспомним замечательные годы, когда все радиостанции, все приемники, рупора, которые были в Советском Союзе, передавали песни Дмитрия Покраса, братьев, знаменитых легендарных братьев Покрас, Дмитрия и Даниила. И сегодня я с удовольствием отмечаю факт присутствия в нашей студии сына легендарного композитора Дмитрия Яковлевича Покраса, Якова Дмитриевича. Добрый вечер, Яков.
1: Добрый вечер.
0: В прошлом году, надо сказать, российская культурная и музыкальная общественность отметила столетний юбилей вашего папы, да, Дмитрия Яковлевича Покраса. Ну, может быть, не так широко это было, но все-таки мы знаем о том, что Покрасу было 100 лет в прошлом году. По-моему, осенью, да?
1: Нет, это было именно в день 7 ноября.
0: Да-да-да, 7 ноября. Давайте сделаем так. Мы все-таки послушаем вступительное слово самого композитора. Благо, что оно сохранилось, есть архивная запись с пластинки, так скажем, которая вышла в те годы, когда еще папа был жив. И фирма «Мелодия», по-моему, выпустила такую пластинку с песнями легендарного композитора братьев Покрас, на которой были самые лучшие песни папы. Давайте послушаем голос Дмитрия Покраса.
2: Дорогие друзья, меня называют одним из старейших композиторов-песенников. Да и это правильно, потому что свою первую песню я написал 50 лет тому назад. Это было в городе Ростове-на-Дону, в первой конной армии. Это марш Буденного, слова которого написал поэт Анатолий Дактиль. И я очень счастлив, что прошло 50 лет, и песня до сих пор звучит и записана в этой пластинке. Все песни, которые звучат в этой пластинке, написаны мною вместе с моим братом Даниилом.
0: Итак, вы слышали голос Дмитрия Покраса. Яков, вот немножко о том, какой был папа. Каким запомнил его сын?
1: Ну, вы знаете, отец умер, когда я уже был достаточно зрелым взрослым человеком, поэтому запомнил я его очень и очень хорошо. Это был безумно веселый, жизнерадостнейший человек, несмотря на всю ту жизнь, которую ему пришлось пройти, несмотря на все беды, войны, которые пришлись на нашу жизнь, на нашу страну. Это был человек, не теряющий ни на секунду чувства юмора. Да. Это был человек, ни на секунду не теряющий своей жизнерадостности, своего какого-то искрометного юмора. Жить было с ним безумно весело, безумно интересно. Я не знаю, будет ли это интересно слушателю, но наш дом был всегда полон народа. То есть мне повезло, наверное, очень повезло с тем, что буквально ежедневно у нас появлялись дома интереснейшие люди того времени. Это были либо люди военные, я не говорю о военноначальниках, нет, артисты, это были композиторы и так далее.
0: Ну, даже сам Семен Михайлович Буденный, насколько я знаю, побывал не раз в вашем доме.
1: Конечно. Семен Михайлович Буденный, это, скажем, крестный отец моего папы. Потому что, как и сам папа говорил, одна из его самых первых песен была написана с его благословения.
0: Да, мы красные кавалеристы.
1: Кавалеристы и про нас, былинники, речисты ведут рассказ. Об отце можно говорить очень много и очень долго.
0: Давайте сделаем так, дорогие друзья. Да. Я предлагаю сейчас послушать уже не фрагмент, а полностью песню «Дан приказ ему на запад». Ну, в общем, это так, в народе мы знаем ее. А вообще-то называется она «Прощание» на стихи Михаила Исаковского. Но слушали мы недавно, буквально с вами несколько минут назад, фрагмент в исполнении одного певца, а сейчас мы послушаем в исполнении Леонида Осьча Утесова.

Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая дикий край. Ты мне что-нибудь родное на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти там мгновенной, если раны небольшой, а всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратились вы домой. Он пожал подруге руку,

напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, моя родная, напиши куда-нибудь. Дам приказ ему на запах,

0: Леонид Ильич Утесов, ну, это один из самых ближайших друзей моего папы. И вот сейчас слышу голос Леонида Ильича Утесова, ну, я не знаю, простите, но у меня слезы наворачиваются.
1: Ну, действительно, такая трепетная атмосфера наверняка была, когда они общались.
0: Один был смешнее другого.
1: Да, и тот юморист, и этот. Я представляю, что творилось в доме. Да и тем более на концертных площадках. Ну, рассказывают удивительные вещи о том, как выходил Дмитрий Покрас перед зрителями и всегда создавал атмосферу, такой доверительной атмосферу между собой и публикой, между залом.
0: Валерий, я вас перебью на одну секунду. Отец был не только композитором. Он был замечательный актер. И вот правильно вы говорите, он умел разговаривать со зрителями. Он умел, не имея голоса, картавя.
1: Да.
0: Он умел так замечательно разговаривать со зрителями.
1: А кто были его ближайшими друзьями из композиторов?
0: Из композиторов, ну, пожалуй, Матвей Блантер, Сигизмунд Кац, Анатолий Новиков.
1: Дунаевский, да?
0: Дунаевский, естественно, конечно. И, наверное, из более молодого поколения, Юрий Саульский, который и начинал свою работу у отца в качестве музыкального руководителя в его оркестре.
1: Тихон Хренников.
0: Тихон Хренников, ну, это естественно. Ну, Хренникова я как-то вот, он, может быть, чуть постарше, чем вот то молодое поколение, о котором я говорю.
1: Александра Николаевна Пахмутова, да?
0: Так я вот о ней как и хотел сказать. Я как раз и хотел о ней сказать. Это замечательная женщина, этот великолепный композитор Александра Николаевна Пахмутова. И вот вы знаете, вот до сих пор прошло уже 22 года со дня смерти отца. Мы регулярно общаемся с Александрой Николаевной, хотя ну, вроде бы нас по работе ничего не связывает. Угу. Мы постоянно общаемся. Я знаю, что с любой своей болью, с любой заботой я всегда могу позвонить и всегда могу прийти в их дом и всегда получить там самую большую поддержку.
1: Ну что ж, у нас есть звонок, Яков Дмитриевич. Давайте послушаем, кто-то к нам дозвонился. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер, Валера и его замечательный гость. Меня зовут Ирина, я из Москвы. Я хочу сказать Валере, во-первых, большое спасибо за то, что он пригласил такого замечательного гостя. Тем более в преддверии такого праздника большого. Хочу поздравить Якова Дмитриевича и Валеру, конечно, с наступлением этого праздника. И Яков Дмитриевич и Валерий обязательно здоровья. Это самое главное. Ну, еще хочу сказать, конечно, вашему гостю большое спасибо за сохранение памяти. Памяти наших вот этих замечательных, любимых всеми песен. Вы знаете, вот все равно, это какая-то вот доброта, это вот искренность. Она просто вот льется из этих песен, из этих мелодий, она просто просится. И очень, конечно, их все любят. Большое вам спасибо за сохранение памяти вашего отца. Здоровья вам еще раз и успехов в ваших уже делах и начинаниях каких-то.
1: Спасибо, Ирочка.
0: Спасибо вам большое, Ирина, за ваши добрые и такие теплые, искренние слова. Сейчас, судя по вашему голосу, вы человек молодой. И очень приятно, что вот молодежь так относится к этим песням. Спасибо вам большое.
1: Ну что ж, послушаем еще одну песню в исполнении Леонида Осича. Но прежде чем она прозвучит, я скажу так. Мы послушаем ее не всю, и вы поймете почему. Но песня достойная особого внимания. Итак, «Тони тучи, грозовые облака», Леонид Утесов.

0: не тучи грозовые облака, по натерикам на кручах залегли, кличут трубы молодого казака, пыль седая стала облаком вдали. Кличут трубы молодого казака, пыль седая стала облаком вдали. Оседлаю я горячего коня, крепко сумой приторочу перемет. Стань, казачка, молодая у плетня, проводи меня до солнышка в поход. Стань, казачка, молодая у плетня, проводи меня до солнышка в поход.
1: Ну вот, я специально попросил сделать потише. А теперь та же песня, которую исполняет замечательная немецкая певица Эмма Шафер. И почему я попросил принести эту запись Якова Дмитриевича Покраса? Потому что он сказал, что он сам нашел ее буквально недавно, и для него это было удивительным фактом. Оказывается, что Эмма Шафер записала ее, потому что именно эта музыка, но уже с другими, естественно, немецкими там какими-то словами, она являлась песней сопротивления знаменитого варшавского гетто, устроенного гитлеровцами в разрушенном городе Варшава.
2: Да, и вот два слова. Если я не ошибаюсь, то называется она «Марш смерти».
1: Ну давайте послушаем.

0: Да, согласитесь, совершенно удивительная запись. Насколько была популярна песня Дмитрия Покраса во всей Европе, во всем мире, кто понимал вообще ценность музыки, талантливо написанной музыки. Ну, а теперь я бы хотел поговорить немножечко о семье Покрасов. Ведь я с удивлением узнал о том, что братьев было не только двое, а больше, но тех, которые были известны более, их было двое, Дмитрий и Даниил, а кроме них...
1: В нашей стране.
0: В нашей стране, да. А кроме них был замечательный еще и Самуил Яковлевич, хотя чуть не сказал Маршак. Самуил Яковлевич Покрас, который известен нашим слушателям как автор музыки к песне «Красная армия всех сильней». С Южных Курил до Британских морей «Красная армия всех сильней». Если я точно воспроизвожу текст.
1: Ну, она звучала, может быть, так было и в оригинале, но она звучала, но от тайги до Британских морей «Красная армия от тайги. Всех сильней».
0: Да. Был еще один Яковлевич, Аркадий.
1: Аркадий Яковлевич, это был... замечательный концертмейстер, замечательный пианист. И не так давно, я не помню, может быть, года 4-3 назад была большая передача о прекрасном певце Вадиме Козине. И он вспоминал в этой передаче об Аркадии Яковлевиче, о моем дяде, о дяде Аркаше. Он о нем вспоминал, потому что на протяжении многих лет Аркадий Яковлевич был его концертмейстером, был его аккомпаниатором, и они очень много лет работали вместе. Это то, что касается Аркадия Яковлевича.
0: А вот все же еще удивительный факт рассказал мне наш гость, когда мы пришли вот за час до нашей встречи. Он сказал, что вообще Покрасов было детей 14 человек. Это что-то удивительное.
1: Вы знаете, я не могу точно говорить об этом, но, насколько я знаю семейную историю, их было действительно 14 детей, но до зрелого возраста дожили 4 брата и 1 сестра, которая до сих пор, слава тебе, Господи, жива. Она живет за границей, ей уже 95-96 лет. И дай ей Бог здоровья. У нее дети, внуки, правнуки. Они там живут. Мы иногда общаемся по телефону, к сожалению.
0: Я хотел еще обратить внимание на талант Дмитрия Яковлевича как автора музыки к самым популярным нашим послевоенным кинофильмам. Я имею в виду фильм «Трактористы», «Девушка с характером». Ну, «Трактористы», я думаю, наши слушатели помнят. Если у нас есть возможность напомнить эту песенку из кинофильма «Трактористы», мы сейчас попробуем вспомнить. Ну, я думаю, наши слушатели понимают, о чем идет речь. Вы помните роль у Петра Олейникова, где он поет эту замечательную песню?
1: Замечательный актер.
0: Давайте послушаем.

Здравствуйте, товарищи!

0: Вот как надо, милая моя. А ты растерялся.
1: Ну, согласитесь, какие добрые фильмы были, какая музыка, актеры. Ну, в общем, блеск. Блеск, талант.
2: Очень много было замечательных актеров.
1: Кстати, давайте еще послушаем, прямо сразу, вот хочется сходу,
2: давайте.
1: Еще из одного фильма, ну, опять же, музыка Дмитрия Яковлевича Покраса, думаю, слушатели тоже узнают, из кинофильма «Девушка с характером».
2: Знаменитая... Да, я знаю, о чем вы говорите.
1: Да, Валентина Серова-то.
2: Да.
1: Валентина Серова поет песню «Катя». Давайте послушаем.

0: композитор Тихон Николаевич Хренников говорит вот такие слова. Ну, давайте я прям приведу цитату из его аннотации к сборнику песен Покраса. Вот что он говорит. «Творческая биография Дмитрия Покраса хорошо известна и по существу уже сама по себе составляет частицу нашей песенной летописи. Нужно ли напоминать, что на путь творчества его благословили легендарные полководцы Климент Ефремович Ворошилов, Семен Михайлович Будённый, что начался этот путь одного из первых популярнейших советских песен знаменитым маршем Будённого. Да и многие другие песни, в том числе и включенные в сборник, напоминают любителям музыки о славных страницах истории советского государства, о гражданской войне, годах первых пятилеток, суровой битве с фашизмом. И вот опять же, невозможно не вспомнить легендарную песню «Три танкиста», правда? Ведь слова написал один из известнейших наших поэтов Борис Ласкин. Сейчас мы, может быть, послушаем от начала до конца эту песню. Я думаю, что фронтовики, все ветераны войны только скажут нам спасибо, потому что гениальная музыка.
1: На границе

0: будет у нас 5 программ, и все равно времени не хватит, правда? Потому что столько хороших песен. Это, к сожалению, всего лишь часть, часть того творческого наследия, наследия Дмитрия Покраса, братьев Покрас. И я, завершая нашу программу, Яков, хочу поблагодарить вас за посещение нашей студии.
1: Спасибо вам, Валерий. А я хочу поблагодарить вас за создание этой программы. И хочу поблагодарить вас за память. А мне кажется, что это память всего народа. Вот память о тех годах, как бы их ни называли. Но замечательные песни. Замечательная музыка, она всегда останется.
0: Яков, и все-таки наверняка у слушателей есть какой-то, ну, подсознательный вопрос. А кем же работает сегодня? Что делает сын композитора Покраса?
1: Сын композитора Покрас, с одной стороны, продолжает традиции папы, с другой стороны, ушел чуть-чуть в сторону. Я не музыкант, я режиссер. Педагог. Я работаю в училище эстрадно-циркового искусства имени Румянцева-Карандаша. Я являюсь, как это официально называется, председателем цикловой комиссии по эстрадной специализации, проще сказать, заведующим эстрадным отделением этого училища. И стараюсь готовить и выпускать студентов, учеников, которые продолжали бы замечательные традиции нашей советской и российской эстрады.
0: Ну что же, и в заключение маленький сюрприз для всех слушателей и, надеюсь, для нашего гостя Якова Дмитрича. Я попросил сегодня по телефону сказать какие-то слова в адрес творчества Покраса, Дмитрия Покраса, братьев, нашу замечательную композитора, о которой мы уже говорили, Александру Николаевну Пахмутову. Давайте послушаем, что она сказала.
2: Дорогие слушатели «Резонанса», мне хочется вас сердечно приветствовать, и я очень рада, что вот мне предоставилась возможность сказать несколько слов о Дмитрии Яковлевиче Покрасе. Это композитор воистину народный, любимый, исключительно, невероятно совершенно талантливый. Достаточно напомнить такие песни, как «Москва майская», «Кипучая, могучая, никем непобедимая», «Марш Буденного», «Дан приказ ему на запад», «Три танкиста». Это невероятные, невероятные совершенно песни. Вы знаете, мне вспоминается, однажды праздник был, праздник песни в Сочи, где концерт был на площади. И вот... там стояла на эстраде пианино, вышел Дмитрий Яковлевич, и он любил, была такая шутка у него, он любил так рассказывать, говорил, вот когда я был в первой конной, я был маленького роста, как известно, он всегда был маленького роста. Вот, ну, все начинали дружно смеяться, но потом начинали, он садился, и начинали звучать его песни, и люди вставали, как перед гимном. Это невероятно. Вот это же было, и мне вспоминается, в колонном зале Дома Союзов, когда был его авторский вечер, и когда оркестр Силантьева исполнял его песни, исполняли лучшие артисты, и вот зал встал. Мне бы очень хотелось, чтобы слушатели, чтобы молодые слушатели познакомились получше с этими прекрасными песнями. Понимаете, он воспевал великую солнечную страну, страну героев, страну энтузиастов, страну бескорыстных людей, невероятной, людей невероятной душевной красоты. И вот эти песни, они не должны умереть, потому что иначе нас погубят, иначе мы не выдержим схватку с миром алчности, наживы, с миром бездуховным, без песен Покраса. Это нам будет очень-очень трудно. Поэтому хотелось бы, чтобы эти песни звучали, тем более, что они так хороши, что их могут петь и молодые люди, ведь песни разные всегда есть, и хорошие, и менее хорошие, и плохие, какие угодно. Но это никогда не относилось, не относится к песням Покраса. Это всегда песни горячего сердца, песни невероятно темпераментные. Я очень жалею, что наша молодежь, вот наши молодые исполнители, просто они ленивы и нелюбопытны, поэтому они мало знают и мало поют покрасы. Поэтому очень хочется, чтобы песни эти прекрасные звучали не только в дни, вот осенью Дмитрия Яковлевича исполнилось бы 100 лет, вот не только в такие знаменательные даты, а чтобы они звучали как можно чаще, потому что это песни о великом народе и песни о великой армии. Армии непобедимой, армии доброй, армии прекрасных людей. Хочу пожелать всем счастья, добра, радости, хорошего настроения, мужества. И надеюсь, что редакция «Резонанса», мы еще с вами встретимся. Мы всегда очень, мы эту редакцию любим, эту программу любим. Так что до будущих встреч, дорогие слушатели «Резонанса».
0: Вот такие слова сказала наша замечательный композитор Александра Николаевна Пахмутова. Еще раз я благодарю вас, Яков, за посещение нашей студии. И пусть в заключении еще раз прозвучат знаменитые песни Покраса. Всего вам доброго, дорогие друзья.
1: Спасибо вам, всего вам доброго. С наступающим праздником.
0: До следующей субботы, друзья.

0: Моцарт и Сальери. Сцена первая. Комната. Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг и скушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко, просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труд. И холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю? Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усильным напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет. Никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда печини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки, кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную вживе, песок и пыль грызущую бессильно? Никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник. Я завидую глубоко, мучительно завидую, о небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляки праздного? Моцарт, Моцарт! Входит Моцарт. Моцарт. Ага, увидел ты. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Сальери. Ты здесь? Давно ль? Моцарт. Сейчас. Я шел к тебе, нес кое-что тебе показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал «Войка Сапета! Чудо!» Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. «Войди!» Входит слепой старик со скрипкой. «Из Моцарта нам что-нибудь?» Старик играет арию из «Дон Жуана». Моцарт хохочет. Сальери. «И ты смеяться можешь?» Моцарт. «Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?» Сальери. «Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренной пародии бесчестит Алигьери. Пошел старик!» Моцарт. «Постой же! Вот тебе! Пей за мое здоровье!» Старик уходит. «Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время». Сальери. «Что ты мне принес?» Моцарт. «Нет, так, безделицу. На медне ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня». Сальери. «Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю». Моцарт за фортепиано. «Представь себе, кого бы? Ну, хоть меня. Немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка. С красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же». Играет. Сальери. «Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя». Моцарт. «Что ж, хорошо?» Сальери. «Какая глубина, какая смелость и какая стройность! Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я». Моцарт. «Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось». Сальери. «Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва». Моцарт. «Пожалуй. Я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась». Уходит. Сальери. «Жду тебя, смотришь?» «Нет, не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить, не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки, не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же. Чем скорее, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной, и сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю. Все медлил я. Как жажда смерти мучила меня! Что умирать я мнил? Быть может, жизнь мне принесет внезапные дары. Быть может, посетит меня восторг и творческая ночь, и вдохновенье. Быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я, злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты, дары зоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага, и новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора. Заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы.
1: Сцена вторая. Особая комната в трактире, фортепиано, Моцарт и Сальери за столом. Сальери. Что ты сегодня пасмурен?
2: Моцарт. Я?
1: Нет. Сальери. Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино. А ты молчишь и хмуришься.
2: Моцарт. Признаться, мой реквием меня тревожит.
1: Сальери. А, ты сочиняешь реквием?
2: Давно ли?
1: Моцарт. Давно. Недели три.
2: Но странный случай. Не сказывал тебе я?
1: Сальери. Нет.
2: Моцарт. Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего не знаю, всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня, я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать, и с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я...
1: Сальери, что?
2: Моцарт, мне совестно признаться в этом.
1: Сальери, в чем же?
2: Моцарт, мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами, сам Третей, сидит.
1: Сальери. И полно. Что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро.
2: Моцарт. Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил, вещь славную. Там есть один мотив, я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-лам. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
1: Сальери. Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
2: Моцарт. Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли?
1: Сальери. Ты думаешь? Бросает яд в стакан Моцарта.
2: Ну, пей же.
1: Моцарт.
2: За твое здоровье, друг! За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
1: Пьет.
2: Сальери. Постой! Постой, постой! Ты выпил. Без меня... Моцарт бросает салфетку на стол. «Довольно, сыт я», — идет к фортепиано. «Слушай же, Сальери, мой реквием». Играет. «Ты плачешь, Сальери? Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно, как будто тяжкий совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их. Продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу». Моцарт. Когда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой. Единого прекрасного жрецов. Не правда ли? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же, Сальери. До свидания. Один. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав? И я не гений. Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда? А Бонаротти? Или это сказка тупой бессмысленной толпы? И не был убийцею создатель Ватикана.

0: Мне минуло 16 лет, но сердце было в воле. Я думала, весь белый свет — наш бор, поток и поле. К нам юноша пришел в село. Кто он, отколь, не знаю, но все меня к нему влекло, все мне твердило, знаю. Его кудрявые волосы вкруг шеи обвивались, как мак сияет от росы, сияли, рассыпались, и взоры пламенные его мне что-то изъясняли. Мы не сказали ничего, но уж друг друга знали. Куда пойду и он за мной, на долгую ли разлуку, не знаю, только он с тоской безмолвно жал мне руку. «Что хочешь ты?» — спросила я. «Скажи, пастух унылый!» И жаром обнял он меня, и тихо назвал милой. И мне б тогда его обнять, но рук не поднимала. На перси потупила взгляд, краснела, трепетала. Ни слова не сказала я, за что ж ему сердиться, зачем покинул он меня, и скоро ль возвратиться?
1: Кто, как лебедь, цветущий Авзонии, осененный и миртом, и лаврами, майской ночью при хоре порхающих, в сладких грезах отвился от матери, тот в советах не мудрствует, на стены побежденных знамена не вешает, столб кормами судов неприятельских он не красит пред храмом Ареевым. Флот с несчетным богатством Америки, с тяжким золотом, купленным кровью, не взмущает двукраты экватора для него кораблями бегущими. Но с младенчества он обучается воспевать красоты поднебесные, и ланиты его от приветствия удивленной толпы горят пламенем, и Паллада, туманное облако, рассевает от взоров. И в юности он уж видит священную истину и порок из-под лобья взирающий. Пушкин. Он и в лесах не укроется. Лира выдаст его громким пением и от смертных восхитит бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий. Люблю я задумываться, внимая свирели, но слаще мне вслушиваться в воздушные трели весеннего жаворонка. С какой он сладостью зарю величает, томлением, радостью мне душу стесняет, больную, измученную. Весной раскованная земля оживает, и им очарованная сильнее пылает любовью живительную. Как ловит растерзанная душа его звуки, и сладко утешенная, на миг забыв муки, на небо не жалуется. Я редко пел, но весело, друзья. Моя душа свободно разливалась. О, царский сад, тебя ль забуду я? Твоей красой волшебной забавлялась проказница фантазия моя, и со струной струна перекликалась в согласный звон, сливаясь под рукой, и вы, друзья, талант любили мой. Все ж песни вам от сельского поэта, любите их за то хоть что мои. Бог весть, куда умчитесь в шуме света, все вы, друзья, все радости мои. И, может быть, мечты моей Лилетта там будет мне мучением любви, а дар певца лишь вам в пустыне, милый, как василек, не доцветет унылый.
2: Я благотворности труда еще, мой друг, не постигаю. Лениться, говорят, беда, а я в беде сей утопаю и, пробудившись, забываю, о чем заботился вчера. Мне иногда твердят, пора сдавить стихи твои станками, они раскупятся друзьями, друзья им прокричат «Ура!» веселые за полной чашей. Тогда, сударь, от славы вашей или от вашего вина заговорит вся сторона от Бельта до Сибири скучной, куда с запиской своей ручной пошлете другу толстый том. Все хорошо, но я не в том свое блаженство полагаю. За стих не ссорюся с умом, а рифму к рифме переплетаю, лениво глядя за пером. Напишет мне, я прочитаю. Я прочитаю их друзьям. Люблю внимать я похвалам, когда их похвалы достоин. И я слыхал, худой тот воин, кто быть не думает вождем. Так мыслю я, меж тем пером, мешая истину с мечтами, почти забыл, что мы с тобой привыкли говорить сердцами. Забыл, что друг далекий мой, прочтя мою систему лени, но неизвестный о друзьях, по почте мне отправит пени на место нежных уверений, что он и в дальних тех странах своих друзей не забывает, где мир, дряхлеющий во льдах, красою дикой поражает, что, как мелькнувшая весна, там оживляет все творенье, так о друзьях мечта одна его приводит в восхищение, его уносит в светлый край золотых надежд, воспоминаний, где нет забот, где нет страданий и слова грозного «прощай». Будь счастлив, друг, не забывай веселых дней очарования и резвых спутников твоих. Вот непритворное желание далекому от круга их, от круга радости веселой, где дружба нас и сын семялый привыкли часто собирать, где можно все заботы света с мундиром, с фраком скидовать, без лести похвалить поэта и обо всем потолковать.
1: Что до богов, пускай они судьбами управляют мира, но я, когда со мною лира, за светлые области эфира я не отдам золотые дни и сладострастными ночами, пред небом тщетными мольбами я не унижуся. Нет, нет. В самом себе блажен поэт. Всегда, везде его душа найдет прямое сладострастие. Ему ль расслабнуть в неге, в счастье? Нет. Взгляньте в бурное ненастье, стихий свободою дыша, сквозь дождь он город пробегает, и сельский Аквилон играет на древних дикостью скалах, в его измокших волосах. Познайте, хоть под звук цепей он усыплялся б в колыбели, а в круг преступники гремели развратной радостью в хмели, и тут бы он мечте своей дал возвышенное стремление, и тут бы грозное презренье пороку грянуло в ответ, и выше порока был поэт.
2: Если мне объявят боги, здесь ты горе будешь пить, я скажу, вы очень строги, но я все ж останусь жить. Горько ли мне, я разделяю с милой слезы в тишине. Что ж на небе, я не знаю, да и знать не нужно мне. Мне великую науку дед мой доктор завещал. Дружбою, он пишет, скуку и печаль я исцелял. От любви лечил несчастный состаревшимся вином. Вообще же безопасно все лечить несчастье сном.
1: Ах ты ночь ли, ноченька, ах ты ночь ли бурная, отчего ты с вечера до глубокой полночи не блистаешь звездами, не сияешь месяцем, все темнеешь тучами. И с тобой знать, ноченька, как со мною молодцем грусть злодейка сведалась, как заляжет лютая, там глубоко на сердце, позабудешь девицам усмехаться, кланяться, позабудешь с вечера до глубокой полночи, припевая тешиться хороводной пляскою. Нет, взрыдаешь, всплачешься, и безродный молодец на постелю жесткую, как в могилу кинешься.
2: За далью туманной, за дикой горой, стоит над рекой мой домик простой. Для знати жеманной он замкнут ключом, но горенку в нем отвел я веселью, мечтам и безделью. Они берегут мой скромный приют, дана им свобода в кустах огорода, на злаке лугов и древних дубов, в тени молчаливой, где струйкой игривой, сверкая, бежит, бежит и журчит ручей пограничный, с заботой привычной порхать и летать, и песнею сладкой в мой домик украдкой друзей прикликать.
1: С благоговейную душой поэт, упавши на колены, и фимиамом, и мольбой вас призывает, о камены, в свой домик низкий и простой. Придите, девы, воскресить в нем прежний пламень вдохновений и лиру к звукам пробудить. Друг ваш и друг его Евгений, да будет глаз ее хвалить. Когда ж весна до вечных льдов прогонит вьюги и морозы, на ваш алтарь красу цветов положит первые он розы при пении радостных стихов.
2: Однажды Бог, восстав от сна, курил сигару у окна, и, чтоб заняться чем от скуки, трубу взял в творческие руки. Глядит и видит вдалеке, земля вертится в уголке.
3: Чтоб для нее я двинул ногу, черт побери меня, ей-богу! О человеке всех цветов, сказал, зевая, Саваоф, мне самому смотреть забавно, как вами управляю славно. Но бесит лишь меня одно. Я дал вам девок и вино, а вы, безмозглые пигмеи, колотите друг друга в шеи и славите потом меня под гром картечного огня. Я не люблю войны тревогу. Черт побери меня, ей-богу! Меж вами карлики-цари себе воздвигли алтари, и думают они, буфоны, что я надел на них короны и право дал душить людей? Я в том не виноват, ей-ей, но я уйму их понемногу. Черт побери меня, ей-богу! Попы мне честь воздать хотят, мне ладан под носом курят, страшат вас светопреставлением и ада грозного мучением. Не слушайте вы их вранья, отец всем добрым детям я. По смерти муки не страшитесь, любите, пейте, веселитесь. Но с вами я заговорюсь, прощайте, гладкого боюсь. Коль в рай ему я дам дорогу, черт побери меня, ей-богу!
1: Я знал ее, она была душою прелестней своего прекрасного лица, умом живым, мечтательной тоскою, как бы предчувствием столь раннего конца, любовью к родным и к нам желанием счастья, всем милая, она несчастлива была, и как весенний цвет, расцветший в дни ненастья, она внезапно отцвела. И кто ж? Любовь ей сердце отравила. Она неверного пришельца полюбила. На миг ее пленяся красотой, он кинулся в объятия другой и навсегда ушел из нашего селения. Что? Что ужаснее любви без разделения, простой доверчивой любви? Несчастная в душе страдания свои сокрыла, их самой сестре не поверяла, и грусть безмолвная, и жаждущая слез, как червь цветочный, поедала ее красу и цвет ланитных роз. Как часто гроб она отцовской посещала, как часто видел я, она сидела там с улыбкой, без слезы роптанья на реснице, как воссидит терпенье на гробнице и улыбается бедам.
2: Когда душа просилась ты погибнуть или любить, когда желания и мечты к тебе теснились жить, когда еще я не пил слез из чаши бытия, зачем тогда в венке из роз к теням не отбыл я? Зачем вы начертались так на памяти моей единой молодости знак, вы, песни прошлых дней? Я горько долы и леса, и милый взгляд забыл. Зачем же ваши голоса мне слух мой сохранил? Не возвратите счастье мне, хоть дышит в вас оно, с ним в промельк.

0: Одинок месяц плыл, зыблясь в тумане, одинок воздыхал витязь на кургане. Свежих трав не щипал конь его унылый. Конь мой, конь, верный конь, понесемся к милой. Не к добру грудь моя тяжко воздыхает, не к добру сердце мне что-то предвещает, не к добру без еды ты стоишь унылый. Конь мой, конь, верный конь, понесемся к милой. Конь вздрогнул и сильней витязь возмутился, в милый край, в страшный край, как стрела пустился. Ночь прошла, все светло, виден храм с дубровой, конь заржал, конь взвелся над могилой новой.
1: У нас, у небольших певцов, рука и сердце в вечной ссоре. Одно тебе без лишних слов давно бы несколько стихов сердечных молвило на горе моих воинственных врагов. Другая ж лето все чертила в стихах тяжелых вялый вздор. А между тем и воды с гор, и из чернильницы чернила рок увлекал с толпой часов. О, твой альбом, очарователь, с ним замечтаться я готов. В течение стольких вечеров он, как старинный мой приятель,

0: вспоминал. С ним о тебе я толковал, его любезный обладатель. И на листках его встречал черты людей, тобой любимых. И у меня в душе хранимых по доброте, по ласкам их и образованному чувству к свободно-сладкому искусству сестер бессмертно молодых. Нечасто к нам слетает вдохновение, и краткий миг в душе оно горит. Но этот миг любимец муз ценит, как мученик с землею разлученье. В друзьях обман, в любви разуверение, и яд во всем, чем сердце дорожит, забытый им, восторженный пиит, уж прочитал свое предназначение. И презренный, гонимый от людей, блуждающий один под небесами, он говорит с грядущими веками, он ставит честь превыше всех честей, он клевете мстит славою своей и делится бессмертием с богами.
1: Молодой певец, дорогою прекрасной тебе идти к парнасским высотам. Тебе венок, поверь моим словам, плетет Амур с каменной сладкогласной. От ранних лет я пламень не напрасный храню в душе благодаря богам. Я им влеком к возвышенным певцам с какой-то любовью пристрастной. Я Пушкина младенцем полюбил, с ним разделял и грусть, и наслажденье, и первый я его услышал пенье, и за себя богов благословил, певца перов я с музой подружил, и славой их горжусь вознагражденье.
0: Золотых кудрей приятная небрежность, небесных глаз мечтательный привет, звук сладкий уст, при слове даже нет, во мне родят любовь и безнадежность. На то ли мне послали боги нежность, чтоб изнемог я в раннем цвете лет? Но я готов, я выпью чашу бед, мне не страшна грядущего безбрежность. Не возвратить уже покоя вновь, я позабыл свободной жизни сладость. Душа горит, но смолкла в сердце радость. Во мне кипит и холодеет кровь. Печаль ли ты? Веселье ль ты, любовь, на смерть иль жизнь тебе я верил младость? Я плыл один с прекрасною в гондоле, я не сводил с нее моих очей, я говорил в раздумье сладком с ней лишь о любви, лишь о моей неволе. Брега цвели, пестрело жатвой поле, слугов бежал лепечущий ручей, все нежилось. По что ж в душе моей не радости, уныние было боли? Что мне шептал ревнивый сердце глаз? Чего еще душе моей страшится? Или всем моим надеждам не свершится? Или любовь польстила мне на час? И мой удел, не осушая глаз, как сей поток с роптом мечтанием сокрыться. За ваше нежное участие больной певец благодарит, оно его животворит. Он молвит: «Боже, дай ей счастье в сопутнике грядущих дней, болезни мне, здоровье ей. Пусть я по жизненной дороге пройду и в муках, и в тревоге, ее ж пускай ведут с собой довольство, радость и покой. Вчера я был в дверях могилы, я таял в медленном огне. Я видел, жизнь, поднявши крылы, прощальный взор бросала мне. О жизни сладостного чувства в недужном сердце не храня, терял невольно веру я врачей в печальное искусство. Свой одр в мечтах я окружал судьбой отнятыми друзьями. В последний раз им руки жал, молил последними словами мой бедный гроб не провожать, не орошать его слезами, но чаще с лучшими мечтами мечту о друге съединять. И весть об вас, как весть спасения, надежду в сердце пролила. В душе проснулись волнения, и в вашем образе пришла ко мне порою усыпленья Игея с чашей исцеления.
1: Не говори, любовь пройдет, о том забыть твой друг желает, в ее он вечность уповает, ей в жертву счастье отдает. Зачем гасить душе моей едва блеснувшие желания? Хоть миг позволь мне без роптанья предаться нежности твоей. За что страдать? Что мне в любви досталось от небес жестоких, без горьких слез, без ран глубоких, без утомительной тоски? Любви дни краткие даны, но мне не зреть ее остылой. Я с ней умру, как звук унылый, внезапно порванной струны.
0: Прекрасный день, счастливый день, и солнце, и любовь. С ногих полей сбежала тень, светлеет сердце вновь. Проснитесь, рощи и поля, пусть жизнью все кипит. Она моя, она моя, мне сердце говорит. Что вьешься, ласточка, к окну? Что вольная поешь? Иль ты щебечешь про весну и с ней любовь зовешь? Но не ко мне, и без тебя в певце любовь горит. Она моя, она моя, мне сердце говорит.
1: Только узнал я тебя, и трепетом сладким впервые сердце забилось во мне. Сжала ты руку мою, и жизнь, и все радости жизни в жертву тебе я принес. Ты мне сказала «люблю», и чистая радость слетела в мрачную душу мою. Молча гляжу на тебя. Нет слова, все муки, все счастье выразить страсти моей. Каждую светлую мысль, высокое каждое чувство ты зарождаешь в душе.
2: Головаль моя, головушка,
1: голова ли молодецкая? Что болишь ты, что ты клонишься к груди, к плечу могучему? Ты не то была удалая в прежние годы, в дни разгульные, в русых кудрях, в красоте твоей, в той ли шапке, шапке бархатной, с соболями отороченной. Днем ли в те поры я выеду? В очи солнца ты не хмуришься, в темном лесе в ночь ненастную ты найдешь тропу заглохшую. Красна ль девица приглянется, и без слов ей все повыскажешь. Повстречаются ль недобрые, только взглянут и вспокаются. Что ж теперь ты думу думаешь? Думу крепкую, тяжелую? Или ты сердцем перемолвилась? Или одно вы с ним задумали? Или прилука молодецкая ни из сердца, ни с ума не идет? Уж не вырваться из клеточки певчей птички-конопляночки, знать и вам не видеть более прежней воли с прежней радостью.
0: Пела, пела пташечка и затихла, знала сердце радости и забыла, что певунья пташечка замолчала. Как ты, сердце, сведалось с черным горем? Ах, убили пташечку злые вьюги, погубили молодца злые толки. Полететь бы пташечке к синю морю, убежать бы молодцу в лес дремучий. На море валы шумят, а не вьюги, в лесе звери лютые, да не люди.
2: Скучно девушке весною жить одной, не с кем сладко побеседовать молодой. Сиротинушка на всей земле одна, под горюнь, если присядешь у окна, под окошком все так весело глядит, и мне душу то веселье томит. То веселье не веселье, а любовь. От любви то и замирает в сердце кровь. И я выйду во широкие поля, с них ли негой так и веет на тебя. Свежий запах каждой травки полевой вреден девице весеннюю порой. Хочешь с кем-то этим запахом дышать и другим устам его передавать? Белой груди чем-то сладким тяжело, голубым очам при солнце не светло. Больно, больно безнадежно и тосковать. И я кинусь на тесовую кровать, к изголовью правой щечкой прижмусь и горючими слезами обольюсь. Как при солнце летом дождик пошумит, травку вспрыснет, но ее не освежит, так и слезы не свежат меня молодой. Скучно девушке весною жить одной.
1: Протекших дней очарования мне вас душе не возвратить. В любви узнав одни страдания, она утратила желание и вновь не просится любить. К ней сны младые не забродят, опять с надеждой не мирят. В странах волшебных с ней не ходит, веселых песен не заводит и сладких слов не говорят. Ее один удел печальный — года бесчувственно провесть и в край для горестных недальный под глаз молитвы погребальный одни молитвы перенесть.
2: Соловей мой, соловей, голосистый соловей, ты куда, куда летишь, где всю ночку пропоешь? Кто-то бедная, как я, ночь прослушает тебя, не смыкаючи очей, утопаючи в слезах. Ты лети, мой соловей, хоть за 39 земель, хоть за синие моря, на чужие берега, побывай во всех странах, в деревнях и в городах, не найти тебе нигде горемышнее меня. У меня ли у молодой дорог жемчуг на груди? У меня ли у молодой жар колечко на руке? У меня ли у молодой в сердце миленький дружок? В день осенний на груди крупный жемчуг потускнел, в зимнюю ночку на руке распаялось кольцо, а как нынешней весной разлюбил меня милой. Дева, юноша милый, на миг ты в наши игры вмешался. Розе подобной красой, как Филомела, ты пел. Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен, сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты. Роза, дева, не плачь, я на прахе его в красоте расцветаю. Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим. Ах, и любовь бы изменную душу певца отравила. Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой.
0: Сиротинушка, девушка, полюби меня, молодца. Полюбя приголубливый, мои кудри расчесывай, хорошо цветку на поле, любо пташечки на небе, сиротинушки, девушки, веселей того с молодцем. У меня в дому волюшка, от беды оборонушка, что от дождичка кровелька, от жары дневной ставенки, от лихой же разлучницы, от лукавой указчицы, на воротах замок висит, в подворотинку пес глядит.
1: Юноша, сладко, еще перечту. О, слава тебе, песнопевец! Дивно глубокую мысль в звучную ткань ты облег. В чьих ты, счастливец, роскошных садах надышался весною, где нажурчали ручьи говор любовный тебе?
3: Гений поэта. Где? Я нашел песнопевца на ложе недуга, беднее старца Гомера, грустней Тасса, страдальца любви. Но я таким заставал и Камоэнса в дикой пещере, так и Сервантес со мной скорбь и тюрьму забывал.
0: За что ты отравила неисцелимо жизнь мою? Ты как дитя мне говорила, верь сердцу, я тебя люблю. И мне ль не верить? Я так много, так долго с пламенной душой страдал, гонимый жизнью строгой, далекой от семьи родной. Мне ль хладным быть к любви прекрасной? О, я давно нуждался в ней. Уж помнил я, как сон неясный, и ласки матери моей, и много ль жертв мне нужно было. Будь непорочна, я просил, чтоб вечно я душой унылой тебя без ропота любил.